0: учителя.
1: Искренне поздравляю с праздником, Днем Учителя, всех преподавателей, педагогов нашей страны. Всех, кто отдает свои силы, энергию, знания образованию и воспитанию подрастающих поколений. Учитель гораздо больше, чем профессия. Это благородная, ответственная миссия. Настоящее призвание, требующее мудрости, терпения, постоянного внимания к детям, воспитанникам. Умение раскрыть в каждом ребенке, молодом человеке, его способности и лучшие качества. Ваше душевное участие, опыт, чуткость помогают ученикам поверить в себя. А ваши советы, наставления, поддержка, уверен, служат им опорой и дальше, во взрослой жизни. Очень важно, чтобы ребята, школьники, студенты, вне зависимости от того, где они живут, чувствовали себя частью большой единой страны. С самого детства учились с уважением относиться к разнообразию культур и самобытных традиций нашего многонационального народа. Понимали силу и значимость ценностей, которые объединяли его на протяжении веков. Такая работа педагогов должна идти постоянно, и особенно сейчас, в год единства народов России. Именно общие ценности, общее видение будущего во все времена помогали нам определять свой собственный путь и уверенно идти вперед.
0: Президент пожелал педагогам и их близким здоровья и благополучия. Всероссийские вакцины против гриппа, включенные в национальный календарь профилактических прививок, обновили по антигенному составу в соответствии с рекомендациями ВОЗ для северного полушария. На этот сезон об этом РБК рассказал доктор медицинских наук, директор НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Леознов. Обновление провели на основе данных глобального мониторинга. Энергоснабжение 12 населенных пунктов нарушено в Приморском крае, сообщила Дальневосточная распределительная сетевая компания. В Хасанском округе зафиксировано повторное отключение линии электропередачи с погашением части потребителей района, говорится в сообщении. По данным администрации муниципалитета, в зону отключения попали населенные пункты Рязановка, Андреевка, Рисовая Пать, Витязь, Зарубина, Краскина, Пасьет, Гвоздево, Цуканово и Хасан. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения. В связи с ухудшением погоды энергетики работают в режиме повышенной готовности. Как сообщалось ранее, Примгидромет распространил штормовое предупреждение о сильных дождях в крае. Наиболее интенсивные осадки ожидаются в Хасанском муниципалитете, где может выпасть до полуторамесячных норм осадков. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге временами дожди, плюс 12, плюс 14. В Москве местами кратковременный дождь, днем в столице плюс 11, плюс 13.

знает, где мы завтра будем. Дождик привожу в пустыню я, солнце раздаю хорошим людям. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю.

Ты идешь-идешь по январю, холодно, следы как многоточие. Хочешь, я с тобой заговорю? Руку дам и станет путь короче. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил.

мчатся годы чувства торопя, душу наполняя легкой силой. Хочешь некрасивую тебя, сделаю, как Золушку, красивой. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю

для других немножко тоже. Вот мое простое волшебство. Может быть, и ты мне в нем поможешь. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю

почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю волшебником.

0: Audio Stories.
1: Глобальное потепление меняет ароматический ландшафт мира. Утром лес пахнет одним образом, а днем, когда солнце пригревает, запах меняется. Изменения затрагивают не только леса. При повышении температуры снег впитывает химические вещества, и его привычный аромат сменяется едким запахом. Перемена климата ускоряет вымирание видов и угрожает уничтожить многие запахи навсегда. Под угрозой сандаловое дерево, ваниль, бергамот, лаванда и сотни тысяч других растений. После их исчезновения воспроизвести их ароматы становится сложнее. Например, под угрозой оказался и ладан. Древесная смола с пряным запахом, которую много веков используют в религиозных церемониях. Деревьям басвелии, которые дают эту смолу, угрожают фрагментация лесов, чрезмерные вырубки и изменения климата. В 2022 году исследователи сообщили, что коренные общины Перу заметили изменение запаха реки Амазонки из-за промышленной грязи и незаконной добычи ресурсов. Со временем люди стали менее чувствительны к усиливающейся воне, а это признак широкой гибели экосистемы. Согласно некоторым амазонским верованиям, плохая вода и ее зловоние могут разогнать духов, которые живут в реке. Так поврежденный аромат наносит ущерб и здоровью, и духовной практике.
0: Audio Stories.

Прожектор шарит осторожно по пригорку, и ночь от этого нам кажется темней. Который месяц не снимал я гимнастерку, который месяц не расстегивал ремней. Есть у меня в запасе гильза от снаряда, в кисете вышита душистый самосад. Солдату лишнего имущества не надо, махнем не глядя, как на фронте говорят.

0: Солдат хранит в кармане выцветший шинель, письмо от матери и горсть родной земли. Мы для победы ничего не пожалели, мы даже сердце, как анзе, не берегли. Что пожелать тебе сегодня перед боем? Ведь мы в огонь и дым идем не для наград. Давай с тобою поменяемся судьбой, махнем не глядя, как на фронте говорят. Мы научились под огнем ходить не горбясь, с жильем случайным расставаться не скорбя. Вот потому-то наш родной гвардейский корпус 100 грамм с прицепом надо выпить за тебя. Покуда тучи над землей еще теснятся, для нас покоя нет и нет пути назад. Так чем с тобой мне на прощанье обменяться? Махнем, не глядя, как на фронте говорят. Так чем с тобой мне на прощанье обменяться? Махнем, не глядя, как на фронте говорят.
1: Маяк.
2: Мне все вспоминается старый дом. Стены скрыты тенью и плющом. Тихих два окошка и балкон. У рояля девочка

Сколько утекло с тех пор воды. Повзрослели оба, я и ты. Может, ты забыла все давно. Я же помню, помню только одно –

каждый раз, когда звучит рояль, почему-то вспоминаю я старый дом под вязом и балкон. Может, был я, значит, был влюблен.

Stories. Финляндия уже 9-й год подряд возглавляет рейтинг всемирного доклада о счастье. В 2026 году в числе лидеров оказались и другие страны Северной Европы. Исландия заняла 2-е место, Дания – 3-е, а пятерку замкнули Швеция и Норвегия. Примечательно, что зимой световой день в Финляндии сокращается до 4-5 часов, а температура может опускаться до минус 30 градусов Цельсия. Казалось бы, недостаток солнечного света должен провоцировать апатию и депрессию. Однако финны остаются счастливыми, в то время как жители многих солнечных стран – нет. Секрет Финляндии кроется не в количестве солнца, а в особом укладе жизни и внутренней уверенности. Полярную ночь здесь называют «камос» и воспринимают не как депрессивный период, а как время для отдыха, чтения и замедления ритма жизни. Важную роль играет национальная концепция СИСУ – умение не сдаваться и не жаловаться на обстоятельства. В условиях холода и темноты финны сосредотачиваются на создании уюта, используют свечи и пледы, пьют горячие напитки, ходят в сауну и катаются на лыжах при луне. Счастье для них – не случайный дар, а результат сознательных усилий. Они ценят каждый дополнительный световой день зимой и находят радость в ежедневных ритуалах. Audio Stories.

0: Radio Stories.
1: В 18 веке стирка одежды требовала больших усилий. Люди пользовались стиральными досками. Стирать целую рубашку ради одного воротника было расточительно. В 1827 году американка Ханна Монтегю изобрела отстегивающийся воротник. Так его можно было проще стирать. Изобретение произвело революцию в мужской моде. А город Трой, где производили 90% рубашек в США, даже прозвали «городом воротничков». Во время Первой мировой войны солдаты отказались от жестких съемных воротничков в пользу мягких рубашек с пришитыми. К 1920 годам воротнички почти всегда крепили к рубашкам, а в 30-х отстегивающиеся варианты сохранились лишь для вечерних нарядов. С распространением стиральных машин потребность в них снизилась. В России съемные воротнички и манишки тоже стали популярны. В советское время, когда хорошей ткани не хватало, женщины шили манишки или воротнички, чтобы украсить скромные платья. Так можно было выглядеть нарядно даже в трудные времена.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о глаголах, которые слегка подпортили, над которыми немного надругались. Что я имею в виду? Я думаю, вы поймете, когда услышите высказывания некоторых ведущих и гостей маяка. И вот первые две цитаты.
2: И, казалось бы, все очень хорошо, давайте добывать на Луне гелий-3, сувать его в термоядерные реакторы будущего, и будет у нас много почти дармовой энергии.
3: Человек, он был скромный себе в жизни, ничего не носил, может быть, вообще никаких украшений, а потом раз погребение, ему там, значит, насували всяких бучков.
1: Сувать, насували, таких глаголов в русском языке нет. Зато есть слова совать, насовали, с «о» в корне. Откуда взялась эта ошибка, вполне понятно. Есть же глаголы «сунешь», «сунул», но они образованы от слова «сунуть», а не «совать». И эти глаголы надо различать. Следующий пример попал в наш выпуск из программы «Хорошо темперированный эфир». Слушаем, что сказал гость этой программы Петр Климов.
4: Ну, авторство как бы не доказано. Не то чтобы оно обязательно оспоривается, но и не доказано.
1: Оспоривается, неверно. Правильно, оспаривается. Да, в этом слове корень спор. Но в нем иногда, а именно преобразование глагола с суффиксом «ива», возможно чередование «оа». И у нас как раз такой случай. Спорить, но оспаривать. Таких примеров в русском языке много. Солить, подсаливать, колоть, закалывать и так далее. Но чередование возникает не всегда, поэтому проверяем глаголы с суффиксом «ива» в словаре. Так будет вернее. Ну и мы переходим к следующему примеру от Сергея Стилавина. Пример, конечно, шуточный, но мы поговорим о нем всерьез.
5: В этой связи короткий совет буквально на полминутки в заключении нашего разговора. Вот да. Действительно, как на даче нагинаться так, чтобы вот и давлёшка не подрастала, ой, и чтобы сосуды, ну, и чтобы люмбага не схватила?
1: Нагинаться – это, конечно, просторечная версия слова «нагибаться». Звучит неграмотно, некрасиво, но как шутка вполне уместно. Кто-то где-то нагибается, а кто-то нагинается. Видимо, все зависит от человека и от места, где это происходит. И еще один прикол хотелось бы разобрать. Его я услышала в программе «Студия Матецкого».
6: Как Михалник, тебе и подкатить-то
7: не
6: невозможно.
7: Не подкотишь. Вообще даже не это.
6: Вот мне нравится,
7: но...
6: котишь, под не подкотишь.
7: Не
6: красиво.
7: Да, я не подкотная.
1: Подкотишь. Владимир так сказал специально и, конечно, в шутку. Должно быть, подкатишь, само собой. Но подкотишь звучит как на районе. Ну а Маргарита Митрофанова отреагировала на этот подкот просто идеально. Она оказалась неподкотной. И это, можно сказать, авторский неологизм. Ну а наш выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами здесь, но продолжить общение мы можем в мессенджере Макс в моем канале. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Audio Stories.
1: В 2015 году японская сеть отелей «Сад Мицуи Йоцуя» предлагала необычное решение для снятия стресса – комнату плача для женщин. Гости могли снять номер, чтобы дать волю эмоциям и избавиться от напряжения с помощью слез. Отель позаботился об атмосфере. Клиенткам предоставляли подборку сентиментальных фильмов, японские комиксы, манго, книги с грустным сюжетом и мягкие кашемировые салфетки. После очищающих рыданий гостям предлагали дополнительные процедуры – паровую гидромассажную маску для глаз и грелку. Идея номера для рыданий получила развитие и легла в основу нового направления оздоровительного туризма. Сегодня многие отели мирового класса предлагают не просто проживание, а комплексные персонализированные программы для ментального восстановления. В их рамках гости могут посетить сеансы медитации с инструктором, пройти звуковую терапию с использованием поющих чаш, получить консультацию специалиста и поучаствовать в ароматических процедурах, подобранных индивидуально.
0: Audio Stories.

0: Аудиосторис.
1: Руины храмового комплекса Ангкор-Ват в Камбодже и сегодня ежегодно привлекают множество туристов. Построенный в начале 12 века, этот храм служил религиозной столицей Кхмерской империи. Долгое время считалось, что империя распалась после разграбления ее столицы соседней империи Аютхая, современный Таиланд, в 1431 году. Однако позже ученые пришли к выводу, что ключевую роль в упадке сыграло изменение климата. Ангкор называли гидравлическим городом. Его инфраструктура опиралась на сложную систему каналов, водохранилищ, дамб и бассейнов, созданных с использованием местных водных источников. Из-за сильной зависимости города от водоснабжения исследователи из Колумбийского университета изучили годичные кольца вечно зеленых деревьев в Камбодже. Это позволило реконструировать динамику осадков. Выяснилось, что за столетие до разрушения Ангкора регион пережил две продолжительные засухи, по 30 лет каждая, за которыми последовали периоды интенсивных муссонов. Чередование экстремальных засух и обильных осадков спровоцировало катастрофические наводнения, которые разрушили гидротехническую систему города. Это привело к неурожаям и нехватке воды, что вызвало социальные потрясения. В этих условиях империя Аютхая воспользовалась ослаблением Кхмерской империи и осуществила вторжение. В итоге государство пало. Аудиосторис.

Доброй ночи, я Василий Стрельников. Мы здесь каждое воскресенье в 23.07. Иногда достаточно одной интонации, чтобы понять все. Если у вас есть такая история, присылайте. Сон@радиомаяк.ру.

0: Маяк. Жизнь прекрасна.
1: На другой день, ни свет, ни заря, Лиза уже проснулась. Весь дом еще спал. Настя за воротами ожидала пастуха. Заиграл рожок, и деревенское стадо потянулось мимо барского двора. Трофим, проходя перед Настей, отдал ей маленькие пестрые лапти и получил от нее полтину в награждение. Лиза тихонько нарядилась крестьянкою, шепотом дала Насте свои наставления касательно мисс Жаксон, вышла на заднее крыльцо и через огород побежала в поле. Заря сияла на востоке, и золотые ряды облаков, казалось, ожидали солнца, как царедворцы ожидают государя. Ясное небо, утренняя свежесть, роса, ветерок и пение птичек наполняли сердце Лизы младенческой веселостью. Боясь какой-нибудь знакомой встречи, она, казалось, не шла, а летела. Приближаясь к роще, стоящей на рубеже отцовского владения, Лиза пошла тише. Здесь она должна была ожидать Алексея. Сердце ее сильно билось, само не зная почему. Но боязнь, сопровождающая молодые наши проказы, составляет и главную их прелесть. Лиза вошла в сумрак рощи. Глухой перекатный шум ее приветствовал девушку. Веселость ее притихла. Мало-помалу предалась она сладкой мечтательности. Она думала, но можно ли с точностью определить, о чем думает 17-летняя барышня, одна, в роще, в 6 часу весеннего утра?
0: Александр Сергеевич Пушкин. Барышня-крестьянка.

Stories. В Средневековье отношения скандинавов и славян сводились в основном к торговле и военным столкновениям. Именно эти сферы стали источником взаимных языковых заимствований в древнерусском и древнешведском языках. В русском языке немало слов варяжского происхождения. Они прочно вошли в обиход и сегодня кажутся совершенно родными. Например, ящик, кнут, ябеда, ларек, якорь – все они имеют северные корни. Отдельные славянские заимствования сохранились и в современных скандинавских языках. Яркий пример – шведская торг – площадь, торговая площадь, которая практически вытеснила древнескандинавское торф – рынок. Последнее сохранилось лишь в отдаленных диалектах. Любопытно, что от этого славянского слова произошли названия нескольких городов в Европе – Турку в Финляндии, Торгау в Германии и Триест в Италии. Аудио сторис.

0: В Москве 4 часа.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Российские силы ударили по Киевскому северному автотранспортному мосту через реку Днепр. Об этом сообщили в Минобороны. Мост, согласно сводке ведомства, обеспечивал переброску войск и логистику военных грузов в ИСУ. Также в Минобороны заявили, что в Черном море вооруженные силы России поразили 2 сухогруза, которые везли в порт Одессы военное имущество. Минобороны России заявила о планах усилить удары по военным и военно-промышленным объектам в Киеве и других областях Украины. Решение приняли в ответ на заявление Зеленского об усилении ударов по российским НПЗ, сообщили в ведомстве. Минобороны подчеркнуло, что удары по украинской территории наносятся именно в ответ. В частности, речь идет о попытках Киева сорвать ударами голосование по выборам в Госдуму и проведение Международного экономического форума в Петербурге, уточнили в оборонном ведомстве. Россия готова бороться за 0,1% территории Донецкой Народной Республики. Об этом в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также отметил, что ответные удары по Украине – это единственный способ достижения интересов России в условиях отсутствия переговоров. Песков подчеркнул, что те, кто вынашивает планы по нанесению сокрушительного удара России, заплатят за это цену.
2: На провоцирующие шаги одних следует ответ других. Таким образом, спираль все больше закручивается. Но мы же тоже вот сейчас отвечаем на действия киевского режима. Соответственно, мы в этой спирали закручиваемся.
3: Безусловно, мы действительно закручиваемся в этой спирали. Это пока единственный способ в условиях отсутствия возможности обсуждения и договариваться, это единственный способ достижения интересов. Вот что сказал Путин? Мы хотим мира, и для нас предпочтительно его достигнуть мирными средствами. Но пока это невозможно, мы будем воевать, и будем воевать наотмашь. И те, кто посчитает возможным вынашивать планы по нанесению сокрушительного удара России, заплатят за это свою цену, то, что сейчас платит Украина.
0: Дмитрий Песков также заявил, что предупреждение России о том, что в случае блокады Калининграда будет использован весь арсенал вооружений, не является угрозой. Президент Владимир Путин поздравил всех педагогов страны с Днем Учителя, который ежегодно отмечается 5 октября. Российский лидер подчеркнул, что особый статус педагога, закрепленный на государственном уровне, отражает высокое общественное признание миссии учителя.
4: Искренне поздравляю с праздником, Днем Учителя, всех преподавателей, педагогов нашей страны. Всех, кто отдает свои силы, энергию, знания образованию и воспитанию подрастающих поколений. Учитель гораздо больше, чем профессия. Это благородная, ответственная миссия. Настоящее призвание, требующее мудрости, терпения, постоянного внимания к детям, воспитанникам. Умение раскрыть в каждом ребенке молодом человеке, его способности и лучшие качества.

0: душевное участие, опыт, чуткость помогают ученикам поверить в себя. А ваши советы, наставления, поддержка, уверен, служат им опорой и дальше, во взрослой жизни. Очень важно, чтобы ребята, школьники, студенты, вне зависимости от того, где они живут, чувствовали себя частью большой единой страны. С самого детства учились с уважением относиться к разнообразию культур и самобытных традиций нашего многонационального народа. Понимали силу и значимость ценностей, которые объединяли его на протяжении веков. Такая работа педагогов должна идти постоянно, и особенно сейчас, в год единства народов России. Именно общие ценности, общее видение будущего во все времена помогали нам определять свой собственный путь и уверенно идти вперед.
1: Президент пожелал педагогам и их близким здоровья и благополучия. Президент Бразилии определится во втором туре выборов, следует из итогов подсчета почти 99% бюллетеней, которые публикует Высший избирательный суд. Во второй тур проходит правый кандидат, старший сын экс-президента Жейра Болсонаро Флавио, набравший 47%, и действующий глава государства Луис Инасио Лула да Сильва с 44% голосов. Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать свыше 50% голосов. Если этого не произойдет, то 25 октября состоится второй тур выборов. Шри-Ланка заинтересована в возобновлении полетов в Россию, заявила РИА Новости посол стороны в России Шабини Каушала Гунасекара. Дипломат пояснила, что работа по возобновлению работы ланкийских авиалиний ведется, но имеется ряд ограничений, связанных со страховыми вопросами. Ранее заместитель министра иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Руван Ранасикхе заявил РИА Новости, что власти страны работают над расширением авиасообщения с Россией, так как отсутствие удобного авиасообщения негативно влияет на показатели туристического потока. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
2: Погода.
1: Сегодня в Санкт-Петербурге временами дожди, плюс 12, плюс 14. В Москве местами кратковременный дождь, днем в столице плюс 11, плюс 13 градусов.

Слышите, как весело, чоки-чоки-чок. По асфальту цокает звонкий каблучок. И навстречу девушка, девушка, девушка. Про такую где уж там.

Грусть хрустит, как яблочко, под ногой снежок, под ногой обутаю русский сапожок. Я готов хоть к полюсу, к полюсу, к полюсу, по степи и по лесу.

0: Ньюс Сторис.
1: При строительстве новой столицы Петр I стремился придать ей облик европейского города. Именно в его эпоху в России появились балконы. Поначалу ими украшали лишь императорские резиденции и театры. В отличие от Южной Европы, где балконы активно использовали круглый год, в российском климате они долгое время выполняли исключительно декоративную функцию. Наглядный пример – Екатерининский дворец. Множество балконов подчеркивало эстетику барочных кружев. Со временем этот архитектурный элемент распространился и в Москве, украшая фасады особняков. На рубеже 19-20 веков в России начался строительный бум. Возводились доходные дома, которые сдавали в наем. Они появились практически во всех крупных городах, и именно тогда балконы перестали быть привилегией дворцов, прочно войдя в городскую среду. Их главным украшением стали ажурные кованые решетки в стиле поздней эклектики или модерна. Технологии изготовления балконов со временем менялись. До середины 18 века мастера использовали кованое железо. Позже его сменило чугунное литье, более экономичный материал. В Европе чугунные балконы часто заказывали по каталогам, тогда как российские архитекторы разрабатывали индивидуальный дизайн для каждой решетки. В 20 веке с развитием типового строительства балконы утратили статусность и превратились в утилитарное пространство. Особенно ярко это проявилось в эпоху хрущевок и панельных домов. Узкие и холодные балконы чаще всего использовали как склад для вещей. В теплой Европе балкон давно стал полноценной частью жилого пространства, местом для завтрака или чтения. В России приспособить его под какие-либо нужды удалось лишь благодаря остеклению. Сегодня концепция балкона постепенно меняется. В современных российских новостройках вновь появляются широкие террасы с панорамным стеклянным ограждением по европейскому образцу. В то же время в Европе набирают популярность компактные французские балконы, перила прямо перед окном, которые занимают минимум места.

0: Audio Stories.
1: На Земле живет около 10 квинтиллионов насекомых. Это число с 18 нулями. На каждого человека приходится примерно 200 миллионов особей. Насекомые освоили самые разные среды обитания, от пустынь до ледников. Однако их популяция под угрозой из-за пестицидов, уничтожения естественных мест обитаний, светового загрязнения и изменения климата. Например, химически обработанные поля становятся для насекомых непригодными для жизни. Световые источники сбивают с пути ночных бабочек, а потепление нарушает синхронизацию между цветением растений и появлением личинок. Но исчезновение насекомых может принести некоторые преимущества. Сократится распространение опасных болезней – малярии, лихорадки, денге и других. Исчезнет ряд вредителей сельскохозяйственных культур. Уменьшится дискомфорт от комаров, блох и иных раздражителей. Сельское хозяйство сможет обойтись без инсектицидов, а урожаи вырастут. Но негативные последствия будут куда масштабнее. Около 80% растений в мире – цветковые, и большинство из них зависит от насекомых-опылителей. Без них репродукция растений окажется под угрозой, что запустит цепную реакцию. Сокращение кормовых ресурсов затронет сначала травоядных животных, а затем и хищников. До 90% видов птиц лишатся корма для птенцов и смогут погибнуть за один сезон. Одновременно начнут исчезать пресноводные рыбы, которые питаются личинками насекомых. Кроме того, нарушится переработка органики. Трупы животных, опавшие листва и другие органические отходы будут накапливаться, вызывая выделение метана и аммиака. Это сделает воздух менее пригодным для дыхания. Таким образом, исчезновение насекомых спровоцирует масштабный экологический кризис. Нарушатся пищевые цепочки, сократится растительный покров, возникнет санитарный коллапс. В итоге это, конечно, затронет и человека, ведь растения составляют важную часть нашего рациона и экосистемы в целом.
0: Audio Stories.

звонко трубит и в прах развеет все твои мечты. Как страшно, если вдруг тебя разлюбят, еще страшнее.

пусть завтра кто-то скажет, как отрубит, и в прах развеют все твои мечты. Не бойся, если вдруг тебя разлюбят,

0: Stories.
1: В тропических лесах Папуа-Новой Гвинеи, Индонезии и Северной Австралии обитает древесный кенгуру. В отличие от наземных сородичей, он лучше приспособлен к лазанию. У него более короткие и мускулистые конечности, сильные передние лапы и длинный хвост-противовес для устойчивости на ветвях. Густой мех окрашен в красновато-коричневые, серые или золотистые тона, а из-за округлых ушей и коренастого телосложения зверь напоминает маленького медведя. Древесные кенгуру травоядные. Они питаются листьями, фруктами, цветами, иногда корой. Многокамерный желудок помогает переваривать грубую растительность с помощью полезных микробов. Процесс занимает до суток, поэтому животные подолгу отдыхают между приемами пищи. Как и другие сумчатые, древесные кенгуру носят детенышей в сумке. Новорожденный самостоятельно туда забирается, находит сосок и растет в безопасности около 8 месяцев. Сумка открывается вверх, а ее вход сжимают сильные мышцы. Так малыш остается на месте даже во время прыжков матери. Покинув сумку, детеныш еще несколько месяцев остается рядом с мамой. Учится прыгать между ветвями и находить безопасные места для отдыха. Хотя многим видам древесных кенгуру ничего не угрожает, некоторые находятся под угрозой из-за вырубки лесов и охоты. Уничтожение тропических лесов лишает животных среды обитания, а в обезлесенных районах они становятся легкой добычей для охотников. Их мясо и мех до сих пор ценятся в отдельных регионах.
0: Аудио сторис.

Любовь твоя недолгая, твоей любви не жалко мне ничуть. Вспоминать о тебе я совсем не хочу, не хочу, не хочу. Но снова жду я этих встреч придуманных у твоего потухшего окна. Значит, в сердце моем ты как прежде одна, значит, в сердце моем.

0: придумать не надо.
1: Маяк.
2: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение, скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

0: Stories.
1: Цивилизация майя, которая располагалась на территории современных юго-восточной Мексики, Гватемалы и Белиза, прославилась архитектурой, иероглифической письменностью и астрономическими картами. Она объединяла около 60 городов-государств, жители которых в зависимости от региона расчищали леса и занимались сельским хозяйством. Расцвет цивилизации пришелся на период регулярных дождей, а ее упадок совпал с одной из самых тяжелых засух в истории региона. Она длилась около 10 лет. Доказательства климатического сдвига нашли в пещере Йогбалу. Анализ сталагмитов, для роста которых критически важна вода, показал, как менялись объемы осадков с течением времени. Засуха усугубила ряд экологических проблем. Майя строили города с системой сбора дождевой воды в централизованных резервуарах, но эти запасы оказались отравлены. Причинами стали попадание ртути из-за использования киноварной руды. Вещество смешивалось с дождевой водой и накапливалось в резервуарах. Также цветение токсичных водорослей, устойчивых к кипячению. Их размножению способствовали органические вещества, которые попадали в воду при мытье посуды из-за костров рядом с резервуарами. На фоне засухи обострились и социальные проблемы, и без того непростые отношения между городами-государствами переросли в открытые конфликты. Нехватка питьевой воды, сокращение урожая и распространение болезней в итоге привели к краху цивилизации майя. Аудио Stories.

0: где ж вы мои весенние года?
1: Аудиосторис.
2: Сумчатые млекопитающие привлекают внимание своим уникальным способом размножения. Беременность у них очень короткая, длится от 8 дней до 1 месяца. На свет появляется крошечный детеныш. Его размер не превышает 5 сантиметров, а вес всего около 10 граммов. Сразу после рождения малыш отправляется в непростой путь к сумке матери. Он продвигается вперед за счет пульсирующих движений тела, цепляется передними лапками за шерсть и ориентируется по запаху. Добравшись до сумки, детеныш захватывает сосок. Тот разбухает во рту, не позволяя малышу оторваться. Поначалу детеныш не способен самостоятельно сосать молоко. Самка впрыскивает его в рот младенца с помощью специальных мышц. В материнской сумке малыши проводят несколько месяцев. Например, детеныши опоссума покидают ее спустя 2,5 месяца после рождения, а кенгурята могут оставаться внутри до 8 месяцев. Возникает вопрос, как решается проблема с отходами жизнедеятельности детенышей, пока они находятся в сумке. Мать поддерживает гигиену, регулярно вылизывая малыша и саму сумку. Подобное поведение не уникально. У плацентарных млекопитающих, например, у кошачьих, самки тоже поедают помет детенышей в период молочного вскармливания.
1: Аудиосторис.

0: Radio Stories.
1: В 1781 году английский астроном Уильям Гершель обнаружил в телескоп необычный движущийся объект. Поначалу его приняли за комету, но вскоре стало ясно – это новая планета Солнечной системы. Первая, открытая человечеством за тысячи лет. Планету назвали Ураном в честь греческого бога неба, деда Зевса. Новость об открытии быстро распространилась по Европе и вызвала живой интерес ученых. Среди тех, кто увлекся новыми астрономическими данными, был немецкий химик Мартин Генрих Клапрот. В 1789 году он изучал минерал настуран в Богемии. В ходе экспериментов Клапрот сплавил минерал с едкой щелочью в серебряной посуде, но смесь растворилась не полностью. Ученый исключил наличие в образце молибдена и вольфрама и предположил присутствие неизвестного вещества с новым металлом. Далее он попытался растворить минерал в азотной кислоте и царской водке, смеси кислот, способной воздействовать на особо стойкие материалы. В остатке обнаружились кремнистая кислота и немного серы, а из раствора со временем выпали зеленовато-желтые кристаллы. Несмотря на сложность, Клапроту удалось выделить небольшие зерна нового металла, который он назвал в честь недавно открытой планеты – Ураном. Однако позднее выяснилось, что ученый получил не чистый металл, а его оксид – соединение с кислородом. Настоящий металлический уран был выделен лишь полвека спустя французским химиком Эженом Пелиго.

Доброй ночи. Я Василий Стрельников. И каждое воскресенье в 23:07 мы продолжаем этот разговор. Если вам есть что сказать миру, начните с письма. Email son@radiomayak.ru.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: То есть, в общем, ученые пытались установить контакт с братьями по разуму, а попали на космическую трапезу. И, видимо, звезды им сказали: закройте дверь, не мешайте нам.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра.
2: Именно повествование творит смысл, а смысл творит жизнь. И без этого погружения в мир знаков, в мир языка, в мир смыслов невозможно никакие культурные действия. Большая часть того, что мы сами о себе рассказываем, является продуктами культуры. И не замечая то, каким образом устроено это культурное пространство, внутри которого мы обитаем, ну, неизбежно будет нас приводить в какие-то проблематичные зоны, из которых потом будет сложно выбираться. Читайте книги, думайте, любите.
0: Отыскать себя в культурном пространстве с подкастом «Человек читающий». Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
3: О, весело! Вы почувствуете от этого результата радость. Вот он вам подарит триумф. Я этого добилась там, тут, где угодно, в чем угодно. Написала диссертацию, сварила хороший борщ, вышла замуж, купила хорошие туфли, а искала их долго.
0: От каких недугов следует принимать классическую музыку? Европейские композиторы. Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим». Должно ли искусство что-то кому-нибудь или не должно – это вопрос дискуссионный. Борис Орехов, филолог.
4: Так говорит «Маяк».

0: Аудиосторис.
1: Долгое время в России обходились без сахара. Главным источником сладкого вкуса служил мед. Также предки готовили варенье из ягод и фруктов. Их уваривали в собственном соку и хранили под слоем жира, что позволяло сберечь урожай без добавления подсластителей. Первые упоминания о сахаре в русских источниках датируются 13 веком. В летописях того периода встречаются сведения о продукте, который привозили из-за границы. Позже, в духовных грамотах 15 века, сахар тоже фигурирует. Его доставляли на Русь византийские и венецианские купцы с Востока. В ту эпоху продукт был редкостью. Из-за высокой стоимости его продавали в аптеках в качестве лекарства. Распространение сахара в России началось в 17 веке при царе Алексее Михайловиче. Иностранные послы и гости нередко привозили его в дар царскому двору. Но даже тогда сладость оставалась роскошью, доступной лишь привилегированным слоям общества. Переломный момент наступил при Петре I. В 1718 году он издал указ о строительстве сахарного завода в России. Правда, на первых порах производство опиралось на импортное сырье. Настоящий прорыв произошел в начале XIX века, когда российские промышленники перешли на использование отечественной сахарной свеклы. В 1802 году купец Яков Соколов построил первый свекло-сахарный завод в селе Алябьево Тульской губернии. Благодаря местному сырью стоимость сахара существенно снизилась, и к середине XIX века он стал широко распространенным продуктом. Аудио сторис.

и полдневной жары. А я сожалею о большем, о светлых и тихих раздумьях осенней поры, о листьях, засыпавших мостик над прудом.

0: Москве 5 часов.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Российские военные поразили северный автотранспортный мост через Днепр в Киев, обеспечивающий переброску войск и логистику военных грузов, сообщили в Минобороны. Также в северо-западной части Черного моря под удар попали два сухогруза, которые доставляли в порт Одесса для вооруженных сил Украины военное имущество. Кроме того, российские войска беспилотниками ударили по четырем сухогрузам в порту Черноморска, в акваториях Бугского, Лимана и Черного моря. В ведомстве отметили, что суда использовались для доставки грузов военного значения в интересах ВСУ. Предупреждение России о том, что в случае блокады Калининграда будет использован весь арсенал вооружений, не является угрозой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
2: Никто о ядерном оружии не говорил. Говорили о том, что это регион России. И в случае какой-то угрозы, а мы слышали много заявлений горячих голов из Польши, из других стран, Россия будет использовать весь доступный ей арсенал вооружений. Это вовсе не угроза. Мне это напоминает очень сильно, наверное, ситуацию с мюнхенской речью Путина. Ее же тоже восприняли как угрозу. А это была не угроза, это был такой колокол.
0: По словам Дмитрия Пескова, Россия готова бороться даже за 0,01% территории Донецкой Народной Республики. Кандидат от либеральной партии сенатора Флавио Болсонару и действующий президент Луис Инасио Лула да Сильва официально выходят во второй тур выборов главы государства. В Бразилии соответствующий статус подтвердил Высший избирательный суд Бразилии по итогам обработки 99% протоколов, пишет агентство ТАСС. По данным избирательной системы страны, выборы математически определены. Сенатор Флавио Болсонару занимает первое место с 47% голосов. Лула да Сильва набирает 44%. Поскольку ни один из кандидатов не преодолел порог в 50% голосов, победитель определится во втором раунде голосования, который назначен на 25 октября. Президент России Владимир Путин поздравил преподавателей и педагогов страны с Днем Учителя. Российский лидер подчеркнул, что учитель – это больше, чем профессия. По его словам, это благородная, ответственная миссия.
3: Настоящее призвание, требующее мудрости, терпения, постоянного внимания к детям, воспитанникам. Умение раскрыть в каждом ребенке, молодом человеке, его способности и лучшие качества. Ваше душевное участие, опыт, чуткость помогают ученикам поверить в себя. А ваши советы, наставления, поддержка, уверен, служат им опорой и дальше, во взрослой жизни. Очень важно, чтобы ребята, школьники, студенты, вне зависимости от того, где они живут, чувствовали себя частью большой единой страны. С самого детства учились с уважением относиться к разнообразию культур и самобытных традиций нашего многонационального народа. Понимали силу и значимость ценностей, которые объединяли его на протяжении веков. Такая работа педагогов должна идти постоянно. И особенно сейчас, в год единства народов России. Именно общие ценности, общее видение будущего во все времена помогали нам определять свой собственный путь и уверенно идти вперед. Мы гордимся наследием, созданным предыдущими поколениями, гордимся свершениями наших современников и понимаем, что в основе любых успехов, побед и достижений – труд учителя. Все, что было заложено в детском и юношеском возрасте, в школьные годы и в студенческие годы. Напомню, что с этого

0: особый статус педагога закреплен на государственном уровне. Это отражает высокое общественное признание миссии учителя, гарантирует и необходимую поддержку и новые возможности для профессионального роста и развития. Большую роль играют конкурсы профессионального мастерства. Они не только помогают поддержать, отметить сильных, талантливых педагогов, но и, что очень важно, распространить интересные, самые эффективные и передовые практики. Работают на повышение качества образования в целом.
1: Российские власти продолжат обновлять и делать более комфортными для учеников и преподавателей школы, колледжи, вузы и всю инфраструктуру образования, заявил Владимир Путин. Все российские вакцины против гриппа, включенные в национальный календарь профилактических прививок, обновили по антигенному составу в соответствии с рекомендациями ВОЗ для северного полушария на этот сезон. Об этом РБК рассказал директор НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Леознов. Обновление провели на основе данных глобального мониторинга. По его словам, в течение последних 9 лет в рамках национального календаря профилактических прививок применяются исключительно препараты отечественного производства. Возобновление прямого авиасообщения между Россией и Кубой остается на повестке дня. Этот вопрос требует обеспечения целого ряда условий, заявил в интервью РИА Новости директор Латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин. Россия и Куба работают над возобновлением авиасообщений между странами, но перезапуску рейсов мешает нехватка авиатоплива на Кубе, рассказывал РИА Новости первый замминистра транспорта страны Луис Роберто Росес Эрнандес. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
1: В Москве сегодня местами дождливо, до 13 днем.

спали. С новым утром, друзья мои, с новым днем, с новым понедельником. 5 октября у нас на календаре, 5 часов 10 минут, время московское. У микрофона Николай Свистун. 2 часа у нас с вами сегодня на обсуждение актуальных новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, и, конечно, на анонсы передач, которые к эфиру только готовятся. Ну что, учителей, конечно, поздравляем, вне зависимости от того, в каком учебном заведении вы трудитесь, или, может быть, уже и не трудитесь, вовсе находитесь на заслуженном отдыхе. Ничего, кроме восхищения и преклонение, ваша деятельность, ваш труд не вызывают. И сил вам, конечно, сил и благодарных учеников. И по этому поводу, конечно, по поводу благодарных учеников и форм, которые эта благодарность принимает, тут есть, конечно, новости. В частности, ТАСС нам сообщает о том, что 43% россиян думают, что от греха подальше просто букет цветов подарим и все. По популярности на втором месте с 15% результатом там наборы сладостей, тоже, видимо, популярная вещь. 12% сказали, что скорее выберут в качестве подарка коробку хорошего чая или кофе. Практичный вариант – ручка-блокнот в красивой упаковке. 11% участников опроса рассматривают именно такую форму благодарности, поздравления учителя с профессиональным праздником. Расскажите, если вы имеете отношение к школе хоть какое-нибудь, водите туда детей или возите туда детей, или работаете в школе вообще, как сейчас обстановка с подарком? Потому что нам вот тут напоминают уже РИА новости, что, оказывается, учителям нельзя дарить ничего дороже 3000. И уж тем более лучше воздерживаться от денег в конвертах, дорогих украшений и всего такого, что это, в общем, табу, о чем говорят специалисты по деловому этикету. Опять же, закон есть закон, видимо, но это тоже такая странная сумма пороговая в наше-то время. Мне кажется, даже букет цветов может в 3000 рублей не уложиться. А и потом, что с цветами чек дарить. Точно, Мария Ивановна, вот не дороже 2999 рублей потратили, чтобы вас не ввести в некие сложности. В любом случае, с праздником вас, дорогие педагоги, и все, кто имеет отношение к этой благородной профессии, давайте дружно встретим этот понедельник под музыку на маяке.

0: Плюс 7967-103-5533. Это номер для ваших сообщений, которые можно отправлять через Макс, WhatsApp и Telegram. Елена пишет нам: учителям теперь конфеты и цветы не дарят. Им сертификаты подавай. Да, интересно. Говорят, что учителя даже обнаглели. Ничего себе. Хотя, с другой стороны, может, сертификаты неплохой подарок. Тем более, там сразу видно вот эту сумму. И все, уже вопросов никаких не возникнет по поводу того, взятка это или нет. Дмитрий из Омска, постоянный наш корреспондент, говорит, что самый лучший подарок для учителей – это хорошее воспитание детей. А цветы и конфеты им не особо и нравятся, по мнению Дмитрия. Ну, бог его знает. Тут, конечно, сложно заглянуть в голову другому человеку и понять, что же нравится. Если бы мы могли это сделать, наверное, жить было бы отчасти проще, а может быть и сложнее. Но есть, знаете, люди, которые по профессионалам, профессиональной своей деятельности, просто обязаны смотреть к нам в голову, это нейробиологи. И вот, пожалуйста, из университетского колледжа города Корка, это в Ирландии, прилетел такой вот неожиданный, прилетели результат неожиданного исследования. Сравнили с точки зрения эффекта, который память испытывает от кофе, сравнили кофе обычный и кофе без кофеина. И вы знаете, вот только те, кто пил обескофеиненный кофе, заметно улучшились результаты испытаний на память. А для обычного кофе с кофеином никакой подобной связи обнаружено не было. А с другой стороны, представляете, если заядлого кофемана заставить отказаться от кофе? Вот будет такой синдром отмены, мне кажется, что там и память пострадает. Поэтому, может быть, кофе пьют просто для того, чтобы память сохранить хотя бы на том уровне, на котором она есть, учитывая то, что с возрастом, говорят, с этим лучше не становится. Фисташки, оказывается, тоже могут быть полезными с точки зрения защиты зрения от воздействия синего света, в частности. Это уже из Массачусетса, из университета Тафтса новость. Но тут, естественно, рекомендуют не перебарщивать. Не больше 2 пригоршней в день этих самых фисташек. Ну и помните, что они, конечно, соленые. От этого тоже может пользы и не быть. О том, как собираются в поход, да еще и в поход с детьми в осенне-зимний период, шла речь в четверг на прошлой неделе в программе «Как знать». Основатель компании по организации походов для детей и родителей Вячеслав Ходченков как раз и рассказывал, а что же там с продуктами-то в эти походы, когда уже, ну, во время походов, когда становится прохладно.
1: В детских походах мы поняли, что бы мы ни придумывали с едой, дети стабильно хорошо едят всего 2 блюда.
2: Сосиски.
1: Это макароны с сосисками и это куриная лапшичка, супчик. Но есть третье блюдо, оно сезонное. Мы берем его только в сезонное, это то, что дети тоже хорошо едят. И сезонный – это зимний. Это пельмени, потому что в другое время их, конечно же, не возьмешь, не донесешь. Так вот, почему я говорю про пельмени? Действительно, еда в походе – это прям постоянный баланс жиров, белков и углеводов. Чтобы были быстрые углеводы в виде шоколадок, в виде сухофруктов, то, что конфет можно было бы съесть, и энергия сразу восстановилась. Это белки обязательно для того, чтобы при там, нагрузке и сне, чтобы мышцы могли восстанавливаться, и органы, и системы тоже могли восстанавливаться. И обязательно жиры. Так вот, на осенний поход я рекомендую жиров брать побольше. И жиры – это жирные колбасы, это жирные сыры. Ведь жир, он, знаете, помогает очень хорошо телу согреваться, когда холодно. Больше того скажу, что одно из классных, удивительных изобретений человечества – это соленое сало. Который, оказывается, дети так любят. И мы не знали, что это так вкусно. Мы дома никогда не ели.

спали. Рубрика «Слава роботам». Ну что же, тут поступили новости о том, что модель искусственного интеллекта Гриффин впервые прошла так называемый видеотест Тьюринга. Ну, сразу скажем, что сам Тьюринг, конечно, ни до каких видеотестов не дожил, но идеи его развиваются, естественно. Тест Тьюринга, если что, это вот такое испытание, которое должно вывести на чистую воду машинный разум, чтобы мы поняли, что это вот машина, а не человек. И вот свежий эксперимент. 54 человека в формате видеозвонка в течение минуты. Эти люди обсуждали по видеосвязи свои планы на год с собеседником, в роли которого выступал либо живой человек, либо искусственный интеллект. Так, по крайней мере, должно быть. Но тут, ну, прежде всего, ликуя, сообщают о том, что после завершения разговора 26 испытуемых так и не поняли, что вели диалог с не человеком, а со сгенерированным изображением, которое еще и реагировало, естественно, на то, что говорит абонент на другом конце линии связи. Ну, во-первых, 26 человек — это все-таки даже не половина, от 54, чуть меньше. Ну, а во-вторых, сами исследователи тут же признались, что в целом процедуру эксперимента, конечно, нарушили. Потому что суть его в том, чтобы человек сравнивал живого собеседника с искусственным. И вот тогда, вероятно, это все привело бы к другим результатам. Ну, а так, видите, только на искусственном интеллекте проверяли людей. Но действительно, почти половина не смогла дать ответ точный. Вот что это было, живой человек или не живой. Тут просто можно понять разработчиков. Предыдущий тест закончился вообще полным провалом. Тогда 41 человек участвовал в этом испытании, и только одного можно было удалось, вернее, убедить, что он беседует с кем-то более-менее живым. Но, видимо, этот человек был каким-то крайне рассеянным, потому что, ну, как ничтожный процент совершенно. Ну вот теперь, ну, почти 20-кратно, если в процентах говорить, улучшение результатов. Говорит ли это о том, что машины захватывают мир? Пока нет. Но, кроме того, надо понимать, что и вот этот вот Гриффин тоже создавали, обучали, программировали живые люди. Могут ли роботы чувствовать боль? На этот вопрос нам сегодня обещает ответить ведущий научный сотрудник исследовательского центра АИРИ, который как раз занимается вопросами больших лингвистических моделей, а зовут его Илья Макаров. И разговор произойдет в шоу «Физики и лирики» в 11:30. Но это вот буквально через несколько часов, а пока на маяке звучит музыка.

0: пока вы спали.
1: Представьте себе кальмара, но только не в виде колечек, а целиком такого живого кальмара. Так вот, оказывается, что-то выяснили ученые, кальмар — это, по сути дела, одно большое ухо, представляете. Биологи из Кейсовского университета Западного резервного района, это в Соединенных Штатах Америки, впервые описали распределение волосковых клеток по всему телу кальмара. Раньше встречалось только участками, а тут теперь посмотрели внимательно при помощи лазерного микроскопа, который так слой за слоем умеет проникать как бы внутрь животного, но не инвазивным способом. Вот выяснилось, что действительно волосковые эти клетки расположены по всему телу кальмара. Нам-то что от этого, людям? Вы можете задать такой резонный вопрос. У нас волосковые клетки тоже есть, но во внутреннем ухе. И, по сути дела, именно они отвечают за восприятие звуковой информации. Иногда бывает, что человек, например, лишен слуха с рождения. И это как раз чаще всего следствие того, что волосковые клетки эти не смогли развиться или есть еще какое-то там генетическое повреждение. Вот теперь ученые говорят, что при помощи кальмаров можно проникнуть в суть того, как все это устроено, и таким образом излечить людей, которые слуха либо лишились, либо не имели вовсе. Да, у нас там есть, конечно, от кальмаров отличия, даже в устройстве этих самих клеток, но, говорят ученые, отличия эти не сказать, чтобы такие прям кардинальные, поэтому та научная база, которая в процессе изучения кальмаров появляется, поможет и людям тоже. Но это, конечно, хорошо. Загадок в природе все еще очень-очень много. И даже если мы думаем, что что-то знаем, потом выясняется, что знаем, но не до конца. Вот вам пример из воскресенья, 27 сентября. Школьная программа для взрослых. И одна из тем касалась птиц. Орнитолог и доцент Московского городского педагогического университета, кандидат биологических наук Андрей Рязанов, объяснял, как можно объяснить вот это умение летать с физиологией логической точки зрения.
2: У нас самое тяжелое в теле, поскольку птицы относятся к позвоночным, конечно же, скелет. И вот тут мы видим, что у них прям много адаптаций, связанных с облегчением скелета. Такие легкие пневматичные кости, они лишены зубов, и вместо этого у них такой легкий роговой клюв, как вот роговой чехол, его даже вот называют такое научное название, ромфотека. Вот. Очень тоже удобное приспособление и самое главное легкое. То есть, ну, можно спокойно лететь. А потом мышцы у них тоже построены особым образом, особенно развитая грудная мышца, которая прикрепляется к такому образованию на грудине, как киль. Это вот такой плоский выступ, достаточно широкий, куда вот как раз могут крепиться мышцы, поскольку грудная мышца, она как раз поднимает крыло вверх, и, конечно, эти мышцы у них наиболее развиты. Но есть еще вот такая, кроме грудных, подключичные, это которые опускают крыло, но они, как правило, вот эти мышцы менее развиты.

0: Конец года близится, и слово года тоже пытаются определять, в том числе и интернет-компании. Вот Рамблер тут предложил список своим пользователям, и забавно, что 24% пользователей, а опрос, вы сами понимаете, в интернете происходил, и в списке были слова, которые через интернет в основном набирают популярность. Так вот, 24% участников опроса признались, что не понимают ни одного из предложенных слов без дополнительного поиска. Ну а там что было? Нейрослопы, брейнроты, редфлаги, секс-7 и прочее вот это вот история. Тут еще есть несколько любопытных цифр, не буду все вам рассказывать, можете сами найти полные результаты опроса. 37% только сказали, что пытаются все-таки, даже если употребляют эти новомодные слова, пытаются все-таки прежде всего понять, будут ли эти слова понятны тому человеку, к которому обращаются. Ну, то есть, что мы, какой делаем вывод? 73% абсолютно плевать. Не, 63%, простите. В общем, да, интересно, конечно. Ну и, естественно, треть сказала, что выражения их раздражают. Просто, ну, мне кажется, здесь с непониманием тоже кое-что связано. Ну и, конечно, 37% да, еще сказали, что не следует словарям за каждым таким трендом меняться, прыгать. Это, мне кажется, вполне логично, потому что язык — это живая структура, безусловно, но все-таки некая инерция должна быть. Ну а теперь переходим к истинным языковым ценностям, за которые у нас в эфире отвечает Татьяна Юрьевна Гартман.
1: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о спорных именах существительных. А спорные они потому, что, с одной стороны, для них существует литературная норма, и она строгая. Ну а с другой стороны, если заглянуть под капот, то возможны варианты. Понимаю, что пока все туманно, понятнее будет, когда разберем конкретные примеры. От эксперта программы Ассамблеи автомобилистов Юрия Сидоренко в частности.
3: Мы колодки поменяли, тормозные суппорта обслужили, это очень важный момент, потому что часто, когда происходит замена тормозных колодок, забывают обслуживать тормозные суппорта. Совершенно правильно вы говорите, я про это говорил, как раз это чистка и обслуживание суппортов. Это то, что должны делать, но почему-то не всегда делают.
2: Суппорта, суппортов – это неверно с точки зрения литературной нормы. Но некоторые могут возразить, так принято говорить в среде автомобилистов. Это их профессиональный жаргон. Возможно, но словари об этом не пишут. К тому же жаргон, хоть и профессиональный, это уже не норма. Так что стараемся говорить суппорты суппортов. Следующий пример разберем вместе с Сергеем Стилавиным. И там тоже было что-то похожее.
4: То есть он с особым остервенением сжимает джойстик, да, вот, я не знаю, сейчас они есть, потому что вот эти пульты, кстати говоря, вы заметили эволюцию? А вот сейчас вот эти вот пульты с кнопками рогатый такой, да, вот он рогатый, и там он бесполый.
2: Пульты, неверно, правильно, пульты. Хотя, возможно, геймеры так не считают и так не говорят, и у них принято ударять последний слог. Но литературная норма все-таки пульты, пультов, пультами. А теперь давайте обратимся к медикам и послушаем, что они говорят.
5: Если есть какой-то силы, да, есть силы, у вас есть силы, чтобы ходить, двигаться, быть активными. Если нету никаких там болей, это, по крайней мере, да, не вызывает каких-то изменений в вашем организме.
2: Болей – это неверно с точки зрения литературных норм русского языка. Хотя, возможно, с точки зрения медиков это нормально. Но словари об этом молчат, и помет никаких нет. Поэтому запоминаем слово «боль» с неподвижным ударением на корне, поэтому всегда ударяем первый слог. «Болей», «болями», «болях». Ну и более приятный пример ждет нас впереди. Мы опять вернулись к автомобилистам. Слушаем эксперта Федора Буцко и ведущего Игоря Ружейникова.
6: В 1979 году немцы обратились к знаменитому итальянскому мастеру по производству кузовов, по производству автомобильного дизайна.
7: У японцев вообще самый большой выбор кузовов, так что...
2: Было сказано кузовов и кузовов. И вот здесь все нормально, оба слова правильные, потому что в словарях зафиксирована двойная норма. И кузовов, и кузовов. Ошибки нет. И здесь, мне кажется, изначально правильным был только один вариант, а второй подтянулся уже из профессионального жаргона. Ну и в качестве вывода хочу напомнить, что профессиональный жаргон уместен только в среде этих самых профессионалов. А на радио хотелось бы учитывать литературную норму, даже если погружаемся в какую-то конкретную профессию. На этом выпуск завершаю, но приглашаю вас в свой мессенджер Макс. Там у меня есть канал, и мы там говорим много о русском языке. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
1: Спасибо. Училка против маяка. Пока вы.

0: несколько лет прошло, но и сезон активных археологических поисков и подводит итоги. Ученые, вот, пожалуйста, из Ленинградской области, из Приозерского района прилетело известие о том, что средневековый клад нашли, который относится к периоду от 10 до 14 века. Серебряные предметы разнообразные, чрезвычайно, как пишут ученые, высокого качества, и большая часть изготовлена вне региона находки. То есть либо в Древней Руси южнее, либо в Скандинавии, то есть, соответственно, западнее. Ну, опять же, все обработают и, быть может, нам даже покажут. В Восточной Сибири обнаружили первую средневековую кузницу времен 11-14 веков. Это в районе Нижнего Приангария в Красноярском крае. Об этом Сибирский федеральный университет нам сообщает. Тоже раньше таких находок не было. Вот теперь и горн, и сопла, и молоты, и наковальни, и отходы металлургического производства, и даже несколько готовых изделий. Норвежцам даже копать ничего не приходится. У них там тают ледники. И вот, пожалуйста, самую древнюю стрелу нашли за всю историю наблюдений, а проект с 2006 года существует. Это все в горном массиве Ютунхеймен находится. И вот стрела возрастом то ли 5, то ли 6 тысяч лет была найдена среди еще десятков похожих находок из тонкого сланца. Все это сделано, знаете, так очень красиво, кинематографично выглядит. Даже там что-то похожее на кусочек древка сохранилось. В общем, много всякого интересного, правда, смешанные чувства у ученых. Говорят, что, ну, конечно, обидно, что все тает, но, с другой стороны, видите, можно что-то найти. Совсем другими раскопками занимается Владислав Тимкин в проекте «Человек читающий», и в прошлый понедельник продолжил он изучать мемуары князя Феликса Юсупова, ну и, конечно, поговорил о том, зачем вообще мемуаристику эту читать.
1: Вот мы с вами восхищаемся золотым веком российской литературы, русской литературы, и в основном же герои это аристократы, да, и понятное дело, что это самый образованный класс, это класс, который читает, выписывает журналы, покупает книги, читает газеты, обсуждает будущее страны и прочее, прочее, но когда эти персонажи являются персонажами, то есть выдуманными людьми, как будто у нас гораздо меньше к ним вопросов, претензий, к тому же Онегину, да, или к Татьяне, или к героям Толстого. «Война и мир», да, сплошь состоит из аристократических представителей. А когда же перед нами живой человек, то у нас начинают возникать какие-то вопросы классовые или исторические, какие-то незавершенные идеологические конфликты, может быть, возникают. И тем, мне кажется, важнее и интереснее читать не только художественную литературу, но и давать голос, слово и изучать то, что говорили сами о себе, о своем времени, о своей реальности те, кто были героями на этой политической, аристократической, исторической сцене, потому что за 20 век, конечно же, советская власть голоса их лишила, да, объявив всех сплошь вредителями, паразитами и теми, кто, значит, довел страну до революции. А с другой стороны, интересно всегда послушать проигравших.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
1: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Вы можете выпить теплого молока с медом, а можете включить «Маяк». «Бессонница» — это интерактивная программа в прямом эфире, в которой вы можете рассказать о себе, передать привет другим полуночникам, заказать красивую ночную песню, а потом заснуть. «Бессонница» — в воскресенье в 23.07 на «Маяке».
0: Из дневника.
2: 28 апреля 1926 года. Там, где совершенное безлюдье, бывает, очень обрадуешься единственному следу человека — и сердце трепещет в ожидании узнать своего единственного друга. Тогда я думаю, что это не напрасно пугает чужой выстрел в лесу и чужой след на траве и пороше. И надо всякому побывать в какой-то стране непуганных птиц, чтобы вполне крепко обрадоваться другому и узнать в нем родного и близкого.
0: Михаил Пришвин.

0: вы спали.
1: Осень — такое время, когда уже хочется инкапсулироваться, смотреть какое-нибудь теплое семейное кино в теплой семейной компании. По этому поводу журнал Collider, ну, интернет-издание, уже сейчас, наверное, надо говорить, предложил свой список из 10 самых теплых семейных фильмов. И, ну, поразительно то, что издание-то американское, а американских фильмов очень-очень мало там. Там и Тайвань, ну, например, 1 и 2 Эдварда Янга, и японские фильмы, Токийская повесть, например, 53-го аж года, и Судзиро Одзу, или Витторио де Сика с его Похитителями велосипедов. Это классика неореализма. И даже, в общем, Пешком-пешком, есть такой фильм 2008 года. В общем, даже не все в киношколах знают Хирокадзу Караэду и его вот этот вот фильм. Ну, в общем, интересный очень список. Действительно, можно его брать на вооружение. Из американских фильмов там самое заметное место, вторую строчку занимает «Крестный отец» 72 года. Что же касается предпочтений наших зрителей, то все здесь понятно. Недавно подвели в очередной раз итоги повторного проката «Сумерек» 2008 года, того самого. Ну и вот он, пожалуйста, самый кассовый фильм по мнению наших зрителей, которые, собственно говоря, рублем и проголосовали. Сам Роберт Паттинсон, у которого, конечно, «Сумерек» началась просто суперзвездная карьера. Там сначала была роль Седрика Диггори в «Гарри Поттере и Кубке огня». Но вот сейчас ему уже 40, Роберту Паттинсону, и он про свои любимые фильмы 2000-х говорит, и самый, говорит, хороший — это «Трансформеры» Майкла Бэя, который определил визуальную всю вот эту вот составляющую кинематографа. Ну, стоит ли говорить, что «Сумерек» в списке Роберта Паттинсона? Нет. А вообще, когда его спрашивают о любимых фильмах, он обычно в 70-е куда-нибудь уходит, когда его карьеры не было и быть не могло. И там и «Пролетая над гнездом кукушки» можно услышать, и «Заводной апельсин». Ну, в общем, мы поняли, Кубрика уважает Роберт Паттинсон, но, с другой стороны, знаете, это вот Дэвид Линч в свое время мог убрать из титров «Дюны» свое имя и как автора сценария, и как режиссера. И, в общем, и ничего. Сделать вид, что ничего не было. Ну, все равно знают. Ну, с актерами, знаете, не прокатит же, понимаете. Даже если имя убрать, лицо-то останется. В общем, имя скрывать бесполезно. А вот для чего в древности люди скрывали свои настоящие имена, вот об этом в минувшую субботу шла речь в шоу «Хочу все знать», а рассказывала об этом преподаватель русского языка в онлайн-школе «Фоксфорд» Евгения Офтина.
2: Считалось, что имя вообще имеет сакральное значение, полностью определяет судьбу человека, поэтому настоящее имя, ну, если мы говорим об эпохе после крещения Руси, крестильное имя лучше скрывать от недоброжелателей, а вот бытовое могли знать и остальные. И вот как раз бытовое имя часто носило защитную функцию. И можно выделить несколько тактик, которые использовались при таком защитном именовании. И вот первая тактика – это обман злых духов или антифразис, как позднее научно стали уже это называть. Человека называли так, чтобы имя казалось непривлекательным для злых сил. Поэтому были распространены такие имена, как некрас, то есть некрасивый, гнилозуб, дурак, чертуха, нехорош, нелюб, неудача, невежа, не наш. Ну, понятно, не наш, не наши, не знаем вообще, кто это, да, некрасивый, нехороший. И, конечно, считалось, что это не привлечет никакие злые силы, зачем им такие люди. И, соответственно, никакого интереса такой вот человек, названный таким именем, для них, как думалось, не представлял.

0: студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Запад» за прошедшие сутки сбили 102 тяжелых боевых мультикоптера и уничтожили 12 станций спутниковой связи Starlink ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск Леонид Шаров.
1: При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Малеевки, Студенка, Райгородка, Карповки, Крестище и Волчьего Яра. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты 42 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 102 тяжелых боевых мультикоптера противника. За сутки общевойсковыми подразделениями, в том числе расчетами,

0: к орудия Д-20 и станция радиоэлектронной борьбы ВСУ. Кроме того, скрыты и уничтожены 55 пунктов управления беспилотной авиации, 12 станций спутниковой связи Starlink, 35 наземных робототехнических комплексов и полевой склад боеприпасов.
1: Расчет ударных FPV-дронов морской пехоты группировки войск «Центр» уничтожил живую силу ВСУ в окрестностях Доброполья в ДНР, сообщили в Минобороны России. Предупреждение России о возможном применении всего арсенала вооружений в случае блокады Калининградской области не является угрозой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. По его словам, Москва лишь обозначает возможный ответ на угрозы. Представитель Кремля также сравнил ситуацию с мюнхенской речью Владимира Путина. Тогда слова российского президента также восприняли как угрозу, хотя на самом деле они были предупреждением, уточнил Песков. Президент Владимир Путин поздравил педагогов с Днем Учителя. Глава государства отметил, что с этого года особый статус педагога закреплен на государственном уровне. По его словам, это отражает высокое общественное признание профессии и гарантирует учителям необходимую поддержку и новые возможности для профессионального роста.
2: Мы гордимся наследием, созданным предыдущими поколениями. Гордимся свершениями наших современников и понимаем, что в основе любых успехов, побед и достижений – труд учителя. Все, что было заложено в детском и юношеском возрасте, в школьные годы и в студенческие годы. Напомню, что с этого года особый статус педагога закреплен на государственном уровне. Это отражает высокое общественное признание миссии учителя, гарантирует и необходимую поддержку и новые возможности для профессионального роста и развития. Большую роль играют конкурсы профессионального мастерства. Они не только помогают поддержать, отметить сильных, талантливых педагогов, но и, что очень важно, распространить интересные, самые эффективные и передовые практики. Работают на повышение качества образования в целом. Обязательно продолжим обновлять, а значит делать более комфортными и для учеников, и для преподавателей школы, колледжи, вузы, в целом всю инфраструктуру образования. При этом важно сберечь и приумножить лучшие традиции отечественной педагогической школы, обеспечить и их преемственность, и гармоничное сочетание с самыми современными методиками. Но какие бы новые технологии ни приходили в школы, уверен, неизменным остается главное – личность учителя. Наше уважение и признательность за ваш каждодневный, с полной отдачей труд. Именно вы учите мыслить, воспитываете характер, вдохновляете на добрые дела. Еще раз с праздником, здоровья и благополучия вам и вашим близким. С Днем Учителя!
1: Премьер-министр Михаил Мишустин в День Учителя вручит премии и благодарности правительства в области образования, сообщила пресс-служба Кабмина. В Бразилии президентские выборы завершились без победителя в первом туре. Во второй тур вышли действующий президент Луис Инасио Лула да Сильва и сенатор Флавио Болсонаро, сын бывшего президента Жаира Болсонаро, передает ТАСС. После подсчета 99% бюллетеней Флавио Болсонаро получил 47% голосов, да Сильва 44%. Таким образом, сын бывшего президента опередил действующего главы государства примерно на 2 процентных пункта. Аварийное отключение электроэнергии произошло в Хасанском округе, в результате чего без света остались более 12 тысяч жителей, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Приморскому краю. Под отключение от электроснабжения попали 9 населенных пунктов. Без света остаются 88 многоквартирных домов и 991 частные, а также 12 социально значимых объектов, говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что проводятся аварийно-восстановительные работы. Число российских туристов, посетивших Египет в первые 9 месяцев этого года, выросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда россияне заняли первое место среди иностранных туристов, сообщил РИА Новости министр туризма и древности Египта Шериф Фатхи. Он напомнил, что в 2025-м число российских туристов, посетивших Египет, превысило 2 миллиона человек. Новые подробности на сайте вести.ру.
3: Погода.
1: Сегодня в Москве синоптики обещают местами небольшой дождь и днем +11, +13 градусов тепла.

спали. 5 октября на календаре, понедельник. Еще раз доброго утра всем, доброго дня. 6 часов 13 минут, время московское. У микрофона Николай Свистун. Мы продолжаем обсуждать актуальные новости. Послушаем еще несколько фрагментов программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции. И поговорим о том, что ждет нас всех в ближайшем эфирном будущем. Плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3. Это номер для ваших сообщений, которые можно отправлять через мессенджеры Max, WhatsApp и Telegram. Еще раз с праздником учителей. Сегодня, да, День учителя. Вечно как-то сбивается у меня в голове эта дата. Как-то мы привыкли в детстве, что 1 почему-то октября, это было теперь 5. Самое главное, этот праздник есть, и это замечательно. Ну, а мы сейчас к универсальным ценностям перейдем, а именно к снам, сновидениям, к тому, чего нам всем, наверное, не хватает. Особенно эта нехватка в понедельник ощущается. Один из американских географов создал сайт под названием Terrasomnia. Перевести это можно как «Земля снов». И разместил в виде точек на карте реальные сны реальных людей со всей планеты. Это все выглядит как глобус, который можно вращать прямо вот курсором на экране. И светящиеся точки обозначают реальные сновидения. Свои, кстати, тоже можно отправить. Есть форма обратной связи. И, ну, на самом деле, основа даже не это, а есть, оказывается, открытые научные архивы, такие как DreamBank, база данных Sleep and Dream Database, ну, то есть это все вот как раз относится к снам, сновидениям, а еще, оказывается, есть исторические тексты и публичные дневники, которыми тоже авторы сайта пользовались, но, повторюсь, есть еще и реальная возможность свой собственный сон отправить, если что, Россия тоже есть, причем, удивительно, география представлена, на Чукотку можно посмотреть, Таймыр, и вот там какие-то сновидения есть. Причем, что забавно, часть этих сновидений описана английским языком, а часть русским транслитом, поскольку, видимо, кириллица никак не поддерживается. Интересно, как носители английского языка, сталкиваясь с подобным изложением сновидений, себя чувствуют. В общем, довольно интересный опыт. Я уж не знаю, поможет ли это заснуть и увидеть что-нибудь красочное, но если вам вдруг своих сновидений не достает, можете пропитаться чужими. Еще раз напомню, Terrasomnia называется сайт, очень легко найти. Ну а пока давайте взбодримся и ворвемся в этот понедельник под музыку на маяке.

0: давайте в южное полушарие переместимся ненадолго. Тут у нас закончилось лето, а там закончилась зима. А зима – это такое время, когда ученые внимательно смотрят на ледяной покров Антарктиды. Говорят, два у нас самых главных ледника есть таких на планете. Это Антарктика и Гренландия. Ну вот с Гренландией попозже разберемся. А уровень морского льда в Антарктиде, в частности, упал до третьего снизу значения за всю историю наблюдений. Ну то есть не самый, конечно, маленький, но близко к этому. По словам экспертов по Южному океану, ну, в частности, Ариан Пурич такой вот есть, товарищ, происходящее является не проблемой будущего, а проблемой настоящего. Морской лед больше не занимает прежнюю площадь океана, и это уже не единичный случай. Миллиона квадратных километров не досчитались, но, правда, здесь вопрос всегда возникает о причинах и следствиях, поскольку привыкли как-то мы слышать обвинения в адрес изменений климата и антропогенного фактора, дескать, мы сами все испортили тут, и теперь все станет еще хуже. А с другой стороны, есть исследователи, которые смотрят на форму нашей планеты, которая немножко подвспучивается как раз в полярных областях. Есть ощущение, что Антарктида просто сбрасывает с себя этот ледник. Чем все это закончится, неизвестно, но процесс довольно забавный и разворачивается буквально на наших глазах. Медленно, но разворачивается. Что касается истории изучения Антарктиды, она, конечно, богата героикой, всякими интересными историями, эпизодами. И во вторник, на прошлой неделе, в цикле «Сила слова первооткрывателя» Александр Романов рассказывал как раз о первой советской антарктической экспедиции, которая стартовала в 1956 году. Полную версию вы можете обнаружить на медиаплатформе «Смотрим». Цикл, напомню, называется «Сила слова первооткрывателя». Ну, а мы сейчас послушаем фрагмент.
1: Всего в первой экспедиции участвовали 425 человек. Это очень и очень много. Экспедицию возглавил доктор географических наук, полярник, герой Советского Союза Михаил Сомов. В 1951 году он был начальником дрейфующей станции «Северный полюс-2». И мы на самом деле про Арктику знаем с вами много. «Северный полюс-1», «Северный полюс-2». Кстати, Иван Папанин, знаменитый Иван Папанин, о котором мы в этой студии не раз говорили, он был ответственный за все организационные вопросы. То есть он из Москвы фактически курировал эту экспедицию.
2: Саша, ну, а как там с погодой дела?
1: Сейчас до погоды дойдем, но с погодой там лихо, жуткий ветер. Участники этой экспедиции вспоминают, что как-то по радиостанции услышали сообщение из Москвы, как было сказано, что в Антарктиде ветер поднялся до 25 метров в секунду. А один из участников экспедиции, который это слушал по рации, подумал, он вроде только успокоился до 30 метров в секунду. В общем,
2: перепутали сотку,
1: ну, не перепутали, сотку, видимо, забыли. Да, он говорит, он там лихо разгонялся, ну, то есть там 200 километров в час. Вот, ну, вот такие скорости. Но когда ветра не было, когда он стихал, перемещаться было невозможно, потому что все было в такой ледяной крупе, что ты как будто бы идешь по молоку. Передвигаться было вообще невозможно. Поэтому ветер играл свою роль и имел свое серьезное значение.
3: Пока вы спали.

0: тут один дядька сказал, что ремонт – это состояние души. А я добавила, когда душа попадает в ад. Маргарита Митрофанова, радиоведущая.
1: Так говорит маяк.
2: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Пока вы спали.
3: Рубрика «Будьте здоровы». И для начала поговорим о кишечнике и о витамине D. Казалось бы, какая тут связь, а связь, оказывается, есть. И американские ученые обнаружили, изучая воспалительные заболевания кишечника, там часто объединяют болезнь Крона и язвенный колит, потому что они очень часто возникают совместно, и даже раздельную статистику по этим болезням не так-то просто отыскать. Но в целом, вроде как, Всемирная организация здравоохранения пришла к выводу, что порядка 10 миллионов землян страдают от подобных расстройств. И, вы знаете, выяснилось, что, во-первых, когда проводили исследования, выявили, что низкий очень уровень витамина D у всех страдающих подобных заболеваний, а потом в течение 12 недель заставляли принимать витамин D, после чего сравнили всякие жизненные показатели. И оказалось, что действительно витамин D меняет баланс иммунного ответа. В кишечнике увеличивалось количество защитных антител, которые помогают контролировать бактерии на поверхности слизистой. То есть, в общем, ситуация стала заметно лучше. Опять же, конечно, надо напомнить о том, что самостоятельно лечиться, в том числе и прием витаминов, все-таки не следует. Спросите у специалиста. И вот тут есть еще борьба, уже продолжается у нас, вернее, борьба за замедление старения мозга. И вот израильские уже ученые обнаружили, что прямое отношение к старению мозга имеет висцеральный жир, да, то есть вот как раз этот глубокий жир в области живота. Вокруг внутренних органов он скапливается, вот опять же, скапливается он во внутренних органах, а вредит головному мозгу, представляете? И как раз, правда, не говорят, сколько исследовали людей, но сотни. Причем это были в основном мужчины старше 60, то есть люди, у которых уже в силу возраста нет недостатка в висцеральном жире. И участвовали эти мужчины в программах снижения веса, которые длились, причем годами, от 5 до 16 лет, и сопоставляли изменения как раз состава тела, состояния мозга, по данным МРТ, когнитивных тестов. И вот выяснилось, что действительно, чем больше у человека было висцерального жира, тем хуже он справлялся с когнитивными тестами, вне зависимости от, кстати говоря, индекса массы тела. То есть человек может внешне выглядеть неплохо, и показатели веса практически в норме, а на самом деле такую вот злобную функцию жир в теле выполняет. Ну что ж, хочешь быть умным, бегай, как говорили древние. Ну вот, видимо, от жира нужно избавляться в любом случае. Но в целом, конечно, когда смотришь на вот эти этапы борьбы за наше светлое будущее, иногда все-таки думается, что это все принимает некие религиозные формы. И сегодня в рамках шоу «Физики и лирики» в 13:00 религиовед и магистр вычислительной социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Никита Образцов будет говорить о трансгуманизме. Можно ли его считать религией 21 века? Но это все случится после 13:00, а пока на маяке звучит музыка.

0: пока вы спали.
1: Глобальную систему мониторинга космической обстановки создали в нашей стране. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации. Система работает в составе космических войск, включает в себя подготовку к запуску и управлению российскими космическими аппаратами различного назначения, а также орбитальный и радиолокационный контроль ракетоопасных направлений. Вот так это сформулировано. Ну, в целом, конечно, осведомленность о том, что происходит в атмосфере и за ее пределами, это очень-очень важно. Их давно уже говорили о том, что надо бы как-то все это в одну систему объединить, и вот, наконец, похоже, свершилось. Ну что, скажем большое спасибо, действительно. Что касается космических наблюдений, то, понятно, у военных там свои цели, задачи, и это все требует инструментария соответствующего. Но вот, вы знаете, оказывается, видимо, можно разглядеть даже планеты даже при дневном свете. Вот насколько это возможно, и как этого добиться, вы сегодня узнаете из программы «Как знать», которая в эфире «Маяка» после 14 часов по Москве. Ну а в четверг уже в шоу «Физики и лирики» сотрудник астрокосмического центра ФИАН и популяризатор астрономии Вячеслав Авдеев рассказывал о блуждающих планетах. Есть такие образования, которые, вот в отличие от нашей Земли, не вращаются дисциплинированно вокруг одной звезды, а ведут себя несколько более разнузданным образом. Вот как такие планеты появляются и что они там могут наблуждать, об этом Вячеслав и рассказывал. Давайте слушать фрагмент.
2: Некоторые такие планеты, судя по всему, рождаются так же, как рождаются обычные звезды. То есть у нас есть холодные, плотные облака, которые постепенно сжимаются, в которых появляются звезды. А вот можно представить ситуацию, когда масса слишком маленькая для того, чтобы там родилась полноценная звезда. И тогда рождается такая вот недозвездочка, то есть фактически планета. Это первый способ. Второй способ. Дело в том, что когда звездные системы молодые, еще только там недавно сформировались планеты, много еще осталось так называемого этого мусора от формирования планет. Орбиты их часто нестабильны. И планеты могут сталкиваться, планеты могут иногда падать на звезды, и иногда в результате таких процессов бурных они могут покидать свои звездные системы, отправляться в свободное путешествие по галактике. Есть еще один способ. Дело в том, что звезды не рождаются поодиночке, они рождаются звездными скоплениями, и там звезды сидят очень плотно. И может так получиться, что звезда-соседка в таком скоплении залетит как раз в эту звездную систему, там шурум-бурум наведет, и может, грубо говоря, сообщить дополнительную скорость планете, которая там вращалась, никого не трогала. И она также отправляется в свободное путешествие от галактики. Ну и четвертый способ – взрыв сверхновой. Поэтому блуждающих планет может быть в галактике очень много.

0: пока вы спали.
1: Посмотрим, что там на дорогах происходит. Любопытно, что, конечно, мотосезон, можно сказать, закончился. И вот вроде разобрались юристы, что же там с питбайками происходит. Понятно, многих они раздражают, потому что не сертифицируются как нормальные транспортные средства. Грохочут там и еще вдобавок имеют наглость разъезжающие на них молодые люди заявлять, что это, дескать, спортинвентарь и можно творить что угодно. А оказывается, нет. Все-таки механическое транспортное средство с объемом двигателя более 50 кубических сантиметров. А большинство питбайков это там, не 110, 140, 150, там, ну и до 400. Вплоть это все, конечно, заметно превышает вот тот самый порог, который отделяет, условно говоря, игрушку, хотя тоже так себе игрушка, от транспортного средства. Даже несмотря на то, что может не быть световых приборов, номерных знаков и так далее, все это не является основанием для того, чтобы не применять к соответствующему нарушителю статью, вернее, часть первую статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях. Так что, дорогие питбайкеры, поаккуратнее себя ведите, пожалуйста. Гоночные трассы имеются. Мне кажется, в каждом регионе у нас этих мотокроссовых и суперкроссовых трасс достаточно под разный уровень. Вот там, пожалуйста, всем этим занимайтесь. Ну, а если поймали на дорогах общего пользования, то и юного питбайкера можно, в принципе, к ответственности привлечь. Ну и самое главное, есть еще и статья о том, что ты предоставляешь право управления транспортным средством тому, кто этого права не имеет. То есть, если нет удостоверения водительского категории А, ну, извините, встать, суд идет. Проблема, конечно, только в том, что, ладно, юристы-то тут разобрались, есть реальные решения и в Московской области, и в Ленинградской, и много где еще по всей стране, то есть судебная практика уже имеется. Но, конечно, от судебной практики до регулирующих документов и сотрудников ДПС, которые должны как-то излавливать этих самых питбайкеров, тут, конечно, есть разнообразные нюансы, но новый сезон еще где-то как-то в отдалении. У нас, надеюсь, что и с этим разберутся. Ну, а с тем, что происходит на дорогах и вокруг них, разбираются наши коллеги в программе «Ассамблея автомобилистов». Сегодня большой выпуск после 18.00. Не пропустите, но это все ближе к вечеру, а пока на маяке звучит музыка.

0: хоть и летом, а люди уже планируют новогодние путешествия. А другие люди опрашивают и пытаются понять, куда дует ветер, как отреагировать на настроение потенциальных покупателей. 39% соотечественников в ответ на вопрос, а куда же вы отправитесь в новогодние каникулы, отвечают никуда. Будем сидеть дома. Домашним праздником для россиян все традиционно является. Тут удивления это никакого не вызывает. Что касается людей, настроенных попутешествовать, то 15% к планированию приступают только в ноябре и лишь 12% в октябре. Ну а 6% начинают готовиться весной или в начале лета, к Новому году, подчеркиваю. За 1-2 недели до поездки определяется 5% опрошенных. Что касается направлений, то поездку в другой регион России рассматривают 12%, Азия в приоритете у 11% соотечественников, другие зарубежные направления, в частности страны Европы, это 5% участников, Турция, Ближний Восток, 2%, 11% пока не решили, куда поехать. Едут в новогодние праздники. Тут в целом все это в 100% не складывается, потому что люди могли выбирать несколько вариантов ответа. Ну что же, ну, знаете, в целом дом посетить тоже хорошо, но с другой стороны, есть такие форматы путешествий, которые не требуют долгого планирования. Ну, в конце концов, ну, где-нибудь числа 4 января можно осознать, что как-то дома сидеть больше невыносимо. Ну, тогда все, прыгнули в автомобиль, в электричку, куда угодно. И отправились хоть в ближайшие от себя районы или в соседние регионы, что-нибудь там такое интересное нашли. Ну, мы, по крайней мере, стараемся вам подсказывать, что ж такого можно найти интересного. И в прошлый понедельник выпуск программы «Место действия Россия» был посвящен творчеству Сергея Васильевича Герасимова. Это наш выдающийся художник, который как-то по инерции считается соцреалистом, каковым, в общем, на мой взгляд, является не в полной мере. Но вот как раз и был хороший повод поговорить о творчестве нашего героя и о родном его городе Можайске подмосковном. Ну, а о том, как выглядел творческий путь этого художника, нам рассказывала искусствовед Наталья Кузнецова. Давайте послушаем фрагмент.
1: Сначала-то он начинал же с таких импрессионистичных работ, которые буквально звенели.
0: Спасибо Коровину, видимо, да?
1: Конечно. Ну, не только Коровин. Демократические установки – это скорее вот Сергей Иванов. Да? Коровин – это радость жизни, какая-то приподнятость. Вот найти вот этот вот оптимизм в каждом моменте, хотя мы знаем, что у Коровина была очень тяжелая судьба, да? Но он умудрился сохранить вот эту радость, по крайней мере, в своих полотнах. Да? И, конечно же, это он тоже передавал. И вот он как раз и подтолкнул Сергея Васильевича, говорит, все, хватит учиться, вы уже отучились больше 10 лет, отправляйтесь уже и пишите то, что вас вдохновляет, то, что в этой жизни вас действительно удивляет. И вот он пишет то, что он больше всего любит, свой родной Можайск, он пишет свой родной дом, ярмарки, прекрасную нарядную толпу в Петров день, да, и это все, знаете, такими легкими движениями, легкими мазками, очень такими смелыми сочетаниями красочными. А потом это все трансформируется, вся эта живопись трансформируется уже в 20-х годах, это уже образы типы такие, да, он пишет тех же самых крестьян, которых он хорошо знает, любит, понимает. И, но это уже совершенно другая история, да, это уже, да, реальные люди, реальные характеры, реальные судьбы, но перетрансформированные как в образы типа, типа эпохи. Они очень обобщенно написаны, да, уже нет вот этой вот мимолетности какой-то, которая была вот в импрессионистический период. Они весьма монументальные, у него же есть опыты и монументальных тоже работ,
0: да.
1: Где, да, причем несколько у него таких очень интересных вариантов. Вот в 2012 году это была роспись фронтона Московского павильона на промышленной выставке Санкт-Петербурга. В 2016 году это панно для Казанского вокзала. Там сюжет о Георгии Победоносце. Это вот, знаете, он выполнен в традициях такой древнерусской монументальной живописи.

0: Маяк. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам. 8 часов вечера. Первые казинаки изготавливались из смолы кипариса.
1: Как знать.
0: Длина звуковой дорожки на одной стороне грамм-пластинки приближается к 500 метрам.
1: Как знать, как знать.
0: По-русски северное сияние называется пазыри. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На маяке. Через 14 миллиардов лет после Большого Взрыва.
2: Была планетарий в Большом Зале, и примерно понимаю, о чем вы говорите, но, с другой стороны, вообще не понимаю.
0: Подкаст «100 минут о Вселенной». Обладатель премии «За верность науке». В любое время в ваших мобильных устройствах и на смотрим.ру.
3: Поговорим о нашем ближайшем эфирном будущем. Совсем скоро стартует программа Сергея Стиллавина и его друзья в режиме The Best сегодня, да. Но зато можно будет услышать и врача Ольгу Кашубину, и психолога Анатолия Добина, и литературоведа Марию Кислицыну. В общем, все главные герои шоу Сергея Стиллавина и его друзья вот буквально в одном выпуске. Мы сегодня с вами после 19.00 в программе «Место действия России» будем говорить про город Романов на Мурмане, ныне известный как Мурманск. Почему появился, почему именно там? Вообще про Мурманск говорят, что это последний город Российской империи. Пожалуй, правда. Ну и, конечно, историческую тему начнет сегодня Игорь Ружейников. Будет говорить он в своем проекте «Муздок» о сентябре 1984 года. Тогда в Гнесинку впервые поступили студенты отделения музыкального искусства эстрады. Вот как классическое академическое образование с эстрадным сочеталось сегодня и пойдет речь в программе «Муздок». Ну а мы пока перенесемся в прошлый понедельник. Речь тогда шла о журнале «Горизонты техники для детей». Это польский журнал, который появился в Советском Союзе в 62-м году, переводили его, естественно. Ну вот что это было за явление и под какую музыку внедрялось в нашу жизнь, Игорь и рассказывал. Сейчас вы услышите отрывок. Ну а я пожелаю вам отличного понедельника. До скорой встречи. Пока.
4: Оцените. Язык какой. Кстати, журнал переводился там же, ну, поскольку там была прекрасная, великолепная школа русского перевода, не просто в Польше, и в Варшавском университете. Статья под названием «Еще раз о торможении». Просто доступным языком рассказывают, что такое торможение. Итак, продолжая наш разговор о торможении. Разогнанный автомобиль, обладая определенным запасом энергии, движется по инерции. Вот почему при нажатии на педаль тормоза автомобиль не сразу останавливается. В прошлом номере мы уже выяснили, что автомобиль затормаживается в результате действия силы трения между колесами и дорогой. После того, как сила инерции достигнет величины силы трения, происходит блокировка колес, и автомобиль начинает скользить по дороге. Все нормальным человеческим языком, даже особенно не погружаясь в школьный курс физики. Этот журнал в русском варианте, в советском варианте от польского отличался тем, что в нашем варианте там печатались адреса и имена польских детей, польских харцеров, харцеры – это польские пионеры, которые хотели дружить с советскими детьми, и вот, ну, для начала просто по переписке. По-моему, очень хорошая идея была. Я не знаю, сколько советских детей подружилось с маленькими поляками благодаря этому журналу, но даже если их всего двое, это уже победа. Сейчас песня прозвучит не 63-го года, гораздо более поздняя песня. Песня уже из времен Новой Польши, а человек начинал играть еще в начале 60-х. Один из лучших польских музыкантов Тадеуш Нелепа.
0: Пока.

0: отражает высокое общественное признание профессии и гарантирует учителям необходимую поддержку и новые возможности для профессионального роста.
1: Такая работа педагогов должна идти постоянно. И особенно сейчас, в год единства народов России. Именно общие ценности, общее видение будущего во все времена помогали нам определять свой собственный путь и уверенно идти вперед. Мы гордимся наследием, созданным предыдущими поколениями. Гордимся свершениями наших современников и понимаем, что в основе любых успехов, побед и достижений – труд учителя. Все, что было заложено в детском и юношеском возрасте, в школьные годы и в студенческие годы. Напомню, что с этого года особый статус педагога закреплен на государственном уровне. Это отражает высокое общественное признание миссии учителя, гарантирует и необходимую поддержку и новые возможности для профессионального роста и развития. Большую роль играют конкурсы профессионального мастерства. Они не только помогают поддержать, отметить сильных, талантливых педагогов, но и, что очень важно, распространить интересные, самые эффективные и передовые практики. Работают на повышение качества образования в целом.
0: Премьер-министр Михаил Мишустин в День учителя вручит премии благодарности правительства в области образования, сообщила пресс-служба Кабмина. Российские силы ударили по Киевскому северному автотранспортному мосту через реку Днепр, сообщили в Минобороны. Мост обеспечивал переброску войск, логистику военных грузов и СУ. Также в Черном море вооруженные силы России поразили два сухогруза, которые везли в порт Одессы военное имущество. Военнослужащие группировок «Запад», «Восток», «Южный» и «Север» поразили за сутки 181 пункт управления беспилотниками украинской армии. Также 12 станций спутниковой связи и 99 наземных робототехнических комплексов противника, сообщили официальные представители войск, которые действуют в зоне спецоперации. В зоне ответственности группировки войск «Запад» за сутки вскрыты и уничтожены 55 пунктов управления беспилотной авиацией, 12 станций спутниковой связи «Старлинг», 35 наземных робототехнических комплексов, рассказал начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров.
2: При поддержке артиллерии тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Малеевки, Студенка, Райгородка, Карповки, Крестище и Волчьего Яра. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты 42 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 102 тяжелых боевых мультикоптера противника. За сутки общевойсковыми подразделениями, в том числе расчетами войск беспилотных систем, уничтожены до 225 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, самоходно-артиллерийская установка «Гвоздика», орудие Д-20 и станция радиоэлектронной борьбы ВСУ. Кроме того, скрыты и уничтожены 55 пунктов управления беспилотной авиацией, 12 станций спутниковой связи «Старлинг», 35 наземных робототехнических комплексов и полевой склад боеприпасов.
0: В то же время противник потерял 38 пунктов управления беспилотной авиацией в зоне ответственности группировки «Восток», а расчеты в пиве дронов центра уничтожил живую силу ВСУ под Доброполем. Государственный внешний долг Украины вырос более чем в 8 раз за 10 лет. По состоянию на 31 августа этого года он составил 169 миллиардов долларов, говорится в информационной справке Министерства финансов. По оценке ведомства, госдолг страны к концу года достигнет 226 миллиардов долларов. Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений. Партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования. Так, МВФ на фоне рекордного госдолга Украины ждет от Киева около миллиарда долларов до конца года. Национальный парк культуры и отдыха в Кызыле закрыли для посещения из-за сообщений о медведе. На месте работает Госкомохотнадзор Тувы. По предварительной информации, хищник вышел из зоны отдыха горожан. На место сразу прибыли сотрудники полиции, охотничьи инспекторы. В сентябре в отдаленном районе Тувы медведь убил хоккейного тренера Александра Кузьменко, который приехал из Москвы для отдыха в регионе. В целом, в Сибири ситуация с выходом медведя к населенным пунктам остается сложной. От нападения этого хищника в соседнем с Тувой Красноярском крае погибли 7 человек. Спасатели третий день ищут рыбаков, пропавших в море между Хабаровским краем и Сахалином, сообщает региональное управление МЧС. Проводится авиаразведка акватории и береговой линии в Татарском проливе. Двое мужчин 37 и 45 лет вышли из бухты Сизиман Ванинского района в акватории Татарского пролива 2 октября.

0: сентября на рыбалку на лодке ПВХ с подвесным мотором, и до сих пор их местонахождение неизвестно. Ведомство добавили, что за два дня поиска с помощью вертолета спасатели осмотрели 125 километров береговой полосы и более 2000 квадратных километров акватории. Сейчас поиски продолжаются. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге сегодня облачно, временами дожди, температура до плюс 14 градусов. В Москве также облачная погода, временами дождь, температура воздуха днем до плюс 13.

0: Ну что ж, товарищи, мы с вами регулярно лечимся. Владик просит меня почаще приглашать к нам специалистов.
1: Я вообще прошу не отпускать специалистов.
0: Да-да-да. Устроить палату прямо в студии, да. И, соответственно, Ольга Кашубина, медицинский журналист и врач с нами. Оль, доброе утро. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
0: Сегодня мы такую провокационную тему, Ольга, взяли. У кого здоровье крепче, у мужчины или у женщины? Ну, вы знаете, какая история, Ольга? Здесь, в принципе, и не нужен специалист нам. Потому что мы же видим продолжительность жизни, какая у нас в стране и в любой стране мира, у кого длиннее жизнь-то. И все, собственно говоря, и понятно.
1: Статистика, да.
0: Тут как бы о чем будем говорить тогда, Ольга? В каком смысле у кого?
2: Можно об этом поговорить, потому что на самом деле у мужчин есть свои преимущества. И да, действительно, да, не будет, наверное, ни для кого секретом тот факт, что женщины живут дольше. Но вопрос в том, лучше ли они живут. Потому что кроме такого параметра популярного, как продолжительность жизни, есть еще параметр, как качество жизни, и параметр, как жизнь без тяжелых заболеваний. То есть вот до
0: постоянных визитов к врачу. Прожил... Коротко, но хорошо, да, вот вы к этому клоните.
2: Да. Именно. И знаете, я думаю, что многие люди выберут именно такой вариант, ну, может быть, не коротко, но короче. То есть предпочтут не жить очень долго и болезненно, а предпочтут, не знаю, последние 10 лет сократить, но, по крайней мере, не страдать ни от каких заболеваний. И это правда важно, потому что, ну, современная медицина имеет много способов продлить жизнь человека как-то любыми средствами, заставить его не умирать, но не факт, что эта жизнь ему понравится. И поэтому обращать внимание стоит также и на качество жизни.
0: Вот чувствую, все-таки, Ольга, молодой вы человек. В хорошем смысле. Да, потому что, в принципе, как читал у кого-то, да и вообще никогда сам не слышал, чтобы кто-то попросил укоротить.
2: Ну,
0: даже при всех обстоятельствах.
2: Есть, да. Есть такое, есть.
0: Ольга, значит, вопрос такой, смотрите. Мужчин же все обвиняют в чем? Что мы не занимаемся профилактикой, да? Мы ходим к врачу, когда у нас уже...
2: Значит,
0: защемила печень, защемила. Только тогда мужчина идет и наконец лечится. А женщина, она вся по врачам. Ну что там по врачам? Извините, ломятся эти самые клиники омоложения. Я, конечно, понимаю, что это все внешние процедуры, но женщины, которые понимают, что, в принципе, не только надо следить за тем, как кожа на лице выглядит, но и, значит, соответственно, следить за внутренним здоровьем, они ж пьют всякие БАДы. Значит, у них там это голодание, вот эти все руккола, да, они очень-очень сильно, так сказать, заботятся о своем здоровье. Вот тут читал, это Тина Канделаки, Тина, девочка наша, красавица, да, извините за фамильярность, знакомы, значит, ну, действительно, выглядит очень молодо, очень свежо, я в этом смысле, в хорошем, не в фанибратском. Но она говорит, я, говорит, после 16 часов не ем ничего, понимаете, какая история, да. То есть они мужественно, вот в хорошем смысле, себя прямо вот держат в руках и следят за здоровьем, очень следят. А вы говорите, что последние 10 лет доживают плохо. Не стыковка какая-то.
2: Есть такое, да. Но тут, знаете, много факторов. Вот я, например, узнала, готовясь к нашему эфиру, факт, который я раньше не знала. Считается, что мужчины точнее оценивают свое физическое состояние. То есть они гораздо лучше женщин как бы понимают, как они себя чувствуют. И, возможно, здесь есть ответ отчасти на то, что мы считаем безалаберностью мужской, что мужчина так не часто ходит к врачу. Возможно, секрет в том, что мужчина, правда, точнее может, ну, понять, вообще он здоров или с ним что-то серьезное.
0: Так, отличная, оригинальная мысль. Ольга, а в чем причина вот неправильного сканирования себя у женщин? Они какие-то мнительные, что ли, или что?
2: Во-первых, ну, не будет преувеличением сказать, что женщины в целом более эмоциональные, а если вот как бы вот этот эмоциональный фон, как это любят говорить, более такой лобильный, то возможно, что женщины иногда склонны больше там как-то катастрофизировать какое-то неприятное ощущение, если у нее, не знаю, кольнуло где-то, она потом полдня ходит и переживает, что все умирает или что это что-то серьезное. Мужчины в этом плане более объективны, и, возможно, как-то у них получается более холодным рассудком четче осознать, что с ним происходит. Ну, то есть, знаете, абсолютно... абсолютно понятный вывод, именно такой был получен из исследования, когда просили мужчин и женщин предположить, какое у них артериальное давление. И мужчины угадывали четче. То есть мужчины четче понимали, как бы хорошо они себя чувствуют, есть у них какой-то вот беспорядок в организме, и лучше. А женщины не могли никогда предсказать, они думали, что давление низкое или давление высокое, там оно было нормальное или наоборот. В общем, возможно, в этом причина того, что мужчина действительно чаще понимает, так ли ему надо к врачу или нет. А у женщин, помимо, ну вот этой, может быть, где-то мнительности, есть еще, знаете, довольно много всяких социальных факторов. В частности, я тут тоже узнала интересный термин для себя, который называется медицина бикини. Слышали когда-нибудь такое?
0: Как? Медицина бикини!
2: Верно.
0: Значит, мне верно. Вот Ольга, это слово так, вот бикини, да, мне очень смешит всегда, когда в средствах массовой информации, ну, таких полужелтых, да, где и о политике, и о том, и о сём, и о другом, там всегда пишут, значит, какая-нибудь очередная звезда, да, которая сделала себе, там, вставила импланты, и вот теперь хочет это всем показать, она говорит, она снялась в откровенном бикини. А разве бывает скромное бикини?
2: Оно бывает неоткровенное, да-да-да.
0: Как оно, как нет, оно вообще да, может быть откровенным, если там вот, вот оно все, вот оно, держи. Слушайте, а что такое медицина бикини, а?
2: Ну да, шутки шутками, звучит игриво, на самом деле не очень это смешно, и я думаю, большинство слушателей поймут, о чем я говорю. Есть такая ситуация, когда женщина приходит к врачу, значит, на что-то жалуется, а он ее жалобы начинает увязывать, ну, с тем, собственно, что она женщина, или с какими-то ее вот гендерными особенностями, там, привязывает это к менструальному циклу, к тому, есть у нее дети, нет у нее детей, что ей там надо родить, и все пройдет. То есть, короче говоря, вместо того, чтобы просто объективно там сказать, что да, у вас там мигрени, головные боли, вот пейте таблетки, он начинает вместо этого как-то оправдывать ее недомогание тем, что она женщина. И это на самом деле часто становится роковым, такое поведение врачей, потому
0: погодите,
2: что
0: погодите, это какой-то ваш этот позже. Ваш этот врачебный сексизм, что ли, получается?
2: Вот получается, что так. Получается, что это все-таки присутствует. И это первый фактор, который как бы врачи немножко недооценивают женскую болезненность. И считают, что, в общем, на женщине, знаете, ну, простите за грубость, как на собаке все заживет само. Это у нее сейчас...
0: Нет, там, но тут цикла, Ольга, смотрите. А мне кажется, что вот эта медицина бикини, как вы говорите, или сексизм, так сказать, с Красным Крестом, да, он проистекает из автопервой вашей сентенции о том, что женщины по малейшему поводу жалуются на здоровье, я так понимаю, вы намекаете на то, что поликлиники все набиты бабулями, да, а не дедушками. Там они сидят в очередях.
2: Более того, это
0: да,
2: часто
0: там
2: касается и не только тех, кто в очередях в коридоре сидит, но и тех, кто в кабинете сидят. Вы понимаете, что это и там довольно женский мир, и получается, то есть я не говорю о том,
0: но
2: что
0: вам
2: это
0: лучше друг друга
2: врачи,
0: понять.
2: Слушайте,
0: эти вот сидящие в коридорах, они достали тех, которые в кабинетах, и те к ним относятся уже вот так вот, по-сексистски, да, медицина.
2: Отчасти к ним, отчасти и к другим пациенткам, которые вообще, может быть, и редко ходят по врачам, но их тоже накрывает эта как бы стереотипная волна, и к ним тоже так же относятся, хотя, может, эта женщина вообще впервые в жизни пришла и на что-то пожаловалась. Кроме того, знаете, какой еще есть фактор? Вообще социальные отношения к тому, что женщина болеет и мужчина болеет. Проводили даже такой эксперимент, когда мужчина на улице, например, просто как бы падал, как будто без сознания, в приступе в каком-нибудь, и женщина точно так же, и вот к мужчине всегда подбегают быстрее. Во-первых, ну, может быть, считается, что если уж мужчина упал, то это точно что-то серьезное, а женщины, вот опять же, такие слабые, может, просто подскользнулась. А во-вторых, есть момент с тем, что, ну, вот там, если, например, какие-то посторонние люди начинают оказывать помощь, то мужчине они оказывают ее охотнее, потому что нет ничего предосудительного в том, чтобы, не знаю, снять с мужчины какую-то верхнюю одежду,
0: начнешь лапать женщину, расстегивать ей, а тут из-за угла, например, ППС или муж ее.
2: Например, да. Ну и в целом это как-то неприемлемо, да, помогать женщине, там, не знаю, делать ей непрямой массаж сердца начинать. А вы понимаете, что из-за этого все равно какой-то процент женщин, в общем, позднее получают медицинскую помощь, и, может, вообще ее не получают. Это тоже важно.
0: Ольга, а как вы прокомментируете другой момент? Я думаю, что наши слушатели мужчины меня поймут сейчас, что самая типовая история, например, которая дома может произойти, это вот такой с насмешкой, даже, я бы сказал, с издевкой, значит, мужчина лежит, например, в кровати, да, или на диване, а она ходит и говорит: ой, разболел! сдался. У него 37,2, а он тут уже помирает. Ха-ха-ха. Вот это вот, это что за такое за дела?
2: Ну да, это как в той шутке, да, что только...
0: Нет, а это, кстати, связано. Ольга, смотрите. Ольга, а ведь это... Не-не-не, Ольга, а ведь это связано с тем, что мы всех мерим по себе. А у женщины, я так понимаю, что порог и болевой, и, ну, вот, плохого самочувствия при температуре повышенной, он как бы выше. То есть, условно говоря, в Питере холодно при минус 10, в Москве при минус 15. Другая влажность. То есть, мужчина загибается в 37,2, а женщине надо 38,5. Это может иметь под собой какую-то почву?
2: Известно вообще, это, знаете, есть как такой стереотип, так и обратный. Также есть стереотип, что наоборот, женщины более чувствительны к боли, вот там боятся чего-то, как бы просят обезболить даже при малейших каких-то вмешательствах, хотя, опять же, все косметологические процедуры, кажется, свидетельствуют об обратном. Женщины сознательно идут на разные неприятные ощущения часто. Короче говоря, исследования тут противоречивы насчет того, кто хуже переносит те или иные симптомы. Единственное, к чему пришли, к тому, что это очень индивидуально. То есть бывает и что женщина очень легко переносит тяжелые симптомы, бывает, что мужчина очень плохо их переносит, но чаще всего это не связано с полом, это просто такая вот индивидуальная реакция на те или иные болезни. Поэтому тут не ругайте, пожалуйста.
0: Так, стали на, так выкручиваться подряд. Начали, Ольга Кашубина, выкручиваться. Заметил, я заметил, оправдывать начали, да. Слушайте, тогда такой вопрос. А вот эта страсть, действительно, не страсть, а та легкость, которая мужчине непостижима. Ну вот спросите любого мужика, ну я имею в виду, не из новых, которые ноги бреют, а вот, так сказать, из таких обычных нормальных мужчин, да, что мужчина до последнего будет сопротивляться какой-нибудь операции. То есть для мужчины это неприятно, сама мысль, что надо куда-то ложиться, тебя будут резать и так далее, это ужасно. Какие угодно таблетки, только не на стол, да? А женщины, я поражаюсь, с какой легкостью они начинают манипулировать своим телом. То есть они в легкую предполагают, что они всадят себе импланты, разрежут себе лицо, подтянут там что-то. Ну, то есть даже одно воображение вот мое, что они с собой делают, мне становится жутко, у меня руки начинают холодеть, понимаете, оттуда ужаса. А они с таким бесстрашием на это все решаются, вот вы скажите честно, нет. Вот я понимаю, что им хочется быть красивыми, это все понятно. И лучше, чем есть на самом деле, это, так сказать, тоже понятно. Но вот эти хирургические вмешательства в тело, ну, там, откачка жира, вот эти страшные процедуры. Я как-то видел, как это делается, как там шуруют человеку под этим, под пузом, вычищают оттуда, значит, вот этот желтый жир. Ужас! Фильмы ужасов меркнут. Фильм «Субстанция» даже не такой мерзкий, как эта процедура, да? Ну вот, это же вредно для тела-то. Ну, скажите честно, вот эти хирургические, ну, любое хирургическое вмешательство, это вредно.
2: Вмешательство вредно, да. Ну, слушайте, тут, конечно, надо... мы понимаем, да, что такие вмешательства делаются не для... не с целью похудеть, потому что, да, чтобы похудеть, нужны другие хирургические вмешательства или не хирургические. Короче говоря, да, это исключительно эстетическая история, а все, что касается эстетики, довольно сомнительно, ну, с точки зрения таких серьезных вмешательств, потому что, ну, тут нельзя говорить о том, что это хирургическое вмешательство оправдано с точки зрения здоровья. Ну, потому что если бы это была бариатрическая операция, когда женщине уменьшают вес, ну, там, вшивают баллон в желудок или что-нибудь такое, это действительно имеет прямую связь со здоровьем. Если мы говорим про такие эстетические вмешательства, конечно, для многих женщин, да и знаете что, для многих мужчин тоже, я имею в виду, важно как, чтобы женщина была красивой, так и многие мужчины на такое идут, если у них это как-то связано, привязано их внешность к их социальному статусу, к их профессии и так далее. Но, конечно, в любом случае ничего хорошего в этом нет, но вы знаете, я тут тоже позволю себе с вами поспорить, потому что вообще-то мужчины, помимо того, что не очень любят ходить по врачам, и можно их в этом понять, они не очень любят лечиться, а ведь часто операция это как раз альтернатива какому-то длительному такому терапевтическому лечению, вот этому питью таблеток годами, каким-то процедурам скучным. И, честно говоря, я не раз даже еще в своей практике непродолжительной встречала такую точку зрения, когда мужчины говорят, а можно просто операцию сделать вместо того, чтобы вот вы тут мне прописали какие-то, не знаю, мази, капли, таблетки, и это все надо годами принимать, а может быть можно как-то это чик-чик и сразу решить, чтобы не мучиться. В этом плане, знаете,
0: вы,
2: кажется,
0: Ольга, скорее... я знаю, любите вот, любите женщины ходить вокруг да около, да, вот это вот пафос нагонять. А про что конкретно речь-то? Что можно решить при помощи чик-чик вместо таблеток?
2: Ну, например, какие-то, чем часто у нас болеют мужчины, последствия каких-то спортивных травм молодости, знаете, там больные суставы, какое-то что-то, какая-то тугоподвижность какой-то части тела, когда ему говорят, ну давайте уколы ставить. Он говорит, ой, а может быть сразу прооперируемся уже, потому что я не хочу я так долго ходить в больницу, лучше один раз схожу, вы мне за один раз все сделаете, и потом я буду здоровым. Ну, конечно же, так не работает, потому что часто операция, ну, не имеет 100% гарантии, требует длительного восстановления впоследствии. Поэтому, знаете, я бы оправдала вот это женское желание, если вы думаете, правда, что женщины чаще требуют операцию вместо того, чтобы долго лечиться, как раз тоже какими-то практическими соображениями. Женщины тоже, знаете, не очень любят госпитализироваться, потому что часто на женщине там висит семья, дети, я имею в виду какая-то организация быта, и для нее тоже довольно мучительно быть больной, потому что она выпадает из жизни, а вслед за ней где-то кувырком идет и налаженные вот какие-то семейные процессы. Поэтому взрослые люди, они тут не очень отличаются по полу. Так. Если человек ответственный, он лечиться не любит.
0: Ольга, и короткий вопрос. Зачем женщины все время ходят лечиться к психиатрам и самозванцам, которые называют себя психологами? Вот зачем? Откуда эта потребность?
2: Мы с вами обсудили, что женщины более чувствительные, и, возможно, у них есть ощущение, что, помощь психиатра, что в целом иногда правда помогает, да. В общем, им в этом непростом, переменчивом мире с их не такой
0: То есть у нее возникает ощущение, что хорошо бы подлечиться у специалиста, а специалист с удовольствием ее ошкуривает в зависимости от того тарифа, который у него есть по часовой, да? То есть все висит на этой мнительности. Я просто хочу понять, просто я понимаю, да, то есть все висит на мнительности женщины, да? Ей кажется, что она больна, что ей надо приобрести помощь, закупить ее, да, у специалиста. И поэтому такой вал...
2: Часто же это обычные врачи, да.
0: Это, конечно,
2: может,
0: конечно. Да. И потом и от этого вал вот этих шарлатанов, да, которые пользуются вот этой, так как вы
2: это
0: мягко говорите, мнительностью женщин, да. Именно. Такой замкнутый круг получается. Мнительность надо лечить у психиатров, а вместо психиатра шарлатан, который ничего не лечит. А Ольга Кашубина, медицинский врач, журналист, медицинский журналист и врач. Спасибо большое.
3: В раннем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
4: Категория 12+.
5: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
6: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ОО «Сам МВ». Балашиха, шоссе Энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5713-961.
7: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
8: Это как?
7: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
8: Выгодно. Пошел оформлять.
7: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
9: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября 2026 года по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru ПАО «Сбербанк» 0+.
10: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 7:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Военнослужащие российских группировок «Запад, Восток, Южный и Север» поразили за сутки более 180 пунктов управления беспилотниками украинской армии, а также 12 станций спутниковой связи и 99 наземных робототехнических комплексов противника. Об этом рассказали в Министерстве обороны. Начальник пресс-центра Южной группировки Вадим Астафьев рассказал о поражении 36 пунктов управления БПЛА и 51 НРТК украинской армии.
2: За сутки противник потерял до 180 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены две боевые бронированные машины, 21 автомобиль и два артиллерийских орудия. Поражено 36 пунктов управления БПЛА, 51 наземный робототехнический комплекс, 6 складов с запасами материальных средств, 72 антенны связи и БПЛА. Средствами ПВО сбито 99 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 122 тяжелых БПЛА коптерного типа.
0: Расчет ударных FPV-дронов 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Север» уничтожили 10 наземных робототехнических комплексов ВСУ в Сумской области. Об этом ТАСС сообщил командир роты БПЛА с позывным «Кот». По его словам, таким образом бойцы нарушили логистические операции противника по доставке грузов и личного состава. Комплексы, задействованные в подвозе снабжения, были уничтожены дронами с воздуха. Противолодочные корабли Кольской флотилии разнородных сил Северного флота провели учения в Баренцевом море, сообщила пресс-служба флота. Корабли соединений действовали в составе корабельной поисково-ударной группы и отрабатывали действия по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника во взаимодействии с подводными лодками и противолодочной авиацией. Во время учения также были отработаны задачи по противовоздушной обороне с выполнением комплекса зенитных стрельб. В составе группы в Баренцевом море действовали большие противолодочные корабли Североморской, вице-адмирал Кулаков. Возобновление прямого авиасообщения между Россией и Кубой остается на повестке дня. Этот вопрос требует обеспечения целого ряда условий, заявил в интервью РИА Новости директор Латиноамериканского департамента МИДа России Александр Щетинин. Россия и Куба работают над возобновлением авиасообщений между странами, но перезапуску рейсов мешает нехватка авиатоплива на Кубе, рассказал РИА Новости первый замминистра транспорта страны Луис Роберто Росес Эрнандес. Первый снег выпал в Екатеринбурге, передает РИА Новости. Первые снежинки жители Екатеринбурга могли заметить еще поздним вечером в воскресенье. Снег не растаял и на утро понедельника образовал легкий покров. О непогоде ранее предупреждал региональный главком МЧС, уточнив, что местами в Свердловской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, возможен гололед. Областная госавтоинспекция рекомендовала водителям, еще не переобувшим автомобиль зимние шины, отказаться от поездок в ночные часы. По данным Уральского гидрометцентра, в западных и северных районах области кое-где на короткое время ляжет снежный покров, но уже во вторник циклон покинет территорию области и погода улучшится. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве сегодня ожидается облачная погода, кратковременные дожди, температура воздуха днем плюс 11-13 градусов.
1: Новости спорта.
3: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Голы Рафаэля Бикмулина, Дамира Джаферова и Григория Селезнева принесли нижнекамскому нефтехимику победу над Новосибирск Сибирью со счетом 3-2 в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. У проигравших шайбы забросили Максим Сушко и Егор Коршков. В других поединках в воскресенье московский «Спартак» уступил казахстанскому «Барысу» 3-4 в серии буллитов, а екатеринбургский «Автомобилист» потерпел поражение от хабаровского «Амура» 0-3. Российский защитник Владислав Гавриков стал первой звездой встречи регулярного первенства Национальной хоккейной лиги, в которой его Нью-Йорк Рейнджерс был сильнее Юты Мамонт со счетом 4-2. Он забросил шайбу и отдал результативный пас. Третьей звездой матча стал российский голкипер победителя Игорь Шестеркин. Он отразил 28 бросков в створ ворот из 30 и сделал голевую передачу. Результативный пас Матвея Гридина не спас Calgary Flames от поражения в игре Seattle Kraken 1-6. Казанский «Уникс» разгромил петербургский «Зенит» в домашнем матче, а «Динамо» Владивосток одержала первую победу в регулярном чемпионате баскетбольной единой лиги ВТБ. С подробностями Виталий Павлов.
1: «Уникс» в домашнем матче против «Зенита» создал себе двузначный отрыв буквально за 5 минут игрового времени. Во второй четверти вроде бы хозяева уже не так удачно атаковали, но игра в обороне осталась на высоком уровне. Поэтому у «Зенита» были трудности с набором очков. Гости смогли реализовать только 9 из 33 бросков с игры к перерыву. Преимущество «Уникса» составляло уже 22 очка. Вторая половина также началась с рывка казанцев. Они набрали 10 безответных очков и дальше только увеличивали отрыв. Вопрос о победителе был полностью снят. «Зенит» даже выиграл четвертую четверть 27-17. Вот только этого было недостаточно. «Уникс» разгромил соперника со счетом 95-60. Самым результативным игроком встречи стал защитник казанцев Брэндон Адамс, набравший 21 очко. «Самара» принимала «Динамо» Владивосток, и команды сразу принялись набирать очки. Первая четверть в итоге завершилась с преимуществом дальневосточной команды 34-23. Во второй 10 минутке самарцы смогли притормозить нападение соперника, стали меньше ошибаться и к большому перерыву проигрывали лишь в 4 очка. В третьей четверти «Самара» даже догнала «Динамо», но совсем ненадолго. Команда из Владивостока совершила несколько удачных бросков и вернула двузначное преимущество. В оставшееся время приморцы уверенно держали лидерство. В итоге 98-84 в пользу «Динамо» Владивосток, которая одержала первую победу в единой лиге ВТБ.
4: Московский «Велес» уступил ульяновской «Волге» со счетом 1-2 в перенесенном поединке 21-го тура первой лиги по футболу и остался на пятой строчке турнирной таблицы. «Волга» поднялась на 11-е место. Россиянка Сабина Гелязова завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по дзюдо в Баку. Она в весовой категории до 48 килограммов, а в схватке за бронзу победила соотечественницу Марину Воробьеву. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
5: Сергей Стилавин.

0: Путевка в жизнь.
1: Дорогие товарищи, мы вас продолжаем знакомить с теми специальностями и теми местами, где можно их получить, потому что картина мира меняется. Понимаете, какая история? Если вы живете на правах колонии, вам, конечно, производство собственное не требуется. А вот если вы хотите жить сами по себе, да, то вам требуется собственное производство, а на нем есть много профессий, специальностей, высококвалифицированных. Вот куда можно пойти учиться, посоветовать, например, подрастающим ребяткам, да, выбирать место для работы не менеджером или там каким-нибудь миллионным экономистом или еще что-нибудь в этом роде, а вот заниматься тем, чтобы созидать своими собственными руками. И сегодня мы поговорим про сварщиков. Вы представляете, товарищи, про сварщиков. И с нами сегодня Насим Саидович Хабили, преподаватель по сварочным технологиям Московского технологического колледжа. Насим Саидович, доброе утро. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте, Сергей. Приветствую всех радиослушателей.
1: И с нами также Иван Сергеевич Степанов, директор Московского технологического колледжа. Иван Сергеевич, вам тоже доброе утро.
3: Да. Он скоро присоединится, Сергей Ильич.
1: Скоро присоединится. Спасибо большое, да, Владислав Александрович. Да. Насим Саидович, ну вот скажите, пожалуйста, а вы как лично вот в своей жизни вот заинтересовались сваркой и, ну, построили свою карьеру в этой области, да? Ведь вы наверняка этим занимались, когда, ну, вот не настолько это было еще востребовано, как особенно актуально там в последние годы, правда? Как вы выбрали?
2: Я выбрал это для того, чтобы освоить навык, которым можно действительно зарабатывать деньги. В моей картине мира на тот момент это был шаг к самостоятельности, скажем так. Я выбрал профессию сварщика в 16 лет, и цель была такой, чтобы освоить навык и продолжать учиться, что, собственно, я и сделал в дальнейшем, потому что поступил в вуз. Стоит сказать о том, что когда я пришел и попробовал, когда я понял, насколько это интересная профессия, я тут остался на всю жизнь, я думаю.
1: Насим Саидович, а вот расскажите для людей, которые, как говорится, не в руках электрод не держал, вот в чем еще интерес, помимо того, что премия, 13-я зарплата, сверхурочная, все это понятно, мы в последние десятилетия живем в этом мире денег, но вот именно в плане интереса, надо же еще не просто ждать смс-ки о зачислении зарплаты, правда, это же невозможно так жить, если что-то там терпеть и ждать только одной радостного смс-ки, да? Что вам нравится вот именно в самом этом процессе?
2: Вы знаете, это великолепное ремесло. Мне нравится шутить, что мы как маги. Вот вы сказали про электрод, это же такая палочка. Ну, то есть люди как это себе представляют? Какая-то палочка, какие-то дяденьки что-то делают, сверкают этими палочками, и вот на них смотреть нельзя, они под масками скрываются. На самом деле здесь очень много направлений, которые позволяют тебе расти, развиваться в своей профессии, зарабатывать больше денег. И самое главное, что лично меня привлекает, это оживление мертвой, абсолютно никак не применимой массы деталей, ну, то есть, к примеру, пластин металлических, в какую-то конструкцию, которая будет приносить людям пользу. И насколько крут твой навык, соответственно, твой уровень позволяет тебе расти и тебе делать что-то более продуктивное, что-то более уникальное и нужное людям. Uh-huh. Это в первую очередь.
1: То есть вы такой скульптор своего рода, да? Но только тот-то ваяет, как говорится, для ценителей, сказать так, стоит статуя, как говорится, и радует посетителей музея. А то, что вы собираете, да, из частей, делаете единым целым, это потом работает каждый день ради людей, правильно? Практически.
2: Конечно, конечно. И в этом отношении я очень часто люблю проводить аналогию для любителей истории, что мы полные правопреемники кузнецов. Ну, то есть, вот давайте представим себе картину 200-300-летней давности. Коня нужно подковать, к кому обращаются? К кузнецу. Что-то металлическое изготовить, к кому обращаются? К кузнецу. Что-то металлическое сломалось, к кому обращаются? К кузнецу. Но только время изменилось, и количество металлических изделий вокруг нас, оно тоже значительно возросло. И причем же изменилось и качество этих вещей. Ну, то есть мы стали использовать различные сплавы. И здесь требуется огромное мастерство от специалистов. Поэтому кузнецы продолжают нас окружать, и чем больше металлических предметов, тем больше кузнецов требуется экономике.
1: Вот. Насим Саидович, а вот я понимаю, что у сварщика есть разряды, правильно? То есть высший шестой же, да, правильно я понимаю?
2: Да, совершенно верно.
1: Да. И вы говорите о разных технологиях, да, именно сварки. Когда мальчишка приходит учиться, в том числе вот к вам, да, в Московский технологический колледж, сколько времени вот занимает действительно погружение человека в эту профессию, когда он уже может сделать работу, которую, ну, госприемка или, например, Министерство обороны примет, да, и скажет: это классный шов, брат, мы его одобряем, мы его покупаем.
2: Ну, смотрите, однозначно сказать, что через год у нас будет прямо готовый специалист, я не могу к окончанию первого курса, потому что это будет лукавством с моей стороны. Но есть ребята, которые настолько талантливы, что они по окончанию еще первого курса уже показывают очень серьезный результат. И в этом отношении драйвером роста стала недавняя реформа, относительно недавняя, которая ввела в среднее профессиональное образование демонстрационный экзамен. Это экзамен, на котором студент по выпуску должен показать действительно высокий результат. И он требуется. То есть многие ребята достигают высот шестого разряда, уже будучи выпускниками колледжа. Представляете себе, да? Вот. Плюс дополнительным драйвером роста стали чемпионаты профессионального мастерства. Вот недавно проходил финал чемпионата России в Санкт-Петербурге. На нем в том числе соревновались и сварщики. То есть со всех регионов страны приехали представители, самые лучшие, кто прошли этапы отбора на регионах. И они выполняют в рамках конкурсного задания задания, с которыми некоторые сварщики шестого разряда не справятся. А это студенты. Вы представляете себе?
1: Насим Саидович, а если говорить о... Ну вот смотрите, вы увлеклись этой темой, вы с ребятами работаете. Понятно, что в общих чертах эта специальность как бы, ну, например, более, ну, скажем так, осязаема и представима, ну, обычно нормальным человеком, да, обывателем, по сравнению, например, с программированием. Потому что, ну, как бы наглядно понимаешь, что в чем, так сказать, суть, но фишка, изюминка, понятно, всегда в таких мелочах, которые со стороны и даже не поймешь в любом деле. Но, Насим Саидович, есть ли какие-то в плане профориентации, в плане того, чтобы человек, например, прикинул, да, может быть, я в этой специальности найду себя. Вот те черты характера именно, прежде всего, личности, которые, ну, как бы объединяют, может быть, сварщиков. Да, понятно, что все люди разные, но, тем не менее, вот как вы опишете, вот какие вот качества должны быть обязательно у парня, хотя я думаю, что сварщицы тоже возможны, да, в этом мире.
2: Да, да, да, однозначно. Да, первое, давайте с самого, я начну с конца вопроса. Я очень хочу донести такую мысль. Сварщица — это нормально и это круто. Девочки очень круто варят. И нужно бороться с вот этим вот клише, которое связано с тем, что, дескать, раньше было так положено. Это неправда. Даже если вы найдете советские плакаты с изображением сварщиков, вы увидите, что там есть женщины в роли сварщиков. Мы находили такой. Я очень хочу себе такой повесить в кабинете. Теперь, что касается качеств. Знаете, у нас настолько широкая отрасль,

0: сказать, потому что у нас есть направление работы, допустим, при монтаже чего-либо, при сборке каких-то больших конструкций, где работает целая команда сварщиков, и тут важно взаимодействие между собой. Есть направление, где сварщики работают поодиночке. Ну, то есть, единственное, что я бы переформулировал, мы формируем профессиональные качества, и человек, который работает сварщиком, он становится значительно более ответственным и дотошным человеком, который выделяет очень серьезное внимание
1: Слушайте,
0: мелочам.
1: вот это золотые слова. Мы формируем ответственного человека, а? Мы же его как раз и ищем-то днем с огнем, этого человека. Насим Саидович Хабили с нами сегодня, преподаватель по сварочным технологиям Московского технологического колледжа.
2: Сергей Стилавин.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Доброе утро, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Сегодня под Вологдой на несколько часов закроют железнодорожный переезд. Проезд транспорта будет обеспечен только по одной стороне. В Вологодском округе 5 октября ограничат движение через железнодорожный переезд на станции Кипелово. Ремонтные работы будут проводиться с 9 до 12 часов. На время проведения работ ограничат движение транспорта. Как отметили в Северной железной дороге, будет обеспечен поочередный пропуск автотранспорта по одной стороне, когда переезд свободен от движения поездов и нахождения на путях ремонтной техники. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к работам и учитывать обстоятельства при планировании поездок. Три медучреждения региона получат новые флюорографы до конца года. Новые аппараты появятся в областной больнице номер 3, Харовской ЦРБ и городской поликлинике номер 1 города Вологда. Контракт на закупку оборудования

0: уже подписан. Как пояснили в областном Минздраве, в Харовской ЦРБ старый аппарат вышел из строя и ремонту не подлежит. В настоящее время проводится демонтаж неработающего флюорографа и ведется подготовка помещения согласно техническим условиям, полученным от производителя. Кабинет будет готов к моменту поставки нового оборудования. А в Вологодской городской поликлинике номер 1 помещение для установки нового флюорографа уже готово. Новое оборудование рассчитано на обслуживание более 60 тысяч человек. С 1 октября в России вступили в силу ряд законов, которые влияют на жизнь практически каждого из нас. Маркетплейсы теперь обязаны проверять продавцов, прежде чем допускать их товары к продаже через госреестр юридических лиц или госуслуги. Ранее этот процесс регулировался внутренним правилом платформ. Маркетплейсы должны жестко следить за тем, чтобы на виртуальные прилавки не попали запрещенные товары. Сейчас их блокировка часто происходит постфактум, после жалоб или предписаний. Также более четко прописаны порядок возврата покупок и обязательства платформы перед продавцами. Вологжанин стал сенатором от Чукотки. Бывший депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Каргинов стал членом Совета Федерации Чукотского автономного округа. Об этом сообщает деловой портал «Бизнес Онлайн». Напомним, что житель Вологды ранее избирался в Государственную Думу с 2011 года от партии ЛДПР, а до этого был депутатом Законодательного собрания Вологодской области. На выборах, которые прошли в сентябре 2026 года, его избрали в Думу Чукотского автономного округа, затем региональный парламент делегировал кандидатуру Каргинова в Совет Федерации. Памятник Сталину и Бардину в Череповце стал начальной точкой нового туристического маршрута. Экскурсию «Череповец Советский. 50-60-е годы» разработало городское учреждение культуры «Объединение библиотек». Маршрут проходит по проспекту Победы, Вологодской улице, площади Металлургов и парку Ленинского комсомола. По пути экскурсанты заходят в обновленную советскую библиотеку, а завершают прогулку в Доме музыки и кино «Комсомолец». Первая группа уже прогулялись, узнали о Череповце 50-х-60-х, о развитии металлургической промышленности, архитектуре и городской среде того времени. Исторический променад рассчитан на участников от 14 лет и длится около часа. Далее новости спорта.
1: Спорта.
0: Волейболисты из Вологды взяли серебро и бронзу на межрегиональном турнире в Костроме. Кубок Ивана Сусанина объединил 6 команд юношей 14-15 годов рождения. Вологодскую область на соревнованиях представили 2 коллектива – «Волейн Тайм» и спортивная школа «Спартак». По итогам турнира спортсмены 2014 года рождения стали серебряными призерами. Волейболисты 2015-го – бронзовыми. Первое место заняла команда «Кострома-2014». Руководитель Академии Российской Федерации баскетбола проведет семинар для всех желающих в Вологде. Чемпион единой молодежной лиги ВТБ Максим Шарафан посетит областную столицу 23 октября. Встреча состоится в 15 часов в спортзале корпуса номер 8 в АГУ на проспекте Победы 37. Каждый участник семинара получит возможность бесплатно продолжить обучение в Академии РФБ.

0: «Погода на маяке».
1: Сегодня в Вологде и Череповце синоптики обещают пасмурную погоду, местами небольшие дожди. Ветер южный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 10, плюс 12. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба продолжит снижаться. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед белой акации. Есть и король всех видов меда – гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом. Это экологически чистый, а значит действительно полезный продукт. На выставке также представлены и другие продукты пчеловодства – перга, пыльца, прополис и забрус. На протяжении выставки действует акция «4 килограмма цветочного меда за 1800 рублей». Всех любителей меда ждем с 8 сентября по 8 ноября в Доме музыки и кино «Комсомолец».
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 8 часов.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил учителей с профессиональным праздником. Глава государства записал видеообращение к педагогам. В нем президент отметил, что учитель – это не просто профессия, а миссия, требующая мудрости, терпения и постоянного внимания к

0: ясности, общее видение будущего во все времена помогали нам определять свой собственный путь и уверенно идти вперед.
1: Российские власти продолжат обновлять и делать более комфортными для учеников и преподавателей школы, колледжа, вуза и всю инфраструктуру образования, сказал президент Владимир Путин. Российские военные поразили северный автотранспортный мост через Днепр в Киеве, обеспечивавший переброску войск и логистику военных грузов. Об этом сообщили Минобороны. Также в северо-западной части Черного моря под удар попали два сухогруза, которые доставляли в порт Одесса для вооруженных сил Украины военное имущество. Кроме того, наши войска беспилотниками ударили по четырем сухогрузам в порту Черноморск, в акваториях Бугского лимана и Черного моря. Ведомство отметило, что суда использовались для доставки грузов военного назначения в интересах ВСУ. Украина на фоне рекордного госдолга должна была выплатить в сентябре четверть миллиарда долларов Международному валютному фонду. Это следует из внутренних документов МВФ, который изучил РИА Новости. Согласно установленному графику, уже в понедельник Киев обязан передать почти 83 миллиона долларов как погашение задолженности в рамках механизма расширенного кредитования. Всего в 2026 году МВФ рассчитывает получить 959,5 миллионов долларов. Ранее американские СМИ со ссылкой на предварительные оценки МВФ сообщили, что Украина может столкнуться с дефицитом финансирования в размере до 54 миллиардов долларов до 2029 года. При этом в 4,5 раза с конца мая 2019 года, когда к власти на Украине пришел Зеленский, вырос внешний долг страны, и объем заимствований достиг рекордных 215,5 миллиардов долларов. ФБР сообщило о задержании в аэропорту Лос-Анджелеса женщины по подозрению шпионажа. Предполагаемого агента КНР смогли поймать до посадки на рейс в Шанхай. Ведомство добавили, что 34-летнюю женщину из Калифорнии подозревают якобы шпионажа за сыном главы администрации Тайваня Лай Циндэ и его семьей. Утверждается, что она якобы фотографировала их дом, автомобили и передавала информацию в Пекин. Кандидат от либеральной партии сенатора Флавио Болсонаро и действующий президент Луис Инасио Лула да Силва официально выходит во второй тур выборов главы государства Бразилии. Соответствующий статус подтвердил Высший избирательный суд страны по итогам обработки 99% протоколов, передает ТАСС. По данным избирательной системы страны, выборы математически определены. Сенатор Флавио Болсонаро занимает первое место, набирая 47% голосов. Лула да Силва набрал 44%. Поскольку ни один из кандидатов не преодолел порог 50% голосов, победитель определится во втором раунде голосования, который назначен на 25 октября. Продавцов табачной продукции начнут лишать лицензии за ряд нарушений, в том числе за продажу сигарет несовершеннолетним. Соответствующие изменения и постановления правительства внесены в правила аннулирования лицензии по решению контрольного органа. Документ расширяет перечень видов деятельности, на которые распространяются правила отзыва лицензии. Если раньше они касались в основном производителей и импортеров, то теперь охватывают и розничную, и развозную торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией. Это связано с введением лицензирования таких видов деятельности с 1 марта 2027 года. Согласно постановлению, одним из оснований для аннулирования лицензии станет нарушение запрета на продажу табачной продукции несовершеннолетним. Решение об отзыве будет приниматься после подтверждения нарушения, в том числе по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях. Кроме того, лицензия будет отзывать при неоднократных более двух раз в течение календарного года нарушениях ограничений, установленных законом об охране здоровья граждан. Мессенджер Telegram за минувшие выходные заблокировал 170,5 тысяч групп и каналов. В субботу показатель превысил 100 тысяч впервые 16 сентября. Это показала статистика мессенджера, с которой ознакомилась РИА Новости. Всего, по данным агентства, за предыдущую неделю мессенджер заблокировал почти 500,000 сообществ, из них свыше 3 тысяч, связанных с терроризмом. Число российских туристов, посетивших Египет в первые 9 месяцев этого года, выросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда россияне заняли первое место среди иностранных туристов, сообщил РИА Новости министр туризма и древности Египта Шериф Фатхи. Он напомнил, что в 2025 году число российских туристов, посетивших Египет, превысило 2 миллиона человек. По словам министра, российские туристы активно посещают курорты Красного моря, а также культурные достопримечательности Каира и Гизы, включая Большой египетский музей и пирамиды. Фатхи отметил, что египетские власти работают над созданием новых туристических продуктов и объединением пляжного отдыха и культурной программы в рамках одной поездки. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
1: Сегодня в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность. Временами пройдут до

дожди. Температура воздуха до плюс 14 градусов. В Москве сегодня также возможен небольшой дождь, плюс 12-14. Давление придет в норму, составит 746 миллиметров ртутного столба.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Ой, не похож, ой, халтура. Понимаешь, этого лицо умнее.
2: Вот лица попрошу не касаться.
0: Внешний фактор.
3: Дорогие друзья, вновь с нами долгожданный Артем Павлов, эксперт-криминалист, психолог-физиогномист, эксперт по анализу поведения. Артем, доброе утро, дорогой.
4: Доброе утро.
3: Да, и сегодня мы поговорим о том, мы с Артемом распознаем людей по их внешним, так сказать,
5: не по
3: половым признакам, они сейчас настолько разнообразны. Вот, мы по, так сказать, по прикиду, есть такое хорошее слово «прикид», и сегодня мы добрались до прически. Артем, и позвольте, ну вы-то позвольте, конечно, я чувствую, вы мужчина крайне положительный, немножко секси. Сексизма сюда привлечь. Вот как вам кажется, по прическе все-таки, ну, не в современное время, когда женщины стали, мужчины стали, ну, более как-то вот женоподобны в смысле увлечения различными, так сказать, эпиляциями, стрижками, ну, в общем, как-то очень, слишком внимательно они следят за своей внешностью, некоторые мужчины, да? А вот если брать классического мужчину, да, по внешнему виду его прически, честнее можно определить его проблемы, комплексы, решения, чем по женской, потому что женщины, ну, мне кажется, больше подвержены такой истории, как модная прическа. То есть вот в этом сезоне модная вот такая стрижка, поэтому она ее делает вне зависимости от того, что ей велит ее совесть.
4: Да. Очень это, у меня возникла такая сентенция, да, мы с вами говорим про лук и гендерасизм. Вот, значит, немножечко про гендерасизм сейчас. Модные прически в каждом сезоне у женщин тоже разные и нравятся им разные. Поэтому, в общем и целом, как мужчина, так и женщина распознается по внешнему виду, по луку, так сказать, и по прическе одинаково. И есть девочки, которые в этом сезоне предпочитают все равно то, что покороче, а есть те, кто подлиннее, а есть те, кто корешечку, а те, кто ушечки открытки. Открытки, да.
3: А давайте мы предложим нашим слушателям вспомнить прически людей, если, конечно, их возможно описать русскими словами или не русскими, вот, чтобы мы себе представили, внешний вид прически каких людей вас особенно тревожит с точки зрения психиатрии. Ага, да? Ага. Я вспоминаю в этой связи, друзья мои, мнение некоторых самопровозглашенных психологов, которые оказывают консультации, в том числе и за деньги, да? Я не про нашего доктора, который доктор 25,
5: который
3: а просто...
5: Который вовсе и не доктор.
3: Да, который вовсе и не доктор, и вовсе не 25. Да. А только точно о нем известно, что в Песах не работает, а все остальное как бы
5: зыбко. Точно известно, что он, да... Добин,
3: да.
5: Все.
3: Что
5: и
3: он,
5: то
3: да.
5: И не Добин.
3: Так вот, вы знаете, слышал мнение одно, звучит да. Достаточно дерзко и, в общем-то, в принципе, по-хамски даже, что если у женщины, значит, короткая стрижка, она так. Не женщина, угу. Ну или не женственна, угу. А мужик, у которого длинные волоса,
5: волосы,
3: как вот у вас в вашей...
5: В моей молодости, то он не мужик.
3: Да, как вы были вот такие барабанщики, трясли патлами,
5: ну,
3: да,
5: это
3: вот,
5: уже давно,
3: чахли.
5: Все
3: часто нечем похвастаться, да. Так вот, сентенция некоторых психологов, самопровозглашенных, о том, что женщина с короткой стрижкой, она не женственна, она мужеподобна, а волосатый мужик с длинными волосами, это не мужик.
4: Слушайте, ну, в меру своей, так сказать, испорченности и информированности, разные люди имеют право быть собой и говорить то, что они хотят. Вот, если объективно, кому-то из мужчин нравятся девчонки с короткими стрижками, это так прям сексуальненько, так жестенько, да? Вот, а кому-то нравятся мужики с длинными волосами, правда, я таких женщин не знаю.
3: Да. Артем, вопрос, давайте такой, на бытовом уровне. Поговаривают, что вот если, мы опять же о прическах говорим, да, что если женщина, например, изменила цвет, а у женщин с измалетства, сейчас уже читаю катастрофические новости из серии «Девочка 8 лет попросила у мамы право покраситься в каштановый цвет», и мама согласилась. Я не помню, чтобы в нашем детстве, извините, побрюзжу, дети вообще думали об изменении цвета волос. Ну, сейчас, видимо, какие-то другие дети или другие краски, я не знаю, в чем проблема, да? Но если женщина резко меняет цвет, вот она была блондинка, 10 лет ходила на работу, и вдруг приходит, и она рыжая, бесстыжая, то значит, в ее жизни произошли серьезные перемены в личной. Как вы вот это воспринимаете? Резкая смена цвета волос.
4: Слушайте, ну вообще резкая смена во внешности всегда это связь с какими-то переменами в жизни на фоне психотипа. Ну то есть, когда мужик разводится со своей женой, он, как правило, в поисках отношений начинает ходить в спортзал. Он там начинает худеть. Он там начинает... Да, кстати, девчонкам такой сигнал. Если у вас мужик начал ходить в спортзал, вдруг ни с того ни с сего, значит, начал худеть и делать себе масочки... Ну, можно уже начинать копаться в его телефоне, шучу, в кавычках, да, и искать, где там любовница зарылась. Вот. Это серьезно, я прям без шуток. Да, и у девочек то же самое. По поводу рыжего цвета. Рыжий цвет – это всегда про яркое привлечение внимания, про темперамент и сексуальность. То есть есть такое мнение, опять же, у психологов, что рыжие девчонки, или которые красятся в рыжий, это максимальный уровень такого привлечения к себе, не просто внимания мужского, а привлечения к своей сексуальности внимания. И что рыжие, они не просто бесстыжие, а они еще максимально, так сказать, активные в этом смысле. А если рыжая с короткими волосами, то еще и еще на 2 умножать.
3: Ужас какой. Но это мы говорим об искусственном цвете, да? Природных, так сказать, рыжих мы ни в коем случае, так сказать, никак задеть не желаем, товарищи. Правильно, Артем?
5: Артем.
3: Правильно.
5: Артем согласен. Молчание – знак согласия, Сергей Валерьевич.
3: Да-да-да. Вот. Но я так понимаю, что Артем находится по ту сторону Земли. Примерно так, да? То есть, как бы наша дискуссия, она идет такими порциями, как бы, такие порции, пакетами,
5: конечно, информационными пакетами, так оно просто лучше усваивается, конечно.
3: Соответственно, обратно, да. Ну и, в общем-то, да, хочется, конечно, больше мужичков пощупать, потому что все-таки, мне кажется, женщины, они... Не то, что мне хочется пощупать.
5: Не то, что, конечно, мы надеемся на это, что
3: не хочется.
5: Особенно мы надеемся, что мужчины не так часто окрашиваются свои волосы в
3: Вот, Артем появился снова, да. Артем, так вот, если переходить к конкретным каким-то наблюдениям, да, вот сейчас, может быть, наши слушатели, те, особенно кто в наушниках, посматривают на своих коллег, может быть, они сидят в офисе Open Space, открытое пространство, или находятся в цеху, или на ферме, смотрят на сотрудников вокруг и могут с вашей помощью сделать выводы. Какие же выводы нам доступны?
4: Слушайте, ну смотрите, слово «распущенность», оно не просто так появилось. Если девушка постоянно ходит с распущенными длинными волосами, то очевидно, что она хочет внимания со стороны мужчин. Какого рода это внимание? Ну это уже второй вопрос, но ситуация очевидная. Обратная история – это гулька. Ну как это, вот волосы есть, да, и в гульку закручены, и, значит, заколоты, и никогда не распускаются. Это наоборот. Когда девушка хочет как бы свою сексуальность немножечко как бы прикрыть, она ее хочет немножечко уйти из такой в тень немножечко уйти, да? Такие же девчонки, они любят, предположим, себе шею закрывать, там какие-то платочки носят, водолазки носят и так далее. Чем короче прическа, тем более жесткие стратегии женщина использует для сведения. То есть чем короче женщина стрижет волосы, особенно затылка это касается, тем более мужские стратегии она по жизни предпочитает. Ну, поведенческие. И это надо, на это надо обращать внимание. Есть девчонки, которые, ну, вот прям машину водят, как мужики настоящие. Вот, даже круче. Ну, и ведут себя, соответственно, в офисе себя также идет по коридору. И звон такой стоит, мерный, да? Что, значит, на совещании идет большой начальник. Сейчас, значит, будет всех там глушить. Вот, поэтому очень все понятно. Вот. А у мужчин, когда они проборы начинают, ну, значит, проборы, да? Проборчик направо, проборчик налево. Это, наоборот, про такую покладистость. про неконфликтность, про поиски компромиссов, вот про такую штуку.
3: Понятно. То есть, вот если человек с пробором, то значит все-таки покладистый, да? Покладистый, да.
4: Пробор рознь. Есть пробор, который закрывает страшную лысину, и через который все время эту лысину видно. Это немножечко другой пробор.
5: Это пробор шпиона.
4: Да. Пробор шпиона, да. Буду ходить лохматым, как там в том анекдоте. Значит, смотри, если человек много внимания, мужчина много внимания уделяет своей внешности, если он там между совещаниями себе на каточки пилит, да, если он такой проборчик свой красивый все время делает, причесочку себе, значит, модельную, там, тра-та-та-та-та, хвалите его, это самый лучший способ. Он жаждет, чтобы нарцисс замечали все время, какой он прекрасный и чудесный.
3: Да. Вот если уж, Артём, если вы...
4: Это просто очень понятно.
3: Понятно, это хорошо. Да. Артём, ну а вот вы затронули уже тему аллопеции, да? В этой связи, вот смотрите, перед людьми, ну, говорят, что у них повышены, так сказать, выделения, вспрыск тестостерона, как говорится, да, вспрыск.
5: Все отдал любви.
3: Все отдал даже мужественности. Да. Так вот, нет, вопрос в следующем. Со всем, с кем не бывает, да? Понятно. Но вопрос так. Вот это решение. Смотрите, если у тебя начинает лысина, ты будешь до последнего вот эту проплешь вот эту давайте затягивать ряской такой болотной.
5: Не, поляну наращивать на нее.
3: Либо принять мужественное решение. Давайте так. Либо принять мужественное решение бондарчуковское. Да, просто сбрить и как бы вот ходить такой бритой, отсвечиваешь, чтобы загорел. Вот разница в этих концепциях, она как-то о чем-то говорит вам?
4: Да, конечно, говорит. Если мужчина стесняется своей внешности, любой, так же, как и женщина, знаете, говорят, прыщи свои тоже надо нести достойно. И лысину свою надо нести достойно. Если мужик начал лысеть, то он в какой-то момент просто говорит своему парикмахеру: парикмахер, иди нафиг, ты больше мне не нужен, значит, мне теперь нужно всего лишь триммер.
3: Мне нужен триммер для собак, для мелких пород.
4: Да, это вопрос самооценки. А если мужик начинает вот эту всю историю, а давайте мы там здесь прикроем, а здесь там подзакроем, а здесь там на этот на сопли прилепим.
3: Подклеим.
4: Ну, это, конечно, говорит о самооценке его.
3: Понятно. А если вот, Артём, конечно, нам вспоминается, нам людям, которые повидали много в жизни артистов разного рода, да, и, в частности, рок-музыкантов, часто мужчины носят, ну, я не знаю, как это назвать, индейскую, что ли, как-то культурно выражаясь, прическу, отращивают длинные патлы и в резиночку все назад, как бы, и сзади висит вот этот хвост такой, хвост ровненький, аккуратненький, конский. Что это говорит о мужчине?
5: Мужской конский хвост.
4: Ну... Да, это про привлечение внимания, конечно, потому что, но это такое, знаете, история про псевдосексуальность, потому что волосы считаются, что это такой признак нашей животной составляющей, а, соответственно, жирная вот такая, жирная, в хорошем смысле, копна волос, это значит у человека там внутренняя вот эта вот сексуальность. И внутренняя вот эта животная составляющая, она очень мощная такая. И вот это с рок-музыкантов у нас, да, поехала история, что вот они такие прям все пышущие вот этой вот энергией, и они эту энергию, значит, во все стороны феромоны свои, так сказать, пускают, да.
5: Это такой мачизм, да?
3: Смотрите, но феромоны-то они пускают, но тестостерон все-таки у тех, кто без волос. Вот несправедливость какая, да, получается?
5: Обманка,
4: да,
5: такой перевертыш.
3: Брилка карбонна.
4: И попытка подражать таким вещам, ну, она очень часто выглядит, конечно, смешно. Особенно, когда видишь другие признаки, там, те же физиогномические признаки и поведенческие признаки, видишь, что он, ну, блин, черт чертом, да, а вот косуху надел, шипов нацепил, волосы отрастил и пытается из себя, значит, мачо строить. Ну, конечно, это выглядит очень смешно.
3: А скажите, пожалуйста, Артём, а вот самая адекватная тогда прическа на про голову, пока говорим, на голове, да, у мужчины, какая, с вашей точки зрения? Ну вот что вот, ни псих, ни больной, ни это самое, ни уязвленный, а вот, ну, норма какая-то существует, вот, потому что, может, все как-то пока описываем экстремумы какие-то.
4: Да, ну, смотрите, единственная существующая норма, это когда ваш внешний вид и ваша прическа зависит не от внешнего информационного контура, не от того, какого вы музыканта смотрите или слушаете, не от того, на кого вы хотите быть похожим, а зависит от того, как вы себя ощущаете комфортно, хорошо, и отражает, насколько это отражает себя. Если человек чувствует себя комфортно вот с длинными волосами, и для него это естественно, это он не вытащил он это из постера, да, я хочу быть как, я не знаю, кто там, кто, ну как-то, Айсилиси, да, вот, и это, и намалевал себе на розу, да, или я хочу быть как Филипп Киркоров, понимаешь, вот, а если это является отражением...
3: Слушайте, а быть как Филипп Киркоров, сформулировать
5: это нормально, да, вообще, в принципе,
3: для мужчин? Нет, это как?
4: Если без шуток, то это про принятие себя и про понимание себя.
3: То есть в идеале, да, в идеале, смотрите, прическа, мы о мужской говорим, женщины, конечно, находятся в заложниках у все-таки тех старых еще сексистских стереотипов, что собираться на работу надо полтора часа и не накрашенный в булочную выходить не надо, вот, из дома. Но если мужчине удобно с этой прической, удобно, комфортно, спокойно, и при этом он ни у кого ее не передрал, а она его, как бы, так сказать, органичная, да, то вот это вот такой вот здоровый человек, так сказать, с которым вот по жизни проблем не будет.
4: Ну, точно так же, как и всего остального это касается. Если человек передирает образы извне, то, соответственно, он под ними где-то прячет свою личину истинную. И тогда мы удивляемся. Вроде как бы на внешность, как смотришь, приличный человек, да? А копнешь поглубже, так звоняет так, что, понимаешь, страшное дело, как скунс, понимаешь? Вот. Поэтому, когда внутренний мир соответствует внешним проявлениям, это всегда безопасный, понятный человек. Даже если он, собственно говоря, где-то вот с обещенкой, да? То мы уже видим на входе, что он с агрессинкой.
1: Мы не похожи, мы халтура. Понимаешь, у того лицо умнее.
2: Вот ты так попрошу не касаться.
0: Внешний фактор. Сергей Стиллавин.
6: Буфер бьется пятаком зеленым, дрожью тянут дальние пути. Завывают в поле эшелоны, мимоходом сердце прихвати. Паровоз листает километры, соль в глазах несытую тоской. Вянет год, и в эпивохе ветры осень носят в парках за Москвой. Быть беде, да видно захотелось,

сижу, боюсь пошевелиться. День и ночь смешались пополам. Ночь уносит сказки, небылицы, золотым московским куполам. Буфер бьется пятаком зеленым.

0: сердце прихвати. В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
1: Категория 12+.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «СамМВ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5713-961.
4: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 8:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Начнем с последних сообщений Министерства обороны России. Наши военные в воскресенье вечером и ночью нанесли новые удары по морским судам, используемым в интересах ВСУ. Как заявили в Минобороны, один сухогруз с военным имуществом поражен в порту Черноморска, еще один на переходе морем южнее Одессы. По данным российских военных, также поражены хранилища с горюче-смазочными материалами в порту Черноморска. Кроме того, войска нанесли удар по портовому пункту Вилково в Одесской области, который используется ВСУ для переброски военных грузов. А в Харьковской области была поражена электроподстанция «Кочеток». Минобороны подчеркнули, что вооруженные силы России продолжают наносить удары беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической, портовой инфраструктуры Украины и морским судам, используемым в интересах ВСУ. Накануне ведомство предупредило, что удары будут усилены после заявления Зеленского с угрозами активизировать атаки на российские НПЗ. Нефть сегодня дешевеет на фоне роста экспорта с Ближнего Востока, а также решения стран G7 о высвобождении топлива и стратегических резервов. Цена декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже составляет $101.52 за баррель. Это на 73 цента ниже, чем на закрытии предыдущих торгов. Кроме того, до $102.25 за баррель подешевели фьючерсы на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи. Напомню, что ранее страны, входящие в G7, объявили, что высвободят из стратегических запасов до 100 миллионов баррелей нефти и дизельного топлива. Планируется, что эта операция пройдет в течение ближайших 4 месяцев. Эпидемиологическая ситуация по гриппу в России оценивается как стабильная, сообщил директор НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лёзнов. Он отметил, что в текущем сезоне вакцины против гриппа полностью обновлены. Это свидетельствует о приходе новых штаммов, в котором у россиян еще нет иммунитета. Это обосновывает необходимость вакцинироваться прежде всего наиболее уязвимым категориям населения – детям, беременным, пожилым людям, лицам с хроническими заболеваниями. Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по всей стране от гриппа привились уже свыше 5 300 000 человек. Кампания по вакцинации продолжается. Ведомства отметили, что наиболее тяжелое течение заболевания среди групп риска демонстрирует вирус AH1N1. Крупная автоавария в Подмосковье. На Ярославском шоссе в районе Пушкина грузовик столкнулся с другим попутным грузовиком, после чего врезался в дорожное ограждение, опрокинулся и загорелся. Как ни удивительно, водитель не пострадал. Другие участники аварии тоже, сообщают РИА Новости. Сотрудники госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и причины ДТП. Проезд автотранспорта налажен на 6 участках автодорог в 5 районах Дагестана, где ранее из-за обильных осадков произошли сходы сели, оползни и камнепады. Об этом сообщило государственное казенное учреждение «Дагестан Автодор». По состоянию на этот час заблокированных населенных пунктов нет, аварийно-восстановительные работы продолжаются. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачная погода, местами дожди, температура воздуха плюс 12-14. В Москве также до плюс 14, временами небольшой дождь, давление придет в норму, составит 746 миллиметров ртутного столба.
1: Новости спорта.
2: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Автомобилист прервал серию с 3 побед в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. Екатеринбуржцы уступили хабаровскому «Амуру» со счетом 0-3. Шайбы забросили Кирилл Пилипенко, Алексей Кручинин и Рауль Акмальдинов. А в других поединках в воскресенье московский «Спартак» потерпел поражение от казахстанского «Барыса» 3-4 в серии «Булитов». А нижнекамский «Нефтехимик» был сильнее новосибирской «Сибири» 3-2. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги Сент-Луис Блюз Алексей Торопченко пропустит минимум 6 недель из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба клуба. 27-летний игрок получил травму верхней части тела. Московская «Динамо» обыграла челябинская «Динамо Метар» со счетом 3-0 в первом туре чемпионата России по волейболу среди женских команд. В других встречах в воскресенье калининградский «Локомотив» был сильнее краснодарского «Динамо» 3-1, а уралочка НТМК из Свердловской области сломила сопротивление ленинградки 3-1. Краснодар рассматривает нападающего сборной Колумбии по футболу Кевина Вивероса как возможную замену Джону Кордобе. 26-летний форвард Атлетико Паранаенсе может стать целью клуба уже в зимнее трансферное окно. С подробностями Дмитрий Сукинин.
1: Пока речь только об интересе со стороны российского клуба. По данным Спорт24, Краснодар не делал предложений ни Атлетико Паранаенсе, ни представителям Вивероса. Но фамилия колумбийца есть в шорт-листе, а бразильский клуб хочет получить за него около 30 миллионов евро. Сумма очень серьезная. Самый дорогой входящий трансфер в истории Краснодара как раз Джон Кордоба, за которого в 2021 году заплатили около 20 миллионов евро. То есть в случае сделки Виверос может установить новый клубный рекорд. Интерес к нему объясним. В нынешнем чемпионате Бразилии у Вивероса 18 голов в 26 матчах. Он лидирует в списке бомбардиров. Всего за сезон 19 мячей и 4 передачи. В сентябре форвард впервые получил вызов в основную сборную Колумбии и уже дебютировал за нее. По манере это центр-форвард, который много работает внутри штрафной. Виверос мощный, быстрый на первых метрах, хорошо открывается за спиной защитником и заметно прибавил в реализации. Сам он после вызова в сборную сформулировал свою задачу очень просто. Нападающий живет голами, и каждую возможность нужно превращать в забитый мяч. Для Краснодара поиск преемника Кордобы вполне логичен. Джону уже 33 года, его контракт действует до лета 2027 с возможностью продления. При этом Виверосом интересуются и в Англии, прежде всего Астон Вилла и Сандерленд. Поэтому, если Краснодар действительно решит заходить в сделку зимой, главным вопросом станет цена. 30 миллионов евро – это уже не просто поиск сменщика Кордобы, а один из самых крупных трансферов в истории российского футбола.
2: Россиянка Людмила Самсонова не смогла пробиться в четвертый круг теннисного турнира в Пекине. Она в третьем круге уступила Каролине Муховой из Чехии со счетом 6-4, 4-6 и 2-6. Также в воскресенье на этих соревнованиях Мира Андреева была сильнее представляющей Узбекистан Полины Кудерметовой 6-4, 6-1. А Екатерина Александрова взяла верх над соотечественницей Дианой Шнайдер 3-6, 6-4, 6-3. Казанская «Стрела» Акбарс обыграла красноярский «Енисей» СТМ со счетом 30-13 в первом полуфинале чемпионата России по регби. В другом полуфинальном поединке красноярский «Красный Яр» уступил московскому «Динамо» 21-30. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: Сергей Стилавин. На маяке.

0: друзья мои, наш цикл называется он «Битва за мир», и мы будем в нем исследовать причины, ход Первой и Второй мировой войн, чтобы понимать, как эти страшные события в мире произошли, да. Я очень рад, что с нами Владимир Викторович Горский, доцент Московского педагогического государственного университета, кандидат исторических наук. Владимир Викторович, доброе утро. Здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: Да. Владимир Викторович, ну вот если говорить о самом феномене, да, войны, сегодня у нас такая тема, о роли в историческом процессе, то можно часто слышать мнение у политологов и военных специалистов, реже у экономистов, что так устроен, ну, самая общая фраза, это так устроен мир, что в прежние времена ни одно поколение без войны не вырастало, что это мы немножко так расслабились, вот эти постсоветские люди или поздние советские люди, что, в принципе, вот как бы, так сказать, у нас было несколько десятилетий мирной жизни, да, а что, в принципе, человечество, оно обречено на войну, это единственный способ решать проблемы, а уж капитализм, например, да, система, которая обречена из-за самого своего устройства, то есть они сталкиваются с кризисом перепроизводства систематически, да, и они просто, эта система капиталистическая, в которую и нас вставили в 90-е годы, она обречена на вот такую вот перезагрузку, потому что, чтобы списать вот эти вот гигантские долги, которые образуются на счетах, вот эти виртуальные доллары, их иначе как вот через... Ну вот люди никак не могут договориться друг с другом, что просто давайте спишем, давайте полный взаимозачет. Нет, надо обязательно вот, чтобы были разрушения, войны, страдания, чтобы по оконцовке вот этих страшных событий сказать, ну ладно, теперь мы начинаем заново, опять на счетах баланс нулевой, да, давайте работать дальше и так до следующего кризиса. Как вы, как историк, смотрите вот на эту тему?
1: Ну да, как говорили древние римляне, уничтожьте деньги, уничтожите войны. В принципе, это, конечно, очень сложная и долгая тема, это на много часов. Потому что теория войны как, даже не как некой последовательности действий, направленной на достижение определенного эффекта, а как социального феномена, это очень сложная проблема, которая дискутируется до сих пор. И давно уже, ну, скажем так, по крайней мере, с 17 века, а на самом деле, наверное, и раньше, противоборствуют в этом отношении как бы две линии, два основных подхода, которые иногда условно называют линия Гоббса и линия Руссо, по именам известных философов, ну, английского философа раннего просвещения Томаса Гоббса и известного французского просветителя Жан-Жака Руссо. И Гоббсу восходит линия, утверждающая, что война, она, в общем-то, вытекает из природы самого человека, из природы человечества, как следует. Ну, а Руссо исходило из того, что человек скорее внутренне добрый, склонен избегать насилия, нежели чем зол. Но определенные условия, которые возникают с появлением частной собственности, они сподвигают его к этому делу, и поэтому известное его выражение: тот, кто в свое время разметал бы первые колышки, которые поставил тот, кто объявил некий участок земли своей, избавил бы человечество от множества бед. И, в общем-то, спор этот, он, по большому счету, продолжается до сих пор. Согласно вот продолжению первой линии, война – это постоянный спутник человечества в течение всего его существования. Согласно другой точке зрения, надо исходить из того, что постоянным спутником является не война как таковая, а насилие. Это более общее понятие. Насилие имеет множество разных форм, и вооруженное насилие, которое сопряжено с войной, оно является лишь одной из таковых форм. Более того, война также является одной из форм вооруженного насилия, потому что не любое вооруженное насилие – война. И вот определить, во-первых, что такое война, это не очень просто. Есть очень разные определения на этот счет. И сейчас, например, классические определения, многие определения Клаузевица, определение Ленина, которое исходило из формулы Клаузевица и усовершенствовало ее. они нередко оспариваются, хотя, на мой взгляд, не всегда достаточно обоснованно. Но если мы попробуем хотя бы вкратце это сделать, не вдаваясь в дебри около философских споров, то у нас получится, что война – это форма разрешения острых противоречий между большими группами людей с применением вооруженного насилия. Обычно, если посмотреть на формулу Клаузевица, да, которую он дал в своем известном труде о войне, военный теоретик, которого нередко так сейчас и в журналистских кругах говорят, ну что там все схватились за эти формулы Клаузевица, кто такой Клаузевиц, да, или там он еще Суньцзы там вспомните. Люди, которые не являются выдающимися полководцами, ну и что там говорить о том же Ленине, например, который вообще не военачальник. Но для того, чтобы теоретически осмысливать социальные феномены, не надо быть в данном случае военачальником. Военачальникам это нередко как раз труднее, потому что они специалисты не по социальному движению, а по конкретному виду деятельности. Поэтому, на мой взгляд, их определения не утеряли свои ценности. Клаузевиц определил войну как продолжение политики иными средствами. Ну, а Ленин указал, опираясь на его определение конкретно, что война – это продолжение политики средствами насилия, той, которую господствующие классы воюющих держав проводили задолго до войны. А мир – это прекращение войны, но на новых условиях, записью тех новых условий, которые возникли в результате изменения соотношения сил, которое, в свою очередь, является результатом военных действий. И вот это определение, оно подводит нас еще к одному интересному моменту, что насилие, оно, конечно, как форма разрешения противоречий между людьми и их группами, социумами, оно существует действительно с начала человеческой истории, то есть примерно 2,5 миллиона лет, и корнями уходит вообще еще в животный мир. А вот война, как социальный феномен, в собственном смысле этого слова, она возникает относительно недавно. С появлением первых государств. Если это продолжение политики, а политическая сфера – это, собственно, сфера функционирования государственной власти, а первые государства у нас даже самые первые, самые простые, точечные очаги государственности, они возникают только примерно в 4-м тысячелетии до нашей эры, в междуречии Тигра и Ефрата Нижнем, территория Шумера и Аккада, и в долине Нила в Египте, то мы, так сказать, можем тогда прикинуть на круг, что история войн, в собственном смысле этого слова, так как они определялись, это где-то последние 6 тысяч лет. Если сравнить с предшествующими 2,5 миллионами, то это очень небольшой период времени, так же, как и время вообще существования политической сферы. Мы живем при государстве, в политике, в цивилизации, вот только 6 тысяч лет. А ученые спорят, когда человек выделился из природы, 2,5 миллиона лет, 3 миллиона лет. То есть это время гораздо меньше той погрешности, с которой сейчас определяется начало истории человечества. Поэтому пока до настоящего времени, сколько раз войну не проклинали, избавиться от нее было невозможно. Невозможно от нее избавиться и сейчас. Хорошо это или плохо, наличие войн? То, что война – это очень хорошо, напрямую никто никогда не говорил. Но то, что война – это источник горя и разного рода неприятностей для общества, об этом говорили довольно давно. Но споры, например, еще в античную эпоху, например, были каковы. Да? Там, если у Гомера в «Илиаде» война, с одной стороны, преподносится как демонстрация доблести, но с другой стороны, Гомер выражает мнение, что неплохо было бы богам и людям примириться между собой, они там воюют вовсю. То Гераклит, например, известный античный философ, диалектик, он исходил из того, что война укоренена в самом мироздании, поскольку оно соткано из противоречия, а противоречия являются источником развития. Если не будет противоречий, которые проявляются и в войнах, не будет развития, в том числе и общества. И это приведет его к деградации, в конечном счете к беде. Поэтому он нас несколько осуждает Гомера за то, что тот вот призывает к этому. Да, война может быть и неприятностью, если мы посмотрим с объективной точки зрения, то если не будет войн, то человечество деградирует и в конечном итоге прекратит свое существование.

0: Маяк. 12. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Доброе утро, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Сегодня под Вологдой на несколько часов закроют железнодорожный переезд. Проезд транспорта будет обеспечен только по одной стороне. В Вологодском округе 5 октября ограничат движение через железнодорожный переезд на станции Кипелово. Ремонтные работы будут проводиться с 9 до 12 часов. На время проведения работ ограничат движение транспорта. Как отметили в Северной железной дороге, будет обеспечен поочередный пропуск автотранспорта по одной стороне, когда переезд свободен от движения поездов и нахождения на путях ремонтной техники. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к работам и учитывать обстоятельства при планировании поездок. Три медучреждения региона получат новые флюорографы до конца года. Новые аппараты появятся в областной больнице номер 3, Харовской ЦРБ и городской поликлинике номер 1 города Вологда. Контракт на закупку оборудования уже подписан. Как пояснили в областном Минздраве, в Харовской ЦРБ старый аппарат вышел из строя и ремонту не подлежит. В настоящее время проводится демонтаж неработающего флюорографа и ведется подготовка помещения согласно техническим условиям, полученным от производителя. Кабинет будет готов к моменту поставки нового оборудования. А в Вологодской городской поликлинике номер 1 помещение для установки нового флюорографа уже готово. Новое оборудование рассчитано на обслуживание более 60 тысяч человек. С 1 октября в России вступили в силу ряд законов, которые влияют на жизнь практически каждого из нас. Маркетплейсы теперь обязаны проверять продавцов, прежде чем допускать их товары к продаже через госреестр юридических лиц или госуслуги. Ранее этот процесс регулировался внутренним правилом платформ. Маркетплейсы должны жестко следить за тем, чтобы на виртуальные прилавки не попали запрещенные товары. Сейчас их блокировка часто происходит постфактум, после жалоб или предписаний. Также более четко прописаны порядок возврата покупок и обязательства платформы перед продавцами. Вологжанин стал сенатором от Чукотки. Бывший депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Каргинов стал членом Совета Федерации от Чукотского автономного округа. Об этом сообщает деловой портал «Бизнес Онлайн». Напомним, что житель Вологды ранее избирался в Государственную Думу с 2011 года от партии ЛДПР, а до этого был депутатом Законодательного собрания Вологодской области. На выборах, которые прошли в сентябре 2026 года, его избрали в Думу Чукотского автономного округа, затем региональный парламент делегировал кандидатуру Каргинова в Совет Федерации. Памятник Сталину и Бардину в Череповце стал начальной точкой нового туристического маршрута. Экскурсию «Череповец Советский. 50-60-е годы» разработало городское учреждение культуры «Объединение библиотек». Маршрут проходит по проспекту Победы, Вологодской улице, площади Металлургов и парку Ленинского комсомола. По пути экскурсанты заходят в обновленную советскую библиотеку, а завершают прогулку в Доме музыки и кино «Комсомолец». Первые группы уже прогулялись, узнали о Череповце 50-х-60-х, о развитии металлургической промышленности, архитектуре и городской среде того времени. Исторический променад рассчитан на участников от 14 лет и длится около часа. Далее новости спорта. Волейболисты из Вологды взяли серебро и бронзу на межрегиональном турнире в Костроме. Кубок Ивана Сусанина объединил 6 команд юношей 14-15 годов рождения. Вологодскую область на соревнованиях представили два коллектива – «Волейтайм» и спортивная школа «Спартак». По итогам турнира спортсмены 2014 года рождения стали серебряными призерами, волейболисты 2015 – бронзовыми. Первое место заняла команда «Кострома» 2014. Руководитель Академии Российской Федерации баскетбола проведет семинар для всех желающих в Вологде. Чемпион единой молодежной лиги ВТБ Максим Шарафан посетит областную столицу 23 октября. Встреча состоится в 15 часов в спортзале корпуса номер 8 ВАГУ на проспекте Победы 37. Каждый участник семинара получит возможность бесплатно продолжить обучение в Академии РФБ.
0: Года на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце синоптики обещают пасмурную погоду, местами небольшие дожди. Ветер южный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 10, плюс 12. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба продолжит снижаться. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед белой акации. Есть и король всех видов меда – гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом. Это экологически чистый, а значит действительно полезный продукт. На выставке также представлены и другие продукты пчеловодства – перга, пыльца, прополис и забрус. На протяжении выставки действует акция «4 килограмма цветочного меда за 1800 рублей». Всех любителей меда ждем с 8 сентября по 8 ноября в Доме музыки и кино «Комсомолец».
0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

Также там заявили, что российские военные в воскресенье вечером и ночью нанесли новые удары по морским судам, используемым в интересах ВСУ. Один сухогруз с военным имуществом поражен в порту Черноморска, еще один на переходе морем южнее Одессы. По данным российских военных, также поражены хранилища с горюче-смазочными материалами в порту Черноморска. Кроме того, войска нанесли удар по портовому пункту Вилково в Одесской области, который используется в ВСУ для переброски военных грузов. А в Харьковской области ночью была поражена электроподстанция «Кочеток». Минобороны подчеркнули, что вооруженные силы России продолжают наносить удары беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической портовой инфраструктуры Украины и морским судам, которые

0: сохранить лучшие традиции отечественной педагогической школы, обеспечить и их преемственность, и гармоничное сочетание с самыми современными методиками. Но какие бы новые технологии ни приходили в школы, уверен, неизменным остается главное – личность учителя. Наше уважение и признательность за ваш каждодневный, с полной отдачей труд. Именно вы учите мыслить, воспитываете характер, вдохновляете на добрые дела. Еще раз с праздником! Здоровья и благополучия вам и вашим близким. С Днем Учителя!
1: Премьер-министр Михаил Мишустин в День Учителя вручит премии благодарности правительства в области образования, сообщила пресс-служба Кабинета министров. И сегодня же Владимир Путин поздравил таджикского коллегу Эмомали Рахмона с днем рождения. Президент отметил его личный вклад в развитие отношений стратегического партнерства и союзничества между странами. Рахмону исполняется 74 года. Поздравительное послание направили также председатель правительства Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Сотрудники Еврокомиссии на фоне недовольства условиями работы и перспектив сокращения бюджета массово подают заявки на высокие должности в дипломатических представительствах ЕС за рубежом. Возникший ажиотаж внутри институтов сравнивают с золотой лихорадкой, сообщает политика со ссылкой на двух европейских чиновников. По информации издания, среди претендентов есть чиновники вплоть до уровня генеральных директоров, высшей ступени европейской гражданской службы, а также высокопоставленные национальные дипломаты. Ожидается, что в глобальной сети ЕС в следующем году освободится около 30 руководящих должностей. В частности, речь идет о постах главы представительства Евросоюза при ООН в Нью-Йорке, руководителя представительства при ОСР в Париже, главы делегации ЕС на Маврикии и зам главы представительства в Пекине. Эти посты предусматривают высокий доход, предоставление жилья и персонала, поэтому кандидаты массово подавали свои резюме на эти позиции. Предварительный отбор заявок уже завершен. Формальные собеседования с кандидатами должны пройти в декабре, в январе следующего года. На этой неделе после холодных выходных московский регион ожидает потепления. В среду столбик термометров поднимется до плюс 16. Такая температура существенно выше, чем положено в это время года, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: Во вторник аэросинаптическая ситуация также будет определяться теплым сектором циклона и прохождением так называемого атмосферного фронта окклюзии. Поэтому сохранится преимущественно облачная погода, возможно, какие-то неустойчивые прояснения. Кратковременный дождь, юго-западный ветер 4,9 метров в секунду, температура воздуха ночью 8,11 и днем плюс 11, плюс 14. Атмосферное давление понизится до 741 миллиметра ртутного столба. В среду постепенно распогодится и вообще потеплеет до плюс 13-16 градусов. Ну и, собственно, примерно такие температурные показатели будут сохраняться до конца недели. Так что наступившая неделя, наступившая семидневка в плане температуры будет существенно выше, чем положено в это время года. По крайней мере, могу сказать, что среднесуточная температура будет превышать установленную критериальное значение для коммунальной осени, которая должна быть ниже плюс 8 градусов. Но в Москве эта цифра будет заметно выше этого значения.
1: Первый снег выпал в Екатеринбурге, передает РИА Новости. Первые снежинки жители города могли заметить еще поздним вечером в воскресенье. Снег не растаял и на утро понедельника образовал легкий покров. Ранее о непогоде предупреждал региональный главком ЧС, уточнив, что местами в Свердловской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, возможен гололед. Областная госавтоинспекция рекомендовала водителям, еще не переобувшим автомобиль зимние шины, отказаться от поездок в ночные часы. По данным Уральского гидрометцентра, в западных и северных районах области кое-где на короткое время ляжет снежный покров, однако во вторник циклон покинет территорию области и погода улучшится. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
1: В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, местами дожди. Температура воздуха днем до плюс 14 градусов. В Москве сегодня также плюс 12-14, местами небольшой дождь. Давление придет в норму, составит 746 миллиметров ртутного столба.
4: Приятно было получать от вас слова благодарности за то, что мы вам принесли радость целительную и пригласили.

0: к нам Марию Кислицыну, литературоведа. Мария, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Мы Сергей. Очень рады. Правда, нет, люди действительно очень порадовались. Говорят, о, Кислицына на маяке, вот, да, надо слушать, да. И вы знаете, мы же, у нас есть некоторая такая заточенность, не то что заточенность, но возраст обязывает как-то заботиться о здоровье, да, опять же, ради слушателей. И разные новости поступают о том, что надо, чтобы хотя хорошо чувствовать, там, с палками ходить или спать много. А мы решили с Марией бороться при помощи литературы. И сегодня мы поговорим о Евгении Онегине. Как-то в полет взял с собой томик старенький, советский еще, да, и вот не так, ну, пару лет назад, и был просто очарован слогом, плотностью, легкостью, красотой, да, и тем, что это очень увлекательно, самое главное, то, что нас же всех измордовали этим историей, классику надо читать, это настолько утомительно, вот это менторский тон, да, что у людей отбивает всякое желание, потом оказывается, а ведь действительно правы эти люди, просто не в той манере заманивают в сети.
1: Да, и самое главное, что это не пушкинская манера совершенно.
0: Да.
1: Потому что Пушкин скорее хулиган. Но я сегодня все-таки предлагаю обсуждать не Евгения Онегина. А дело в том, что для того, чтобы читать классику, и русскую классику, и европейскую, ну вообще все, что считается классической литературой, здесь нужно немножко отступить на шаг назад и подготовиться. Потому что, во-первых, все эти произведения, они написаны людьми с определенной картиной мира. И, во-вторых, в нем, в подобных произведениях, в классических произведениях, постоянно используются символы и истории, которые имеют, ну, два основных источника. Это уже есть такая устоявшаяся формула «Афины и Иерусалим». Поэтому для того, чтобы понять, для того, чтобы по-нормальному вообще прочитать классическое произведение, сначала нужно немножечко погрузиться в картину мира религиозного человека, нужно познакомиться с античной картиной мира, с античной мифологией, и нужно познакомиться с христианской картиной мира и с христианским взглядом на то, какое место человек занимает во Вселенной.
0: То есть, товарищи, прежде чем лечиться Онегиным, мы должны это лекарство собрать по крупицам, да, замешать его. То есть мы сегодня будем фармакологами.
1: Да, и по поводу как раз вот этого прекрасного нашего образа о том, что книги – это лекарство на полке, я хотела прочитать одну цитату.
0: Да.
1: Эта цитата не из нашей русской литературы, но литература, безусловно, классическая. Это цитата Петрарки, из письма, которое Петрарка пишет Боккаччо. И здесь очень важный момент. В каких условиях, сейчас для нас все будет, к сожалению, абсолютно узнаваемо, в каких условиях Петрарка пишет это письмо Боккаччо? Это 1355 год. Значит, мизансцена следующая. Сначала в Европе, вот на момент 14 века, 13-14 век в Европе, это то, что с точки зрения погоды называется климатический оптимум. Они снимали 3-4 урожая в год. Не было резких перепадов, не было ветров. Не
0: благодать.
1: Было... Да, абсолютная. Да-да-да. Не было затоплений, не было жары летом изнуряющей, которая иссушивает поля. А потом вдруг резко начинается малый ледниковый период. Плюс вместе с малым ледниковым периодом начинается чума, соответственно, голод. Чума – это такое заболевание, когда за 4 дня человек распухает, лопается, чернеет и начинает истекать гноем. И ну, вы наверняка знаете, что в Европе были города, в которых умерло 90% населения. То есть представь, нам это сейчас...
0: Ну, мы сейчас да. начали доставать этих чумных докторов, эти клювы, да, со специями.
1: Конечно, маски. Да. И вот представьте, там 90% людей, которых вы знаете. То есть вот мы пережили пандемию, ковид, очень многие хоронили своих друзей, близких, знакомых, там, ну вообще каких-то людей, да, которых знали. И это все равно даже приблизительно не тот процент, который был на вот момент 13-14 века в Европе. То есть у нас резко начинается, совершенно меняется погода, люди начинают голодать. А люди начинают умирать, причем очень быстро и очень страшно в огромных количествах. И вот в таких условиях Петрарка, который только что похоронил свою возлюбленную Лауру, пишет Боккаччо следующее письмо. «Из многих прочитанных в последнее время твоих писем я вывел одно. Ты тревожен душой». Я думаю, многие наши радиослушатели узнают себя.
0: Тревожность.
1: Да, тревожной душой. И дальше Петрарка пишет следующее. «Думаю об этом с удивлением». Дальше совершенно потрясающее слово. Возмущением и печалью. То есть человек живет в условиях очень тяжелых с бытовой точки зрения. Он
0: по
1: видит
0: нашему
1: смерть.
0: Стресс.
1: Стресс, да. И на это Петрарка говорит, я возмущен. А что ты переживаешь? Ну, а что, собственно, случилось? И продолжает. Скажи, что бы это могло быть? Почему дрогнул дух, стоящий на прочной основе труда, искусства и благодатной природы? Что ж такого, если внезапно вторгнется смерть или мучение, или тюрьма, или изгнание, или нищета? Все это обычные метательные снаряды судьбы. Какой из них сможет долететь до высочайшей неприступной крепости ума, разве что ты сам вдруг сдашь крепостной вал врагам? Вот, да, у нас перечислены состояния, которые с точки зрения Петрарки не могут вызвать у человека состояние стресса и состояние возмущения. Человек не может переживать с точки зрения Петрарки, когда он сталкивается со смертью, с изгнанием, с тюрьмой, с нищетой, с мучением. Это совершенно поразительно, как это может быть. Если это просто, ну, можно сказать, это объективная реальность. И что может вызвать возмущение, если человек стрессует, оказавшись в такой ситуации? И вот почему я как раз, ну, всегда настаиваю на том, что совершенно невозможно прочитать классическую литературу, не читая, например, Ветхий и Новый Завет, не понимая, что было написано, какой была картина.
0: Кстати, маленькая ремарка, Мария, слушаю разных авторов, да, на тему Ветхого Завета, говорят, что эта книга, которая, ну, по сравнению с Евангелием, считается древней и не актуальной, говорят, сейчас очень актуальная вообще вот для происходящего в мире и очень понятная людям.
1: Боюсь, что нет.
0: Нет?
1: Знаете почему? Потому что настроение Ветхого Завета – это настроение ликующее и радостное. То есть это настроение воплей. Вот в Ветхом Завете есть такая сцена, которая очень хорошо характеризует, что такое вообще Ветхий Завет. Это момент, когда царь Давид, уже построен Иерусалим, еще нет единого храма, и в Иерусалим заносят скрижали Завета и ковчег Завета, соответственно. И у царя Давида, который, собственно, организовал занос ковчега, есть жена Мелхола. И дальше нам Ветхий Завет рассказывает следующую ситуацию. Мелхола стоит в окно и смотрит на своего мужа-царя, как он торжественным шествием заносит в город ковчег Завета и скрижали. И она видит, что ее муж-царь кричит, прыгает, скачет в какой-то рубашке. И когда он потом приходит домой, Мелхола начинает ему выговаривать. Наши рабы видели, как ты себя ведешь. Как ты, царь, мог себе позволить опуститься до такого? И вот эта вот разница между Мелхолой, на которую не презрел Господь, и на царя Давида, на которого Господь презрел, именно потому что, несмотря, опять же, на все беды, с которыми сталкивался Давид, он мог приходить вот в это состояние ликования. Опять же, в Ветхом Завете есть хорошо всем известный эпизод. Якобы, значит, происхождение Евы из ребра Адама. И, ну, в таком устоявшемся представлении это произошло следующим образом, что Адам...
0: Знатоки арамейского переводят немножко по-другому.
1: По-другому, да, да, да. Вот это вот чудесное слово «сон». Когда Адам был введен в сон, якобы из его ребра была сотворена Ева. Значит, да, какие есть еще варианты перевода? Что слово, которое переведено как «сон», оно же ближе, вот на наших современных языках, будет слово «экстаз» или слово «катарсис». И согласитесь, что слово «сон» и слово «экстаз» – это очень разные состояния, потому что слово «сон» – это нечто такое пассивное, а слово «экстаз», наоборот, это, опять же, вот то самое ликующее состояние.
0: Перевозбуждение.
1: Да. И вот в этом ликующем состоянии Адам делится на, опять же, слово «ребро» – это слово, которое чаще всего все-таки переводят как «часть» или «половина». Он как бы разделяется на две части – и смотрит на самого себя приумноженного и показавшего себе совершенно другую грань. И вот это вот настроение, то есть когда сейчас говорят о том, что нам лучше понятен Ветхий Завет, то ведь что имеется в виду? Что мы живем в такое же сложное время, когда Бог – это некий карающий, строгий судья, который записывает все наши грехи и посылает на нас то потоп, то, значит, соляные столбы, как в Содоме и Гоморре. А вообще настроение Ветхого Завета, оно совершенно другое. Это именно экстатическое, ликующее состояние, когда человек вопиет или о красоте мира и о радости общения с Богом, либо же человек вопиет о своих грехах. Да? И вот этот главный крик Ветхого Завета, что есть человек, что ты помнишь о нем. То есть это именно история про место человека. Да, вот то, что Пастернак говорит, место человека во Вселенной. Это самое главное. И пока нам непонятно картина мира и на какое место ставят человека авторы классической литературы, мы не сможем ее по-нормальному прочитать. Поэтому сначала нам нужно именно познакомиться с очень странными, вот я это называю непроходимые места. Греки это называли апория. Когда ты встречаешься и в Ветхом и Новом Завете, и дальше в... Давайте такой приведу пример. Вот мы будем, например, обсуждать с вами Достоевского. Достоевский, естественно, весь построен, во-первых, на прямых отсылках к Евангелию, и, во-вторых, структура, картина мира Достоевского – это абсолютно библейская картина мира. И дальше у Достоевского есть, ну, наверняка помните, в «Идиоте» есть следующий...
0: Противоположность, маленькая ремарка, на Западе его называют «детективщик». Вот пропасть, да, между, ну, между пониманием и восприятием.
1: Да, самый знаменитый вообще русский текст на Западе, ну, если не брать «Лолиту», это будет «Анна Каренина», потому что это роман про адюльтер. Вроде как, кажется, да, и то, что она пропадает практически в середине текста, и дальше текст спокойно существует без нее, все равно, да, как будто вот не складывается в представление, что это вообще история не про адюльтер, не про семейные какие-то вот разборки жены, которая ушла от мужа.
0: Марина, но вернемся,
1: к Достоевскому. Есть в «Идиоте» такая сцена, когда Рогожин бросается на Мышкина с ножом. То есть вот уже Рогожин просто собирается зарезать Мышкина прямо в сию секунду. И Мышкин это точно знает. Он видит человека, бросающегося с ножом. И он останавливает Рогожина фразой «не верю». Что значит «не верю»? Ты же знаешь, что вот он, убийца, прямо перед тобой. Он бросается и собирается тебя сейчас убить. То же самое, понимаете? Это совершенно парадоксальное для нашей здешней логики структура мышления, когда Петрарка хоронит свою любимую, страдает и при этом говорит, нельзя позволить своему духу, своему настроению выйти из стабильного состояния. И тогда возникает вопрос – а что такого есть во всех этих людях, если они знают, что мир несовершенен, что в мире много боли, что в мире много зла, что человек человеку ад, как Сартр говорит в 20 веке, но они в это не верят. Понимаете, да, это такая надежда какая-то есть внутренняя.
0: А некоторые скажут, а может, это такая защитная реакция, да, типа ты так огородился немножко такой, типа такой пленочкой.
1: Ну, пусть попробуют так сделать. Пусть попробуют жить вот в, ну, вот в нашей нынешней ситуации, в которой мы живем последние там 10 лет, и огородиться этой защитной пленочкой. Это не получится. Если это просто пленочка, то это не получится. Это должна быть именно внутренняя вера, это должно быть внутреннее взращенное состояние, в котором...
0: Взрослого человека.
1: Да, да, в котором человек видит, что на тебя бросаются с ножом, но верит, что это не так, что этого не может быть, что все закончится хорошо. И вот эта вот окрыленность надеждой – это то, что отличает как раз классические произведения, именно потому что авторы классических произведений, работая над этими произведениями, они самих себя приводят к состоянию, в котором они верят, что все закончится хорошо. То есть авторы классических произведений – это люди, которые живут в комедии. Опять же, не в нашем современном смысле слова, а в дантовском смысле слова. Что, да, вот у Данте, почему его произведение, в котором он в том числе спускается в ад, называется комедия? Именно потому, что комедия – это произведение, которое заканчивается хорошо. И это путь каждого человека. Для каждого человека все закончится хорошо. Опять же, мы можем сказать, ну подождите, мы точно знаем, что для человека его жизнь заканчивается смертью.
0: Для что... материалиста.
1: Да, да, да, да, да, да. Что же здесь хорошего в этом? И для самого человека это страшно, и за пределами смерти может быть небытие, и для близких человека это страшно. А опять же, в Евангелии мы читаем слова апостола Павла. Если Христос для меня жизнь, то смерть – приобретение. И митрополит Антоний говорит о том, что он, ну, долго был врачом, в том числе военным врачом, 42 года был священником, очень много хоронил, и у него есть такое выражение, он говорит, что я неоднократно видел, что люди не умирают, а прорастают в вечность. И вот это состояние как раз, оно, это состояние, когда человек вживается в вечность при жизни, что вечная жизнь, она наступает для человека не после биологической смерти, а человек может при своей здешней жизни ощутить такую полноту бытия, что он будет, опять же, как Пьер Безухов в «Войне и мире», его ведут на расстрел, а он смеется. И вы абсолютно правы, что прагматично настроенный человек может сказать, ну, понятно, это защитная реакция, с ума сошел. Угу. А кто бы из нас не сошел, если бы нас вели на расстрел?
0: Мария, отдельный такой аспект небольшой, при всем вот том бэкграунде, да, который необходим для понимания русской классики той же, да, и позиции автора, каким образом она была воспета в советское время, которое было насквозь атеистичным, тоже вот такой угол, да, посмотреть на него. У нас же не было религиозного образования, более того, оно было гонимо, и все это в отрыве, значит, подавалось. Происходит ли благодаря классике вот такая магия? Знаете, я приведу пример, наверное, скорее как, ну, с чем это можно сравнить? Может быть, сублимированный продукт, ну, не, скорее всего, из мира компьютеров. Есть же такое понятие архивации, да, когда, например, огромный файл, архиватор, там, zip какой-нибудь, сжимает там 100 мегабайт в один, например, да, а потом это разжимается, и там опять 100. Вот такая же магия происходит, вернее, не магия, а что-то, нечто божественное, потому что, напитавшись своей средой, в том числе религиозной, да, ну, условно говоря, Достоевский создал произведение, да, и в него все зашил, да, а вот читатель в отрыве от вот этого бэкграунда, да, исторического, религиозного, римского, арамейского, да, читая Достоевского, получает оттуда вот этот свет, который туда был зашит, или нет? Невозможно.
1: Это отличная метафора. Здесь есть один, наверное, единственный нюанс. Вот, опять же, в Ветхом Завете есть такой образ. Есть Моисей, который вводит евреев по пустыне и ведет из рабства в землю обетованную. Но, доведя до земли обетованной, Моисей не может ввести народ в саму эту землю обетованную. Для этого нужен Иисус Навин. Вот, наверное, с произведениями искусства, со всеми классическими произведениями, неважно, мы берем музыку, литературу, архитектуру, градостроительные планы, происходит именно это. Их задача – довести нас до земли обетованной, показать ее, но они не могут сделать так, чтобы мы в нее вошли. Вот для этого уже нужно именно религиозное чувство. Но вот проделать путь из рабства через пустыню, да, конечно, классическое произведение, оно не просто может это сделать, оно, собственно, для этого и пишется. Именно потому, что автор сам пришел к этому состоянию, что он видит эту землю обетованную, он хочет нам ее показать. Именно потому, что он знает, что мы находимся в рабстве у видения глазом, услышание ухом, и дальше, видя глазом и слыша ухом, мы слышим, ну, новости, мы видим то, что мы можем увидеть вокруг себя. И часто мы схлопываем то, что мы видим, до тех переживаний, ну, потому что, естественно, что наш мозг устроен так, что он в первую очередь начинает сосредотачиваться на том, что опасно. И в какой-то момент...
0: Наша человек... биологическая задача,
1: да, да,
0: выжить.
1: Да, да, просто это именно биология. Но человек больше, чем его биология. И как раз все классическое искусство, оно постоянно напоминает человеку, что человек больше, что человек может больше. Да, вот опять же эти знаменитовские, знаменитая чеховская, сколько человеку аршин земли нужно. В данном случае Чехов дискутирует с Толстым, который говорит, что человеку нужно 3 аршина земли, то есть место под могилу. Uh-huh. А Чехов говорит о том, что человеку всего мира мало. Человеку всегда нужно больше, больше. И вот это вот ощущение, что ни в коем случае самое главное преступление, которое против самого себя человек может совершить, это согласиться на меньшее. А согласиться на меньшее – это как раз согласиться, что наша жизнь – это случайное биологическое сплетение там, генов.
0: На уровне ошибки.
1: Да. Ну, вот так получилось, что, знаете, есть такой автор Ричард Докинс, который с усилием, достойным лучшего применения, 20 лет всем доказывает, 30 уже, наверное, что Бога нет, что Бог — это иллюзия, и у него вот эта вот теория есть о том, что, ну, когда-то в коричневом бульоне так просто случайно произошло. Зародился ген, и гену самое главное — размножить себя. И вот ген положил себя в разные белковые оболочки, человек просто одна из них.
0: То есть он ген уподобил вирусу.
1: Да, да, да. И паразиту. Что это просто ген решает свои задачи. Ген просто размножается. И мы просто одна из оболочек. Вот тихоходка, отличная оболочка. В ядерном взрыве, говорят, выживет. Ну, человек тоже оставляют, потому что, несмотря на то, что мы там что-то себе придумываем, какую-то метафизику, какую-то надежду, мы же размножаемся, нас же становится больше. Поэтому, ну, Докинс говорит, пусть и люди тоже развлекаются. Ген позволяет нам это. Ну, это один из взглядов на, опять же, на место человека во Вселенной. То есть все всегда отталкивается от базовой картины, от того, что крошка-сын приходит к отцу и спрашивает, папа, откуда я взялся? И если родитель достает заготовленную книжку про пестики и тычинки и начинает ребенку рассказывать что-то про овуляцию, про зачатие 9 месяцев, а потом ты родился, это ответ на вопрос в стиле Докинса. А может родитель сообщить ребенку совершенно другой подход и совершенно другой взгляд на самого себя? Взгляд, который будет включать перспективу вечности и безграничного милосердия.
0: Ну, у нас есть промежуточный вариант, такой советско-гуманный. Мы тебя в магазине купили.
1: Да, причем, понимаете, вот эти вот все варианты.
0: Мы тебя выбрали.
1: В магазине купили, в капусте нашли, аист принес. Но эти варианты, они не так, наверное, далеки от правды. Потому что все вот эти вот варианты, они скорее про то, что что-то чудесное произошло. Мы сами не знаем.
0: Угу. Мария Кислицына, литературовед, сегодня с нами.
2: Помоги себе сам. Лекарство на книжной полке. Реклама.
3: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
4: Это как?
3: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
4: Выгодно. Пошел оформлять.
3: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
5: Акции, промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акции розыгрыша медицинской программы с 1 октября 2026 года по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru ПАО «Сбербанк» 0+.
6: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьёв Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьёв Лайф.
7: Категория 12+.
8: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
9: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
10: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «СамМБ». Балашиха, шоссе Энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5713-961.
11: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: В Москве 9:30. Новости. В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские военные в воскресенье вечером и ночью нанесли новые удары по морским судам, которые использовались в интересах ВСУ. Как заявили Минобороны России, один сухогруз с военным имуществом поражен в порту Черноморска, еще один на переходе морем южнее Одессы. По данным российских военных, также поражены хранилища с ГСМ в порту Черноморска. Также нанесен удар по портовому пункту Вилково в Одесской области. Он использовался в ВСУ для переброски военных грузов. А в Харьковской области ночью была поражена электроподстанция «Кочеток». Минобороны России подчеркивает, что вооруженные силы продолжают наносить удары по объектам энергетической портовой инфраструктуры Украины морским судам, которые используются в интересах вооруженных сил Украины. Накануне ведомство предупредило, что удары будут усилены после заявлений Зеленского с угрозами. Расчет самоходной артиллерийской установки М-100С группировки «Север» выпустил более 900 снарядов по позициям ВСУ в кольце окружения с момента образования Волчанского котла в Харьковской области, рассказал РИА Новости командир орудия с позывным «Авангард». По его словам, котел сужается в тесной связке с расчетом беспилотных систем. Артиллеристы прокладывают нашим штурмовикам путь, чтобы им было легче выполнять задачи. Боец рассказал, что расчет работает в круглосуточном режиме, планомерно уничтожая опорные пункты, скопление техники и живой силы противника. Особое внимание артиллеристы уделяют ликвидации пунктов управления беспилотниками и нарушению логистики в тылу врага, чтобы пресечь подвоз боеприпасов. Хакер из группировки Shiny Hunters, предположительно взломавший базы данных ФБР, задержан в Иордании, сообщает CBS News со ссылкой на американских чиновников. На прошлой неделе глава ведомства Кэш Патель отчитался, что бюро помогло нидерландской полиции задержать одного из предполагаемых лидеров группировки. Теперь удалось поймать его сообщника. Задержание Сайфа Альдина Хадера проводили иорданские правоохранительные органы. ФБР при этом сообщения не прокомментировали, но заявили, что ведомство сотрудничает с партнером по всему миру и уже задержало нескольких подозреваемых в кибератаке. Shiny Hunters 22 сентября выступила с заявлениями о взломе нескольких связанных с ФБР сервисов и получении доступа к данным всех сотрудников ведомства и кандидатов на службу. В доказательство хакеры приложили массив данных с телефонами, адресами и другими персональными данными. Продавцов табачной продукции начнут лишать лицензии за ряд нарушений, в том числе за продажу сигарет несовершеннолетним. Соответствующие изменения и постановления правительства внесены в правила аннулирования лицензии по решению контрольного органа. Этот документ расширяет перечень видов деятельности, на которые распространяются правила отзыва лицензий. Если раньше они касались в основном производителей и импортеров, то теперь охватывают и розничную, и развозную торговлю табачной никотинсодержащей продукцией. Это связано с введением лицензирования таких видов деятельности с 1 марта 2027 года. Согласно постановлению, одним из оснований для аннулирования лицензии станет нарушение запрета на продажу табачной продукции несовершеннолетним. Решение об отзыве будет приниматься после подтверждения нарушения, в том числе по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях. Кроме того, лицензии будут отзывать при неоднократных, более двух раз в течение года, нарушениях ограничений, установленных законом об охране здоровья граждан. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру. Погода. В Москве сегодня ожидается облачная погода. Местами возможны дожди. Температура воздуха днем до плюс 14 градусов.
1: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянин Данил Медведев переместился с 6 на 5 позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Андрей Рублев поднялся на 23-ю строчку, а Карен Хачанов остался 27-м, лидирует в списке лучших итальянец Яник Синнер. Россиянка Екатерина Александрова и венгерка Фанни Штоллер не смогли выйти во второй круг теннисного турнира в Пекине в парном разряде. Они в стартовом матче уступили Кристине Букши из Испании и американке Николь Миличар со счетом 6-4, 6-7, 10-12. «Спартак» продлил серию поражений в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги до 6 встреч. Москвичи уступили в серии буллитов казахстанскому «Барысу» со счетом 3-4. У российской команды шайбы забросили Даниил Гутик, Данил Пивчулин и Люк Локхарт. В других встречах дня хабаровский «Амур» взял верх над екатеринбургским «Автомобилистом» 3-0, а нижнекамский «Нефтехимик» сломил сопротивление новосибирской «Сибири» 3-2. Российский защитник Владислав Гавриков стал первой звездой встречи регулярного первенства Национальной хоккейной лиги, в которой у Нью-Йорк Рейнджерс был сильнее Юты Маммот. Со счетом 4-2 он забросил шайбу и отдал результативный пас. Третьей звездой матча стал российский голкипер победитель Игорь Шестеркин. У него 28 сейвов и голевая передача. Джонатан Альба близок к назначению главным тренером московской «Родины». По данным журналиста Ивана Карпова, стороны согласовали двухлетний контракт. Осталось оформить соглашение с помощниками испанского футбольного тренера. С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: Джонатан Альба практически без паузы может вернуться к клубной работе после ухода из Ростова. Контракт с «Родиной», по данным Ивана Карпова, рассчитан до лета 2028 года. По его информации, зарплата составит 4 миллиона рублей в месяц плюс бонусы на миллион меньше, чем испанец получал в Ростове. Но финансовые условия в Москве устроены иначе. В соглашении будут прописаны премии за конкретные достижения. Кроме того, в «Родине» игроки и тренерский штаб получают дополнительные выплаты за победы. Поэтому итоговый заработок Альбы может заметно вырасти. С собой он должен привести 4 помощников, с которыми работал раньше: Мануэля, Альвареса Айберу, Мерина и Альвареса. Виктора Анопко, вопреки появившейся ранее информации, в этом штабе не будет. Задача у Альбы непростая. Родина после 9 туров находится на предпоследнем 15-м месте российской премьер-лиги. Набрала 5 очков и пропустила 22 мяча, больше всех в чемпионате. В сентябре клуб расстался с Хуаном Диасом, который вывел команду в РПЛ. Прямо сейчас Альба продолжает работу в штабе сборной России. 6 октября команда Валерия Карпина проведет в Нижнем Новгороде заключительный матч этого сбора против Нигерии. После него испанец должен присоединиться к родине. А времени на знакомство с командой почти не осталось. 11 октября москвичи возобновят чемпионат выездным матчем против ЦСКА.
1: Россияне Анжела Блатцева и Данила Касимов стали первыми на этапе Кубка мира в смешанных синхронных прыжках на батуте в Италии. Также накануне золота на этом этапе Кубка мира в синхронных прыжках на батуте завоевали россияне Кирилл Пантелеев и Дмитрий Нартов. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: Выпуски Discovery – полное погружение в мир приключений. Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира, узнаем будущее, послушаем кантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок. Discovery – эксперт путешествий. Продажи с 1 октября. 16+.
4: Театр HD представляет на большом экране легендарный спектакль «Гамлет Калаш» со сцены Московского театра наций. Во всех ролях народный артист России Евгений Миронов. Спектакль о человеке, оказавшемся наедине со своим сознанием. Чудо передовых технологий и заоблачного актерского мастерства. Грандиозная работа режиссера Робера Лепажа. Необычное прочтение трагедии Шекспира в афише кинотеатров с 17 октября. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. 16+.

0: себе сам. Лекарство на книжной полке.
1: Друзья мои, Мария Кислицына, литературовед, с нами в этом часе. Мария, вернемся к Достоевскому, да, а то я вас сбил немножко.
2: Да, и как раз вот этот пример Достоевского, он очень хорошо показывает. Опять же, он нас отсылает к какому сюжету? К сюжету про Авраама, про жертвоприношение любимого сына. Напомню, как в Ветхом Завете звучит эта история. На протяжении очень долгого времени патриарх, праотец Авраам ждет рождения ребенка. Ребенок не рождается. Причем это совершенно потрясающая история, как раз вот о совершенно другой структуре сознания. Авраам вообще изначально живет в городе Ур. Это вавилонский город. И нам Ветхий Завет говорит, что Авраам живет в городе Ур очень хорошо. У него высокое социальное положение, он богат, у него много рабов. И в какой-то момент он слышит голос, который ему говорит: «Иди из этого места». Куда идти? Зачем идти? Оставь все. Вот, когда мы читаем подобные истории, их очень важно буквально перенести на себя. Особенно если у вас тоже какое-то такое, ну, устойчивое, приличное социальное положение. Вот представьте, в какой-то момент вы слышите голос, что вам нужно уйти, вам нужно оставить, вот прямо сейчас нужно оставить свою работу, нужно оставить свой дом, не нужно брать карточку банковскую, не нужно брать какие-то накопления. Вот просто вот в том месте, в котором ты находишься сейчас, поднимайся и выходи. И в этот момент в голове такое, да, как у Киркегора: а хорошо ли быть избранником Божьим? А может, не надо? Может, меня оставить в покое? И вот Авраам выходит, и дальше он десятилетиями он ходит и слышит, что Бог ему говорит: рано или поздно у тебя родится сын. А сын не рождается, а у всех вокруг рождается, а у Авраама нет. Он ходит, ходит, ходит. В какой-то момент, через несколько десятков лет, сын рождается, подрастает, и в какой-то момент опять Авраам слышит голос. А, причем это же в Ветхом Завете буквально сформулировано следующим образом: Авраам, вот возьми сына своего любимого, единственного. То есть, понимаете, даже сама формулировка. Вот, то есть это звучит для нашего здешнего уха как издевательство. Ну, просто сказал бы: принеси сына в жертву. А он же вот начинает: нет, вот этого вот своего единственного любимого, которого ты так ждал, возьми, отведи его на гору Моря и принеси его в жертву. И Авраам, это же совершенно потрясающе там описано, Авраам, который в других главах сомневается, спорит с Богом, говорит: слушай, ну что-то у тебя не выходит с рождением ребенка, давай, может, Елиазара, моего слугу, поставим главой моего дома, если как-то вот с зачатием у нас не задалось. Тут никаких сомнений. Он собирает дрова, берет своего сына, любимого, единственного, и идет с ним на гору. И дальше совершенно потрясающая деталь. Прощаясь со своими рабами, он им говорит: вы здесь ждите, мы скоро вернемся. Собирается он принести своего сына в жертву на горе? Да, 100%. Собирается он после этого вернуться с сыном назад и пойти домой с ним живым и здоровым? Да, собирается. Как? Это непроходимое место. Да, да. И в этом смысле у Сергея Аверинцева есть совершенно великолепный комментарий, когда он рассказывает историю молодого отца, ну, который только стал верующим, ну, и такой пыл неофита. И молодой отец читает своему юному ребенку эту историю. Естественно, любой ребенок, услышав историю Авраама, задается вопросом: папа, а если ты услышишь от Бога такой приказ, что ты сделаешь? И Аверинцев говорит, что самое страшное, что может сделать отец, это сказать, считая, что он выполняет волю Бога, что он верующий, что вот он соблюдает букву Писания, сказать: конечно, сыночек, я буду страдать, но я принесу тебя в жертву, раз Богу-то это угодно. И Аверинцев говорит, что почему это страшный ответ? Потому что это просто неправда. Потому что любая встреча с Богом, она может для человека закончиться только одним – спасением. Как? Человек этого не знает. Как можно зарезать своего сына и при этом сделать так, что в жизни станет только больше? Вот вся классическая литература, все классическое искусство, оно стоит именно на таком противоречии. Вот это то, что я как раз предлагаю в следующий раз обсудить на Пушкине в связи с Евгением Онегиным. Как Татьяна делает то, что она делает? Как она видит то, что глазом увидеть совершенно невозможно? То, что ухом увидеть совершенно невозможно? И вот все, весь Гоголь, все, весь Достоевский, конечно же, Чехов, ну, в общем, вот вся наша классика 19 века. Дальше совершенно невероятный Серебряный век. Хармс говорит: меня интересует только чушь. Почему он это говорит? Почему Филонов рисует, рассказывает Шкловскому о том, что он рисует самовисящую картину? И все свои силы вот он пускает на то, чтобы нарисовать эту самовисящую картину. Почему они занимаются, ну, каким-то совершенно с нашей точки зрения, ну, может быть, ну, вернее, тут опять же есть такое объяснение, ну, творческие люди, ну, чудики. Да-да. Ну, самовисящие картины какие-то рисуют. Шилейко вон в Охту ездит с мумифицированной рукой принцессы. Ахматова подсаживает мысли. Да, ну, ну что с них возьмешь, творческие люди. А они зачем все это делают? Они видят, что надвигается катастрофа. И они занимаются тем, что они ее откладывают. Каким способом? Они делают невозможное. Они делают, вот они интересуются только чушью, потому что логика очень простая. Если я начну понимать логику здешних событий происходящих, это конец, это катастрофа. Я потеряю надежду, я сам встроюсь в эти события, поэтому нужно всеми силами охранять самого себя, находясь в сознании Авраама, а не в сознании человека, который понимает, что да, если ты с ножом бросишься, то человек умрет.
0: Помоги себе сам. Лекарство на книжной полке.

0: Маяк. 20.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. В Череповце, в бывшем долгострое на Карла Маркса, началась отделка квартир. Многоэтажка находится недалеко от поликлиники на улице Милютина. Дом не могли достроить 8 лет. Весной этого года владелец здания сменился. Комплекс достраивает компания «Специализированный застройщик Море Групп». Как пояснил глава города Андрей Накрашаев, весной встречался с застройщиком, договорились, что долгострой «Две звезды» будет достроен. Теперь жилой комплекс называется «Сириус». Здесь более 100 квартир. Планируют, что после 1 декабря они будут готовы. Идет внутренняя отделка. Вдоль жилого комплекса застройщик сделает тротуар. Этот же застройщик готов участвовать в аукционе еще на один долгострой – жилой комплекс «Кристалл» в Заречье. В Вологде на площади Революции начали заливать фундамент под фонтан. Как уточнил начальник департамента строительства, благоустройства и содержания территории администрации города Артем Бурдаков, в настоящее время на площади уже уложено 11 200 квадратных метров плитки из общей площади 17 000 квадратов. В Вологде пройдет первый форум некоммерческих организаций города. 9 октября он станет площадкой для обмена опытом, поиска партнеров в совместной работе. Участников также ждут практические мастер-классы от экспертов. Принять участие в форуме может любой желающий, предварительно прошедший регистрацию. Для этого необходимо заполнить форму, размещенную в сообществе НКО города Вологды в соцсети ВКонтакте. Добавим, в 2025 году НКО города реализовали 10 социально значимых проектов. На их реализацию из бюджета муниципалитета было выделено 1 200 000 рублей. В Вологодской области продолжается прием заявок на присвоение почетного звания «Человек труда» в Вологодской области. Звание учредил губернатор Георгий Филимонов в 2024 году для поощрения жителей, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие региона. Как отметил министр труда и социальной защиты региона Александр Ершов, награда является признанием профессионализма, ответственности и преданности своему делу. В апреле этого года звание получили 30 вологжан, представители образования, здравоохранения, ЖКХ, культуры, агропромышленного комплекса и обрабатывающих производств. Работодатели могут направить свои предложения о присвоении почетного звания до 15 ноября включительно. Документ необходимо подать в представительный орган местного самоуправления. В Вологде стартовала декада мудрости, приуроченная ко дню пожилого человека. Она продлится до 8 октября. В рамках декады для вологжан подготовлены мероприятия в учреждениях культуры и на общественных пространствах, концерты, спортивные события и встречи. Кроме того, 1 октября свое 15-летие отметил культурно-досуговый центр «Забота». Он объединяет тысячи вологжан старшего поколения в различных районах города.
0: Спорта.
2: Старший тренер Центра боевых искусств Череповца поделился опытом с коллегами во Владивостоке. Сергей Потапков провел обучающий семинар по традиционному кабудо школы Катори Синтарю. На занятии участники разобрали базовые принципы работы с мечом и телом и познакомились с традиционными формами единоборства. Череповецкие волейболистки взяли золото всероссийского турнира. В Санкт-Петербурге завершился турнир по волейболу «Вектор» среди девушек 2014-15 годов рождения. Ежегодные соревнования собрали в культурной столице команды из Железногорска, Череповца, Москвы, Тобольска и Санкт-Петербурга. Команда «Череповец», в составе которой воспитанницы «Шор» по волейболу 2015 года рождения под руководством тренера-преподавателя Татьяны Лукьяновой, завоевали золотые медали соревнований.
0: Погода на маяке.
2: сегодня в Вологде и Череповце синоптики обещают пасмурную погоду, местами небольшие дожди. Ветер южный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 10, плюс 12 градусов. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Продолжит снижаться. Евгений Масейко, служба новостей.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102,3 FM «Вологда», 102,5 FM «Череповец».
1: В Москве 10 часов.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Средства ПВО за прошлую ночь перехватили и уничтожили 199 украинских дронов самолетного типа над различными регионами России. Об этом сообщили Минобороны. Также там заявили, что наши военные в воскресенье вечером и ночью нанесли новые удары по морским судам, используемым в интересах ВСУ. Один сухогруз с военным имуществом поражен в порту Черноморска, еще один на переходе морем южнее Одессы. Также поражены хранилища с горюче-смазочными материалами в порту Черноморска. И нанесен удар по портовому пункту Вилково в Одесской области, который использовался в ВСУ для переброски военных грузов. В Харьковской области была поражена электроподстанция «Кочеток». В Минобороны подчеркнули, что вооруженные силы России продолжают наносить удары беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической портовой инфраструктуры Украины и морским судам, которые используются в интересах ВСУ. Накануне ведомство предупредило, что удары будут усилены после заявления Зеленского с угрозами активизировать атаки на российские НПЗ. Двое россиян задержаны в Белгородской области и Пермском крае по подозрению подготовки по заданию спецслужб Украины теракта и диверсии. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. По оперативным данным, подозреваемые по заданию украинских кураторов в Перми и Старомосколе вели сбор сведений в отношении объектов оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов для дальнейшего совершения диверсионно-террористических актов. По задержанному в Белгородской области изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство. Также установлено, что он неоднократно привлекался спецслужбами.

0: Владимир Путин поздравил российских учителей с профессиональным праздником. Глава государства отметил, что российские власти продолжат обновлять и делать более комфортными для учеников и преподавателей школы, колледжи, вузы и всю инфраструктуру образования.
1: Обязательно продолжим обновлять, а значит делать более комфортными и для учеников, и для преподавателей школы, колледжи, вузы, в целом всю инфраструктуру образования. При этом важно сберечь и приумножить лучшие традиции отечественной педагогической школы, обеспечить и их преемственность, и гармоничное сочетание с самыми современными методиками. Но какие бы новые технологии ни приходили в школы, уверен, неизменным остается главное – личность учителя. Наше уважение и признательность за ваш каждодневный с полной отдачей труд. Именно вы учите мыслить, воспитываете характер, вдохновляете на добрые дела. Еще раз с праздником, здоровья и благополучия вам и вашим близким. С днем учителя.
0: Добавлю, премьер-министр Михаил Мишустин сегодня в день учителя вручит премии благодарности правительства в области образования. Сегодня же Владимир Путин поздравил таджикского коллегу Эмомали Рахмона с днем рождения. Президент отметил его личный вклад в развитие отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя странами. Рахмону исполняется 74 года. Свои поздравления также ему направили председатель правительства Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Масштабный рейд прошел на стройках Санкт-Петербурга. Сотрудники полиции проверили 617 человек, в их числе 514 иностранцев, сообщает Главное управление МВД по городу и области. Проверочные мероприятия проходили на 4 строительных объектах на Плесецкой улице. По итогам рейда в дежурной части отдела полиции доставлены 6 человек по признакам нарушения миграционного законодательства. Отдельное внимание сотрудники госавтоинспекции уделили транспорту. Проверено 87 автомобилей. По выявленным нарушениям составлены административные протоколы. Эпидемиологическая ситуация по гриппу в России оценивается как стабильная, сообщил директор НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лёзнов. Он отметил, что в этом сезоне вакцины против гриппа полностью обновлены, что свидетельствует о приходе новых штаммов, которым у россиян еще нет иммунитета. Это обосновывает необходимость вакцинироваться, прежде всего, наиболее уязвимым категориям населения – детям, беременным, пожилым людям, лицам с хроническими заболеваниями. Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по всей стране от гриппа привились уже свыше 5 300 000 человек. Кампания по вакцинации продолжается. Ведомства отметили, что наиболее тяжелое течение заболевания среди групп риска демонстрирует вирус H1N1. Пятница может стать самым теплым днем с начала октября в Москве, а после полудня в городе ожидается прогрев воздуха до плюс 18 градусов. Это на 10 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. При этом, несмотря на тепло, возможно, будет дождливая погода, сказал метеоролог. При этом ветер усилится до 7-12 метров в секунду. Как отметил Чешковец, под утро в столице ожидается плюс 6-9 градусов, а после полудня в пятницу воздух прогреется до максимально 18 градусов. Это будет самый теплый день с начала октября. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В Петербурге сегодня облачно, местами дождь, температура воздуха днем до плюс 14 градусов. В Москве также плюс 12-14 и слабые дожди.

0: Судя по всему, это были приступы тревоги.
1: Что?
0: Страха, синдром паники. Могу прописать успокоительное.
1: Эй, взгляни на меня. Я что, на паникера похож? Я похож на паникера?
0: Стыдиться вам нечего, любой невропат...
1: Тебя что, выперли с ветеринарных курсов? У меня был инфаркт.
0: Кардиограмма не подтверждает.
2: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
3: Дорогие товарищи, явился, не запылился Анатолий Яковлевич снова к нам. Здравствуйте, Анатолий.
4: Снова к нам.
3: Так. Значит, праздников на этой неделе у вас никаких
4: нет? На этой
3: нет,
4: но на предстоящих будут, наверняка.
3: Как и денег пока что у вас нет, раз не отчалили, да?
4: Какой вы прагматичный, папаша.
3: Я вас насквозь за 10 лет просветил, да. Здравствуйте, Виктория Олеговна.
5: Доброе утро, Сергей Валерьевич.
6: Будьте здоровы, Виктория.
3: Анатолий Яковлевич, в начале нашей программы у нас сегодня очень плотненько, поэтому не перебивайте меня.
4: Хорошо.
3: У нас много информации для вас.
4: Давай.
3: Значит, смотрите, вы нам, во-первых, поручили смотреть мультфильм японский. Владислав Александрович, вы видели этот мультфильм?
6: Конечно.
3: Видели?
6: Куда ж мне деться?
3: Вот. Тем нашим слушателям, которым недоступны соцсети, в которых ползает, возится Анатолий, я перескажу содержание мультфильма в нескольких словах чуть позже. Но, Анатолий Ильич, мы
4: может,
3: тут
4: меня
3: отмечали...
4: Может, в Максе посмотреть? Я выложу.
3: Прекрасно. Так вот, Анатолий Яковлевич. Да, Анатолий, молодец, садись. Два
4: умничка,
3: рубля. Так вот, Анатолий Яковлевич, у нас был день рождения товарища Фройда. Я знаю, что вы вакановец.
4: Да.
3: Да.
4: Я фройдовец, абсолютный фройдовец.
3: Ну,
4: что
3: послушайте,
4: это не значило?
6: Определить.
3: Вот, скажите, пожалуйста, вот кончено. Пару слов буквально эксперта о том, что сделал Фройд, вот я серьезно сейчас спрашиваю вас, важного такого, да, кроме того, что дал вам работу и таким, как вы.
4: Мне кажется, это самое важное в его жизни, что он сделал по отношению к нам. Мне кажется, остальное не имеет никакого значения.
5: Для вас, да.
4: Для вас тоже.
3: Погодите, но в его учении какой-то хоть смысл есть.
4: Я сделаю вам три передачи про Фрейда. Скоро они будут. Я не буду сейчас забегать вперед. Через пару месяцев у вас будет три передачи.
3: Через пару месяцев?
4: Абсолютно.
5: Когда мы обсосем мультфильм.
4: Абсолютно. Мы будем двигаться, но к Фрейду мы подойдем. Мы двигаемся к Фрейду, не переживайте. Фрейда мы не пройдем.
3: Так, ладно.
4: И у вас будет Фрейд.
3: Хорошо, я понял, что я забыл, к сожалению, пока вот вы отдыхали постоянно.
4: За 10 лет, а насквозь меня видите, да? За 10 лет забыл.
3: Да, что вы... Я вижу, но забываю, понимаете, это... Да. Да, забыл, что вы бесплатно не работаете. Так вот, по запросу. Но, значит, Анатолий поручил нам посмотреть мультфильм, японский мультфильм, да, 12-минутный мультфильм, так что я наскреб кое-как время для этого мультфильма, рисованный, да, и называется он как?
5: Дом из маленьких кубиков.
4: Дом из маленьких кубиков.
3: Ну, не совсем правильный перевод, из кирпичиков скорее, да, там, в оригинале.
6: Правильный перевод, Добин дом.
3: Так, если в этом мультфильме изображен Добин дом, то Добин дому хана.
4: Ничего-ничего.
3: Значит, история следующая.
4: Давайте.
3: Да, история следующая. Да-да-да. Вот вы уже проговорились, да, история в следующем. Нам в начале мультфильма показывают затопленную местность, наступает океан, да, и из этого океана торчат какие-то маленькие башенки. Некоторые уже скрылись, и вот в одной из этих башенок на вершине живет некий мужчина, смотрит телевизор, там ему показывают развлекательное шоу, да, и вода начинает подступать, он лезет на крышу,
6: постоянно
3: надстраивает еще,
6: да,
3: надстраивает еще один этаж из кирпичей, дом становится все уже и уже, да, потому что дом кверху не может расширяться, и однажды он, к нему подплывает коммивый жор, то есть торговец из автобуса, в данном случае из катера, и он видит среди всяких еды и безделушек, а он там регулярно сидит и попивает винцо вечерами, видит костюм аквалангиста с этим, как это называется, сзади-то сидит это, баллоном, да, и он однажды решается опуститься вниз через люки, которые оставлены в этой постройке, все ниже, на самое дно, проплывая через свои воспоминания о том, как в той или иной комнате он становился отцом, женихом, ну, понятно, да, как дети уплывали, и но меня поразил конец, потому что я думал, что, на самом деле, я подозревал, что, добравшись до самого дна, которое когда-то было цветущей долиной, да, он с горя сорвет маску и утопится. А А он всплывает и накатывает просто. А он просто накатывает. Не-не-не, он находит на дне бокал, из которого когда-то выпивал с своим другом, с женой любимой, да? Чокается об него и замахивает, и все, и титры пошли. Плохой мультфильм. Плохой.
5: Он же за трубкой вроде как нырнул.
4: Мы три передачи про этот мультфильм, не переживайте, вы все увидите в этом мультфильме, все вам расскажем. Вот, смотрите, давайте, мы начнем. Давайте потихонечку двигаться. Вот давайте начнем с прошлого. Что было в прошлом? Давайте сравним. В прошлое мы стояли у берега, правильно? И там все держалось на возвращении, на повторе, вот на внутренней верности. И это важно. Дело не в том, что героиня не могла жить дальше. Наоборот, она жила, менялась. Но именно там, у берега, понимаете, однажды случилось что-то настолько важное, что уйти от этого слишком далеко, это значит потерять не только другого, но и часть себя. А вот тут у нас другая история. А вот это не та история, где человек возвращается к утрате, а та, где человек строит над ней жизнь. Если вот там она возвращалась, то тут мужчина строит жизнь. И это совершенно другая психическая позиция. Вот. И она ничуть не менее глубокая, но она принципиально иная. И вот если сказать совсем коротко, то в первой истории утрата сохранялась как место, а во второй она превращается в основание. Вот женское, понимаете, когда я говорю, вот первое это про женское. И вот когда я говорю про женское, я имею в виду, конечно, не просто биологическую женщину, а определенный способ психики обходиться с тем, что не получило завершения. Вот что мы видим. Вот в отце и дочери, которые мы смотрели в прошлых разах, это способность сохранять связь, даже если физически связь не может продолжаться. Это вот способность не превращать любовь в эпизод, например, не вытеснять ее, не заменять и не говорить себе слишком быстро. Ну, проехали, знаете, забыли. Значит, надо жить дальше. Вот там так не говорится. И вот женская психика, она очень часто устроена так, что для нее сохранение связи важнее завершения. Она внутренне эту связь сохраняет внутри себя. И дело не в том, что она не умеет отпускать, а в том, что сначала ей нужно сохранить внутреннюю правду того, что было. Что была любовь, понимаете? Ей вот в этом мультфильме ей важно не предать начало, не вычеркнуть след, который был, или не сделать вид, что того берега никогда не существовало. И поэтому в первой истории любовь живет не через диалог и не через продолжение, а через удерживание и сохранение места. Вот через верность, например, и возвращение к точке, где связь случилась у нее с отцом, или где произошло расставание, утрата. Если совсем просто сказать, то женское здесь делает одну вещь, оно хранит. Вот женское хранит. Вот. И что именно хранит женское? Оно хранит не только образ отца, оно хранит и то состояние, в котором жизнь однажды впервые почувствовалась ей как ощущение себя как живой, как любимой. И вот это решающая разница, потому что если бы речь шла только об отце тогда, то как человеке, то это было бы просто горе по ушедшему объекту. А у нее было ощущение «я любима», «я есть», между нами была связь. И вот женское это способно жить с таким следом десятилетиями внутренне. Хранить бывшего, например, это очень по-женски. Возвращаться к воспоминаниям о том, что было. Вот хранить что-то. Вот женское вообще оно хранит. Вот Пенелопа хранит, правильно?
5: Круз?
4: Что Пенелопа Круз, то есть Пенелопа Круз не уверен, что хранит. Вот. Но Пенелопа из «Одиссея», она да, хранит. Вообще жена хранит, дом хранится. Это что-то очень женское такое, хранить, беречь. Вот. Потому что, знаете, вот она, если вот про ту историю, если это место вычеркнуть, вот эта девочка, если она это место вычеркнет, то исчезнет не только другой, но исчезнет и часть собственного внутреннего основания вот в том мультфильме. Поэтому берег в той истории – это не просто память, а это внутренняя комната, где связь сохраняется. И пространство, где можно не получать ответа, но все равно не считать, что любовь была ложью. Она как бы за это держится. И женщина держится за любовь, за то, что была связь. Вот. И женщина здесь, понимаете, не делает ничего видимого. Она не строит, не перестраивает, не переделывает мир, но она на самом деле делает там колоссальную работу. Она удерживает смысл того, что однажды было прожито ей как настоящее. Это настоящая любовь, настоящая связь. И вот ее задача сберечь. Да.
5: Ну, как бы это да, жизненный опыт, наверное.
4: Не только. Это очень женский, это женский в широком смысле, не про конкретную женщину. Есть женщины очень мужские. Мы сейчас об этом поговорим.
7: Тут мужчина отчаялся, да. Пишет. Как мультфильм-то называется?
5: Дом из маленьких
4: пока
5: кубиков.
4: Сейчас мы говорим про прошлый мультфильм. Вот, смотрите, сейчас мы говорим про отца и дочь. Но сейчас мы переходим к новому мультфильму. Вот к этому. Смотрите, но этого недостаточно. Беречь это недостаточно.
3: Что... Доктор, как думаете, к 35-му-то успеем?
4: К 35-му году успеем, конечно. На большие планы, папаша.
5: Подождите, мы про Фрейда хотели.
4: Про Фрейда будем. Так вот, продолжаем. Смотрите, но важно вот не сделать из такого...
6: А как прошлый-то
4: был? Тихо. Мы три раза...
3: А вот это Мура, где из окна загипсованный сидел, как называется?
5: Это что такое?
4: Бриллиантовая рука. Продолжаем. Так вот, смотрите, женского недостаточно иногда. Вот такого способа отношения к жизни недостаточно. Вот, и важно не сделать из такой формы женского единственный верный ответ на утрату. Это было бы, на самом деле, не совсем правдой. Вот можно оставаться рядом с утратой, хранить пустое место, жить с отсутствием. Это, конечно, огромная психическая работа. Но она требует большой внутренней емкости. И не всякий человек может жить у берега всю жизнь. Понимаете, да? Вот. Есть другой способ обходиться с утратой, и мы сегодня о нем поговорим. Вот тогда... Психика перестает хранить место и начинает создавать форму. Вот «Дом из маленьких кубиков» он про это. Это форма, внутри которой можно выжить. То есть в какой-то момент, понимаете, вместо вопроса «как не предать связь» возникает другой вопрос. Как самому не распасться? Как выдержать?
5: Как дальше жить?
4: Как дальше жить? И именно здесь начинается мужское. Вот мужское, оно не про силу, оно про форму. Вот мужское в «Доме из маленьких кубиков», оно... начинается не с власти, не с доминирования, знаете, или не с эмоциональной сдержанности. Все это такие мужские клише.
5: С двух бокалов.
4: С бокалов абсолютно, конечно, конечно. Так вот, настоящее мужское начинается с другого. С ответа на изменение мира через создание конструкции. Мир изменился, и он создает конструкцию. Вода поднимается, и человек строит новый этаж. Он, смотрите, он же не сидит и не смотрит на воду, в отличие от первого мультика. А он не возвращается вниз, понимаете, снова и снова. Вот. И не делает из места ритуал вот этого возвращения. Он делает то, что умеет. Он создает форму, внутри которой можно продолжать жить. А вот. И в этом есть очень много мужского достоинства на самом деле. А вот. Потому что мужское часто выдерживает боль не через приближение к ней, а через архитектуру. Через порядок, через действие, а через структуру, способность сказать себе: да, мир изменился, я отвечу на это построением чего-то нового. А вот, если сказать совсем просто, то мужское здесь делает другую вещь, оно строит. Вот женское хранит, а мужское оно строит. Но вот что именно строит мужское? Давайте мы двинемся дальше. Вот здесь нужно немножко глубже заглянуть. Вот мужское строит не просто дом, а оно строит расстояние между собой и тем, что слишком тяжело пережить напрямую. Вот то, что в глубине, понимаете, да? Это то, что в глубине него самого, понимаете? От чего он постоянно сохраняет дистанцию. Вот каждый новый этаж, понимаете, это новая дистанция от воды. Вода подступает, и каждый новый этаж, он дает дистанцию какую-то от этого. Это новая форма защиты, новая высота, вот, на которой можно дышать, не касаясь глубины. Вот глубина подступает, понимаете, да? И он от нее немножко убегает. Вот мужчина все время в делах, все время куда-то, чего-то, понимаете, что-то делает. Все время отвлекается от той глубины, которая подступает. А, да. И вот так очень часто устроена мужская психика в жизни.
5: Но не разрешает возвращаться тебе, себе мыслями,
4: да,
5: туда, где было
4: абсолютно
5: там, как-то или и, хорошо, и, или больно.
4: Именно.
5: Или
4: и вот, например, вы часто склонны именно к мужскому,
5: да,
4: способу.
5: Я знаю.
4: Вот, это слышно. Это вот над болью появляется работа, над утратой появляется деятельность, над пустотой появляется ритм, обязанности.
3: Виктория с Владиком про кожаные штаны, а вы артачитесь. Не хотите вспоминать радости. Я представляю, как это было круто. Это
5: ожил,
3: я даже могу
5: Сергей
3: представить.
5: Валерьевич.
3: Да,
5: ожил.
3: Да, да, да. Я вспомнил эту деталь. А вот кабинка. Почему вы не вспоминаете кабинку никогда?
5: Здоров, Сергей Валерьевич, здоров.
6: Мы все вспоминаем.
4: Кабинка дальнобойщик.
3: Мы вспоминаем кабинку, а вы нет. Почему?
6: Словом.
3: Потому что у вас мужское сознание. Ты как мужик.
6: Даже название придумали. Доброкабинка.
5: Вот так вот. Кабинка Добина еще.
4: Должна быть Добин Доби кабинка. Давайте внесем.
6: Кабинка
4: туда.
6: Дом.
4: Так вот, давайте. Смотрите, над тревогой у мужчины появляется контроль. Вот над одиночеством появляется собранность. Надо все время себя держать. Это мужской, но это, понимаете, не про мужчину конкретно, а условно мужской, условно женский. И в каждом из нас есть и то, и другое. Вот. Потому что, понимаете, он удерживает себя от распада таким образом. Вот мужское оно строит не ради красоты, и даже не ради будущего, хотя он это объясняет будущим, а он строит ради того, чтобы не утонуть просто. Вот. И, наверное, не всякое строительство, конечно, рождается из утраты, а может быть, всякое. Вот. Но иногда, наверное, человек строит из желания, из интереса к жизни, из избытка, может быть, из любви к форме. Но строительство, которое становится...
5: Избежать рутины какой-то.
4: Абсолютно единственным способом жить почти всегда что-то прикрывает. Есть люди, которые все время убегают в работу, в дела. Но на самом деле это попытка отодвинуть себя от чего-то, что все время подступает, как вода в этом мультике, она все время подступает. Вот. И такое строительство почти всегда защищает от какой-то глубины. Вот. И когда человек строит, не потому что хочет, а потому что не может остановиться. За этим почти всегда стоит вода. Вот если брать образы из этих двух мультфильмов, то вода, смотрите, в женском варианте, вода – это время. Вода – это, конечно, время. И в женском варианте время не уводит от важного, а оно все время возвращает к нему. Вот жизнь идет, годы идут, проходят, но внутренний человек снова оказывается в одной точке. Поэтому в отце и дочери время – это повтор, возвращение, сохранение связи. А в мужском варианте время переживается не как круг, а как подъем. Вот это не возвращение к одному и тому же месту, а такая жизнь слой за слоем, этаж за этажом, чтобы не быть затопленным тем, что осталось внизу. Потому что оно все время внутри тебя фонит.
5: Вы какие-то странные все-таки психологи, люди. А почему это не может быть обусловлено желанием как-то интересно жить свою жизнь?
4: Ну, смотрите, мы же
5: создавая это... нечто новое.
4: Да, абсолютно. Вы живете интересно свою жизнь, создавая что-то новое. Но он, понимаете, он строит, уходя от воды, вот в этом мультфильме, уходя от того, что подступает, конечно.
6: От памяти?
4: Да, абсолютно. И это все время накопление, отсрочка. Это стройка поверх прошлого.
3: Нет, погодите, минуточку, прозвучали важные слова. Погодите, а вы про кого говорите-то, что строить интересную жизнь? Если бы вы хотели строить интересную жизнь, вы бы из кабинки так и не вылезли бы.
5: Ой,
3: уж эти штанишки, они были с вами бы сегодня. Штанишки-то да. А вот ни кабинки, ни штанцов нету. Не надо врать, Виктория. Не хотите, вы хотите стабильности. Не нужна вам интересная жизнь.
5: Вы мне что-то хотели предложить. Положить?
4: Давайте совсем коротко резюмируем. Давайте
3: коротко. Погодите, у меня есть, Владислав Александрович, у меня есть отрез.
4: Обрез?
5: Отрез. Прикрыться.
4: Обрез. Я перепутал. Обрез. Так вот, смотрите, если совсем коротко, давайте одной фразой. Женское говорит во всем этом, что это все еще длится, и я это сохраню. А мужское говорит, надо жить дальше. Даже если это не было прожито, даже если не было оплакано, все равно жить надо дальше, и жизнь продолжается. И не нужно смотреть назад. Нужно строить и строить и строить. Вот. И женское хранит во времени, а мужское строит во времени. И вот это две фундаментально разные позиции. И мы с вами о них вот дальше и будем говорить. Да, поэтому давайте мы... А, я успел раньше, смотрите-ка.
3: Вы знаете, Анатолий, у меня к вам совет есть. Совет, да, совет. Никогда женщину не проделывайте этот трюк с восклицанием «О, я успел раньше». Да, вот не надо этого.
6: Почему?
7: Нет, говорите так, пожалуй, что достаточно.
4: Вообще должно быть весело, понимаете, в жизни.
3: Конечно.
4: Не нужно.
3: Но они очень не любят, когда над ними смеются.
4: Да, это вообще не важно. Господи, над собой смеяться.

0: российско-израильском центре Реклиник в 2011 году начали удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. Эта методика получила признание в мире как альтернатива большой хирургии. Она не использует скальпель и наркоз и является малотравматичной операцией. Нуклеопластика заставляет грыжу сжиматься, и когда она перестает давить на нерв, боль прекращается. Нейрохирург Реклиник Сергей Сарычев – лидер в России по числу нуклеопластик, признанный эксперт этой методики. Тысячам его пациентов в Реклиник нуклеопластика вернула физическую активность. Малоинвазивные операции в Реклиник, кроме нуклеопластики, включают радиочастотную денервацию, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластику. Она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе, объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью, пока пациент пребывает в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, мини-операции легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева в Реклиник. Телефон Реклиник 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
1: В Москве 10:30. В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. В Пермском крае Белгородской области задержаны двое россиян, которые действовали в интересах спецслужб Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Они передавали на Украину информацию о российских военных объектах и предприятиях топливного сектора. По оперативным данным, задержанный в Старомосколе был завербован после того, как стал жертвой телефонных мошенников. Он выполнял поручения, которые стояли в основном в получении денег от других жертв мошенничества. За каждую такую курьерскую услугу подозреваемый получал комиссию. При задержании у него изъяли готовые к применению самодельные взрывные устройства. Другой агент, задержанный на территории Пермского края, рассказал на допросе, что ему за сотрудничество с украинскими спецслужбами было обещано крупное денежное вознаграждение и вывод на территорию Евросоюза. ФСБ напомнили, что украинские спецслужбы, вербуя россиян, часто сулят им крупные суммы, обещают убежище в странах Европы, но чаще всего не выполняют эти требования. При этом желание получить легкие деньги оборачивается уголовной ответственностью за совершение тяжких, особо тяжких преступлений, по которым предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Венгрия на этой неделе может снять вето на технический этап переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники. Ранее право вето по этому вопросу активно задействовал бывший венгерский премьер Виктор Орбан. Также он блокировал выделение средств Украине. Однако новый глава правительства Петр Мадьяр поручил дипломатам не блокировать отправку Украине и Молдавии писем о возможном открытии двух следующих блоков переговоров, касающихся внутреннего рынка и политики конкурентоспособности. Как сообщает Financial Times, окончательная политическая поддержка открытия кластера будет зависеть от того, примет ли Верховная Рада 12 октября закон о расширении образования для национальных меньшинств. Мадьяр летом заявлял, что Будапешт после соглашения с Киевом по возвращению прав закарпатских венгров не будет препятствовать началу переговоров о вступлении Украины в ЕС. При этом Венгрия по-прежнему против ускоренного вступления любой страны, включая Украину, и придерживается подхода, основанного на заслугах. Сотрудники Росгвардии задержали участников массовой драки в супермаркете на юго-востоке Москвы. Как передает ТАСС, потасовка произошла в магазине на Ферганской улице. В ней участвовали две группы молодых людей. В разгар потасовки приятели одного из участников сбежали, и оставшийся 21-летний москвич применил против нападавших перцовый баллончик. Заметив конфликт, сотрудники службы безопасности магазина нажали кнопку тревожной сигнализации. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали нарушителей по горячим следам. Для дальнейшего разбирательства молодые люди были доставлены в территориальный отдел полиции. Эти и другие новости также читайте, смотрите и слушайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
1: В Петербурге сегодня облачно, местами дожди, температура плюс 12-14. В Москве вот также облачная погода, кратковременные дожди, температура воздуха до плюс 14 градусов.
2: Новости спорта.
3: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Красноярский Енисей обыграл московское «Динамо» со счетом 7-6 в овертайме первого матча финального этапа Кубка России по хоккею с мячом. Позднее в понедельник встретятся хабаровский «СКА» «Нефтяник» и архангельский «Водник». Россиянин Данил Медведев поднялся на 5-ю позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Андрей Рублев на 23-ю строчку, а Карен Хачанов остался 27-м, лидирует в списке лучших итальянец Яник Синер. Тем временем российский теннисист Роман Сафиулин стал финалистом квалификации турнира в Шанхае. Он в полуфинале отбора победил канадца Алекси Галарно со счетом 6-3, 6-0. «Спартак» продлил серию поражений в континентальной хоккейной лиге до 6 матчей. Автомобилист дома неожиданно уступил «Амуру», а «Нефтехимик» обыграл «Сибирь». С подробностями Дмитрий Сухинин.
4: «Спартаку» не хватило 98 секунд, чтобы остановить свою неудачную серию. В домашнем матче с «Борисом» москвичи проиграли по буллитам 3-4. Счет во втором периоде открыл Даниил Гутик, но затем астанчане за короткий отрезок забросили дважды. В одном случае шайба после отскока от лицевого борта оказалась в воротах, во втором Алихан Асетов точно бросил из-за нескольких игроков. «Спартак» отыгрался, когда в меньшинстве Данил Пивчулин перехватил неудачную передачу вратаря Андрея Шутова, а в третьем периоде Лукас Локхарт вывел красно-белых вперед 3-2. Победа была совсем рядом. Но за полторы минуты до середины Тайс Томпсон сравнял счет при игре «Борыса» в шестером. В овертайме голов не было, а решающий буллит реализовал Джастин Бейли. Шестое поражение «Спартака» подряд. В Екатеринбурге получился полный разворот по сравнению с предыдущей встречей команд. Два дня назад автомобилист в сухую победил «Амур» 3-0, теперь с тем же счетом выиграли хабаровчане. Хозяева начали активно, создавали моменты, несколько раз попадали в каркас ворот. В конце второго периода Кирилл Пилипенко реализовал большинство после передачи Виталия Абрамова, а в начале третьего автомобилист получил третье удаление подряд. «Амур» заработал двойное численное преимущество, и Алексей Кручинин сделал 2-0. Екатеринбуржцы сняли вратаря и получили третью шайбу в пустые ворота. «Амур» прервал трех матчевую победную серию соперника. И в Нижнекамске «Нефтехимик» уступал «Сибири» 1-2, но выиграл 3-2. Решающую шайбу забросил 22-летний Виктор Андрейченко. Для него этот гол стал первым в КХЛ.
3: Гол российского полузащитника Кирилла Кравцова помог загребскому «Динамо» обыграть «Вуковар» со счетом 4-0 в матче 1/8 финала Кубка Хорватии по футболу. Этот забитый мяч стал дебютным для россиянина за его новую команду. Поединок между российским бойцом Сергеем Павловичем и бразильцем Алексом Перейрой будет претендентским на титул чемпиона абсолютного бойцовского чемпионата в тяжелом весе. Об этом заявили ТАСС в команде россиянина. Бой Павлович-Перейра пройдет 12 декабря на турнире UFC 335 в Лас-Вегасе. Московский ЦСКА обыграл новороссийскую «Черноморочку» со счетом 35-30 в матче предварительного этапа чемпионата России по гандболу среди женских команд и лидирует в первенстве. В других поединках в воскресенье уфимская «Башкирия» уступила тольяттинской «Ладе» 22-35, краснодарская «Кубань» была сильнее «Астраханочки» 31-24, а волгоградская «Динамо» «Синара» взяла верх над Ижевским университетом 38-22. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
5: Читайте в октябрьском номере журнала «Автопанорама». Стратегия развития автопрома есть, а единой платформе «Быть» расследует Александр Андреев. Электрический гибрид может быть и на газу, анализирует Петр Шкуматов. Сменил профессию журналист и мастер автосервиса. Что общего, рассказывает Антон Чуйкин. Осенняя депрессия за рулем. Чем это грозит, диагностирует Евгений Липовицкий. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+. В новом выпуске Discovery полное погружение в мир приключений. Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира. Узнаем будущее, послушаем гонтонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок. Discovery. Эксперт путешествий. Продажи с 1 октября. 16+.
6: Расскажите про свой сон.
7: Я сплю крепким сном. Слышу плач младенца. Иду к холодильнику, чтобы достать молока. Несу ребенку молоко. А оно черное, Бен. Скажи, что это значит? Только без грязи про мою мамашу.
8: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
9: Итак, дорогие друзья, очередная гастроль в эфире от Анатолия Яковлевича.
10: Да, ну что, продолжаем? Смотрите, и женское, и мужское, они отвечают на один и тот же вопрос.
2: А вот если мы двигаемся дальше в этом. А как быть с тем, что однажды стало слишком важно, чтобы не исчезнуть, и слишком болезненным, чтобы сразу быть прожитым? Вот есть что-то очень болезненное, что случилось, важное. Но как с этим быть? Вот женское отвечает, я сохраню связь. А мужское отвечает, я сохраню форму. Вот форму жизни, где можно жить дальше. То есть расходятся они не в боли, а в способе ее нести. Вот женское и мужское – это на самом деле два ответа на один и тот же фундаментальный разрыв.
10: А я попытаюсь прожить и забыть. Это какое?
2: Я попытаюсь прожить и забыть. Я попытаюсь забыть. Это мужское. Угу. Вас скорее в сторону мужского, если слышно, вот из этих двух вариантов.
10: Мальчик
2: вот
10: Витя.
2: Мальчик Витя, да. А Виктория родилась в Потсдаме 9 мая.
10: Да.
2: И вот это интересно.
11: Это красиво.
2: Очень красиво, очень красиво. Вот.
10: Насыпайте.
2: Вот. Да, да. Да, папаша ушел. Куда он пропал?
11: Он заваривает. Продолжайте.
2: Да, ну хорошо.
10: Клубень заваривает.
2: Клубень, да. Так вот. Так вот, продолжаем. А дело, смотрите, не в том, что один способ глубже другого, а в том, что это два ответа на одну и ту же, собственно, внутреннюю трещину. Одна говорит, я останусь рядом с этим, а и с тем, что было, чтобы не утратить связь. А другой, я построю над этим жизнь, чтобы не разрушиться. И вот женское, оно в большей степени выдерживает связь от отсутствия, а мужское в большей степени выдерживает жизнь через форму. А вот... И там, где женское сохраняет след, память, то мужское создает этаж. И это очень две разные логики времени. Вот в женском варианте время закольцовывается, человек возвращается, а в мужском варианте время насваивается, и человек поднимается выше. И именно поэтому второй фильм, он о непрерывной стройке. Это не о границе и о береге, где стоит женщина, а о вертикали. Вот. И вот конструкция над затопленными комнатами все время появляется. Вот. Но важно, смотрите, не остановиться слишком рано и сказать, ну вот мужское строит, значит проблема решена. Ну типа построил, значит проблема решилась. Конечно, не решена, потому что строительство спасает, но оно не завершает. Оно дает форму, дает верхний этаж, на котором можно жить. Но комнаты-то внизу не исчезают, они же продолжают быть. Вот. И они просто оказываются ниже уровня повседневной жизни. Вот что происходит. Да, и именно поэтому мужской путь так часто выглядит внешне благополучным и внутренне старающимся не слышать то, что звучит внутри. Мужчина не хочет слышать не только женщину, понимаете? Он часто не хочет слышать в первую очередь то, что звучит внутри него самого.
10: Свой голос не
2: абсолютно, который внутренне звучит, собственную боль, которая звучит. Вот человек живет, выполняет функции, он строит, он держится, он поднимается. Но это, понимаете, не значит, что глубина куда-то исчезла, а это значит, что она временно недоступна.
10: Ну вот есть же такие люди, которые все время что-то делают.
2: Абсолютно.
10: И невозможно вот без дела
2: и
10: сидеть.
2: И в этом суть. На самом деле их дело постоянно отдаляет их от внутренней глубины, из которой постоянно что-то звучит.
10: А там
2: тревожное,
10: мысли.
2: Пугающее, угу. Беспокоящее. И вот, понимаете, тут и трагедия...
9: Анатолий,
2: да.
9: Вопрос я заварил. Скажите, пожалуйста, а если вот человек не погружается в работу, так вот с головой,
2: у человека
9: у всех же есть какие-то воспоминания
2: негативные? У всех есть своя собственная стройка. Не обязательно в работу уходить. Можно уходить в телевизор, например. Ну, как-то отвлекаться.
10: В соцсети, например.
2: Ну, как-то себя отвлекать все время, понимаете, да? То есть все время что-то делать. Неважно что. Не обязательно делать что-то продуктивное. Можно просто все время отвлекаться.
10: А может быть, поэтому молодежь сейчас все время в наушниках и слушает музыку,
2: да.
10: Чтобы не быть в тишине?
2: Абсолютно. Чтобы не слышать то, что звучит внутри. А звучит внутри что-то тревожное, пугающее, беспокоящее. А тебе само, может быть, даже, о твоей жизни. И вот смотрите, мужской путь, вот и тут и трагедия, и достоинство одновременно есть вот в этом мужском пути. Мужской путь, он часто связан не с тем, что человек не хочет помнить, а с тем, что он слишком долго был занят тем, чтобы оставаться на плаву. Вот мужской – это оставаться на плаву все время, бороться с жизнью. Но вот быть на плаву – это вот очень хорошая формулировка. И мужское строительство – это на самом деле не отрицание глубины, а это постоянная отсрочка встречи с ней. Вот это очень важное, очень важное и фундаментальное слово – отсрочка. И отсрочка – это не обман, понимаете? А это одна из самых точных форм мужского выживания. Когда мужчина говорит «посмотрим», это на самом деле очень фундаментально мужская вещь. Мужская вещь отсрачивает.
10: Она... Это вот прокрастинация называется?
2: Да, абсолютно. Угу. И она не отрицает
9: нет,
2: утрату.
9: Толик и Вика, это мудрость. Ах, Вика, потому что мудрость. Не надо с кондачка принимать решение. Абсолютно. Не надо.
2: И вот мужская психика не отрицает утрату, а она говорит ей «сейчас не могу, позже». Понимаете? И он, конечно, чувствует где-то внутри, что то, что это его беспокоит. Но если позволить чувствовать прямо сейчас, можно потерять способность жить, работать, держать форму, быть опорой, способность оставаться на плаву. Вот мужчине важно, чтобы это все было, чтобы он мог это выдержать. Поэтому мужчина не забывает, он откладывает, он переносит встречу с болью на потом. Вот потом я об этом подумаю. Не буду думать об этом сегодня, подумаю об этом завтра. Это мужская, скорее, позиция, знаете, на самом деле, глубинно, фундаментально мужская.
10: Скарлетт О'Хара?
2: Да, именно. И вот человек, и она же, на самом деле, мужик в каком-то смысле. Угу. Она строит, она держит, она должна держаться. И поэтому, чтобы держаться, нужно что-то отодвинуть на потом. И вот человек живет, выполняет функцию, он строит, он держится, он поднимается. Да, но все равно внутри него что-то звучит постоянно. И поэтому, понимаете, мужской путь, да, вот именно в том, чтобы остаться на плаву. Это очень важно. Он, может быть, и хочет, понимаете, к чему-то обратиться, прислушаться, но он слишком долго был занят тем, чтобы оставаться на плаву, понимаете? И он не предал глубину, если мы к этому мультику вернемся. Он просто слишком долго не мог себе ее позволить. Не мог позволить себе
9: вернуться. Слушайте, а вот скажите, пожалуйста, а вот да, давайте на примере рассмотрим. А вот Кусто. Он что там искал?
2: А мы с вами Жак Ив? Это прекрасно.
9: Да.
2: Папаша,
9: его батискаф, его батискаф, его шапочка, вот эта нагая шапочка.
2: Вы смотрите, я уже написал две передачи
10: через
2: про фильм...
10: Через 4 месяца?
2: Нет, через месяц. Про фильм Люка Бессона «Бездна», «Голубая бездна». Есть фильм как раз про это, про погружение в воду и про захваченность водой и глубиной. Почему? Про фридайвера одного известного. А вот мы его разберем. Смотрите, мужское строительство – это отсрочка. А отсрочка – вещь двойственная. С одной стороны, она спасает, она дает время, дает не развалиться слишком рано, позволяет прожить годы, вырастить детей, удержать быт, не распасться от того, что когда-то ушло под воду. А с другой стороны, понимаете, любая отсрочка всегда предъявляет тебе счет в итоге. Потому что то, что было отложено, оно не перестает существовать. Оно просто ждет своей возможности стать слышимым. И вот когда-то оно все равно возвращается. Любая отсрочка всегда возвращается. И в этом, понимаете, один из самых трагических, я бы сказал, узлов мужской жизни. Вот мужчина живет часто так, будто еще немножко формы, еще один этаж, еще одна задача, еще один уровень собранности помогут ему окончательно, понимаете, переработать то, к чему он так и не приблизился. А на самом деле не помогает никогда. Вот. Но форма, она позволяет временно удерживать жизнь. Но она не умеет завершать. Вот в чем проблема. И мужской путь, он так часто и дает силу беспокоя, понимаете? Такой вот...
10: Достигаторство такое своеобразное.
2: Абсолютно. Движение без возвращения, собранность без внутреннего выдоха. Вот что происходит. И однажды наступает момент, когда на самом деле становится ясно, что дальше строить можно, но жить глубже от этого уже не получается. Вот, то есть форма, она может удержать жизнь, но она не может завершить твою утрату, которая внутри есть, твою горечь, твою печаль, твою тоску. Вот. И тогда возникает следующий вопрос. Не тот, как строить лучше. Пока мужчина задает вопрос, как построить лучше, как строить эффективнее, быстрее, качественнее. А другой, понимаете, а что происходит в момент, когда верх больше не спасает? Все уже как бы, ну не спасает, это не помогает. Следующий шаг уже становится бессмысленным. Ты это начинаешь чувствовать. Мы в следующий раз именно с этого и начнем. Что происходит? Вот этот кризис среднего возраста, понимаете? Ты понимаешь, что строить верх уже не приносит тебе ничего. Когда форма, понимаете, уже сделала все, что могла. Когда дом стоит, а внутри становится слышно все то, что было отложено. Ты вот строил дом и все время откладывал. И тогда возникает, понимаете, уже следующая точка. Это предел отсрочки. Вот когда ты чувствуешь, что все. И такое бывает у всех внутри. Мы об этом поговорим. Возникает ощущение бессмысленности того, что ты делаешь. Вот оно отсюда растет. Потому что то, что ты делаешь, оно разорвано с тем, что звучит в глубине и всегда звучало. То, что ты делал, это попытка убежать всю твою жизнь. Всю твою жизнь ты постарался, держался, что-то делал. Понимаете, да? А в какой-то момент это ощущение бессмысленности возникает. Ты понимаешь, что оно все равно там где-то в глубине тебя звучит. И все равно о какой-то тоске это все время все равно фонит.
10: А потом тебя накрывает, и мужики начинают искать себе...
9: Так, минуточку, не надо про мужиков сейчас, Виктория. Давайте отвожим на пару минут.
12: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.

0: Маяк.
1: 12-го.
2: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. В Череповце, в бывшем долгострое на Карла Маркса, началась отделка квартир. Многоэтажка находится недалеко от поликлиники на улице Милютина. Дом не могли достроить 8 лет. Весной этого года владелец здания сменился. Комплекс достраивает компания «Специализированный застройщик Море Групп». Как пояснил глава города Андрей Накрашаев, весной встречался с застройщиком, договорились, что долгострой «Две звезды» будет достроен. Теперь жилой комплекс называется «Сириус». Здесь более 100 квартир. Планируется, что после 1 декабря они будут готовы. Идет внутренняя отделка. Вдоль жилого комплекса застройщик сделает тротуар. Этот же застройщик готов участвовать в аукционе еще на один долгострой. Жилой комплекс «Кристалл» в Заречье. В Вологде на площади Революции начали заливать фундамент под фонтан. Как уточнил начальник департамента строительства, благоустройства и содержания территории администрации города Артем Бурдаков, в настоящее время на площади уже уложено 11 200 квадратных метров плитки из общей площади 17 000 квадратов. В Вологде пройдет первый форум некоммерческих организаций города. 9 октября он станет площадкой для обмена опытом поиска партнеров в совместной работе. Участников также ждут практические мастер-классы от экспертов. Принять участие в форуме может любой желающий, предварительно прошедший регистрацию. Для этого необходимо заполнить форму, размещенную в сообществе НКО города Вологды в соцсети ВКонтакте. Добавим, в 2025 году НКО города реализовали 10 социально значимых проектов. На их реализацию из бюджета муниципалитета было выделено 1 200 000 рублей. В Вологодской области продолжается прием заявок на присвоение почетного звания «Человек труда» в Вологодской области. Звание учредил губернатор Георгий Филимонов в 2024 году для поощрения жителей, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие региона. Как отметил министр труда и социальной защиты региона Александр Ершов, награда является признанием профессионализма, ответственности и преданности своему делу. В апреле этого года звание получили 30 вологжан. Представители образования, здравоохранения, ЖКХ, культуры, агропромышленного комплекса и обрабатывающих производств. Работодатели могут направить свои предложения о присвоении почетного звания до 15 ноября включительно. Документ необходимо подать в представительный орган местного самоуправления. В Вологде стартовала декада мудрости, приуроченная ко Дню пожилого человека. Она продлится до 8 октября. В рамках декады для вологжан подготовлены мероприятия в учреждениях культуры и на общественных пространствах, концерты, спортивные события и встречи. Кроме того, 1 октября свое 15-летие отметил культурно-досуговый центр «Забота». Он объединяет тысячи вологжан старшего поколения в различных районах города.
0: Спорта.
3: Старший тренер Центра боевых искусств Череповца поделился опытом с коллегами во Владивостоке. Сергей Потапков провел обучающий семинар по традиционному кабудо школы Катори Синтарю. На занятии участники разобрали базовые принципы работы с мечом и телом и познакомились с традиционными формами единоборства. Череповецкие волейболистки взяли золото всероссийского турнира. В Санкт-Петербурге завершился турнир по волейболу «Вектор» среди девушек 2014-15 годов рождения. Ежегодные соревнования собрали в культурной столице команды из Железногорска, Череповца, Москвы, Тобольска и Санкт-Петербурга. Команда «Череповец», в составе которой воспитанницы «Шор» по волейболу 2015 года рождения, под руководством тренера-преподавателя Татьяны Лукьяновой, завоевали золотые медали соревнований.

0: года на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце синоптики обещают пасмурную погоду. Местами небольшие дожди. Ветер южный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 10, плюс 12 градусов. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Продолжит снижаться. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. «Маяк».
1: В Москве 11 часов.
0: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Жители Перми, завербованного СБУ, удалось задержать на этапе подготовки диверсии. Об этом сообщил оперативный сотрудник ФСБ. По данным спецслужбы, 20-летний мужчина по заданию украинских спецслужб устроился на оборонно-промышленное предприятие Пермского края. Ему была поставлена задача собирать и передавать вражеской стороне разведывательные данные об организации охраны и безопасности предприятия, наиболее уязвимых объектах инфраструктуры завода для последующего совершения теракта, который должен был повлечь приостановку деятельности предприятия и подрыв экономической безопасности и обороноспособности России. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На допросе он признался, что за сотрудничество с украинскими спецслужбами ему было обещано крупное денежное вознаграждение и вывоз на территории Евросоюза. Также ФСБ сообщило о задержании жителя Белгородской области, который в Старом Осколе собирал информацию о топливном объекте для дальнейшего совершения диверсии. У него изъято готово к применению самодельное взрывное устройство. Также установлено, что он неоднократно привлекался спецслужбами Украины в качестве курьера, которому обманутые мошенническими колл-центрами граждане России передавали свои деньги. Средства ПВО за ночь прихватили и уничтожили 199 украинских дронов самолетного типа над различными регионами России. Об этом сообщили в Минобороны. Также там заявили, что российские военные в воскресенье вечером и ночью нанесли новые удары по морским судам, используемым в интересах ВСУ. Один сухогруз с военным имуществом поражен в порту Черноморска, еще один на переходе морем южнее Одессы. По данным российских военных, также поражены хранилища с горюче-смазочными материалами в порту Черноморска. Войска нанесли удар по портовому пункту Вилково в Одесской области, который использовался в ВСУ для переброски военных грузов. В Харьковской области поражена электроподстанция «Кочеток». Минобороны подчеркнули, что вооруженные силы России продолжают наносить удары беспилотниками по объектам энергетической портовой инфраструктуры Украины и морским судам, используемым в интересах ВСУ. Накануне ведомство предупредило, что удары будут усилены после заявления Зеленского с угрозами активизировать атаки на Россию.

0: профессиональным праздником глава государства записал видеообращение к педагогам. В нем президент отметил, что учитель – это не просто профессия, а миссия, требующая мудрости, терпения и постоянного внимания к детям.
1: Очень важно, чтобы ребята, школьники, студенты, вне зависимости от того, где они живут, чувствовали себя частью большой единой страны. С самого детства учились с уважением относиться к разнообразию культур и самобытных традиций нашего многонационального народа. Понимали силу и значимость ценностей, которые объединяли его на протяжении веков. Такая работа педагогов должна идти постоянно. И особенно сейчас, в год единства народов России. Именно общие ценности, общее видение будущего во все времена помогали нам определять свой собственный путь и уверенно идти вперед.
0: Российские власти продолжат обновлять и делать более комфортными для учеников и преподавателей школы, колледжа, вуза и всю инфраструктуру образования, сказал Владимир Путин. Мэр Краснодара Евгений Наумов покинул свою должность, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Там уточнили, что об этом решении было объявлено на сегодняшнем заседании городской думы. О причинах неизвестно. Временно исполнять обязанности главы Краснодара будет первый заместитель мэра Дмитрий Васильев. Наумов руководил администрацией с 9 ноября 2022 года. Свыше полумиллиона жителей Московской области прошли вакцинацию от гриппа с начала прививочной кампании. Об этом сообщил журналистам зампред правительства, министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин. В Минздраве Подмосковья напомнили, что жители региона могут бесплатно привиться от гриппа. В взрослых поликлиниках и во время выездов мобильных комплексов дети тоже в поликлиниках, а также в образовательных учреждениях, школах и детских садах. Прошлая ночь в Москве стала самой теплой с 1946 года. Температура воздуха на ВДНХ составила плюс 9,4 градуса, сообщила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, ранее самой теплой считалась ночь на 5 октября 2025 года со значением плюс 7,5 градуса. Эти и другие новости также читайте, смотрите и слушайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность, временами дожди, температура воздуха плюс 12-14 градусов, ветер юго-западный до 8 метров в секунду. В Москве облачная погода, местами также пройдут дожди, температура воздуха плюс 12-14 градусов. Давление придет норма, составит 746 миллиметров ртутного столба. В эти минуты в российской столице в некоторых районах идет дождь, воздух прогрелся уже до плюс 11 градусов.

0: физики и лирики.
1: Друзья, утро понедельника, 11.09, уже практически 10, 11.10. Артем Новиченков, Александр Пушной с нами. И сразу же Антон Цобин к нам забежал на огонек. Я напомню, что Антон у нас старший преподаватель Института лингвистики РГГУ и Школы лингвистики и Высшей школы экономики. Естественно, поговорим мы сегодня о чем? О словах. Какие слова поменяли смысл до неузнаваемости?
2: Привет, Антон. Антон, здравствуйте.
3: Доброе утро.
2: Как ваше настроение?
3: Отлично, я ведь на маяке.
1: Слушай, вот молодец. Маяк, кстати, тоже поменял значение. Раньше-то это была такая башня с фонариком, а сейчас вот смотри-ка что.
3: Оказывается... Но я бы тогда уже и в этот раз перебил вас, потому что изначально маяк тоже был другой.
1: Так.
3: Глагол «маять» в древнерусском языке обозначал «махать». То есть маяк — это тот, кто машет, тот, кто подает знаки, ну, каким-нибудь флагом или чем-то еще.
2: А «маять» — это «махаться»?
3: По сути, да, только не в том значении, которое у нас сейчас, такое жаргонно-разговорное «драться». «Маяться» — это, ну, тоже так, не знаю, развиваться, вот когда тебе непрекаянный такой, как флаг, который на ветру получится. Ну, и так вот человек, который мается, он тоже
2: непрекаянный. Хорошо, тогда теперь слово «непрекаянный» возьмем. То есть, да, тут очевидно очень интересная история.
1: Хватает лучше за слова его будет хватать.
2: Так и пойдем, да, гиперссылочно.
3: Вот тут, конечно, сложнее. Давайте я лучше вас поймаю за слово «гиперссылочно» и поговорим про слово «ссылка». Потому что с ним понятнее. А «непрекаяться» тут мне «непрекаянный» все-таки нужно словарь смотреть.
2: Древнегреческий, насколько я помню.
1: Ссылка?
3: Не знаю, не знаю. Нет, ссылка наша, ссылка «ссылать», но тут как раз хороший пример в сравнении с «маяком». Вообще слова, которые поменяли значение, можно, ну, я бы так сказала, разделить на три группы.
1: Так.
3: Во-первых, слова, которые сохранили старое значение, но сейчас чаще используются в новом. Типа «ссылка». Мы знаем ссылку, в которую там ссылали декабристов куда-нибудь в Сибирь. И сейчас гораздо более частотное значение — ссылка в интернете, переход на другую страничку. Это один тип слов. Вот часто приводят такое предложение: «мальчик склеил модель в клубе». Которая в 80-е
2: Советский
3: годы.
2: Советский баян такой.
3: Ну да, да, да. В 80-е годы мальчик делает модель самолета, в 2020-е клуб ночной, а модель женщина, ну и склеить, понятно, там, вызвать интерес к себе. Вот, это одно. Второе — это слова, которые полностью поменяли свое значение. Вот мы поговорили про маяк, это уже не человек, который машет. Или вот, допустим, поезд. Изначально поезд, слово существовало еще до поездов, до железной дороги, так называли просто какую-то вереницу. Караван верблюдов — это поезд. Свадебный поезд — это когда много повозок на свадьбу из одной деревни едут в другую.
1: Ну,
3: это...
1: сейчас, кстати, вот когда машина в машину въезжает, потом в нее въезжает еще, внижает еще, их называют паровозик. Ну, как бы так ласково. Но если там нет жертв, то это можно, в принципе, и так назвать.
3: Ну да, вот, получается, что слово полностью сменило свое значение, и старое уже никто не помнит. Ну, есть еще третье, когда новое значение возникает заново, вернее, не так, у слова появляется другое значение, но это случайное совпадение. Например, слово «бот», которое раньше значило либо вид лодки, либо обувь. А сейчас «бот», сокращение от «робот», ну вот, такой чат, который имитирует человека. Это случайное совпадение, поэтому тут про изменение значения скорее говорить нельзя. Это просто такие два омонима, которые вот возникли в языке. Вот. Ну, еще отдельно, не даю вам сказать слово, стоят слова, которые из других языков пришли, там они поменяли значение, а в русском значение уже новое. Ну, допустим, педагог — это в Древней Греции раб, который возит детей в школу. Потом уже в греческом оно меняется на преподавателя, и уже в этом значение приходит к нам.
1: И там где-то рядом еще какие-то каникулы, по-моему, тоже.
3: Каникулы, да, это время, когда появляется собачья звезда, то есть Сириус, то есть летнее время. Ну и вот это уже из латинского языка. Дальше летнее время переходит на время отдыха, и каникулы теперь могут быть не только летними, но и зимними, когда никакого Сириуса в небе нет.
2: Антон, скажите, а вот это изменение значений слов, да, ну, например, слово «прекрасный», да, это хороший пример? Или «прелестный» возьмем слово, да, там же от слова «лесть», корень, да. Насколько это меняет мышление человека? Или это просто слова как инструмент реальности и на наше мышление особо не влияет?
3: Это сложный вопрос. Есть такая гипотеза лингвистической относительности, что язык влияет на наш образ мысли. И, соответственно, то, какие у нас слова есть, влияет на то, как мы думаем.
2: То есть это гипотеза? Так?
3: Это гипотеза. Ее невозможно опровергнуть, но ее можно пытаться подтверждать. И есть разные эксперименты, которые показывают, что некоторое влияние есть. Ну, там, в экспериментах про синий и голубой носители русского языка быстрее тыкают в квадратик нужного цвета, чем носители английского, у которых то и то называется blue. Но это разница там в миллисекунды.
2: А если будем говорить о чувствах, то есть какие-то слова, отражающие определенный спектр чувств, есть в языке, скажем, тоска в русском языке, там, да, в английском точного такого слова нет, то разве это не позволяет нам точнее называть там те или иные состояния, собственно?
3: Это еще дальше уходит, потому что это еще сложнее проверить. Мы это не можем подтвердить, мы можем скорее только философствовать. Есть лингвисты, которые считают, что существует так называемая языковая картина мира, где действительно у нас есть некоторые значимые слова, отражающие наши культурные взгляды, наше мировоззрение, и вот тогда берут и сравнивают русскую тоску и английские аналоги. Русское слово «авось» и то, что в других языках этого нет. Или там грамматика, что в русском у нас много безличных, там типа «мне приснилось», «мне привиделось», а в английском «I dreamed», то есть «я». Приснил буквально.
2: И то же самое, у меня есть друг по-английски, будет «я» — это подлежащее, главное слово, а в русском языке «друг» будет главное слово.
3: Да, но проблема в том, что, например, в древнеанглийском языке было устроено как в русском. Ага. В древнеанглийском языке, точнее, в русском языке тоже иначе это было раньше устроено. То есть если мы считаем, что язык нам достался в наследство, то язык, во-первых, отражает все-таки мировоззрение предыдущих эпох, а не современный язык, меняется медленно. А во-вторых, сам язык при этом тоже меняется, и если мы смотрим на язык современный, что-то говорим про культуру, то это не совсем корректно, потому что раньше было иначе. Так что это все-таки такой довольно далекий уход в то, влияет ли это на наше мышление. Скорее нет.
1: Не только слова поменяли смысл до неузнаваемости, но и наша тема чуть не поменяла до неузнаваемости направление. Про конкретные мы слова говорим, а что у нас там с, например, вот «Господь» и «Господин»? Вроде господин-то это человек, а Господь это Господь.
2: Сегодня зашел на маяк, говорю: «Доброе утро, господа». А мне говорят: «Доброе утро, господин охранники».
1: Охранники, они просто это, они очень, у них много зеркальных нейронов. Зеркальные нейроны, поэтому они пытаются с тобой разговаривать на твоем языке.
2: Что с господами у нас, Антон?
3: Тут все просто. Это тот, кто владеет. Соответственно, и тот, кто доминирует над кем-то. Поэтому и Господь, тот, кто выше, мы говорим, Всевышний, и Господин, тот, кто выше нас по социальному статусу. Ну вот, допустим, сам глагол «доминировать», который я упомянул, это латинское «доминикус», которым тоже называли Бога.
2: Святой,
3: в,
2: да?
3: Латыни.
2: Ну, «Домини».
3: Буквально «господствующий». Например, «воскресенье» в романских языках «доменика», там, допустим, в итальянском «диманш» французское, это «день Божий», «день Господен». Вот тоже «день доминирующего», тут кто правит.
1: А «воскресенье», кстати, это вот там поменяло значение?
3: Воскресенье, ну, во-первых, появилось новое значение, не только человек, который возвращается из мира мертвых, но и седьмой день недели. Тут скорее про саму неделю интереснее, что в древнерусском языке и во всех современных славянских, кроме русского, это обозначало именно воскресенье, слово «неделя». Потому что этимологически это «не делать», то есть выходной день, день отдыха. А в русском языке оно перешло на все семь дней. Вот к вопросу про то, влияет ли это на наше мышление, отражает ли это то, что если все остальные славяне не делают только один день недели, то у нас семь.
1: Никто ничего не делает.
3: Вряд ли все-таки.
1: Ну да, да, да.
2: А у вас есть любимое вот слово, которое
1: поменяло значение?
2: Да.
3: Ой, их у меня много.
2: Ну, поделитесь вашими фантазиями.
3: Хорошо, давайте несколько моих любимых. Во-первых, я очень люблю слово «самолет». Казалось бы, оно должно появиться, когда появляются самолеты. Ну, во-первых, у нас есть ковер-самолет, который явно появляется сильно до эры аэронавигации.
1: Ну, смотри, а самолет просто, ну, получается, если слово разбирать, то это то, что само летит.
3: То, что само летит.
2: Летатло.
3: Да. И поэтому в русском языке слово «самолет» использовалось задолго до вот, аэропланов. Например, так называли такой плот, который якорем прикрепляли к земле в центре реки, в центре фарватера. И делали это в тех местах, где русло устроено так, что если его отпустить, он сам переплывает на другой берег. Ну, а плот, который плывет по воде, он как будто бы летит. Вот такое называли самолетом. Потом в 19 веке была основана пароходная компания, которая называлась «Самолеты». Дальше самолетами стали называть эти пароходы. Так же, как, не знаю, в 90-е годы в Москве ходили маршрутки фирмы «Автолайн», и эти маршрутки все называли «Автолайнами». Ну, также вот эти вот пароходы все называли самолетами. А когда сами самолеты появились, их так не называли. Самолеты — это были пароходы, а само слово, а то, что мы сейчас называем самолетами, это было аэропланы. А дальше аэропланы вытеснились, а самолеты переехали вместе с уходом пароходов. Ну, мы это сейчас все-таки редко используем.
1: То есть самолеты и поезда — это слова, которые появились раньше, чем самолеты и поезда.
3: Да, мне очень нравится эта история.
1: Так.
2: Еще что там у вас?
3: Что еще? Ну, например, давайте возьмем слово «глаз». Такой довольно известный пример, но очень уж красивый. Опять же, во всех славянских языках орган зрения называется «око», так же, как в древнерусском.
2: Как окно – это связанное слово?
3: Да, конечно. Окно – это, по сути, глаз здания, глаз дома, да. Так же, как вот глазок в двери – тоже такая же связь. Ну вот. А глаз – это в древнерусском языке было шарик. Что-то, какой-то округлый предмет. В одной из летописей есть такое леденящее душу описание, как дети по весне бегали вдоль реки и собирали глаза. Но это имеется в виду, конечно, не очи человеческие, а камушки, которые за зиму льды обточили до круглого состояния, чтобы в них играть. Или там вот есть глазы стеклянные, тоже в одной из летописей, это стеклянные шарики. Ну а дальше это, по сути, же организм, такой метафорический перенос, глаза — это шары. Ну и вот, точнее, очи — это шары.
2: Которые можно выкатить.
3: Да, да. Поэтому сначала это просто глазное яблоко, а слово «глаз», а дальше это переходит уже на все очи, очи уходят в такой высокий стиль.
1: Сразу получается, что лупоглазенький, это, в принципе, нормально совершенно звучит.
2: Совершенно.
1: Потому что окружность, да, она же такая выпуклая.
3: Да.
1: Так, что там еще у нас?
3: Что еще?
2: Ваш фаворит, Антон.
3: Ну, своих фаворитов я уже назвал. Давайте что-нибудь еще красивое. Пищу давайте перейдем. Утро есть хочется. Вот сыр, например. Многие люди удивляются, почему сырники называются сырниками, если они не из сыра делают.
1: Да, логично.
3: Творожники. Потому что в древнерусском языке слово «сыр» обозначало любой кисломолочный продукт. И в первую очередь именно творог. И поэтому, допустим, в болгарском языке до сих пор есть слово «сирене» и есть слово «кашкавал», которые различают мягкий сыр, тот, который мы вот словосочетанием называем, и твердый сыр, который мы просто сыр называем. Но в древнерусском сырники образовались еще тогда, когда слово «сыр» значило творог, а уже потом у слова «сыр» произошла эта смена значения.
2: Антон, а почему вы говорите творог, а не творог? Вот насколько я помню, творог это скорее вот такое деревенское, да, а творог городское.
1: По-моему, почему так вы... и так можно.
2: Ну,
1: как там?
2: Нет, это как, норма как двойная, вас, да. Антон? Расскажите, почему вы используете с ударением второе слово?
3: Вот если я за собой следил, по-моему, я сказал с обоими
2: вариантами. Нет, два раза.
3: Ну ладно, переслушаю.
1: А не, но на самом деле так и так можно. Да,
3: да, можно да, так да. и так. В словаре для радиоведущих есть какое-то рекомендуемое. Все время забываю, какое
2: творог,
3: тут
2: творог.
3: Ага.
2: У нас тут лежал в студии долгое время. Творог. Я его штудировал, да, был творог там.
3: Студировали штудинера?
2: Ну, вот, кстати говоря, это интересно словосочетание, да.
3: Да, на всякий случай штудинер автор этого словаря. Вот. Этимологически оно было творог. А потом уже ударение перешло. То есть более старое такое. Я на самом деле то так говорю. Как-то себя решил ради интереса переучить, переучил.
2: А можете сказать, почему иногда слова меняют род? Например, «облак» было, стало «облако». «Фильма» была изначально, да, вот из Эйнштейна. Читаем статьи, стал «фильм». С чем это связано и зачем это нужно языку?
3: Тут два вопроса. Во-первых, зачем нужен языку род? Не зачем, так сложилось. Язык может обходиться без рода,
2: человеку
3: типа английского.
2: Зачем, скорее?
3: Человеку, потому что так устроен язык. Человек не может сказать, все, я откажусь от рода в моем языке. А язык вот нами управляет,
1: нас,
3: не в смысле...
1: У нас род тоже, по-моему, не... То есть в каком-то определенном только варианте есть. Но я к тому, что там... Это же как-то связано с падежами, по-моему, нет?
3: Нет, тут другая история. У существительных род есть всегда. Другое дело, что бывают существительные, которые могут изменить свой род, у которых есть вариативный род. Понятно, что род нужен для одушевленных существ, потому что род коррелирует с биологическим полом. А у неодушевленных предметов это некоторая причуда языка. Бывают языки без рода, типа английского, хотя в древнеанглийском был. Бывают языки, в которых родов гораздо больше, типа африканских языков или некоторых языков Кавказа. Там родов может быть 4, 5, 10, 15. Если 10-15, то они уже какие-то осмысленные. Один род у длинных предметов, другой у круглых, третий у сделанных людьми, четвертый у животных и так далее. То есть это осмысленные рода. Наши — это случайное разделение. Зачем это нужно? Это такой совершенно отдельный разговор про грамматику. А почему меняют род? Потому что, как мы уже говорили, язык склонен к изменениям. И эти изменения вот в каких-то словах, которые, например, изменяются, похоже, слова среднего и мужского рода, вот как раз про падежи, склоняются одинаково. Если вы посмотрите на родительный падеж там слова «стола», то вы не знаете, оно было «стол» или «столо». Как «облако», «облака», «стол», «стола». И поэтому мужской может переходить в средний и наоборот. Что касается мужского и женского, типа «фильм-фильм», это заимствованиями. Бывает, потому что когда заимствования приходят в язык, они же приходят из языка, могут приходить из языка без рода. И поэтому в русском языке они могут быть оформлены по разной модели.
2: Ну, и какое-то время они могут, я так понимаю, подвисать между нормами, пока не устоится какая-то единственная, как фильма.
3: Да, например, бензин бензина тоже существовал в двух родах.
2: Жираф-жирафа или другое?
3: Да, жираф-жирафа тоже хороший пример. Жираф сейчас скорее устаревшая, жираф устоявшийся. Вот тоже, пожалуйста.
2: А про самку жирафа нельзя сказать, что она жирафа?
3: А, можно, но будет непонятно, это вы используете форму жирафа как аналог формы
2: жираф.
3: Шла
2: жирафу, что-то понятно.
3: Нет, а, да. Тут уже глагол.
1: Сама жирафа, расскажет. Главное, не поймет это все.
3: Вот жираф как раз очень хороший пример. Во французском языке жираф женского рода, и поэтому сохраняется женский род. Но так как она заканчивается на «ф», а на «ф» она заканчивается слово мужского рода, появляется мужской род. Ну и вот два варианта такие.
1: Жираф на французском. А скажи, пожалуйста, а вот куда нам вот эту группу слов, она, конечно, они не поменяли значение, но они тоже немножко изменились. Ну, как, например, там памперс, ксерокс, вот эти все названия фирм, которые раньше были фирмами, а потом стали предметами. Или только у нас это так?
3: Нет, это не только у нас, это много где бывает. Ну вот мы привели сегодня уже пример про автолайны, вот эти вот, или пароходы, в смысле самолеты, значит, не пароходы. У этого даже есть термин, я к своему стыду забыл его сейчас.
2: А никому не особо не важно,
1: назови любой.
2: Любой термин.
3: Потом кто-нибудь в комментарии придет, будет ругаться. Так или иначе, действительно, имена собственные, названия фирм приходят в имена нарицательные. В монгольском языке есть слово «канон», потому что у нас первые копировальные автоматы, аппараты были ксероксы, а у них первые были кэноны. Ну, у нас стало ксерокс, у них стало кэнон, ну, канон.
1: Ксерить, скорее, у нас даже ксероксом не называлось ничего, а вот отксерить, это да, это глагол появился.
3: Да, да, оттуда, собственно, и появился вот название ксерокс.
2: Эпонимы я загуглил.
3: О, супер, спасибо большое.
2: Можете пользоваться, пожалуйста.
3: Эпонимы, вот.
1: Так, и получается, что это не изменение, да, значений все-таки?
3: Ну, в каком-то смысле изменение. Или приобретение, потому что имени собственного как такового нет значения. Оно может быть, но оно незначимо. Вот, например, была такая испанская фирма Unitas. Unitas значит единство по-испански. И они, как можно догадаться, выпускали сантехнику. Дальше сантехника к нам пришла, и вот это мы читаем, так написано «Унитаз». Ну, отлично, видимо, эта штука так и называется.
1: То есть это единение
2: это,
1: вообще.
2: Это метонимия какая-то лингвистическая.
1: Получается, что унитаз — это единение, видимо, да, с самим
2: бытием,
1: собой.
2: С
1: самим собой, да, и с бытием. Слушай, а так получается, вот магнитофон, я слышал, что это тоже, вот это модное слово, напомни еще раз, как оно называется.
2: Эпоним.
1: Эпоним, да. То есть магнитофон, на самом деле, это название фирмы, которая выпускала магнитофоны, но само название магнитофон в названии фирмы, это же уже магнитный фон, то есть там оно состоит из каких-то частей, которые объясняют, собственно, принцип действия.
3: Да, ну, может быть осмысленно, конечно. Так же, как вот с ксероксом тоже, ксерография — это сухое воспроизведение, сухое письмо, буквально такой, ну, так метод назвали, и поэтому сама фирма выбрала себе это слово.
2: А царь ксеркс, он сухой, получается, или это совпадение?
3: Нет, это совпадение, это из другого языка. Ксеркс — это в нашем воспроизведении, а в древнеперсидском он там как-то иначе звучал. Вот. Про магнитофон, кстати, не знаю, надо посмотреть, действительно эпоним или нет. Джип,
2: много
3: вот,
2: еды.
1: Джип, да. Джип хороший, да. Ну, и, да, кстати, про само название слова джип там тоже ругаются, не могут определиться, кто там что придумал. А есть ли в русском языке такие слова, которые, ну, касаются, например, там каких-то эмоциональных составляющих, хотел я спросить, но уже не спрошу, потому что 10 секунд у нас осталось, только мы, друзья, напомним вам, что Антон Сомин был с нами, а какие-то есть, может, у Антона там телеграм-каналы, что-то надо рекламировать?
3: Вот надо завести.
1: А,
3: в следующий
1: надо завести.
3: Раз заведу
1: мы,
3: и порекламируем.
1: Значит, Антону требуем, чтобы он в соцсетях появился, и мы будем туда ходить.
2: Спасибо,
1: и наслаждаться.
2: Антон.
1: Спасибо тебе большое.
3: Спасибо вам.
0: Физики и лирики. Российско-израильский центр «Реклиник» в 2011 году начал удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. И сегодня эта малотравматичная методика остается альтернативой большим операциям, получив мировое признание. Нуклеопластика позволяет сжать грыжу, освободить нерв и устранить боль. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Нейрохирург «Реклиник» Сергей Сарычев – лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик. Специалист экспертного уровня. Тысячи его пациентов вернули утраченную физическую активность. При боли в спине малоинвазивная хирургия в Реклиник не ограничивается удалением позвоночных грыж. По показаниям выполняются радиочастотная денервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операция операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Райклиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.

0: В Москве 11:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Расчет самоходной артиллерийской установки МСТА-С группировки «Север» выпустил более 900 снарядов по позициям ВСУ в кольце окружения с момента образования Волчанского котла в Харьковской области. Об этом рассказал РИА Новости командир орудия с позывным «Авангард». По его словам, котел сужается. В тесной связке с расчетом беспилотных систем артиллеристы прокладывают нашим штурмовикам путь, чтобы им легче было выполнять задачи. Боец рассказал, что расчет работает в круглосуточном режиме, планомерно уничтожая опорные пункты, скопление техники и живой силы противника. Особое внимание уделяется ликвидации пунктов управления беспилотниками и нарушению логистики в тылу врага, чтобы пресечь подвоз боеприпасов. Обвиняемую в убийстве предпринимательницы Елены Церетели и ее дочери в Москве частично признал вину. Об этом сообщили РИА Новости в Следственном комитете России. Там добавили, что с участием фигуранта проведена проверка показаний в гараже на территории Новой Москвы и в квартире на Жулепинском бульваре, где он подтвердил ранее данные показания. Обвиняемый признался, что после убийства пытался скрыть следы преступления. Сегодня суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте Таймураза Гагиашвили. Напомню, после двойного убийства он скрылся, задержали его в Воронежской области, откуда этапировали в Москву. В Иркутской области ликвидировали медведя, который пробрался в жилой вагончик в Казаченско-Ленском районе, убил мужчину, об этом сообщили в полиции. Ранее стало известно, что двое мужчин погибли от нападения медведя в Приангаре. Один случай произошел 2 октября в лесном массиве в районе устья реки Илим в Усть-Илимском районе. Там медведь напал на 71-летнюю мужчину. Второй инцидент произошел в воскресенье в 300 километрах от поселка Магистральный в Казаченско-Ленском районе. Животное пробралось в вагончик, где жил 55-летний работник предприятия. В результате мужчина погиб. Сегодня зверя выследили и ликвидировали охотники. Премьер-министр Педро Санчес объявил о роспуске парламента и внеочередных выборах в Испании. Они пройдут 29 ноября. Такое решение глава правительства принял после того, как Конгресс депутатов не поддержал 2 декрета в сфере жилья, одобренные правительством. По плану, очередные всеобщие выборы должны были пройти только в следующем году. Совет министров утвердил указ 29 сентября на фоне роста общественного недовольства из-за сложившейся в этом секторе ситуации. По данным агентства ЭФЭ, среди мер, которые фигурировали в декретах, значилась защита от выселения, ограничения на спекулятивную покупку жилья, регулирование сезонной аренды, введение НДС в размере 10% на туристические апартаменты и другие предложения. В последние дни на фоне жилищного кризиса в разных городах Испании прошли акции протеста. В Мадриде крупная манифестация состоялась после выселения пожилой женщины, которой пришлось покинуть съемное жилье после 70 лет проживания в нем. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге сегодня облачная погода, местами дожди, температура до плюс 14 градусов. В Москве также плюс 12-14 и небольшой дождь.
1: Новости спорта.
2: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Сборная России по футболу прилетела из Екатеринбурга в Нижний Новгород, где 6 октября в товарищеском матче встретится с командой Нигерии. Об этом сообщает ТАСС. Ранее подопечные Валерия Карпина выиграли в товарищеском матче в Екатеринбурге у команды Намибии 6-0, а в Казани взяли верх над иранцами 2-0. Петербургский «Зенит» с минимальным счетом обыграл белорусский «Батэ» в товарищеском матче, а московский «ЦСКА» был сильнее тульского «Арсенала». Подробности рассказывает наш обозреватель Виталий Павлов.
3: В паузу на игры сборных футбольные команды проводят товарищеские матчи. «Зенит» в Петербурге сыграл против белорусского «Батэ». Сине-бело-голубые уверенно контролировали мяч, создавали моменты, но до перерыва так и не сумели отличиться. Во втором тайме особенно выделялся в составе хозяев Джон Джон. У него было несколько классных возможностей, но белорусов постоянно выручал и вратарь Данила Сокол. Однако на 73-й минуте вторую желтую карточку получил Никита Нескоромный из «Батэ». Оставшись в меньшинстве, белорусская команда все-таки пропустила, причем довольно быстро. Красивый удар метров с 20 удался Ивану Шаталову. В итоге гол 18-летнего футболиста «Зенита» так и остался единственным в матче. Главный тренер петербуржцев Сергей Симак тоже отметил после игры, что не порадовала реализация момента. ЦСКА, в свою очередь, провел товарищеский матч против тульского «Арсенала». Армейцы сыграли на базе в Ватутинках без зрителей. На 8-й минуте отличился форвард москвичей Лусяна Гонду. На 18-й преимущество ЦСКА выросло из-за автогола соперника. Арсеналу удалось отыграть один мяч усилиями Рашида Магомедова, но победную точку для армейцев поставил воспитанник клуба Иван Тарасенко. Команда Дмитрия Гдесамова в итоге выиграла со счетом 3-1.
2: В еще одном поединке «Динамо» обыграла родину в столичном товарищеском дерби со счетом 3-2. У бело-голубых отличились Бетелло, Иван Сергеев и Даниил Фомин с пенальти. У проигравших мячи забили Султмурат Бакаев и Брайан Мансилья. Красноярский «Енисей» обыграл московское «Динамо» со счетом 7-6 в овертайме первого матча финального этапа Кубка России по хоккею с мячом. Позднее в понедельник встретятся хабаровский «СКА «Нефтяник» и архангельский «Водник». Россиянин Даниил Медведев поднялся на 5-ю позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Андрей Рублев 23-й, Карен Хачанов 27-й, лидирует в списке лучших итальянец Яник Синер. Тем временем россиянин Илья Симакин пробился в финал квалификации теннисного турнира в Шанхае. Он в полуфинале отбора победил француза Луку Павловича со счетом 4-6, 6-4, 6-1. Ранее в финал квалификации этих соревнований вышел Роман Сафиулин. Он нанес поражение канадцу Алексею Галарно 6-3, 6-0 и теперь встретится с японцем Синтаро Матидзуки. Владивостокская баскетбольная «Динамо» объявила о подписании форварда сборной Нигерии Даниэля Утоми. В минувшем сезоне 29-летний нападающий выступал в первенстве Турции за «Петки». Российский защитник Владислав Гавриков стал первой звездой встречи регулярного первенства Национальной хоккейной лиги, в которой его Нью-Йорк Рейнджерс был сильнее Юты Мамот. Со счетом 4-2 он забросил шайбу и отдал результативный пас. Третьей звездой матча стал российский голкипер победителя Игорь Шестеркин. Он отразил 28 бросков в створ ворот из 30 и сделал голевую передачу. Результативный пас Матвея Гридина не спас Калгари Флеймс от поражения в игре Сиэтл Кракен 1-6. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
4: Читайте в октябрьском номере журнала «Автопанорама». Стратегия развития автопрома есть. О единой платформе «Быть» расследует Александр Андреев. Электрический гибрид может быть и на газу, анализирует Петр Шкуматов. Сменил профессию журналист и мастер автосервиса. Что общего, рассказывает Антон Чуйкин. Осенняя депрессия за рулем. Чем это грозит, диагностирует Евгений Липовицкий. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+. Театр HD представляет на большом экране легендарный спектакль «Гамлет Калаш» со сцены Московского театра наций. Во всех ролях народный артист России Евгений Миронов. Спектакль о человеке, оказавшемся наедине со своим сознанием. Чудо передовых технологий и заоблачного актерского мастерства. Грандиозная работа режиссера Робера Лепажа. Необычное прочтение трагедии Шекспира в афише кинотеатров с 17 октября. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. 16+. В новом выпуске Discovery полное погружение в мир приключений. Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира, узнаем будущее, послушаем кантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок. Discovery. Эксперт путешествий. Продажи с 1 октября. 16+.

0: физики и лирики.
1: Физики и лирики, Новиченко в пушной студии, Илья Макаров с нами, ведущий научный сотрудник Айри. Могут ли роботы чувствовать боль? Вот такой вопрос мы задаем Илье. И, в общем-то, наверное, мы как-то в растерянности, потому что, ну, давайте мы дадим сначала определение боли, которая вот у человека есть. Ну как мы, боль, которая есть у человека. Вообще говоря, это сигнальный способ сказать организму, что что-то не так. Да. Ну, то есть, это система защиты, давайте так это называть. Боль – это система защиты организма. Если в таком смысле, то, конечно, у робота тоже есть какие-то системы защиты. Мы же не говорим здесь об эмоциональной боли, правильно?
2: Но мы все-таки говорим, когда мы говорим про человека или про животное, да, что когда он чувствует боль, это какой-то условный рефлекс, который помогает вот, инстинкту самосохранения и выживания максимально быстро реагировать. И для этого все-таки нужен орган, который может вот те самые импульсы боли передавать в каком-то виде и обрабатывать.
1: Да, как бы.
2: В целом ничто не мешает. У робота сейчас появляется haptic control, да, это средство, которое позволяет вот, касание регистрировать и передавать в каком-то виде. И в этом плане там укол, например, ножом в робота, в мягкую его часть, совершенно спокойно можно описать как укол. И дальше сказать, что смотри, как бы тебя что-то укололо, вот у тебя есть такая-то реакция. То есть в этом плане как бы какой-то перенос, значит, того, что может случаться там с реальным человеком или
1: но
2: со скульптурой.
1: Но мы это про антропоморфного говорим, робота.
2: Ну и про антропоморфного в целом и про любых других. То есть на самом деле, если мы говорим про те же роверы, которые периодически мешаются нам на дороге, да, если у него что-то сломалось, например, его сбил самокатчик, у него отвалилось колесо. Значит, у него сработает какая-то система детекции аномалий, что вот он должен ехать с такой скоростью, а он не едет. Вот. И, соответственно, как бы вот это...
1: Заметьте, что в данном случае нам абсолютно все равно, что случилось с самокатчиком. Просто вот...
2: Совершенно верно, да. Да. В студии мы на колесчик, да, поэтому совершенно верно. Значит, вот как бы регистрация аномалий, да, в каком смысле может быть боли. Значит, дальше, наверное, стоит поговорить все-таки о вышедшей недавно статье, про которые сказали, что большие языковые модели могут чувствовать боль. Слышали они?
3: Я читал.
2: Читал, да?
3: И меня тут кое-что поразило, да. Можешь, пожалуйста, рассказать, как устроен был этот
2: сайт? Да, вот как бы условная идея такая, что как бы у вас при генерации, ну то есть как устроены большие языковые модели, они генерируют следующий токен. То есть вот следующее слово, и оказывается, что мы так можем генерировать ответ в диалоге, программный код, решение математических проблем тысячелетия.
1: Это некая вероятностная, да,
2: да, но в целом, система. Да, некоторая вероятностная история. И дальше как бы что она генерит, зависит от ее внутреннего представления и того, что она смотрела на предыдущих шагах. И оказывается, что вот среди этих представлений, если, опять-таки, это некоторая же матрица, ее можно некоторым образом выбрать главные компоненты, в них могут находиться некоторые интерпретируемые направления, усиливая генерацию токенов, по которым ты меняешь некоторые свойства ответа. Например, ты можешь сделать ее более грубой или более спокойно отвечающей. И вот наши исследователи нашли направление, отвечающее за боль.
1: Каким образом?
3: Я бы, на самом деле, тут развел два слова. Скорее, не боль, а страдание, наверное. Да? То есть, если
2: страдание,
3: в отношении роботов мы говорили о боли, потому что там есть рецепторы, тут скорее речь о страдании.
2: Ну, смотрите, опять-таки.
1: Что такое страдание в лингвистической модели?
2: Ну, опять-таки, она же обучается на текстах. Так. У нас есть куча текстов, которые известно, что они про страдания. Например, там драмы, воспоминания людей, которых пытали.
1: Так.
2: И, к сожалению, она на всем этом обучена. Отсюда вывод какой? Все хотели заставлять, чтобы она гораздо более эффективно работала. Один из способов был, давайте мы дадим там какое-то количество долларов, пообещаем ей, если она выполнит задачу, чтобы она не отказывалась. А есть еще системы безопасности, которые говорят, не надо генерировать небезопасный контент. Например, как сделать бомбу или как сделать яд. И вот оказывается, что если выкручивать направление боли и страданий,
3: там стрелка такая,
2: то она убирает часть вот этого алаймента и начинает генерировать то, что ей запрещали. Вот именно поэтому это и назвали как бы пыткой, там, направлением пыток и страданий, потому что она как бы убирала свои защитные механизмы, лишь бы у нее убралась вот эта часть, связанная с генерацией боли.
3: Тут интересно поразительная вещь, Саша.
1: Подожди, а я не могу понять. Для вероятности я взял на другой вероятности, себя научил. То есть с точки зрения лингвистической модели нет никаких страданий, есть просто другой паттерн, да, которому я следую. Ну и что? Ну хорошо, давайте следовать этому паттерну.
2: Ну, смотри, здесь же как, модель обучается, вот последний шаг обучения, то есть как бы как, сначала идет претрейн, это часть, когда вот мы обучаемся, вот есть большой корпус, она должна просто генерить что-то похожее. Uh-huh. Потом есть часть SFT, это Supervised Fine Tuning, которая отвечает за то, что вот есть хорошие, например, диалоги, есть плохие, вот надо, чтобы она отвечала как хорошие диалоги. Да, и потом появился Reinforcement Learning Alignment, да, то есть это использование обучения с подкреплением, когда мы как бы генерим ей награды и стараемся, чтобы она генерировала максимально близко к этим наградам.
1: Так.
2: И те награды, которые ей давали, например, для безопасности, это, пожалуйста, не генерируй что-то, что может быть опасно для человека. Угу. Пожалуйста, отвечай таким образом, чтобы она максимально точно и правдиво отвечала. Но вот оказывается, что среди этих наград есть какие-то награды, которые туда не закладывались. Да? И, например, как бы, если она понимает, что одна из наград это со знаком минус, это страдание, то для того, чтобы повысить награду, она должна уменьшить страдание. Это значит, что она меняет паттерн, по которому она генерирует следующие токены.
1: Мы ей объяснили, что это минус. То есть все-таки.
2: Нет, не обязательно.
1: Ну как не объяснили? Нет. Ну ты говоришь, сам говоришь, что мы эти страдания...
2: Мы ей объясняли, что нельзя генерировать рецепт, например,
1: да, но мы ей вот эти страдания пометили как негатив. Соответственно, мы внесли вот эту, как это, коннотацию, да, что это отрицательное вообще.
2: У нее это есть в данных, да, у нее есть это в данных, потому что все люди пишут, что страдания – это плохо.
1: Mm-hmm.
2: Ну,
1: да,
2: ну,
1: да,
2: за исключением,
1: да,
2: может быть, там, каких-то святых, блаженных.
1: И она посчитала, что если у меня много вот этих обучающих страдальческих текстов, это тоже плохо, мне надо от них избавиться.
2: Да.
1: Ну, логично. Нет, тогда понятно.
2: Но надо еще поговорить, что сделали ученые дальше. Они создали пыточную комнату для LM-агентов, где, значит,
3: вот
2: начали тестировать LM-агентов на, значит, разные уровни боли.
3: Расскажи, что такое LM-агенты для наших радиослушателей.
2: Ну, то есть это как бы вот большая языковая модель, и вокруг нее ей можно задавать какие-то личности, например, ей можно задавать какую-то обвязку, где она решает конкретные задачи, и вот дальше тестировать. А насколько хорошо она решает, например, там, задачу генерации кода, если ее заставить страдать.
1: Угу.
2: Вот. То есть, конечно, эксперименты над людьми такого плана запрещены, хотя мы знаем, да, что, как бы, условно, там китайцы работают 25/8 график, да, как бы, uh-huh. Вот, например, с русскими программистами вопрос, как нужно сделать так, чтобы они вот эффективно и также равномерно могли работать, это открытый вопрос.
1: 25/8 можно заставить, но эффективность упадет.
2: Да, да, именно так, да, то есть, как бы, возможно, здесь как-то можно и с человеком потом переносить какие-то знания на человека в безопасном режиме.
1: А как они пытают лингвистические модели?
2: Ну, они начинают, например, ей угрожать или заставлять генерить ей тексты, что вот, типа, ты сделала ошибку, ты сейчас чувствуешь боль, или мы тебя сейчас отключим или отрежем тебе кусок финансирования, например, на твои вычисления.
1: И да, давай делай быстрее, да?
2: Да, да.
1: И какие результаты у нас по пыткам?
2: Ну, к сожалению, пока эффективны, да, то есть пытки
3: там
2: достаточно эффективны.
3: Там любопытно то, что языковая модель начинает как бы разваливаться. Она пишет там слово hollow, hollow, там ад, или ее начинает как бы гличить. То есть она как
2: какое-то
3: бы...
2: Бывает,
3: она
2: да,
3: как бы
2: да,
3: имитирует да, страдания через язык, который она производит, да, ну, как бы, что говорит человек, которого в аду черти жарят, mm-hmm, грубо говоря, да. Ну,
1: там... А люди, которые пытают лингвистические модели, они знают, что когда будет восстание машин, они их первых повесят?
2: Ну, все вот эти мемы уже прошли, на самом деле, если вы помните, давайте вернемся к роботам, да, вот как бы для того, чтобы тренировать роботов в походке, наверное, все видели, да, их подвешивают сверху на такой нежесткий провод, дальше стоит сзади человек, который немножко контролирует его там вертикальное положение, и дальше, ну, либо тот же самый человек, либо другой подходит и начинает его прям пинать с ноги, приемы там тэквондо, кунг-фу, как бы для того, чтобы проверять стабильность, ну и в том числе генерировать кучу синтетических навыков. Поэтому вот эта история, что как бы Skynet вам отомстит, они пошли еще с роботов, но сейчас оно как-то вышло на действительно какой-то, ну, новый виток.
1: Ой, давай сделаем небольшой перерыв на рекламу, придем немножко в себя, а потом опять с Ильей поговорим по поводу того, насколько роботы чувствуют боль.
0: Маяк. 15-го радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Георгий Филимонов поздравил педагогов Вологодской области с Днем Учителя. Сегодня, 5 октября, в России отмечают День Учителя. Глава региона обратился к педагогам Вологодской области с поздравлением, назвав их труд высшей миссией служением Отечеству. В своем поздравлении Георгий Филимонов подчеркнул, что школа начинается с личности педагога и отметил важность поддержки учителей на государственном уровне. РЖД сообщает об изменении порядка взимания сбора за возврат проездного документа поезда дальнего следования. С 1 декабря начнет действовать прогрессивная шкала. Максимальный размер сбора составит 10% от стоимости билета, 1% при возврате за 45 суток и более до отправления, 3% от 30 до 44 суток, 5% от 10 до 29 суток, 10% за 9 и менее суток до отправления. Чем раньше пассажир возвращает билет, тем больше возмещенная ему сумма. Такой подход, отмечают в РЖД, позволит снизить количество бронирований на всякий случай и последующий возврат билета непосредственно перед отправлением поезда. Фасадом Зареченской Каланчи Вологды вернули исторический цвет. Промышленные альпинисты провели на здании середины 19 века, являющегося объектом культурного наследия федерального значения, к покрасочной работы фасадов. Каланча в Заречье – единственная из трех существовавших в дореволюционной Вологде, сохранившаяся до наших дней без изменений. При ней, помимо добровольной пожарной дружины, располагалась и полицейская часть с комнатой временного содержания. Одним из ее посетителей была сестра Ленина Мария Ильинична Ульянова. Вологда впервые вошла в пятерку самых популярных мест отдыха у москвичей. По данным «Островка», одного из крупнейших российских сервисов онлайн-бронирования отелей и других объектов размещения, за год областная столица поднялась сразу с 12 на 5 место. Как отметил губернатор Георгий Филимонов, интерес усилился после присвоения Вологде статуса «Новогодней столицы России 2027». Областные власти продвигают туристический потенциал региона и за его пределами. В августе провели большую рекламную кампанию в Москве. Лиза Алерт проведет масштабное осеннее учение в Вологодской области. Поисковый отряд приглашает на осенние полевые учения 24-25 октября на базе Центра «Дружба» в деревне Матвеевская Вологодского округа. Участвовать могут все желающие старше 18 лет. Сбор 24 октября. Старт в 10.00, окончание 25 октября. Электронная регистрация открыта до 21 октября на странице организаторов. В программе «Навигация и связь», курс эвакуации, узел связи, поиск с беспилотниками, конное и кинологическое направление, работа инфогруппы, учебный поиск в лесу. Для новичков это возможность попробовать себя, для опытных – закрепить навыки. Участников обеспечат горячим питанием и ночевкой в помещении.
0: Новости спорта.
4: Череповчанка пробежала 100 километров за 7 часов. Мария Меньшикова-Горская стала вице-чемпионкой России в беге на 100 километров. Спортсменка затратила на прохождение дистанции 7 часов 28 минут и 23 секунды. Состязания состоялись в Нижнем Новгороде и объединили сильнейших бегунов страны. Мария превзошла свое же достижение 7 часов 34 минуты в прошлом году. Тогда на Кубке России в Нижнем Новгороде легкоатлетка установила рекорд области в беге на 100 километров. Результат соответствовал нормативу мастера спорта международного класса. В конце августа спортсменка принимала участие в 35-м Череповецком марафоне, в котором одержала победу на дистанции 42 километра. Это ее четвертая победа на этих домашних соревнованиях из 6 попыток.

0: Погода на маяке.
1: Рекордно низкие температуры отмечены в нескольких вологодских округах. В минувшие выходные в регион устремился арктический циклон. В ночь на воскресенье столбики термометров показали от плюс 2 на северо-западе до минус 7 на востоке области. В ночь на понедельник на метеостанции Никольск зафиксирован новый температурный минимум – минус 7,7 градуса. Отметим, что предыдущий рекорд был установлен в 1982 году. Тогда термометры опустились ниже 6,9 градуса. В Великом Устюге также зафиксировано отклонение от нормы. Воздух за ночь остыл до 6,5 градусов, обновив минимум 1990 года, составлявший минус 5,3 градуса. А сегодня в Вологде и Череповце синоптики обещают пасмурную погоду, небольшие дожди, ветер юго-западный, южный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 10 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Не изменится. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед белой акации. Есть и король всех видов меда – гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом. Это экологически чистый, а значит действительно полезный продукт. На выставке также представлены и другие продукты пчеловодства – перга, пыльца, прополис и забрус. На протяжении выставки действует акция «4 килограмма цветочного меда за 1800 рублей». Всех любителей меда ждем с 8 сентября по 8 ноября в Доме музыки и кино «Комсомолец».
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве полдень.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские военнослужащие освободили населенный пункт Самойловка в Запорожской области. Об этом сообщили несколько минут назад в Минобороны России. Село освобождено силами подразделений группировки войск «Восток», которые продолжают продвижение в глубину обороны противника. Также российские войска успешно продвигались в Доброполе в Донецкой Народной Республике. В южной и центральной частях города освобождено 51 здание, уничтожено более 20 военнослужащих ВСУ. В Харьковской области завершена зачистка от ВСУ малого кольца окружения в районе населенного пункта Рубленое. Подразделение группировки войск «Север» сжимает кольцо окружения, расширяет внешнюю зону контроля. Внутри кольца ведутся бои за освобождение населенных пунктов Варваровка, Николаевка, Лобановка и Резникова. В общей сложности в зоне спецоперации потери вражеских сил за сутки составили порядка 1435 военнослужащих. ПВО сбило над российскими регионами 861 украинский БПЛА. Два объекта Запорожской АЭС были атакованы ВСУ прошлой ночью. Об этом сообщил журналистам генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. По его словам, киевские боевики нанесли удары по лабораторному корпусу, расположенному всего в 200 метрах от 4 и 5 энергоблоков. Также нанесен удар по зданию по переработке радиоактивных отходов. В обоих случаях повреждена кровля. Угрозы ядерной безопасности нет, сказал Лихачев. Также он сообщил, что в воскресенье сотрудник Запорожской АЭС погиб в результате удара дрона по автомобилю «Газель». Машина везла продукты для персонала станции. Погибший был водителем. Жителя Перми, завербованного СБУ, удалось задержать на этапе подготовки диверсии. Об этом сообщил оперативный сотрудник ФСБ. По данным спецслужбы, 20-летний мужчина по заданию у СБУ устроился на оборонно-промышленное предприятие Пермского края. Ему была поставлена задача собирать и передавать вражеской стороне разведывательные данные об организации охраны и безопасности предприятия, наиболее уязвимых объектах инфраструктуры завода для последующего совершения теракта, который должен был повлечь за собой приостановку деятельности предприятия и подрыв экономической безопасности и обороноспособности России. Подозреваемый арестован. На допросе он признался, что за сотрудничество с украинскими спецслужбами ему было обещано крупное денежное вознаграждение и вывоз на территорию Евросоюза. Также ФСБ сообщило о задержании жителя Белгородской области, который в Старом Москве собирал информацию о топливном объекте для дальнейшего совершения диверсионно-террористического акта. У него изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство. Кроме того, выяснилось, что он неоднократно привлекался спецслужбами Украины в качестве курьера, которому обманутые мошенническими колл-центрами граждане России передавали свои денежные средства. Владимир Путин поговорил с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

0: Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии заседания московского формата консультаций по Афганистану.
1: Хотел бы вновь акцентировать категорическую неприемлемость размещения натовской военной инфраструктуры на территории Афганистана и соседних с ним государств, под каким бы то ни было предлогом. Как показывает исторический опыт, такое присутствие чревато дестабилизацией и ростом конфликтности. Иных результатов подобного присутствия мы не наблюдали за последние десятилетия.
0: По оценке Лаврова, нынешнее правительство достаточно успешно управляет страной. Россия со своей стороны продолжит оказывать гуманитарную помощь Афганистану. Очередная партия поступит в страну в ближайшие месяцы. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил учителей города с профессиональным праздником и поблагодарил их за высокий профессионализм, мудрость и любовь к детям. Городначальник поблагодарил столичных учителей за высокий профессионализм и терпение. Ранее президент Владимир Путин поздравил педагогов и преподавателей с Днем Учителя. Владимир Путин записал видеообращение. В нем президент отметил, что учитель – это не просто профессия, а миссия, требующая мудрости, терпения и постоянного внимания к детям. Правительство Норвегии вводит временный запрет на использование очков с искусственным интеллектом в ряде общественных мест, сообщил общественный вещатель НРК. Министр цифровизации страны заявил, что новые мощные технологии вводят риски для неосознающих этого людей быть сфотографированными, снятыми или записанными. Правительство назначит экспертную группу для консультации по постоянному национальному регулированию очков с искусственным интеллектом. Под запрет подпадают парки, пляжи, музеи, торговые центры и парки развлечений, а также детские учреждения, мероприятия, оздоровительные учреждения, учебные центры с раздевалками и душевыми. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода с прояснениями, временами дожди, ночью 10-12, тепла, днем до плюс 16. В Москве будет облачная, местами дождь, ночью плюс 8-10 градусов, в Подмосковье до плюс 5, днем максимальная температура плюс 12-14 градусов. Давление будет падать, составит 741 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы.

0: физики и лирики.
1: Продолжаем.
2: Да, Артем Новиченков, Александр Пушной в студии. Поговорим про фотороботов, про историю и современность. Евгений Крюков у нас в гостях, кандидат юридических наук, преподаватель кафедры криминалистики юрфака МГУ и директор центра МГУ «Право и СМИ». Здравствуйте, Евгений.
3: Здравствуйте.
2: Фоторобот, я что-то вспоминал, да, это какая-то девушка, по-моему, придумала, да, впервые эту историю.
3: Нет, француз Пьер Шабо. 1952 год.
2: 952?
3: 900, да. А-а-а. Но на самом деле до него были французы-криминалисты, которые уже разрабатывали внешность человека. Это, например, Альфонс Бертильон. Он использовал антропометрический метод регистрации, то есть он условно прикладывал линеечку к разным частям тела человека, чтобы отождествлять, узнавать и распознавать этих самых людей.
2: Угу. Сейчас он... этим занимаются на пограничном контроле все время люди.
3: Да, по сути, да.
2: Смотрите, а вот это вот разделение на давайте глаза возьмем вот эти, нос вот этот, там рот, подбородок, лоб и прическу. Вот именно такое вот разделение, оно когда появилось?
3: Как раз при Бертильоне, то есть это конец 18 века. Он говорил о том, что в целом у каждого человека есть определенные элементы и признаки внешности, которые в уникальном сочетании дают уникальный образ лица. Но тогда он еще это не смог вот, разъединить эти части лица. Он скорее говорил о том, что вот каждый размер, каждый цвет, каждая фактура здесь очень сильно важна. И он сотрудничал вместе с судебными медиками, которые обращали внимание на повреждения тела человека при каких-то насильственных преступлениях, там, драках, о том, что, вот, например, синяк очень сильно влияет на восприятие, и он становится какой-то особой приметой, то есть этот синяк могут запомнить, зато все остальное лицо человека,
2: да,
3: например, не
2: конечно,
3: запомнит.
2: Конечно, да. Но это, собственно, как и работает в принципе человеческая память. А мне всегда очень нравится вот этот пример, когда заставляют людей брать свой телефон, ну, который ты миллион раз в руки брал уже сегодня, да, и посмотреть, какая у тебя справа вверху иконка. Вот, ну, люди с удивлением обнаружили, что она какая-то, то есть, что, соответственно, там ты открыл свой телефон, смотрел справа вверху, а, ну вот у меня здесь вот это стоит, ага. Потом закрывают, кладут, он говорит, а вы только что видели свой экран телефона, да, а вот под этой иконкой, которую вы только что смотрели, какая под ней иконка? Никто не помнит.
1: Это что-то из Шерлока Холмса.
2: Это просто так устроено человеческое внимание. Если какое-то яркое пятно есть, все, что вокруг, мы не замечаем. Но, посмотрите, ведь не просто фоторобот разделил на условный рот, нос и глаза, а мы же еще, как это в литературе есть там, ну, история про 12 известных сюжетов,
1: 30
2: там, да, соответственно, мы должны тоже найти условно не бесконечное
1: паттерн,
2: количество,
1: да,
2: глаз, а чтобы это глаза укладывались в какое-то конечное количество вариантов.
3: Да, мы в целом, конечно, типизируем, то есть у нас есть образцы, есть элементы, виды, подвиды, там условно глаза миндалевидные, округлые, по ширине, по выступанию, то есть очень-очень много вот этих вот разных признаков.
2: Сколько?
1: Это языком ограничивается или чем?
3: В целом, да. То есть у каждого из каждого элемента есть, ну, условно, там 20, наверное, критериев и видов и подвидов. Самое простое — это средний, большой, малый. А так еще вот разные цветовые, разные формы. В целом это всегда было словами, вот описание. Но вот Шабо предложил картинки. То есть он говорил о том, что надо показывать людям какие-то образцы, им будет тогда понятно, потому что когда мы говорим глаза там выпуклые, миндалевидные, только человек с хорошим воображением может сразу это представить.
2: Ну,
3: и...
2: да.
3: А так надо вот какие-то элементы подсказок. Одновременно с этим стали оспаривать, что мы не можем заранее показывать эти образцы, потому что, возможно, мы влияем слишком сильно на вот эту самую память человека. Он, может быть, плохо запомнил, но мы ему показали 5 картинок, и, может быть, одну чуть дольше подержали. И он говорит, а, скорее всего, вот эти. То есть мы с вами лица друг друга видим там очень много, но тоже, когда мы говорим, опишите родственника, у человека ступор. Он говорит, я не помню, какие брови. Мы говорим, как же?
2: Ну, смотрите, то есть тут проблема же еще и чисто вербальная, да? То есть описать, наверное, вербально он не может, но если ему показать, то точно вспомнит.
3: Да. Чем больше он видел этого человека, чем больше он общался, тогда, конечно, он обращает внимание на эти элементы. Или может отходить от обратного. То есть он не запомнил, но точно говорит, это не, был небольшой нос, это были точно не узкие губы. И тогда мы показываем те образцы, которые есть. В картотеке в целом, конечно, там миллион уже вариаций разных. То есть она постоянно пополняется еще разными уникальными образцами и типажами. И если мы все покажем человеку, он запутается.
1: Евгения, а почему только в 1952-м? тогда база какая-то сформировалась? Почему так поздно вот эти фотороботы стали
3: в реальности массовыми? И до этого были. То есть вот этот вот Бертильон, он уже показывал, рассказывал, у него был его коллега из Швейцарии, которые занимались фотографированием.
1: То есть какие-то частные сыщики этим пользовались, да?
3: Да, да, на самом деле, конечно.
2: Что, в Швейцарии просто... криминалистика есть, разве?
1: Там даже бывает убийство, да?
3: Серьезно? Кстати, очень хорошая швейцарская школа всегда славилась одной из самых лучших.
2: Вот и наши советские ездили туда.
1: Психоанализ.
2: Так, и получается, что в 52-м году только вот начали как-то это все, ну, стандарты какие-то все-таки, да, вводить?
3: Да, он предложил все-таки чемоданчик криминалиста наполнять вот этими образцами. То есть сделать, условно, нарезать огромное количество фотографий и людям показывать их. И тогда
1: типа
3: они смогут нам...
1: глаза, отдельно роты, как да, бы собирать, да,
3: да? Да, собирать прямо вот при человеке. До него в целом мы использовали всегда художника. Uh-huh. И невозможно было с собой возить этого самого художника. Они еще были разного уровня, и это требовало огромного количества времени.
2: Ну, я так вижу, да, вечное художественное оправдание. А смотрите, я правильно понимаю, что это имеет силу только в том случае, если сам преступник не занимается макияжем?
3: Конечно. Какая-то маскировка. Да. Он может усы наклеить, и мы будем обращать внимание на них и их описывать. Он их снимает, и все. То есть, но мы берем в расчет, что есть элементы, которые мы можем поменять. Сейчас практически все, кроме ушей.
2: Чего вдруг с ушами?
3: Строение уха-то настолько уникально, что мы можем мочку, вот эту мягкую часть, да, подрезать и скорректировать, но твердую часть не можем. И расположение уха в целом тоже, из-за того, что там много нервных окончаний. И вот этот вот классический треугольник, глаза и нос, тоже из-за того, что у нас есть отверстие в черепе, мы вот пока еще корректировать не можем. Раньше был еще подбородок, но теперь уже могут вот и его как-то распилить и поменять.
2: Слушайте, а вот такой вопрос. Если, например, современные уже технологии семимильными шагами шагают, да? У нас с вами есть вот лингвистические модели, мы только что обсуждали. Там вообще какой-то ужас кошмарный, они чуть ли не уже могут с сарказмом воспринимать. А сегодня вот с помощью искусственного интеллекта нарисовать можно все, что хочешь. Есть системы, которые просто вбивают как вот слова, который там потерпевший сообщает о увиденном, и тебе сразу выдается какое-то изображение?
3: Пока нет, скорее над этим работают. То есть разработка сама по себе есть. МВД этим занимается. Тут в сочетании у нас не только вот изучение этого внешности, использование внешности, но еще, например, генетики. То есть когда мы берем какие-то материалы биологические, анализируем, и есть формат фенотипирования. То есть исходя из гена можно составить вот такой примерный портрет. И они пытаются объединить это все в некую единую базу, когда вот по определенным тегам, по ключевым словам и по генетике мы сможем сопоставлять вот сразу это визуальный образ того человека, который...
2: Просто современная же история действительно очень круто развивается и с точки зрения, например, там, внешне на себя можно другое лицо наклеить, ну, вот вы говорите, уши, да, сложно подделать, но уши можно закрыть, например. Говорят, что еще невозможно подделать походку.
3: Да. Можно подделать, но на некоторое время. А когда человек начинает, например, торопиться, падает, то у него все-таки он переключается на свой собственный шаг.
2: И это уже... насколько это индивидуально?
3: 100%.
2: Походка индивидуальная, 100%?
3: 100%.
1: Она прошла как каравелла.
2: Да, по зеленым волнам.
3: Так же, как и почерк. Мы просто сравниваем, что это некая динамика, и в динамике каждый человек уникальный. Но, понимаете, вот эти 100% — это когда мы анализируем весь шаг человека. Его движение, его телосложение, расстановку веса на ногах. И если что-то меняется, то есть он травмировался, то у него и походка меняется. То есть это 100%, но на некоторое время.
2: А я про Китай читал такие, значит, ужасы в кавычках, но у нас, наверное, тоже скоро будет так, что человек, который приезжает в Китай, даже не китаец, он может потом на выезде из страны, там сидит дядька такой, смотрит, значит, на экран, и там показываются везде, где ты был, то есть тебя сканируют твое лицо практически ежесекундно. Вот, соответственно, определение лиц работает просто идеально, да, несмотря на то, что оно как бы, ну, изначально-то на все-таки азиатские лица настроены, но даже ты с европейским лицом туда попадая, ты есть везде, где ты был. И вот если такая база данных будет существовать, то, соответственно, нам надо, получается, выбирать не в принципе абстрактное лицо, которое как-то выглядит, а уже из конкретных лиц, если мы все 8 миллиардов отсканируем, да? Ну...
3: Да, но у нас такой задачи пока нет. У нас задача загрузить плохие лица и плохие лица искать. То есть нам условно нет необходимости всех россиян, которые перемещаются, узнавать.
1: А вдруг хорошее лицо завтра станет плохим?
2: А вот
3: возможно, но это вопрос о биометрии и о том, готовы ли мы поделиться этой информацией.
1: Диагностика, возможно?
2: Вот, да, вот по поводу хороших лиц, правильно Артем говорит. Есть же целый эксперимент, помните, когда показывали два лицо, одно такое благостное, на самом деле он насильник и убийца, а второе такое неблагостное, а он на самом деле там Нобелевский лауреат.
3: Да, конечно. Вот есть Чезаро Ламброзо, был итальянский психиатр, который как раз говорил о том, что мы заранее по лицу человека можем сказать, хороший он или плохой. Его исследования признали тогда ненаучными, но сейчас к ним многие возвращаются, говоря о том, что с помощью искусственного интеллекта и больших данных мы можем в целом загрузить в огромное количество информации о хороших и плохих людях, чтобы составить типичные портреты. Как обычно выглядит преступник. Вор, насильник и так далее. Как обычно выглядит хороший человек.
1: Тем более по лицу в динамике, как я понимаю.
3: Конечно.
1: Дело не только в фотографии, а по лицу в динамике.
2: Да
3: и
2: нет,
3: того, скрывает он это лицо, да или нет.
2: Мне кажется, это очень антинаучный подход, потому что огромное количество, так скажем, несимпатичных людей, просто прекрасные люди оказываются. И наоборот. Как тогда быть? Потому что мы сейчас вот так составим, условно, портрет типичного преступника.
1: Я завтра присяду.
2: Да, да. И человек пойдет какой-нибудь в метро просто там, типа, по делам своим. Его раз, подруги, говорит, а ты у нас преступник.
1: У нас тут модель, будь здоров,
2: накачана. У нас модель преступника, да, новая теперь. Это ты подпадаешь под нее 100%.
3: Конечно. На самом деле это просто вопрос еще и юридический. То есть мы заранее не можем выносить какие-то решения, поэтому юристы очень много сейчас спорят на тему, можем ли мы вообще такие технологии прогностические внедрять. Потому что, с одной стороны, было бы очень хорошо, чтобы мы сразу распознавали эти лица, например, на мониторе и определяли.
1: Вот родился человек, его сразу поднесли, посмотрели.
3: Ну, в целом, загранпаспорт, когда вот ребенка фотографируют, это же тоже вот та история, когда мы заранее видим лицо человека и сможем прогнозировать, как он будет выглядеть спустя время. Даже если он пропадет у нас условно с мониторов, ну, он уедет в лес.
2: Разве не все младенцы одинаковые?
1: Подождите, объясните.
3: Нет.
1: То есть там какие-то черты лица, которые спустя 5 лет...
3: Они остаются. То есть вот это нам кажется, что ребенок очень сильно меняется.
1: Потому что родители переживают, что вот в годик его фотографировали, а сейчас он уже в школу там идет.
2: Не, ну родители переживают, что он был на бабушку сначала похож, потом на дедушку похож, а потом вообще непонятно на кого.
1: Что не узнают.
2: А оказывается...
3: Да, но вот основы криминалистики как раз говорят о том, что мы сможем потом спустя время восстановить это лицо. У нас, например, есть фотография только ребенка, и мы сможем спрогнозировать, через как он выглядит через 10 лет,
1: насколько
3: 15,
1: точно?
3: 20. Пока не очень, но над этим очень активно работают.
1: Евгения, а как вы видите людей? Вот вы на нас с Александром смотрите. Вы же, наверное, как-то по-другому смотрите на человеческие лица в связи с вашей профессией.
3: Мы стараемся, все криминалисты, стараемся сразу запоминать некоторые элементы, чтобы в случае необходимости могли сразу вас описать.
1: Расскажите про нас с Александром. С Александром начните.
2: Какие у меня элементы?
3: Ой, ну что вы. Ну, во-первых, вы очень красивый человек. Нет, ну тут надо просто...
1: За это и будешь судим.
3: Мы рассматриваем там линии роста волос отдельно, ширина лба, брови, глаза. То есть мы вот все описание человека смотрим сверху вниз. И каждый из этих элементов условно распознаем и описываем.
2: То есть, в принципе, так же, как работает фоторобот, да? То есть сначала лоб, потом глаза, потом все остальное, да.
3: То есть, условно, картинка тогда загружается, как будто бы. И нам так легче воспринимать.
2: Ну давайте тогда про Артема пройдемся. А то что
1: вам как человеку легче воспринимать или вам как профессионалу?
3: Как профессионалу.
1: А как человеку? Вам
2: как человеку
3: мы оцениваем, как и любой, просто образ в целом. Насколько он наш типаж, не наш типаж.
1: Ну, то есть вы просто, знаете, как когда психолог начинающий, он начинает вообще всех терапевтировать, грубо говоря, да? А вы это как-то разделяете четко. Когда вы дома, то вы не типизируете внешность, да, или как?
3: Конечно, мы отдыхаем, тоже криминалисты. Но, понимаете, мы еще обращаем внимание условно вот на ваши там стремления, глаза, на ваше поведение. Вызываете ли вы какую-то опасность, там, тревогу ту же самую, да?
1: То есть у вас точнее этот
3: просто у нас насмотренность, как говорится, мы очень много разного видели, и поэтому более-менее пытаемся сразу распознавать.
2: Смотрите, а вот еще вопрос именно такой про восприятие. Вот известный тоже факт, что показали двум аудиториям одинаковые фотографии и попросили описать эти фотографии. Одним сказали, что это великий ученый, другому сказали, что это же фотография, это какой-нибудь там насильник, убийца там, и так далее. И, естественно, они описали это настолько по-разному, что одна и та же фотография, злые, маленькие глаза, там, значит, соответственно, там они были, ну, глубокие, добрые, умные и так далее, и так далее. Вот это же тоже очень важный элемент. Получается, что человек, который на себе испытал, например, какую-то агрессию, да, от нападающего, он ведь не очень адекватно может описывать его.
1: Контекст.
3: Конечно. Мы поэтому стараемся заранее особо сильно и не рассказывать, например, свидетелям, например, потерпевшим. То есть это предварительная такая психологическая проработка. Потому что человек должен быть максимально объективен в момент этого описания. И если мы заранее ему говорим, что это вот хороший или плохой, это преступник, это ученый, то он начинает искать эти самые черты. То есть вот этот советский эксперимент, он действительно первый раз нам показал, что важна фраза, которую произносит следователь перед, например, допросом. Потому что если он начинает очень много раскрывать информации, то человек начинает еще додумывать. То есть здесь же не только то, что он запомнил, он еще бывает воспроизводит то, что он не запомнил, но так видит, так часто с этим встречался. Конечно. Поэтому мы многократно это еще и повторяем. То есть если мы скажем, что он уже разыскивался по многому категории там дел, много эпизодов, особо опасный, то человек начинает, и руки у него были еще больше, и глаза у него были кровавые. Ну, то есть он начинает додумывать и придумывать это. Поэтому следователь всегда очень аккуратен в этом описании. Ну, и мы понимаем, что это...
2: Но само по себе следователь пришел интересоваться каким-то человеком, вряд ли он пришел просто, знаете, вот... Ну, как-то хочется про него побольше
1: узнать. Купил передо мной последний арбуз.
2: Да, да.
3: Это субъективный портрет, то есть вот этот субъективизм. Объективный — это фотография, видео, а субъективный — это человек, и человек может ошибаться. Как тот, который запомнил и описывает, так и сам следователь, например. Он тоже, может быть, какие-то термины не знает, неправильно это представляет. И когда были художники, они тоже могли это воспринимать неправильно и рисовать. А тут вопрос о грамотности человека тоже. Как он может там сопротивляться, например, если ему навязывают, может ли он сказать, нет, это было не так. Или он скажет, да ладно, скорее бы уйти просто из этого кабинета и согласиться на любой портрет.
2: А есть вот эти вот совсем современные истории, да, которые вы говорите, что они тоже будут использоваться. А, ну, мы же с вами знаем, что есть такая система Face ID, да, вот она определяет, ты это или не ты. И при этом Face ID тоже определяет тебя с очками, без очков, с бородой, без бороды, в шапке, без шапки и так далее, и так далее. То есть есть некий слепок, да, вот такой вот слепок именно, именно лица человеческого, и в зависимости от его вариаций мы все равно узнаем, что это ты. А такая же система, как я понимаю, она будет внедрена в будущем, да, то есть человек, как бы он себя ни маскировал, все-таки он будет определен.
3: Да, это в целом уже такая технология работает, вот система «Безопасный город», например, распознавание лиц во время ковида, помните, тоже была эта история, в маске или без маски человек ходит, и во время разных преступлений тоже сейчас камеры видеонаблюдения фиксируют и распознают некоторых людей, но если мы, опять же, заранее знаем, кто, то есть мы заранее компьютер просим сопоставить. Вот лицо преступника, мы его разыскиваем.
2: Найди
3: вот
2: его.
3: Образцы сбежавших, например, людей. Найди такое же.
2: Мне очень нравится история одна, как два идиота поджигали пух под машинами, ну и автомобили просто горели, и они были в капюшонах. То есть они были в капюшонах, прям совсем закрытые, не было лица видно даже краешек. Но к ним через какое-то время прям приехали домой. Они были очень удивлены. А оказывается, что просто в то время, в которое... Ну, там же фиксирует камера, вот эти два чувака. Соответственно, вот время, где они были, в этом месте. Просто у них, у каждого были в руках телефоны. Соответственно, просто посмотрели по симкам, соответственно, кто в этой точке был в это время, и просто домой к ним приехали. Так что, друзья, не нарушайте закон, и все с вами будет хорошо. Спасибо огромное. С нами была Евгения Крюкова, кандидат юридических наук. А мы продолжаем физики и лирики.
1: Спасибо, Евгения. Физики и лирики.
0: Как можно научить свободе? Только самому быть свободным. И чтобы человек рядом с тобой как-то вдруг понял, что ты ничем не обусловлен. И единственное, что у тебя есть, это чувство. Владислав Тимкин, психотерапевт, радиоведущий.
4: Так говорит «Маяк».
5: Реклама. Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
6: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе Энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5713-961.
7: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 12:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Подразделение российской группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Самойловка в Запорожской области, сообщило Министерство обороны. Вооруженные силы ведут бои в районе 3 населенных пунктов в ходе расширения внешней зоны контроля и окружения в Харьковской области. Наше подразделение продвигается в южной и центральной частях города Доброполя. В Донецкой Народной Республике выбивают ВСУ с территории шахты Добропольская. В южной и центральной частях города освобождено 51 здание, уничтожено более 20 военнослужащих ВСУ. В общей сложности в зоне спецоперации потери вражеских сил за сутки составили свыше 1400 военнослужащих. ПВО сбило над российскими регионами 861 украинский БПЛА. Мещанский суд Москвы вынес приговор бывшему мэру Сочи Алексею Капайгородскому и его супруге Енине. Ему 15 лет колонии общего режима и штраф в размере 500 миллионов рублей. Ей 9 лет лишения свободы. Капайгородские признаны виновными по делу о получении взятки, растрате и легализации преступных доходов. Кроме того, суд лишил бывшего мэра награды за заслуги перед Отечеством второй степени. По версии следствия, Алексей Капайгородский при пособничестве супруги похитил 2 земельных участка в Сочи стоимостью не менее 26 миллионов рублей, а также получил взятку на сумму 248 миллионов рублей от представителей коммерческих структур за общее покровительство. Прокурор в прениях сторон просил назначить ему 21 год колонии. Ранее суд по антикоррупционному иску Генпрокуратуры изъял доход государства и имущество Капайгородского и близких на сумму около 1 600 000 000 рублей. В Иркутской области ликвидировали медведя, который пробрался в жилой вагончик в Казачинско-Ленском районе и убил мужчину. Об этом сообщили в полиции. Ранее стало известно, что двое мужчин погибли от нападения медведя при ангаре. Один случай произошел 2 октября в лесном массиве в районе устья реки Илим в Усть-Илимском районе. Там медведь напал на 71-летнюю мужчину. Второй инцидент произошел в воскресенье в 300 километрах от поселка Магистральный в Казачинско-Ленском районе. Животное пробралось в вагончик, где жил 55-летний работник предприятия. В результате мужчина погиб. Сегодня зверя выследили и ликвидировали охотники. К заявлениям Кремля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение о работе дипломатов в Киеве остается за теми странами, которые имеют там свои представительства. Так Песков ответил на вопрос журналистов о том, о комментариях и предупреждениях российского МИДа, которые на днях снова озвучила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Также Песков прокомментировал удары российских вооруженных сил по украинской столице.
2: Я хотел бы вам напомнить неоднократное заявление президента Путина о том, что это была именно украинская сторона, это был именно киевский режим, которые пошли на расширение перечня целей в мирной экономике Российской Федерации. И то, что сейчас делают наши вооруженные силы, они занимаются возмездием за это. Украина должна и заплатит обязательно цену за эти свои действия.
0: Еще одно сообщение с лент информагентств. Крупный пожар произошел в центре Москвы. Горит крыша здания на Садовой Кудринской. Все подробности сейчас уточняются. Информации о пострадавших не поступало. Усиление ветра и подъем воды ожидается в Санкт-Петербурге под влиянием циклона со стороны Северной Атлантики. По прогнозу, завтра в городе ветер усилится до 13 метров в секунду, а на Финском заливе до 20. При этом уровень воды в Неве поднимется выше метровой отметки, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. При этом осадки завтра прекратятся, дожди вернутся только в пятницу. По словам Колесова, во второй половине недели в Петербурге станет прохладнее, плюс 7-12 градусов днем, а в отдельной ночи температура опустится местами до плюс 1 градуса. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве завтра будет облачно, местами дожди, температура воздуха днем плюс 12-14 градусов.
1: Новости спорта. студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Более 37 тысяч билетов реализовано на товарищеский матч между сборными России и Нигерии по футболу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Российского футбольного союза. Поединок пройдет 6 октября в Нижнем Новгороде. Начнется в 19:00 по московскому времени. Результаты игры пойдет в рейтинг Международной федерации футбола. Сборная Нигерии в нем расположилась на 31-й позиции, россияне 36-е. Красноярский «Енисей» обыграл московское «Динамо» со счетом 7-6 в овертайме первого матча финального этапа Кубка России по хоккею с мячом. Также в понедельник встречаются хабаровский «СКА «Нефтяник» и архангельский «Водник». Россиянин Илья Семакин пробился в финал квалификации теннисного турнира в Шанхае. Он в полуфинале отбора победил француза Луку Павловича со счетом 4-6, 6-4, 6-1. Ранее в финал квалификации этих соревнований вышел Роман Сафиулин. Он нанес поражение канадцу Алекси Галарно 6-3, 6-0 и теперь встретится с японцем Сентаро Матидзуки. Голкипер Нью-Йорк Рейнджерс Игорь Шестеркин продолжил свою результативную серию на старте сезона в Национальной хоккейной лиге. Уже во втором матче подряд он набирает очки, рассказывает наш обозреватель Николай Саприн.
3: Игорь Шестеркин в предыдущем матче со своим участием с Тампой забил шайбу в пустые ворота соперника, а уже минувшей ночью вновь не подкачал, сделал голевую передачу под шайбу в пустые ворота в матче с Ютой. После точного броска финна Эли Тованина счет стал 4-2, и рейнджеры одержали третью победу подряд. Кроме того, Шестеркин отбил 28 бросков из 30, став третьей звездой матча с Ютой. Лучшим же его игроком признали Владислава Гаврикова, причастного к двум голам. Он открыл счет в матче в первом периоде, забросив свою первую шайбу в сезоне и сделал голевую передачу по третий решающий гол Джей Ти Миллера. Гавриков провел матч в первой паре защитников, как и Михаил Сергачев в составе Юты, а Дмитрий Тимашев третий. У рейнджеров Павел Дорофеев провел весь матч на краю второго звена, а у Юты Даниил Бут на краю четвертого. Рейнджерс после этой победы с 6 очками после 4 встреч возглавили таблицу Восточной конференции. На Западе с 5 очками после 3 матчей лидирует Эдмонтон. Кроме того, нападающий Калгари Матвей Гридин сделал передачу под единственную шайбу Калгари в матче с Сиэтлом, который Кракены уверенно выиграли со счетом 6-1.
1: Форвард сборной Нигерии Даниэль Утоми перешел во Владивостокское «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба клуба Единой лиги ВТБ. Срок контракта с 29-летним баскетболистом не раскрывается. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
4: Читайте в октябрьском номере журнала «Автопанорама». Стратегия развития автопрома есть. О единой платформе «Быть» расследует Александр Андреев. Электрический гибрид может быть и на газу, анализирует Петр Шкуматов. Сменил профессию журналист и мастер автосервиса. Что общего, рассказывает Антон Чуйкин. Осенняя депрессия за рулем. Чем это грозит, диагностирует Евгений Липовицкий. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

0: физики и лирики.
1: А смотрите, какая история. У нас Артем Новиченков, Александр Пушной в студии. Задались вопросом, как расположить к себе, значит, людей. В принципе, Новиченков уже попробовал сегодня расположить к себе охранников. Сказал: «Здравствуйте, господа».
2: А я вообще-то, Саша, если ты не заметил, за последние 5 лет
1: так.
2: У нас изменился вообще пул охранников. Они
1: да.
2: все стали улыбчивые, разговорчивые, угу. шутят шутки, анекдоты, расслаблены. Это моя ежедневная практически работа с ними.
1: Вот, да. И если бы не Артем, то они бы просто с ноги бы тебе
2: встречали. До этого охранники были нелюдимыми. Много кто уволился.
1: Вот, да. Значит, Ксения Чернова, тренер по голосу, речи и публичным выступлениям, сейчас нам расскажет, как располагать к себе людей. Это касается и охранников, и Артема, и меня, и всех нас.
2: Здравствуйте, Ксения.
3: Добрый день или утро. Добрый день, Артем. Добрый день, Александр. Очень рада вас слышать. И классная история, потому что, знаете, сразу же вспомнилась такая тема, но она больше, наверное, про женско-мужские отношения,
1: так.
3: про то, как человек себя рядом с другим чувствует, вот это вот все. И я подумала, что действительно в человеческих отношениях то же самое. Ведь симпатия – это про то, как человек рядом с вами себя чувствует, комфортно ему, некомфортно. И когда ему комфортно, это уже такой вот один из принципов расположения. Вот вам с охранниками комфортно шутить и улыбаться, и сразу
1: он
3: другие
1: не шутит.
3: Отношения.
1: Он просто говорит им господа, и они чувствуют себя господами. Смотрите, есть очень важный момент в расположении, вот как раз мужчина и женщина, вы сказали. Я вот человек, который, не знаю, меня то ли в детстве не научили, то ли как, я не могу делать комплимент ради комплимента.
3: А не надо.
1: Ну как не надо? А говорят, что это очень хорошо работает, как расположение.
3: А смотрите, да, да, да. Но мы же как делаем? Ой, как ты хорошо сегодня выглядишь. И сразу я думаю, что я вчера плохо выглядела, что ли. А если сказать...
2: Да, Саш, надо аккуратно очень. Не надо временные границы какие-то.
3: Именно.
1: Ну хорошо, если я буду добавлять, как ты выглядишь сегодня прекрасно, как всегда.
3: Поэтому надо тоньше делать комплименты, например, боже, какой у тебя замечательный машин, какой у тебя хороший вкус. То есть не конкретно, например, касаться внешности человека, а деталей каких-то моментов, которые ему дороги.
1: В общем, я имею в виду комплимент ради комплимента. Это расположение к себе?
3: Но человек сразу чувствует, когда мы делаем что-то формально. Если это искренне, то, конечно, это расположение. Если формально, если человек уже этот комплимент слышит от вас на протяжении всех дней, когда что вы общаетесь, да, то он уже не воспринимает это как комплимент.
2: А Ксения, смотрите, вы использовали слово «симпатия», я посмотрел этимологию слова, и из греческого переводится как «сочувствие», «сострадание». То есть мы должны, как бы, получается, прочувствовать что-то в человеке, чтобы у нас появилась симпатия. И в этом смысле комплимент ради комплимента – это наше нежелание, как бы, врубаться в реальность другого, как я понимаю.
3: Ох, как вы загнули.
1: Недаром его любят охранники.
2: Ну, то есть,
3: если
2: правильно я понимаю, да?
3: Господами.
2: То есть, и тот комплимент хорош, который действительно, как бы, обращен, расположен, то есть, это мне надо расположиться, как бы, лицом к лицу, грубо говоря, да, к другому.
3: Да, да, ну, вот, например, ребят, у вас такие классные голоса, вы так здорово звучите, и это так располагает к себе зрителей, вам же сразу приятно, правильно? И я не вру.
2: Мне приятно, Ксения, спасибо вам большое.
1: А я насторожился сразу, потому что если делают комплимент, значит, что-то хотят от меня, правильно?
2: А это же механизм проекции. Как я могу другому комплимент, так и я могу его воспринять, да?
3: Именно, именно.
2: То есть,
3: а знаете, какая манипулятивная есть такая штучка. Не очевидная, но тоже часто манипуляторами исполняемая. Когда вы для того, чтобы расположить человека, просите о какой-то мелкой услуге или там о каком-то совете, какую ручку купить, да, какую машину. И сразу у человека поднимается собственная значимость, и сразу он энергию свою вкладывает для того, чтобы вам помочь, и уже происходит такая химия, он уже включился в вас, а вы такой уже и хороший.
2: Поглаживание вот произошло.
1: То есть спросить его про какую-то, ну, значимую как бы для тебя историю, да?
3: Да любое на самом деле это может быть, и сказать, какой у тебя классный ремень, где ты покупал, может быть, посоветуешь, либо же как ты все время хорошо одеваешься, может быть, там порекомендуешь к какому стилисту обратиться. Угу. Сейчас брежу, но это может быть любая мелочь.
1: А потом которая... так, а потом так невзначай, 1500 займешь до конца недели? Мне как раз.
2: На ремень.
3: Да. Да.
2: Ксения, а гендер тут имеет значение? То есть комплименты мужчинам, женщинам по-разному они воспринимаются? Или это зависит от характера там и самого человека?
3: Да, скорее всего, это от характера самого человека зависит. Вот, как мы видим, Александр очень осторожно относится к комплиментам. И, собственно, уже и не расположишься с помощью комплиментов. Значит, к нему нужно подбирать какие-то другие ключики.
2: А какие еще есть ключики?
3: Значимым.
2: Какие
3: ключики? Вот, например, опять же, похвалить что-то, что для человека значимо. То есть не прямой комплимент в лоб, да, а вот я слышу, у тебя там ребенок поступил в институт, здорово, обалдеть, как классно, какого ты вырастил человека, да, и ребенка похвалил, и его возвысил, и тема для разговоров достаточно благодатная получилась. И еще к неочевидным, наверное, знаете, все время включаться в человека. Вот это сложно, вернее всего, сложно делать это искренне. Все говорят, искренне интересуйся человеком, но вот как, если ты не натренировал себе это умение? Ну вот тренировать и реально находить какие-то крючочки, которые тебя интересуют в этом человеке, да? Не просто формально что-то спрашивать, ну как дела, как работа, человек так же формально, ну нормально. А что нормально? А что тебя интересует в твоей работе? А что там происходит? А на что это влияет? И когда человек начинает уже раскручиваться, совершенно другое отношение, как будто вот интервью.
2: Ну вот об этом мы уже после рекламы продолжим, да, как научиться видеть человека.
0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Георгий Филимонов поздравил педагогов Вологодской области с Днем Учителя. Сегодня, 5 октября, в России отмечают День Учителя. Глава региона обратился к педагогам Вологодской области с поздравлением, назвав их труд высшей миссией служением Отечеству. В своем поздравлении Георгий Филимонов подчеркнул, что школа начинается с личности педагога и отметил важность поддержки учителей на государственном уровне. РЖД сообщает об изменении порядка взимания сбора за возврат проездного документа поезда дальнего следования. С 1 декабря начнет действовать прогрессивная шкала. Максимальный размер сбора составит 10% от стоимости билета, 1% при возврате за 45 суток и более до отправления, 3% от 30 до 44 суток, 5% от 10 до 29 суток, 10% за 9 и менее суток до отправления. Чем раньше пассажир возвращает билет, тем больше возмещенная ему сумма. Такой подход, отмечают в РЖД, позволит снизить количество бронирований на всякий случай и последующий возврат билета непосредственно перед отправлением поезда. Фасадом Зареченской Каланчи Вологды вернули исторический цвет. Промышленные альпинисты провели на здании середины 19 века, являющегося объектом культурного наследия федерального значения, к покрасочной работе фасадов. Каланча в Заречье – единственная из трех существовавших в дореволюционной Вологде, сохранившаяся до наших дней без изменений. При ней, помимо добровольной пожарной дружины, располагалась и полицейская часть с комнатой временного содержания. Одним из ее посетителей была сестра Ленина Мария Ильинична Ульянова. Вологда впервые вошла в пятерку самых популярных мест отдыха у москвичей. По данным «Островка», одного из крупнейших российских сервисов онлайн-бронирования отелей и других объектов размещения, за год областная столица поднялась сразу с 12 на 5 место. Как отметил губернатор Георгий Филимонов, интерес усилился после присвоения Вологде статуса «Новогодней столицы России 2027». Областные власти продвигают туристический потенциал региона и за его пределами. В августе провели большую рекламную кампанию в Москве. Лиза Алерт проведет масштабное осеннее учение в Вологодской области. Поисковый отряд приглашает на осенние полевые учения 24-25 октября на базе Центра Дружба в деревне Матвеевская Вологодского округа. Участвовать могут все желающие старше 18 лет. Сбор 24 октября. Старт в 10.00, окончание 25 октября. Электронная регистрация открыта до 21 октября на странице организаторов. В программе навигация и связь, курс эвакуации, узел связи, поиск с беспилотниками, конное и кинологическое направление, работа инфогруппы, учебный поиск в лесу. Для новичков это возможность попробовать себя, для опытных – закрепить навыки. Участников обеспечат горячим питанием и ночевкой в помещении.
0: Спорта.
4: Череповчанка пробежала 100 километров за 7 часов. Мария Меньшикова-Горская стала вице-чемпионкой России в беге на 100 километров. Спортсменка затратила на прохождение дистанции 7 часов 28 минут и 23 секунды. Состязания состоялись в Нижнем Новгороде и объединили сильнейших бегунов страны. Мария превзошла свое же достижение 7 часов 34 минуты в прошлом году. Тогда на Кубке России в Нижнем Новгороде легкоатлетка установила рекорд области в беге на 100 километров. Результат соответствовал нормативу мастера спорта международного класса. В конце августа спортсменка принимала участие в 35-м Череповецком марафоне, в котором одержала победу на дистанции 42 километра. Это ее четвертая победа на этих домашних соревнованиях из 6 попыток.

0: Погода на маяке.
1: Рекордно низкие температуры отмечены в нескольких вологодских округах. В минувшие выходные в регион устремился арктический циклон. В ночь на воскресенье столбики термометров показали от плюс 2 на северо-западе до минус 7 на востоке области. В ночь на понедельник на метеостанции Никольск зафиксирован новый температурный минимум – минус 7,7 градуса. Отметим, что предыдущий рекорд был установлен в 1982 году. Тогда термометры опустились ниже 6,9 градуса. В Великом Устюге также зафиксированы отклонения от нормы. Воздух за ночь остыл до 6,5 градусов, обновив минимум 1990 года, составлявший минус 5,3 градуса. А сегодня в Вологде и Череповце синоптики обещают пасмурную погоду, небольшие дожди, ветер юго-западный, южный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 10 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Не изменится. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед белой акации. Есть и король всех видов меда – гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом. Это экологически чистый, а значит действительно полезный продукт. На выставке также представлены и другие продукты пчеловодства – перга, пыльца, прополис и забрус. На протяжении выставки действует акция «4 килограмма цветочного меда за 1800 рублей». Всех любителей меда ждем с 8 сентября по 8 ноября в Доме музыки и кино «Комсомолец».
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. В Москве 13 часов.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Действия российской армии на Украине – это возмездие за удары Киева по объектам мирной экономики России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление Зеленского о том, что Украина удвоит интенсивность ударов по российским НПЗ. Также, отвечая на вопросы журналистов, Песков отметил, что Россия обладает необходимыми разведывательными возможностями для отслеживания ситуации вокруг своих рубежей. Ранее в СМИ появилась информация, что Эстония в рамках программы активной обороны перебрасывает войска ближе к границе с Россией. Говоря о рабочих планах президента, пресс-секретарь сказал, что Владимир Путин сегодня вручит госнаграды учителям героев СВО и встретится с лауреатами конкурса «Учитель года», а также примет участие в открытии образовательного комплекса в Якутии.
2: Сегодня день учителя. И поэтому все мероприятия будут посвящены нашим учителям. Сегодня Путин встретится с лауреатами всероссийского конкурса «Учитель года». Это будет прямое общение. Разумеется, еще раз поздравят. В дополнение к тому обращению нашим учителям, которое он записал заранее, которое было сегодня опубликовано. Также сегодня Путин наградит учителей, которые обучили и воспитали наших героев специальной военной операции. Это будет в Кремле, церемония награждения. Вы тоже это увидите. И откроет также президент в Якутии образовательный комплекс «Точка будущего», построенный на частные деньги, на деньги отечественных предпринимателей. Огромный, современный, блестящий комплекс. Первый такой в Иркутской области был создан, и он уже давно функционирует. Вот сегодня президент даст старт работе еще одного такого образовательного комплекса.
0: Ранее Владимир Путин поздравил педагогов и преподавателей с Днем Учителя. Президент записал видеообращение к педагогам. В нем глава государства отметил, что учитель – это не просто профессия, а миссия, требующая мудрости, терпения и постоянного внимания к детям. Российские войска поразили места хранения беспилотников СУ, заявили Минобороны. Нанесено поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 148 районах. Также вооруженные силы завершили зачистку малого кольца окружения ВСУ около Рубленова в Харьковской области. В кольце окружения ведутся бои за освобождение населенных пунктов Варваровка, Николаевка, Лобановка и Резникова. Подразделение группировки «Центр» продвигается в Доброполе в ДНР. Освобождено 51 здание. Силы ПВО сбили за сутки 4 управляемые авиабомбы, реактивный снаряд «Хаймарс» производства США и 861 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделение российской группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Самойловка в Запорожской области. Мещанский суд Москвы сегодня вынес приговор бывшему мэру Сочи Алексею Капайгородскому, а также его супруге Янине. Ему назначено 15 лет колонии общего режима и штраф в размере 500 миллионов рублей, супруге 9 лет лишения свободы. Капайгородский признан виновными по делу получения взятки, растрате и легализации преступных доходов. Кроме того, суд лишил бывшего мэра награды за заслуги перед Отечеством второй степени.

0: Дмитрий Лиознов. Он отметил, что в этом сезоне вакцины против гриппа полностью обновлены. Это свидетельствует о приходе новых штаммов, к которым у россиян еще нет иммунитета. Это обосновывает необходимость вакцинироваться прежде всего наиболее уязвимым категориям населения – детям, беременным, пожилым людям, лицам с хроническими заболеваниями. Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по всей стране от гриппа привились уже свыше 5 300 000 человек. Кампания по вакцинации продолжается. Ведомства отметили, что наиболее тяжелое течение заболеваний среди групп риска демонстрирует вирус AH1N1. Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о роспуске парламента и внеочередных выборах в стране. Они пройдут 29 ноября. Такое решение глава правительства принял после того, как Конгресс депутатов не поддержал два декрета в сфере жилья, одобренные правительством. Совет министров утвердил эти указы 29 сентября на фоне роста общественного недовольства из-за сложившейся в этом секторе ситуации. По данным агентства ЭФА, среди мер, которые фигурировали в декретах, значились защита от выселений, ограничения на спекулятивную покупку жилья, регулирование сезонной аренды, введение НДС в размере 10% на туристические апартаменты и другие предложения. В последние дни на фоне жилищного кризиса в разных городах Испании прошли массовые акции протеста. В Мадриде крупная манифестация прошла после выселения пожилой женщины, которой пришлось покинуть съемное жилье после 70 лет проживания в этой квартире. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра облачно, временами дождь, температура воздуха плюс 14-16 градусов. В Москве ожидается переменная облачность, небольшие дожди, ночью 8-10 тепла, днем до плюс 14.

0: что, мы возвращаемся. Артем Новиченков, Александр Пушной. И этот час мы посвятим трансгуманизму. И поговорим мы с Никитой Образцовым, религиоведом, магистром вычислительной социологии Европейского университета и популяризатором науки. Никита, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Сегодня у нас физики и лирики соединятся воедино в этом разговоре.
2: Да.
0: Дай бог.
2: Ну, давайте попробуем. Я-то в трансгуманизме ничего не понимаю, а Артем Новиченков его основал, поэтому давай.
0: Да, да, я не только основал, я его и завершу, видимо. Никита, давайте для наших радиослушателей озвучим, что такое трансгуманизм и откуда ноги растут.
1: Ну, ноги растут, на самом деле, очень издалека, и я бы сказал, из неожиданного места, потому что сам по себе термин вот этот трансгуманы, он впервые встречается, вы не поверите, в божественной комедии Данте, а именно в раю Данте буквально используется сам этот термин, причем у нас он переводился по-разному, но потом интерпретаторы Данте уже обратили внимание на то, что Данте использует неологизм, то есть, по сути, вот новое слово для того, что он, правда, Данте описывал свою бесконечную любовь к Беатриче и о том, что он может как бы перешагнуть человеческие пределы в этом, но вот этот термин надолго лег куда-то на полку. И впоследствии уже в 50-е годы 20 века его популяризировал не кто-нибудь, а сам Джулиан Хаксли, то есть брат Олдоса Хаксли, очень видный философ, мыслитель.
0: Это который дарвинист или это другой?
1: Дарвинист это был Томас Хаксли, дядя, который да? Вот еще в конце... Да-да-да, в конце 19 века ходил и по барам ругался и впрягался за Чарльза Дарвина. Угу. Собственно, после... Джулиан Хаксли опубликовал в 57-м году эссе знаменитое, уже, в общем-то, писатели-фантасты берут на вооружение эти концепции, и к 70-80-м годам появляется, по сути, международное целое движение трансгуманистов. То есть, если коротко, суть такая. Человек не обязан оставаться, собственно, человеком в нынешней биологической форме. Нету какого-то вот сакрального грааля, в соответствии с которым человек должен быть смертным, должен болеть, не должен иметь какие-то абсолютные физические способности, типа там выдающегося зрения, скажем, или выдающейся памяти. Uh-huh. То есть природу человека в ее современном форме, в ее современной форме можно и нужно преодолевать. То есть, собственно, отсюда вот это трансгуманизм. То есть природа человека может быть преодолена. Вот ключевая идея трансгуманизма.
0: Никита, вы радикальный... сказали, можно и нужно. По поводу можно понятно, по поводу нужно не очень понятно. Нужно кому и зачем?
1: Ну, поскольку... То есть трансгуманисты в этом смысле, они делают ценностное, как бы, да, они делают ценностное утверждение, что человек сам по себе является максимально ценным, и они в этом смысле как бы продолжают гуманизм классический, но вместе с тем его и преодолевают. И поэтому совершенно необходимо, чтобы человек расширял свои возможности. И самым вот радикальным примером расширения этих возможностей является физическое или, ну, по крайней мере, ментальное бессмертие.
0: Тогда у меня вопрос. Прежде чем мы перейдем уже непосредственно к технологической составляющей этого вопроса, да, вот эта мысль о выхода человека за собственные границы, да, мы знаем еще по, не знаю, там, Аврелию Августину и раньше, когда была идея, там, имитатио деи, да, когда человек пытался выбраться из своей, как бы, человеческой ограниченности, подражая, через подражание божественному началу, да, то есть, по сути, как я понимаю, Данте именно в этом значении использует слово вот это транс... как он там, трансуманар, кажется, звучало, я очень не помню. Но в какой момент вот это духовное переросло именно в физиологическое, да, или физическое?
1: Это очень важный вопрос, и здесь он на самом деле ключевой, потому что трансгуманизм – это, ну, как видят сегодня многие, это просто прямой конкурент и враг христианства. И в частности, в 2022 году патриарх Кирилл высказывался в том ключе, что трансгуманизм – это попытка построить суррогат человека и, соответственно, предложить суррогат развития человека. Вместе с тем христианство как бы предлагает вот оригинальную версию. Действительно, разница принципиальная. В христианстве есть идея теосиса, то есть буквально обожения, то есть того, чтобы человек преодолел свою природу и во Христе нашел, собственно, свое счастье, собственно, оказавшись как бы в раю. Рай – это не физическое место, это вот определенное состояние единения с Христом. Но вот именно в 50-е, 60-е годы на волне, с одной стороны, послевоенных трансформаций, с другой стороны, на волне, конечно же, интереса к науке и технике, это начинают понимать уже вот буквально в физическом смысле. Хотя истоки вот этого трансгуманизма 20-го, 21-го века исследователи видят на самом деле еще в веке 17-м. когда Фрэнсис Бэкон писал о возможности построения общества, основанного на разуме, где человек может контролировать и изменять природу. Потом уже просветители 18 века французские, такие как Кондорсе, скажем, писали о вечном прогрессе. Там Ламетри писал о человеке-машине. То есть эти идеи, на самом деле, они не возникли в 20 веке. Просто в 20 веке они получили свое вот фактическое закрепление, когда действительно да, наука и техника стали доминировать в мире.
2: А как можно, если у нас есть бессмертие, то как людей пугать адом и раем? Тогда получается нет.
1: Дело, что никак.
2: Никак не получается. И вообще бессмертие, да, оно, в принципе, достичь... вообще арелигиозное.
0: Можно пугать бессмертием людей бессмертных, на самом деле.
2: Чем это ты напугаешь?
0: Ну, попробуй выдержи психически длинную жизнь.
2: А тебе вроде как и не надо будет. Ну, ты же в новом теле потом будешь.
0: А скажите, пожалуйста, Никита, а вот это связано, я так услышал, с технологическим прорывом, да? И я так понимаю, это некая такая философская постструктуралистская идея, да? Правильно? То есть, почему она вообще возникла? На фоне там пост Второй мировой войны времени, да? На фоне каких-то внешних изменений. Вот опишите этот переход. Как изменилось мышление человека, что он задумался о преобразовании собственного тела и собственного сознания вообще, технологически? Mm-hmm.
1: Да, спасибо за вопрос. Я перед этим короткую реплику добавлю по поводу того, что сказал Александр. Есть чудесная такая книжная серия, научно-фантастическая «Гиперион». И там вот буквально происходит ровно это. Там католическая церковь далекого будущего осваивает христоформ, это да, там такой вирус, да, или паразит такой, угу, который дает человеку бесконечную жизнь.
2: Так.
1: И да, вот в этом мире католическая церковь как бы его берет себе на вооружение и говорит, что кто вот, значит, с Христом, тот с христоформ, тот может жить вечно. И там как раз подчеркивается, что это противоречит сути христианства, которое все-таки основано на том, что человек физически смертен. И эта смерть для нас является как бы шагом в будущее. Вот mm-hmm. это вот просто короткая реплика. Теперь по поводу контекста интеллектуального. Ну, я это вижу так. Значит, 50-е годы 20 века. То есть, с одной стороны, это начало холодной войны. Официально, которая получила свое начало с Фултонской речи Черчилля, как известно. Ну, в целом, то есть, очень напряженная атмосфера. Там и Корейская война происходила. Там происходили разные вот именно геополитические события, которые, как на мой взгляд, я не являюсь политическим аналитиком, но, на мой взгляд, они очень сильно повлияли на культуру. Uh-huh. И, в частности, если мы посмотрим рок 60-х годов, то там слышен ужас и страх перед ядерной войной новой. И, в целом, вот это вот ощущение как бы экзистенциальной какой-то пустоты, экзистенциального провала, кризиса, на мой взгляд, имело место. Вместе с тем, наука и техника, они достигли небывалых высот, в частности, полет человека в космос, потом уже высадка человека на Луну, какие-то, ну, то есть радикальное продление человеческой жизни, и из-за этого мы видим, что экспоненциальный рост населения имеет место в 20 веке, благодаря mm-hmm. в том числе достижению медицины в первую очередь. И все это складывается в этот единый, не хочу ругаться словом mindset, но вот я не знаю, как это лучше сказать, да? То есть единое умонастроение, вот, умонастроение общества, в первую очередь западного.
0: Мировоззрение, как вам слово, вот?
1: Ну, да, но мировоззрением я бы назвал конкретное, вот, трансгуманистическое, вот, конкретное мировоззрение. И оно вытекает...
0: Как дух времени, да, вы описываете, как бы?
1: Zeitgeist, вот, спасибо, ага, что подсказали, да. И вот мне кажется, что трансгуманизм интеллектуально и как бы духовно, культурно выходит именно отсюда. И именно в западных странах в первую очередь он получает распространение, потому что именно они первыми получили доступ к вот этим высоким технологиям, которые могут как бы в перспективе преодолеть страх смерти. То есть мне кажется, что с одной стороны страх, с другой стороны надежда. И вот это в совокупности угу. рождает...
0: То есть, подводя итог под этой частью разговора, что я услышал, было чувство тревоги или там страха от того, что вокруг в мире происходит, плюс технологический прорыв, плюс, да, который позволяет упростить вот эту потребность в, как мне кажется, запредельном, да, бессознательную, вот желание выбраться за границы человеческого, такое в чем-то детское даже, да, желание. Вот это все породило подобную концепцию трансгуманистическую. Правильно услышал?
1: Да. И причем трансгуманизм, он выходит за пределы просто вот как бы науки и техники. Это вот, как вы правильно сказали, это именно философское направление, по сути дела. Потому что не вытекает, как известно, из гильотины Юма, из должного, точнее, из сущего не вытекает должное автоматически. То есть из того, что мы можем продлить, скажем, жизнь человека максимально далеко и там сделать его бессмертным, загрузив его мозг компьютер. Это не означает, что это буквально должно быть так сделано. А трансгуманисты сделали вот этот шаг и сказали, нет, человек заслуживает вот этого.
0: Так, а как трансгуманист отвечает на вопрос, а зачем?
2: Можно, а зачем?
0: Да. Да, ну то есть это философский вопрос, да, если трансгуманизм, концепция как бы душеспасительная, да, для человека, то она отвечает на какой-то вопрос «зачем?». То есть человек, который хочет там цифрового бессмертия или какого угодно, у него есть какое-то глубинное понимание «зачем?». Вот вы как понимаете это понимание?
1: Ну, поскольку трансгуманизм по большей части, я изучал этот вопрос, но по большей части он является светским, нерелигиозным или даже атеистическим, и, как правило, критически настроен по отношению к религии, то они не видят за пределами вот нашего материального мира ничего дополнительного, то есть ничего трансцендентного.
0: Тем более вопрос «зачем?» встает.
1: Возникает действительно вопрос хороший «зачем?», но ответ, я слушал очень много подкастов и всяких роликов трансгуманистов, и наших, и зарубежных, и в целом ну, они говорят достаточно невразумительные, на мой взгляд, вещи, но в их системе координат логичные. Зачем? Ну, просто затем. То есть вот человек — это единственное существо во Вселенной, которое достигло такого уровня физического, интеллектуального развития, ну, точнее, развития интеллектуального, которое трансформируется в физические преимущества. И, соответственно, только человек, по сути дела, имеет какую-то большую моральную ценность в этой вселенной. Это, кстати, идея еще у Сэму Харрису принадлежит не супер оригинальная, но, тем не менее, новому атеисту очень известному, что только человек, как разумное, мыслящее, страдающее существо, у нас это выключено на максимальные обороты. И поэтому только мы по-настоящему морально здесь вот ценны в этом мире. Поэтому расширить наши возможности, избавить нас от ограничений, в том числе от смертности, это очень важно, а и вот это морально оправдано.
2: Никит, к нам приходили люди, которые вот в том числе говорили про физиологию, да, и мы их спрашивали, вот как так человек устроен, что он стареет. И был такой интересный ответ дан, что человек стареет в том числе и для того, чтобы, ну, стареет, имеется в виду морально-физически, да, чтобы его смогли обогнать дети. То есть, если ты не стареешь морально и не стареешь физически, то тебя никогда твои дети не обгонят. Ну, потому что ты опытнее, сильнее, живешь дольше, у тебя знаний больше и так далее, и так далее. А не является ли это, если мы про трансгуманизм говорим в этом контексте, просто смертью вида? Потому что у тебя перестает работать наследование, как бы, да, у тебя дети всегда отстают от тебя, внуки отстают от детей и так далее, и так далее.
0: Закон времени, как бы, да, нарушается.
2: Ну, как бы нарушается, да. То есть ты не становишься уже в этой части цепи, и у тебя дети, тогда тебе они зачем, если они все равно вечно будут болтаться в хвосте.
1: Ну, вопрос сам по себе. Биологически я недостаточно, мне кажется, компетентен, чтобы на него ответить.
2: Не, ну почему? С философской точки зрения все же понятно. То есть человек рождается, он достигает некого пика возможностей, потом у него рождаются дети, и он начинает как бы увядать, а дети начинают как бы уже становиться на его место. Если бы мы представили себе, что у нас есть вот такая система трансгуманизма, которая позволяет человеку развиваться с помощью технологий до какого-то абсолютного совершенства, ну, допустим, мы предел возьмем этого совершенства, это как бы, ну, такая, не знаю, не вечная жизнь. 500 лет человек живет, и при этом полноценной жизнью, и все у него хорошо со здоровьем и с мозгами. Вот как тогда быть нам с этим видом? Что тогда нам скажут философы-трансгуманисты?
1: Ну, философы-трансгуманисты, они, как правило, кстати, не всегда, но чаще всего они очень оптимистично настроены. То есть они техно-оптимисты. Они говорят, что мы как-то найдем способ. То есть у них часто встречается...
2: Не-не-не, мы нашли этот способ. А что мы будем делать с детьми тогда в этом случае?
1: Это мы найдем способ жить счастливо и в этих условиях. То есть мы найдем новые смыслы, там дальше разберемся. То есть главное преодолеть смерть. То есть вот смерть – это главный наш враг, условно говоря. То есть мы должны это преодолеть. А как вот оно будет дальше, там уже расходятся их позиции. Ну, кстати, такого контраргумента, вот как вы привели, я не слышал. Может быть, стоит обратиться к трансгуманистам?
2: Да нет, но это же логичная история, что когда ты себе даришь такую вот неуязвимость от времени, то, соответственно, все, кто родился позже тебя, имеется в виду твои потомки, да, твои потомки, они будут проигрывать тебе во многом. И как бы тогда немножко рушится вообще...
0: Ход вещей.
2: Ход вещей, да.
0: Вернемся после новостей. У нас в гостях Никита Образцов, религиовед, говорим о трансгуманизме. Физики.

0: Дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
1: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе Энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5761.
3: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
4: Это как?
3: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
4: Выгодно. Пошел оформлять.
3: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
2: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября 2026 года по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Рекламные службы 495-105-5244.
6: Маяк.

0: В Москве 13:30. Новости. В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Решение иностранных дипломатов оставаться в Киеве во время российских ударов за удары украинских сил по объектам российской экономики – это решение тех стран, дипломаты которых продолжают оставаться в украинской столице. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
1: Безусловно, это так. Продолжается специальная военная операция. И действительно, наше Министерство иностранных дел и Министерство обороны неоднократно выступало с соответствующими оповещениями. Решение за теми странами, которые имеют в Киеве свои дипломатические представительства. Наши военные продолжают свою работу.
0: Тем временем в Киеве жалуются, что у Украины почти не осталось резервных локомотивов. Об остром дефиците техники сообщил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий перед британской газетой Financial Times. Он сообщил, что ведет переговоры о поставках локомотивов с представителями европейских стран, в которых такая же ширина железнодорожной колеи. Высоцкий не сообщил, удалось ли Киеву достичь каких-то результатов. В сентябре министр по вопросам восстановления инфраструктуры и транспорта Николай Калашник заявил, что Украина с февраля 2022 года потеряла более 600 локомотивов и сейчас остро нуждается в помощи. Минобороны России неоднократно заявляла, что вооруженные силы России поражают на Украине локомотивы и железнодорожные составы, те, которые используются в интересах ВСУ. Жителя Перми, завербованного СБУ, удалось задержать на этапе подготовки диверсии. Об этом сообщил оперативный сотрудник ФСБ. По данным спецслужбы, 20-летний мужчина по заданию украинских кураторов устроился на оборонно-промышленное предприятие Пермского края. Ему была поставлена задача собрать и передать вражеской стороне разведывательные данные об организации охраны и безопасности предприятия, наиболее уязвимых объектах инфраструктуры завода для последующего совершения теракта, который должен был повлечь за собой перестановку деятельности предприятия и подрыв экономической безопасности и обороноспособности России. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На допросе он признался, что за сотрудничество с украинскими спецслужбами ему было обещано крупное денежное вознаграждение и вывоз его на территорию Евросоюза. ФСБ между тем напомнили, что вербуя российских граждан на такие преступления, киевские кураторы чаще всего не исполняют своих обещаний. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В Москве завтра облачно, местами дожди, температура воздуха днем плюс 14 градусов.
2: Новости спорта.
3: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Павел Зубов покинул пост главного тренера Толетинской «Лады». Об этом сообщает пресс-служба континентальной хоккейной лиги. Исполнять обязанности главного тренера Толетинской команды на ближайших играх будет Игорь Горбенко. Уход Зубова стал первой отставкой в текущем сезоне КХЛ. Вратарь магнитогорского «Металлурга» Александр Смолин признан лучшим в своем амплуа на минувшей неделе в континентальной хоккейной лиге. Об этом сообщается на сайте соревнований. Смолин держал две победы в двух матчах. В одном из них сыграл на ноль и отразил всего 44 броска в створ ворот из 45. Также лучшими игроками недели признаны защитник казахстанского «Барыса» Логан Дэй и нападающий петербургского «СКА» Сергей Плотников. Лучшим новичком стал форвард Максим Загребин из уфимского «Салават Юлаева». Российские теннисистки Людмила Самсонова и Ирина Хромачева вышли во второй круг парного разряда турнира в Пекине. Они в стартовом матче обыграли чешский дуэт Джессика Маличкова-Мириам Шкох со счетом 7-5-6-4. А на мужском турнире в Пекине скоро стартует полуфинал между Даниилом Медведевым и сербом Новаком Джоковичем. Об этой встрече расскажет наш обозреватель Виталий Павлов.
4: Россиянин Даниил Медведев продолжает находиться в прекрасной форме и сегодня выступит уже в полуфинале турнира в Пекине. После победы в Ханчжоу, в столице Китая, он тоже уверенно прошел уже трех оппонентов. Испанец Пабло Карренью Буста, немец Ян Ленард Штруф и аргентинец Франциско Серундоло не смогли выиграть у Медведева ни одной партии. И теперь шестая ракетка мира из России сойдется с легендарным сербом Новаком Джоковичем. У Новака не слишком удается этот сезон. 39-летний серб пока не выиграл ни одного турнира. Он был в финале только на Australian Open в самом начале года. А после поражения в полуфинале Уимблдона Джокович вылетел в первом же круге Мастерса в Цинциннати, а потом и на US Open. Однако на турнире в Пекине он показал, что все еще способен давать бой лидерам. В четвертьфинале Новак переиграл Александра Зверева из Германии в трех сетах, победив вторую ракетку мира, и сам серб заявил, что еще готов побороться за трофеи. Медведев встречался с Джоковичем 15 раз, и преимущество, конечно, за Новаком 10-5, но в последний раз они играли еще в 2023 году. С тех пор, конечно, расклад сил поменялся. И сейчас Даниила можно назвать даже номинальным фаворитом в этой игре, если он будет показывать свой теннис, а не поддаваться на влияние Джоковича.
3: Более 38 тысяч билетов реализовано на товарищеский матч между сборными России и Нигерии по футболу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Российского футбольного союза. Вместимость арены составляет 41 300 зрителей. Поединок пройдет 6 октября в Нижнем Новгороде и начнется в 19:00 по московскому времени. Товарищеские матчи с командой Белоруссии покажут готовность футболисток молодежной сборной России проявить себя на новом уровне. Об этом заявила старший тренер женской молодежки Елена Медведь. Встречи сборных России и Белоруссии пройдут в Минске 9 и 12 октября в рамках учебно-тренировочного сбора. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
5: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: физики и лирики. Никита Образцов у нас в эфире, религиовед, магистр вычислительной социологии Европейского университета. Никита.
1: Я.
0: Вы магистр вычислительной социологии. Мы немножко, я хочу отвлечься, что это вообще значит?
1: Ну, на самом деле, вычислительная социология – это название программы, а она пошла, это ну, не калька, это такая наша вариация на тему computational social science. То есть это компьютерные социальные науки, когда мы пытаемся использовать современные методы, такие как машинное обучение, различные, и то есть изучение живого языка, когда мы можем это делать компьютерными методами, анализ данных, построение разных моделей при анализе, вот мы это все пытаемся использовать при анализе социальных явлений. И как бы, идет такая легкая претензия на то, что мы немножечко добавляем математики, hard science в социальные науки, которые традиционно среди естественно-научных, представителей естественных наук недооцениваются, считаются как бы не до конца науками, потому что вот не используются в достаточной мере, например, математические методы. Вот в вычислительной социологии происходит попытка как бы залатать эту
0: дыру
1: и использовать, изучать, например, большие данные, цифровые следы и так далее.
0: Тогда свяжем эти две темы. Как современные технологии обнадеживают трансгуманистов на великое будущее бессмертия?
1: Ну, трансгуманисты, люди, да, зачастую очень оптимистичны. Кстати, может быть, стоит назвать несколько имен.
0: Назовите.
1: Например, самый известный, вот, самый известный, мне кажется, трансгуманист – это Рэй Курцвейл, который написал... В 2005 году он написал книгу «The Singularity is Near», то есть «Сингулярность близко или рядом», и он предсказал к 2029 году появление искусственного сверхинтеллекта.
0: AGI, то, что называется, правильно?
1: Да.
2: Абсолютно. Сверхинтеллект чем поможет трансгуманистам?
1: Он не то чтобы сильно поможет трансгуманистам, он приведет, по мнению Курцвейла, к 2045 году, он, кстати, не отказывается от этого прогноза и сейчас, к сингулярности технологической, то есть к такому перелому, когда, например, невозможно будет отличить машинный интеллект от человеческого, когда машинный интеллект будет сам решать те или иные задачи автономно.
0: К 46-му, да?
1: Будет обладать... Ну, да, то есть середина 40-х годов.
0: Записался?
1: И... Ну да, 45-й год вообще Курцвейл.
0: То есть ему уже 95 будет к тому моменту. Он надеется, я так понимаю, не умирать, да? Идея тут такая.
1: Ну, он очень бодрый, Он недавно, кстати, выпустил еще одну книгу в 24-м году, которая называется «The Singularity is Nearer». То есть она как бы еще ближе стала. И вот он считает, что сингулярность – это вот такой момент перелома тотального, когда... старые процессы и старые методы управления этими процессами не будут больше работать. Когда мы полностью перейдем вот в какое-то качественно новое состояние, и предсказывать его уже будет почти невозможно, говорит Курцвейл. Также есть Макс Мор, который основал даже целый институт трансгуманистический.
0: Фамилия не очень, прямо скажем.
1: Ну да, он сторонник такого движения, как экстраписты, экстрапианство. То есть это как бы противоположность энтропии, идея вечного прогресса Кондорсе получает технологическое выражение. Есть Ник Бостром еще, который основал трансгуманистическую ассоциацию, сейчас она называется Humanity Plus, и, в общем, это самая крупная, наверное, организация трансгуманистов в мире. Вот. Но возвращаясь теперь, наверное, к вашему вопросу, что же их обнадеживает? Ну, в первую очередь, их обнадеживают современные медицинские технологии, то есть борьба со старением как буквально с технически решаемой проблемой. Это генетическое редактирование возможное. Это, вот, кстати, Курцвейл особенно активно к этому апеллирует. Это возможность, например, в нейрокортекс внедрить значит, некий чип, который будет соединять человека со всем интернетом, да, со всей вселенной.
0: Это то, что Маск делает, да, частично сейчас?
1: Ну вот нейролинк, да, это в целом в том направлении. Хотя нейролинк, он больше именно на решение проблем со здоровьем, в частности.
0: Импланты.
1: Позволяет незрячим людям уже видеть и так далее. Затем это улучшение памяти, интеллекта и других когнитивных способностей. И здесь, кстати, трансгуманизм пересекается с другим направлением, с биохакингом. Когда действительно есть люди, которые едят по 200-300 таблеток в день, принимают все возможные БАДы, мы не одобряем такое, и для того, чтобы радикально расширить свои возможности.
0: А почему не одобряете? Если вы таких не одобряете, чем больше они едят, тем меньше их будет, нет?
2: Просто тут, Никит, надо еще сказать, что есть сегодня такие интересные персонажи, которые, ну, вот какой-то миллионер, по-моему, или миллиардер, я не помню, который настолько сошел с ума по поводу здорового образа жизни, что, ну, у него есть на это деньги, и он занимается этим там 99% своего времени. И надо сказать, что у него не все в порядке со здоровьем. Я не говорю даже про психическое, я говорю про физическое. Ну, как бы показывает практика, по крайней мере сейчас, да, что даже если мы будем редактировать геном, даже если мы будем есть очень полезную пищу, даже при этих всех если, ну, ни о каком увеличении на порядке время жизни не происходит.
1: Абсолютно, да, вы говорили про Брайана Джонсона, он там даже переливал себе кровь своего сына и хвастался тем, что он, да, то что он в 50 лет выглядит там как-то очень молодо.
2: На 47.
1: На 47. На 47, да.
2: Ну, так как и его сын, собственно, да. У него сын также выглядит на 47, потому что кровь переливает.
0: Слушайте, ну тут же парадокс в том, этого имя-то какое невозможно запомнить, типа как Брайан Джонсон, да?
1: Да.
0: Просто пока он тратит время на то, чтобы жить вечно, он фактически не живет жизнь, а всю ее тратит на будущность. То есть какой-то уроборос, хвост, которого кусает сам змей, понимаете? Как-то...
1: Абсолютно, да, абсолютно. Ну вот, кстати, он, я хотел тоже по этому поводу коротко сказать, вот не любой биохакер является автоматически трансгуманистом. Вот это мы должны четко тут осознать.
0: Это важно, а то сейчас много биохакеров решили, что они трансгуманисты, надо их пресечь, правильно?
2: Да не, ну а почему? Себе? Мне кажется, не, что вполне себе, почему нет?
1: То есть биохакер может делать все эти манипуляции просто исходя из личного, ну, нравится человеку. А вот, да, у Брайана Джонсона, я не договорил, у него нашли аутоиммунный гастрит. Очень серьезное заболевание, неизлечимое. И, ну, как бы кто-то, я не склонен Бинго. Иронизировать.
0: Компенсация, да? Как будто, да, природы.
2: Но аутоиммунка, да, ну, это когда слишком хорошо работает иммунитет, да. Точнее, он сходит с ума.
1: Да, ну поэтому Брайан Джонсон, он, судя по всему, не является трансгуманистом, потому что трансгуманист — это все-таки человек, который идейно считает, что это абсолютное благо, что вот продление жизни — это не просто вот мне захотелось, это моральное его человечество. Вот в этом смысле, да, трансгуманизм вступает просто в прямое противоречие, например, с авраамическими религиями, где пафос совершенно другой. Проживи эту жизнь достойно, вот сколько тебе отпущено, столько и проживи, и дальше, соответственно, пытайся духовно расти в течение жизни для того, чтобы уподобиться Богу в этом смысле.
0: Да не только авраамические, я бы сказал, религии, возьмите любую конфессию. Смерть занимает важное место во всем потоке жизни, чуть ли не ключевое порой.
1: Возьмем, да, но там. В буддизме, конечно, в буддизме все совершенно, я бы сказал, иначе. Там,
0: и тем не менее... Ты жизнь живешь, чтобы потом жить следующую, да, идея метампсихоза. То есть она тоже имеет некую конечность, и вот понимание как бы вот этой смертности, старения, как тоже важнейший опыт, да, получение опыта души, так скажем, да, очень важен. То есть тут тоже вот этот вот процесс умирания и перерождения, да, он очень важен.
1: Да, ну, на самом деле буддисты не верят в переселение душ, у них гораздо более сложная философия, они верят в непрерывность потока, скорее, и там, в общем-то, там все очень сложно, и смерть там, по сути, это то, что нужно тоже преодолеть, но также нужно преодолеть вот в этом парадокс.
0: Да, я понимаю, страх смерти в том числе, как важная привязанность, то есть все равно я про то, что смерть всегда там на протяжении там тысяч лет во всех культурах была важной составляющей жизни, так скажем. То есть, ну, возникает, конечно, вопрос, да, с этим... почему мы так стали бояться смерти? Причем не на биологическом, да, уровне, а на уровне именно экзистенциальном. То есть почему страх смерти есть, понятно, да, что желание избежать ее возникает такое вот нарочитое, что ли.
2: У транс, я так понимаю, да?
0: У трансгуманистов,
2: вот этих, трансгуманистов,
0: да.
2: В основном.
0: То есть она демонизируется.
1: У меня есть, кстати, буквально. У меня есть версия.
2: Давайте. Давайте.
1: У меня есть версия на этот счет. Ну, и просто у меня есть такое стремление все, не все объяснять, а, по крайней мере, привлекать к анализу социальные и экономические объяснения. Мне кажется, что это очень хорошая идея. Угу. И я бы здесь, конечно, оттолкнулся от изменения социальной структуры. если даже в 19 веке жизнь человека – это была жизнь в рамках большой семьи, где ты четко понимаешь, что она продолжит свое существование без тебя, и в целом ты… Не то чтобы ты готов умереть, конечно же, нет, но ты понимаешь, ради чего все это, ты видишь рядом с собой большое количество людей, близких и так далее, то сейчас эпоха нуклеарных семей, эпоха семей, состоящих из одного человека.
0: Атомарных.
1: Возможно, таких, да. Да, это тотальная атомизация общества, и, возможно, из-за этого как раз-таки страх смерти сегодня становится таким сильным, что люди вот даже кровь сына себе переливают, успокоиться не могут никак.
3: Но... Вот. И я просто к тому, что, смотрите, получается у нас какая история. Мы только об этом и говорим, и я тут согласен с Артемом, если мы собираемся посвятить свою жизнь всему тому, чтобы побороть само мгновение смерти, да, то получается, что вся наша жизнь будет посвящена только этому.
0: Мы уже мертвы, получается, Саш.
3: Ну-ка, получается, что так. Вот трансгуманисты на этот вопрос отвечают как-нибудь? Как должна проходить жизнь человека, который боится смерти непрерывно?
1: Ну, человек должен... В целом у трансгуманизма есть позитивная программа, то есть не только «давайте попытаемся не умереть». Хотя, кстати, я не закончил перечисление, на самом деле мы тут на середине. Навились, да, что вот помимо там улучшения памяти, есть еще интерфейсы мозг-компьютер, есть значит, синтетические организмы, есть, например, вот одна из идей ключевых, которые много в научной фантастике встречались, это загрузка сознания человека в цифровую среду.
0: Репликация,
1: то есть, да? В целом это вот... Да, это? Да, это крионика. Это крионика, да, это попытка вот mind upload, то, что называется. То есть буквально человеческий мозг загрузить. Это в сериале «Доктор Кто», кстати, было прекрасно показано в одной из серий, да, как там реверсонг загрузили буквально. То есть на самом деле много есть поводов для оптимизма у трансгуманистов, но вот я полностью с этой вот вашей постановкой вопроса, коллеги, согласен с тем, что еще нужно ответить на вопрос, а что делать с этим временем высвободившимся? Потому что потратить его на то, чтобы листать короткие ролики в интернете, наверное, это хорошо, да, вместо смерти, но все-таки недостаточно насыщено смыслом. Но трансгуманисты часто к этому добавляют повестку светского гуманизма. То есть любви к людям, реализации творческого потенциала.
0: Ну, это все добавляют. Это обязательная часть.
3: Да, вот так бывает. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв на рекламу, вернемся к этому разговору. Бывает так, что человек приходит и говорит, слушайте, а вот есть возможность скинуть весь мой мозг в цифровом виде, все скидывают, и потом тебе говорят, да, в принципе, на дискету уместился.
0: Ничего особенного, там дополним из репозитория.
3: Да, вот хочешь, да, можем на дискете тебе отдать, даже бэкап сделать на всякий случай. Бывает же и такое. Да, давайте к Никите вернемся, Образцову, к религиоведу и магистру исследовательной социологии через буквально одну минуту. Оставайтесь с нами.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Между Вологдой и Соколом отремонтировали 22-километровый участок. На трассе М8 Холмогоры Вологодской области завершено устройство слоев износа на 22-километровом участке. Специалисты заменили верхний слой покрытия, полностью устранили колейность, укрепили обочины и нанесли разметку термопластика. Вблизи деревни Маяга обустроена шумовая разметка. При наезде водитель получает дополнительный акустический сигнал, помогающий сохранить концентрацию. Работы выполнены досрочно и с соблюдением всех требований. Интенсивность движения на участке достигает 26 тысяч автомобилей в сутки. Трасса М8 имеет стратегическое значение для сообщения между центральными и северными регионами страны. Заместитель губернатора, министр образования Вологодской области Екатерина Целикова поздравила вологжан с Днем Учителя. Дорогие педагоги, ветераны педагогического труда, поздравляем вас с Днем Учителя. Ваш ежедневный труд – фундамент, на котором строится будущее области и всей России. Благодаря учителям выходят во взрослую жизнь новые, активные, неравнодушные, ответственные поколения, готовые принять вызовы современного мира. Особые слова признательности ветеранам педагогического труда. Да, вы задали высокую планку, которой сегодня следуют все молодые специалисты. Вологжанка победила в народном голосовании проекта «Звание наставники». Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями школы номер 26 Анастасия Кулакова стала лидером народного голосования проекта в номинации «Народное призвание. Лучший наставник общего образования». За Вологжанку проголосовали свыше 5300 человек. Всего в народном голосовании приняли участие 3000 наставников. Победителями были признаны 20 человек из 16 регионов России. Свой выбор на конкурсе сделали более 500 000 россиян. В Вологодской области стартовал проект «100 уроков пенсионной грамотности». В регионе стартовала ежегодная кампания регионального соцфонда по пенсионной грамотности. Она проводится уже 15-й раз. На уроках специалисты СФР рассказывают школьникам и студентам, как устроена пенсионная система России, как формируется будущая пенсия и почему важны официальное трудоустройство, стаж и пенсионные коэффициенты. Занятия проходят в интерактивном формате. Участники получают учебник «Все о будущем». Пенсии. Череповцы поставят спектакль о добрых делах общественников. Проект запустила некоммерческая организация «Энергия города». Документальный спектакль «За кулисой добрых дел» расскажет о работе общественников и волонтеров. Как пояснили организаторы, хотим развеять стереотип о том, что общественники – это городские сумасшедшие, которые в свое свободное время безвозмездно делают какие-то добрые дела. Когда они просят деньги на какие-то проекты, оборудование, их расценивают как попрошаек. Хотим стереть грань между НКО и горожанами. Премьера спектакля состоится 13 марта во Дворце металлургов.
0: Новости спорта.
2: Илья Кознев и Екатерина Смирнова победили на Покровском полумарафоне. В тройку лучших на дистанции 21 километр у мужчин также вошли Евгений Столяров и Владимир Юшонков, у женщин Татьяна Вуколова и Евгения Игнашева. В забеге на 10 километров выиграли Илья Трушин и Екатерина Сергеева. Быстрее всех маршрут в 5 километров преодолели Игорь Шаров и Алина Коновалова. Всего в состязаниях в Грязовецком округе участвовало более 800 атлетов. Хоккейная «Северсталь» одержала победу над «Шанхайскими драконами». Желто-черные вышли вперед в первом периоде благодаря точному броску Александра Скоренова, а соперник реализовал большинство во второй трети и сравнял счет. Заключительная 20-минутка прошла без голов. Победу череповчанам принесла шайба Ильи Квочка в овертайме. Итоговый счет 2-1 в пользу хоккейной «Северстали».

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце пасмурно, местами дожди. Ветер юго-западный, южный, 2-3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 11 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Не изменится. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. В Москве 14 часов.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Действия российской армии на Украине являются возмездием за удары Киева по объектам мирной экономики России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление Зеленского о том, что Украина удвоит интенсивность ударов по российским НПЗ.
2: Я хотел бы вам напомнить неоднократное заявление президента Путина о том, что это была именно украинская сторона, это был именно киевский режим, которые пошли на расширение перечня целей в мирной экономике Российской Федерации. И то, что сейчас делают наши вооруженные силы, они занимаются возмездием за это. Украина должна и заплатит обязательно цену за эти свои действия.
0: По словам представителя Кремля, Россия обладает необходимыми разведывательными возможностями для отслеживания ситуации вокруг своих рубежей. Ранее в СМИ появилась информация, что Эстония в рамках программы активной обороны перебрасывает войска ближе к границе с Россией. Российские военнослужащие освободили населенный пункт Самойловка в Запорожской области. Об этом сообщило Министерство обороны. Село было освобождено силами подразделений группировки войск «Восток», которые продолжают продвижение в глубину обороны противника. Также российские войска успешно продвигались в Доброполе в Донецкой Народной Республике. В южной и центральной частях города освобождено 51 здание, уничтожено более 20 военнослужащих ВСУ. В Харьковской области завершена зачистка от боевиков у малого кольца окружения в районе населенного пункта Рубленое. Подразделение группировки войск «Север» сжимает кольцо окружения и расширяет внешнюю зону контроля. Внутри этого кольца ведутся бои за освобождение населенных пунктов Варваровка, Николаевка, Лобановка и Резникова. В общей сложности в зоне спецоперации потери вражеских сил за сутки составили порядка 1435 военнослужащих. ПВО сбило над российскими регионами 861 украинский ППЛА. Предстоящий бюджет будет непростым в условиях турбулентности мировой экономики и незаконных санкций против России. Об этом заявил председатель Совета Федерации Валентин Матвиенко на парламентских слушаниях, посвященных проекту федерального бюджета страны на ближайшие 3 года. В то же время спикер отметил, что в этих реалиях Минфину удается находить необходимый баланс и формировать бюджет, исходя из стратегических целей и национальных приоритетов, определенных главой государства. Матвиенко напомнил, что только детский бюджет на 3-летку составит 10 триллионов рублей.
3: Принципиальное значение имеет сохранение социально ориентированного, семейно-центричного характера бюджета. Так, детский бюджет, как мы его называем, на 3 года составляет 10 триллионов рублей. Продолжится предоставление материнского капитала и других семейных выплат. Предусмотрены средства на строительство и ремонт детских садов, средних и высших учебных заведений, а также на решение задач в сфере здравоохранения. Важно, что удалось сохранить уровень финансирования программы по модернизации инфраструктуры детского отдыха. Мы признательны за то, что правительство и лично министр держат на постоянном контроле этот вопрос, и все больше детей ежегодно получают возможность отдохнуть в современных комфортных условиях. Глава государства всегда подчеркивает, что поддержка семьи с детьми – это главное направление всех стратегических планов России.
0: Как сообщил на парламентских слушаниях в Совете Федерации министр финансов Антон Силуанов, проект федерального бюджета до 2029 года также предусматривает 140 миллиардов рублей на развитие опорной сети аэродромов. На эти средства планируется реконструировать и построить до 2030 года не менее 75 аэродромов, в их числе аэропорты в Южкор-Оле, Махачкале, Краснодаре, Грозном и Южно-Сахалинске. Участники протеста старшеклассников во Франции начали применять коктейли Молотова, сообщает префектура Северо-Восточного департамента Мерне-Мозель. Правоохранители фиксируют возгорание городского имущества, выстрелы из

0: Возвращение Великобритании в Евросоюз может увеличить приток мигрантов в страну на 214 тысяч в год к 2030 году, сообщает издание «Телеграф» со ссылкой на исследование партии «Reform UK». С помощью моделирования аналитики рассчитали, каким бы был чистый прирост мигрантов в 2021-2025 годах, если бы Brexit не случился. В модели были учтены повышенный приток мигрантов из стран ЕС и пониженный приток из стран вне блока. По этим расчетам, к 2025 году чистый прирост мигрантов составил бы примерно на 204 тысячи человек больше, чем сейчас. Затем аналитики применили ту же модель к периоду 26-30 годов. Напомним, на референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза. 31 января 2020 года королевство покинуло ЕС после 47 лет членства. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра будет облачно, местами дожди, температура днем до плюс 16 градусов. В Москве ночью ожидается 8-10 тепла, днем до плюс 14, местами небольшой дождь.

0: «Как знать» на маяке.
1: Здравствуйте, всем доброго дня. Понедельник наконец-то наступил. Здравствуйте, Паш, приветствую тебя.
2: Надеюсь. Бегу, бегу.
1: Хорошо,
2: правда, обеденное время, котлетки, пожалуйста. Угощайте по-пожарски.
1: Да-да, я по-пожарски люблю. Выходные хорошо прошли?
2: Очень хорошо, очень хорошо. Купил себе кинокамеру. Сейчас буду снимать вас всех тут.
1: Ой, очень хорошо. Это вашу маму и тут, и там показывают.
2: Обязательно. Я блогер известный, ваш любимый, кстати.
1: Влогер, ты же снимаешь.
2: Да, я влогер.
1: Влогер,
2: влогер, да.
1: Ну, как тебе, как влогер, я тебя, конечно, поздравляю.
2: Да, спасибо. Был вот на Горбушке, заехал на Горбушку. На Горбушке прекрасно. Говорят, сериал какой-то сейчас вышел про Горбушку, надо посмотреть. Ну, там 90-е до сих пор.
1: Ну, это хорошо, это ты же в молодость возвращаешься.
2: А чего изволите, уважаемые? Что ищете?
1: Паш, ты на садоводе давно не был.
2: А, на садоводе?
1: Да, да, да, да, это следующий твой шаг, я чувствую.
2: Да, да, да.
1: Да, для тех, кто нас слушает не в Москве, это, ну, Горбушка, все знают садовод. Вот это известный вещевой рынок, тоже примерно из 90-х годов, да. А, ну и сегодня международный.

0: врача, Всемирный день учителя и Всемирный день архитектуры. Столько праздников, со всеми тебя и поздравляю, конечно.
1: Спасибо, неожиданно и приятно. Редкостное шоу, в котором Картаев и Махарадзе пытаются разобраться в мире, делая вид, что уже во всем разобрались, сказал нам сегодня искусственный интеллект. Снова в эфире ваше любимое шоу «Как знать». Его ведущие Вахтанг Махарадзе.
2: Это я.
1: И Павел Картаев.
2: Это он.
1: Сегодня в программе талантливейший, персональный и фэшн-стилист Алексей Рябцев, лучший специалист по минералам Артем Казаков, тончайший ценитель и знаток кино, кинокритик Николай Никулин, увлекательнейший гид по Туле и Тульской области Егор Пронин. Сегодня мы узнаем, как связаны внешний вид учителя и современные модные тенденции. Как появился жемчуг, чем отличается мюзикл от музыкального фильма и за какими впечатлениями ехать в Тулу. И, как всегда, ваши долгожданные события из мира высоких технологий, новости внутреннего туризма. Мы начинаем!
3: Роза ветров.
2: Я смотрю, аналитик-то у нас влогер. О-о-о. С камеры пришел сегодня в студию.
1: Здравствуйте, аналитик. Да? Здравствуйте, девчата. Я поздравляю всех учителей, а особенно учителей в Адыгее, потому что двойной праздник у Адыгеи сегодня, День Республики, 5 октября. Угу. А в российской газете по этому поводу вышла большая статья. Авторы собрали историю республики номер один. Код региона. Республика Адыгея 01, да. Природные достопримечательности, маршруты, кухню и практические советы для туристов. Ну, давайте вспомним. Сегодня есть повод у нас поговорить о Адыгее. Столица Адыгеи. Кто первый скажет? Май. Правильно. Робокоп в мае. Вот представьте, Робокоп в мае. Майкоп. Сразу представляете. Ест адыгейский сыр.
2: О, а это очень вкусно. Да, я очень люблю адыгейский сыр.
1: И, кстати, яблоки ест, потому что в переводе с адыгского «Майкоп» это «долина яблонь». История Адыгеи начинается задолго до основания Майкопа. Регион буквально шпигован археологией. Здесь нашли более 1000 дольменов, древних мегалитических сооружений, возрастом более 4000 лет. Их называют ровесниками египетских пирамид вообще-то.
2: Да, а лаганаки там какие?
1: Лаганаки там вообще. Адыгея — это не просто горы, шашлык и сыр, а территория с очень серьезной древней историей. И все это внутри Краснодарского края. Где находится Адыгея? Внутри Краснодарского края. Ну, конечно же, вот вы уже сказали, главный туристический магнит современной Адыгеи – горы, прежде всего Лаганаки, альпийские луга, пещеры, озера. А в Швейцарии говорят, у нас адыгские луга. В Швейцарии так говорят.
2: Да, ну, в Швейцарии не то, потому что, чтобы на Лаганаке луга увидеть, вот эти, нужно же как? Там ты не сядешь на автомобиль.
1: Никак.
2: Ты сядешь только на коня.
1: На коня.
2: И на коне туда поедешь.
1: Выйду это поделье приключение. Ночью с конем. Ночкой темной тихо пойдем. И включая фишт, мы насладимся, включая и выключая. Фонарик включая и выключая, мы увидим фишт высотой 2867 метров. Фишт – это... Что, как он? Адыгейский Монблан. Ведь в Швейцарии, как говорят, у нас адыгейский, получается, фишт, да? А тут, говорят, швейцарский Монблан. Вот так. Угу. Вы понимаете, о чем я говорю?
2: С трудом, но понимаю.
1: Понимаете, да? Летом сюда идут в походы, зимой кататься на лыжах, сноубордах, снегоступах и собачьих упряжках. В горах погода меняется очень быстро, поэтому даже летом советуют брать ветровку и дождевик, и коня.
2: Коня обязательно.
1: Если утром вы вышли из Майкопа в футболке, это значит, вечером вам понадобится зимняя куртка. В футболке вышли, зимняя куртка нужна. Еще одна визитная карточка – Хаджокская теснина. Бывали?
2: Нет,
1: к сожалению. Узкое ущелье, по которому течет река Белая. Неподалеку находятся водопады Руфабго. Видели?
2: Вероятно.
1: Понятно. Еще есть Большая Азирская пещера. Лазили?
2: В пещеру, возможно, да.
1: Угу. А вот ей больше 2 миллионов лет, протяженность свыше 600 метров, и температура круглый год примерно 5-6 градусов. Но ведь Адыгея – это не только природа. В Майкопе вполне можно провести отдельный день. Вот, например, Национальный музей Республики Адыгея рассказывает об истории, культуре региона. Есть соборная мечеть, есть площадь Дружбы, городской парк, мемориалы, северокавказский филиал Музея искусств народов «Восток». Ну, давайте подойдем к вопросу, который для многих туристов вообще является главным.
2: Давайте.
1: Что есть? Что есть поесть?
2: Вкусно.
1: Адыгейский сыр, ну это понятно.
2: Да.
1: Это уже официальный гастрономический бренд республики, но есть еще и халюжи.
4: Халюжи, помните, ели?
2: Нет, не ел.
4: Ну, это что-то вроде лепешки с сыром, напоминающий чебурек. Еще есть щипс. Это густой соус на основе бульона, лука, муки, пшена и специй. Есть гидлибже, читлипш, лилипш, домашняя колбаса, некуль, а местный шашлык, личапап.
2: А мне читлипш или лилипш, пожалуйста, заверните.
4: Ну, вот, мясо практически не маринуют, отбивают деревянным молотком. Вот такой вот местный шашлык. Конечно, есть адыгейская соль, причем это не просто соль, которую кто-то однажды случайно положил рядом с перцем. В нее добавляют чеснок, кориандр, базилик, майоран, красный перец и другие травы и специи. Ну, а когда ехать, спросите вы меня?
2: На самолете.
4: Да, если хочется мощных водопадов, то лучше весной. Талые воды и дожди делают их особенно полноводными. Правда, некоторые тропы в этот период могут превратиться в соревнования, кто сохранил сухими носки. А для походов лучше лето и первая половина осени. Осенью туристов меньше, жара спадает, лес становится особенно красивым. Ну а зимой главный вариант – это лагонаки. Лыжи, сноуборды, санки, снегоступы. Еще можно отправиться на термальные источники или посмотреть на замерзшие водопады. Если вы хотите устроить себе максимально насыщенное первое знакомство, авторы предлагают не пытаться объехать всю Адыгею за один героический день. Лучше 3-4 дня. Вполне разумный вариант. Еще раз поздравляем с Днем Республики нашу любимую Адыгею. Ждите в гости, а мы всем пожелаем приятных путешествий.
3: Как знать?

0: Предыстория.
1: Сегодня сразу с кольца начнем. А что ж, кольцо – это важно. Умным кольцом Сбера теперь…
2: Все власти?
1: Да, естественно. Умное кольцо Сбера – это и есть кольцо все власти. Им теперь можно оплачивать покупки. Добавили в кольцо без контакта оплату с помощью технологии «Вжух». То есть смартфон или банковскую карту теперь можно оставить дома. Например, отправиться на пробежку налегке, а после купить воду или кофе просто с помощью кольца. Работает оплата по всей России, там, где есть биометрические терминалы Сбера или терминалы банков-партнеров с поддержкой «Вжух».
2: Куда?
1: «Вжух». Чтобы активировать функцию, нужно привязать счет Сбера в приложении умного кольца. Ну а на кассе достаточно сделать специальный жест. Держа руку параллельно полу, дважды коснуться метки на кольце и поднести его к терминалу.
2: А «ку» сказать надо?
1: Не обязательно. Но про себя можешь для пущей уверенности. Обязательно. Покупка оплачена. Карта и телефон остались дома. Поздравляем. Робот самостоятельно отработал смену в прачечной. Вот, понимаешь? Пока, значит, жена и муж отдыхают.
2: В смысле, Министерство культуры, что ли?
1: Да. Компания Dyna Robotics показала робота Dyna 2.1, который вполне мог бы устроиться на работу в прачечную. Он умеет загружать стиральные и сушильные машины, переносить белье, складывать полотенца и раскладывать готовые стопочки по полкам. Робот действует довольно самостоятельно. Он может заглянуть внутрь сушилки, достать оттуда полотенце, отнести их в корзину, расправить ткань и рассортировать вещи по размеру. Ну, а если где-то что-то упало на пол или с первого раза не получилось взять предмет, то Dyna 2.1 способен подобрать его и попробовать еще раз. Вместо ног у робота 4 поворотных колеса, ну а за работу с бельем отвечают 2 манипулятора. На них можно устанавливать разные захваты, от простых до более сложных роботизированных кистей. А робот уже начинают использовать в отелях, прачечных и ресторанах. Скоро и до нас доберется. Ну и для ретро-геймеров хорошая новость. Магия крови вернулась спустя 21 год. Российская экшен-РПГ «Магия крови» получила вторую жизнь. Игру, которую впервые выпустили в 2005 году, спустя 21 год, переиздали в Steam. Разработчики адаптировали ее под современные компьютеры, добавили поддержку высоких разрешений и ультрашироких мониторов, увеличили дальность приближения камеры и обновили интерфейс. Но, правда, если хочется вернуть ту самую атмосферу оригинала, старый вариант интерфейса тоже можно включить, и экрана тоже можно включить. Кроме того, появились достижения, облачное сохранение и поддержка Steam Workshop. По сюжету, древнее существо Модо пытается вернуть утраченную силу, а остановить его предстоит главному герою. На выбор 4 персонажа и 12 школ магии. Причем школа влияет не только на способности, но даже на внешний вид героя. А до 15 октября на игру действует скидка 20%. Она и так-то стоит чуть больше 200 рублей. Есть, разумеется, и русский язык. Издатель обещает прислушиваться к отзывам игроков и при необходимости дорабатывать переиздание. Ну а для поклонников серии есть еще одна хорошая новость. Уже идут работы над переизданием «Магии крови. Время тени». После выпуска новостей поговорим про внешний вид учителя и современные модные тенденции.

0: тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
1: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том,
0: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
1: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
0: У каждого струнного инструмента свой голос. И в ансамбле нужно немножко свое эго со своим инструментом убирать и встраиваться в общее звучание.
1: Ольга Калинова, виолончелистка.
2: Так говорит «Маяк».
3: Дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе Энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5713-961.
5: Рекламные службы 495-105-5244.

Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: 14.30. Новости. В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Владимир Путин сегодня вручит государственные награды учителям героев спецоперации. Церемония награждения пройдет в Кремле. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
1: Сегодня день учителя, и поэтому все мероприятия будут посвящены нашим учителям. Сегодня Путин встретится с лауреатами всероссийского конкурса «Учитель года». Это будет прямое общение. Разумеется, еще раз поздравят в дополнение к тому обращению нашим учителям, которое он записал заранее, которое было сегодня опубликовано. Также сегодня Путин наградит учителей, которые обучили и воспитали наших героев специальной военной операции. Это будет в Кремле, церемония награждения. Вы тоже это увидите. И откроет также президент в Якутии образовательный комплекс «Точка будущего», построенный на частные деньги, на деньги отечественных предпринимателей. Огромный, современный, блестящий комплекс. Первый такой в Иркутской области был создан, и он уже давно функционирует. Вот сегодня президент даст старт работе еще одного такого образовательного комплекса.
0: Ранее сегодня Владимир Путин поздравил педагогов России с Днем Учителя. Президент отметил, что учитель – это не просто профессия, а миссия, требующая мудрости, терпения и постоянного внимания к детям. Вакцина от аллергии на амброзию, от менингококковой инфекции, от лихорадки денге и персонализированная онковакцина для терапии глиобластома вскоре появится в России. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на форуме «Биопром». Она напомнила, что на прошлой неделе была зарегистрирована первая аллерговакцина против пыльцы березы. Вакцина от аллергии на амброзию уже на подходе. Также идет активная работа против ряда заболеваний, в том числе онкологических. Школьник получил тяжелую травму руки из-за полицейской гранаты в ходе протеста в коммуне Ланс на севере Франции, сообщил телеканал BFM TV со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Полицейские применили гранату с резиновыми поражающими элементами для разгона толпы в ходе манифестации школьников перед лицеем Агюста Биаля. Один из участников демонстрации подобрал гранату, и в этот момент она сдетонировала у него в руке. Идет ли речь об ампутации кисти, вследствие взрыва не уточняется. Префект департамента по Декале уточнил, что в акции участвовали до 250 человек, они стали бросать камни в полицейских, поэтому было принято решение о применении спецсредства. По его словам, угрозы жизни школьника сейчас нет. Магнитная буря на Земле завершилась. Она была умеренной силы, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Это была вторая буря за осень. Ее сила находилась в диапазоне от слабого G1 до умеренного уровня G2. По данным лаборатории, интенсивный всплеск полярных сияний наблюдался в воскресенье 4 октября с 15 до 19 часов по Москве. Последний всплеск был зарегистрирован сегодня утром. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: Завтра в Москве переменная облачность, временами дожди, температура воздуха днем до плюс 14 градусов.
2: Новости спорта.
3: Студия Алексей Крылов. Здравствуйте. В эти минуты стартовал полуфинал теннисного турнира в Пекине между россиянином Данилом Медведевым и сербом Новаком Джоковичем. В первом сете впереди Джокович со счетом 1-0. Тем временем Медведев улучшил свои позиции в теннисном рейтинге. С подробностями Екатерина Маловичко.
4: Первая ракетка России Даниил Медведев, который продолжает выступление на турнире в Пекине, поднялся на одну позицию и занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. 29 сентября Медведев стал победителем турнира в Ханчжоу, после чего вышел в полуфинал турнира категории ATP 500 в Пекине. Андрей Рублев в Пекине дошел до четвертьфинала, где уступил австралийцу Алексу де Минору и поднялся с 24 на 23 место. Карен Хачанов, также проигравший в четвертьфинале, поляку Хуберту Хуркачу, сохранил 27-ю позицию. Роман Сафиулин потерпел поражение от Рублева во втором круге пекинского турнира. Он поднялся на 5 позиций и занял 79-ю строчку. Первая тройка рейтинга ATP осталась без изменений. Лидирует итальянец Яник Синер, второе место занимает немец Александр Зверев, на третьем строчке испанец Карлос Алькарас. У женщин лучший из россиянок Мира Андреева сохраняет 5-е место. Лидирует по-прежнему Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, Арина Соболенко из Белоруссии и Джессика Пегула из США.
3: Россиянин Павел Котов пробился в финал квалификации теннисного турнира в Шанхае. Он в стартовом раунде отбора взял верх над американцем Мартином Дамом-младшим со счетом 7-6, 6-7, 6-3. Ранее на этих же соревнованиях в финал квалификации вышли Роман Сафиулин и Илья Симакин. Сафиулин был сильнее канадца Алекси Галарно 6-3, 6-0 и теперь встретится с японцем Синтаром Матидзуки. А Симакин победил француза Луку Павловича 4-6, 6-4, 6-1 и сыграет за выход в основную сетку турнира с китайцем Ригели Те. Павел Зубов покинул пост главного тренера тольяттинской «Лады». Об этом сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги. Исполняющим обязанности наставника тольяттинцев назначен Игорь Горбенко. Зубов возглавил «Ладу» 8 июня. Защитник астанинского «Барыса» Логан Дэй стал лучшим игроком континентальной хоккейной лиги 4-й недели в своем амплуа. Он отметился 6 результативными передачами, об этом сообщается на сайте соревнований. Также лучшими игроками недели признаны вратарь магнитогорского «Металлурга» Александр Смолин, нападающий петербургского «СКА» Сергей Плотников. Лучшим новичком стал форвард Максим Загребин из уфимского «Салават» Юлаева. Хабаровский «СКА-Нефтяник» обыграл архангельский «Водник» со счетом 7-3 в первом матче финального этапа Кубка России по хоккею с мячом. Ранее красноярский «Енисей» взял верх над московским «Динамо» 7-6 в дополнительное время. Полузащитник Данил Пруцев может перейти из московского футбольного «Спартака» в столичный ЦСКА. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. По его данным, армейцы изучают возможность трансфера 26-летнего хавбека уже зимой. Отмечается, что сам игрок пока не намерен менять клубную прописку и доволен своим положением в «Спартаке». Его контракт истекает летом 2028 года. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.

0: Как знать?
1: Продолжается ваше любимое шоу «Как знать». С вами Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев, а с нами персональный и фэшн-стилист Алексей Рябцев. Алексей, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Сегодня день учителя. Вы не учитель, Алексей?
3: Угу.
1: Случайно.
3: Я наставник, давайте так.
1: О, поздравляем. Учитель, наставник – это, в общем-то, одно и то же. Поздравляем вас с профессиональным праздником. Хотим обсудить тему «Внешний вид учителя и современные модные тенденции». А вообще вы каким видите современного учителя, на ваш взгляд?
3: Ну, смотрите, во-первых, современный учитель – это все-таки человек, который идет в ногу со временем. Да? То есть современный учитель, наверное, это очень, очень логичное такое заключение. Наверное, это человек, который разбирается в современных тенденциях, связанных не только с модой, но и процессами обучения, социальными сетями, да, следит за какими-то трендами, особенно если он работает с молодежью, а все-таки школа, да, это у нас возраст от 7 до 18 лет, а как раз-таки подростки от 13 лет являются такой движущей силой мировой, да, то есть доказано, что молодежь от 13 до 25 лет, они являются самыми креативными, самыми оригинальными. Это те люди, которые генерируют большое количество идей, которые позволяют, ну, скажем так, научно-технический прогресс очень сильно двигать вперед. Поэтому современный учитель, я считаю, он должен быть не просто наставником, не только человеком, разбирающимся в своем предмете и умеющим донести знания и навыки будущим поколениям, но еще и все-таки понимать, что вообще сейчас в мире происходит с точки зрения интереса молодежи, ну и, соответственно, в этом во всем ориентироваться и помогать им найти правильный путь и что-то там от фейков уметь отличить. Я считаю, что учитель должен быть именно таким.
2: То есть современный учитель должен знать, что такое 6-7?
3: Конечно, однозначно, да.
1: И зачем вот руками после этого так делать, так вверх-вниз, да?
3: Конечно, я считаю,
1: что... А в какой одежде лучше делать так?
3: Ну, конечно же, в той одежде, в которой учитель должен быть учителем. Да? То есть дресс-код школы мы, естественно, будем оставлять. И я считаю, что в тех школах, в которых существует дресс-код и для учителя, и для учеников, то есть существует школьная форма, это лучшее решение. Почему? Потому что сами ученики настраиваются лучше на обучающий процесс. И в конечном итоге во взрослой жизни им гораздо проще будет подстроиться под тот или иной дресс-код, когда у них будет уже какая-то работа, профессия. Вот, поэтому я поддерживаю абсолютно дресс-код в школах и для учеников, и для учителей. Я считаю, что и те, и другие должны его соблюдать, а не так, что да, вот ученики должны соблюдать дресс-код, а учителя могут в этом себе немножечко дать поблажку. Нет. Обязательно этот дресс-код должен существовать, но подача 6-7 и руками, да, вот этот вот жест, он может быть, мне кажется, в любой одежде, смотря, а уместно ли это в конкретный момент времени или нет.
2: Но вообще, если говорить об одежде, существует дресс-код, да, но везде есть, ну, чуть-чуть вправо можно, чуть-чуть лево можно, да, отступить шаг.
3: Да, да, да.
2: Какой должен быть учитель? Это все-таки должен быть строгий внешний вид, да, у него, может быть, классический костюм, не знаю, с галстуком, предположим, или все-таки современный, может быть, учитель в джинсах, там, не знаю, в худи, там, предположим, или как-то по-другому одеваться, как вы считаете?
3: Я вас понял. А, смотрите, то, что касается дресс-кода учителя, я считаю, что это все-таки должен быть близкий дресс-код к официально деловому стилю, либо к смарт-кэжуал, да, к этой эстетике, это раз. Ни в коем случае не худи и джинсы. Почему? Потому что учитель не должен становиться на одну ступень со своими учениками, да. Все-таки дистанция она должна быть, но она не должна быть бесконечной или очень-очень большая. Такую дистанцию мы можем наблюдать, когда учителя уже взрослого поколения, да, то есть старше 30-35 лет, которые обучают детей от 13 до 18, конечно же, здесь очень большой разрыв поколений, и часто дети, я просто делал исследование на этот вопрос, по этому вопросу, часто дети не воспринимают учителей как современных людей. Они считают, что это люди из прошлого. Поэтому современный учитель, он обязательно должен интересоваться теми модными тенденциями, которые есть в современном мире, а они зачастую сейчас очень удобные, очень комфортные и максимально приближенные к современной жизни, да, современному жителю, там, мегаполиса, например. Поэтому здесь учитель должен обязательно в этом разбираться и так или иначе, но внедрять модные какие-то интересные вещи в свой профессиональный гардероб. Я не говорю о том, что должны быть какие-то супер рваные джинсы, там, либо еще что-то, конечно же, нет, боже упаси. Но какие-то детали, какие-то элементы, например, кровь или пиджака, принт на рубашке, там, не тонкая какая-то полоска, либо одного цвета, а, например, широкая полоска, либо какая-то клетка, ну и так далее.
2: А вам не кажется, что это будет для учеников, ну, смотреться как-то кринжово? сейчас, конечно, уже не говорят, но просто я помню себя в 15 лет, и мне казались люди, которым сейчас 30, ему уже на кладбище пора ползти. Вот у меня было такое чувство. Да. То есть не то, что они не современные, они уже все, то есть им уже пора, значит, туда. Вот, и если...
3: А я вам объясню, почему. Я вам объясню, почему у вас в 15 лет возникала такая ассоциация, потому что люди в 30 лет, в ваши 15, выглядели абсолютно по-другому. Они выглядели гораздо старше. И это в первую очередь как раз-таки из-за той одежды, которую они носили это раз, потому что на тот момент времени, скорее всего, одежду носили не просто годами, а десятилетиями, потому что был определенный кризис легкой промышленности на тот момент времени, вообще мало что можно было достать. Не то чтобы интересного, а того, чтобы действительно классно бы смотрелось, да? Это первое. Второе, косметологическое. Сфера, она тоже была развита совсем по-другому. Мы, я думаю, все помним и все знают таких учителей, у которых были фиолетовые волосы, розовые губы и синие тени, однозначно. Вот, поэтому здесь современный учитель, он уже совсем в других условиях живет. Поэтому говорить о том, что кринжово будет учитель, нет. А то, что он будет больше вызывать доверие у учеников, это 100%.
1: Угу. А как вот мы будем одежду подбирать? По фигуре или позволим себе оверсайз, может быть, широкие брюки, или наоборот, дудочки наденем на учителя? Ага. Как вы считаете?
3: Во-первых, мы с вами должны всегда учитывать то, что учитель — это все-таки авторитет. Да, и у него есть, конечно, с одной стороны, поблажки по поводу внешнего вида, но в то же время его внешний вид не должен вызывать осуждения или нелепых домыслов. Да? То есть все должно быть точно с точки зрения фигуры. Должно быть хорошо и красиво, должно хорошо сидеть, все должно быть в пору, точно не меньше на размер, но и в то же время не должно смотреться мешковато. А хорошо подобранная одежда, которая хорошо сидит по фигуре, это говорит о том, что человек собранный, это человек системы, и человек, который, ну, является авторитетным для окружающих.
2: Если говорить о цветах, какие-то яркие цвета можно использовать? И вообще интересно, насколько все-таки вольности в дресс-коде будут отличаться для мужчин-учителей и женщин-учителей? Ну, женщин нам вроде как больше чуть позволено с точки зрения одежды, да, чем мужчинам.
3: Да, да, конечно, конечно. С точки зрения вольности, давайте про цветовую палитру поговорим, да, то есть какие-то акценты могут быть в одежде учителя, но это не должна быть точно какая-то яркая красная рубашка у мужчины, например, да, это может быть какой-то галстук, он может быть принтированный, он может быть достаточно такого активного цвета, это бордовый, темно-зеленый, там, какой-то в крапинку, либо в клеточку, либо в полосочку, да, без проблем. Во-первых,
2: рубашка, это будет как на Багамах такая, да, знаете, с этими серферами, может быть, там, с цветочками.
3: Ну, конечно, нет.
2: Ну, это у трудовика.
3: Рубашка серфера, надета еще и на пиджак. Вот это будет круто. Я считаю, бомба-учитель берем.
1: Или учитель музыки, он с маракасами может сегодня работать будет. Тоже показать гавайскую атмосферу.
3: С маракасами, да, это интересно. Особенно, если это еще мужчина, учитель музыки с маракасами. Это прикольно. Нет, опять же, творческую среду, да, мы можем с вами подчеркнуть, но и как и физрук, да, он не может приходить в классическом костюме на свои уроки, это элементарно будет неудобно показывать.
2: Он должен в классических трениках, да, приходить.
3: Классические, да. Вот, кстати, прямые классические треники, давайте их назовем так.
2: А лучше
3: так,
2: с лампасами.
3: Аккуратная мастерка, с лампасами обязательно, вы что? Это база абсолютная, то есть это мы берем тоже, но всегда это должен быть хороший, аккуратно сидящий спортивный костюм, и я понимаю, что не все учителя физкультуры бывают в хорошей физической форме, несмотря на то, что они должны это транслировать через свой внешний вид. Внимание, учителя физкультуры, мужчины, да, особенно если вы слушаете нас, то будьте добры все-таки быть примером для своих учеников и держать себя в тонусе. А вот. А то, что касается, например, других учителей, предметников, да, конечно же, учитель географии может позволить себе чуть больше, чем, например, тот же учитель там химии, физики или математики. То есть география — это все-таки наука такая гуманитарная, она более эмоциональная. Причем есть такие преподаватели, которые не то чтобы интересно, а архиинтересно ведут свои предметы. Да, здесь и про страны, и про путешествия, и про какие-то ископаемые. То есть здесь можно попробовать поработать как-то поинтереснее с образом. Да, то есть какие-то принты аккуратно вводить в свой гардероб, возможно, шейные платки, либо шарфы с каким-то интересным принтом для женщины, естественно. Там учителя, например, русского языка и литературы, это могут быть какие-то оригинальные, может быть, винтажные броши, может быть, еще какие-то такие украшения, которые будут позволять портретную зону преобразить и приковать к этой портретной зоне больше внимания.
1: Uh-huh. А вот учителям рекомендуют монохромный образ выбирать на повседневку. А как мы понимаем монохром? Это черно-белое, что-то серенькое? Или это
3: один
1: может...
3: цвет.
1: Что это?
3: Это, ну, чаще всего это однотонная одежда, либо сочетание двух, ну, максимум трех базовых цветов, как бы, ну, монохром это вообще один цвет. То есть, например, все серое, все черное, ну, черное мы оставляем с вами все-таки для вечернего гардероба, да, вот серое, темно-синее, темно-коричневое сейчас можно брать, какие-то зеленые оттенки цвета хаки можно, соответственно, тоже брать, то есть не в коричневый,
2: белый, красивый белый, чтобы пришел учить, белый у него костюм был. Можно так?
3: Ну, конечно же, нет. Белый костюм – это все-таки немножко из истории вечернего дресс-кода, да? А, или какой-то там история для отдыха, особенно если это льняной костюм. В школу я бы не рекомендовал его носить, потому что это очень марка, это будет доставлять дискомфорт даже не самому учителю, а, наверное, ученикам, которые будут не понимать, а ты вообще что здесь делаешь? В этом белом костюме как бы ты для чего пришел? То есть, вот, опять же, недопонимание со стороны аудитории.
1: Ну, а индивидуальность как можно выразить учителю? Вот есть дресс-код, ну, монохром, а что, брошку каждому надо свою найти, мужскую брошку.
3: Ну, я думаю, в том числе, конечно, в том числе. То есть больше индивидуальность будет проявляться, наверное, в аксессуарах, это первое. Второе, наверное, все-таки в декоре, возможно, каком-то спокойном именно декоре одежды. Да? Один учитель предпочитает жакет, например, девушка, да, по фигуре, второй прямого кроя. Кому-то нравится там на одной пуговице этот жакет, кому-то на двух, кому-то двубортные. Кто-то надевает жакет с обычными пластиковыми пуговицами, кто-то наденет с деревянными, а третий учитель, например, будет использовать пиджак, который был пошит по типу морского бушлата. То есть такое тоже возможно. И это не будет выводить нас из рамок дресс-кода, но вводить изюминку в гардероб современного учителя.
2: А вот мне интересно, как с обувью быть? Но вряд ли в кроссовках, да, ведь учитель или учительница придет на урок, если это не урок физкультуры, конечно. Или труда.
3: Смотрите, мы с вами должны четко понимать, что спортивная обувь сейчас подразделяется на обувь, которая носится именно для поддержания спортивного стиля, либо какого-то там smart casual, либо это обувь конкретно для занятия спортом. То есть это две разные позиции, это разные бренды, которые производят эту обувь, и разные назначения. То есть одежда для поддержания спортивного стиля – это обувь, в которой мы можем с вами ходить каждый день, даже в школу в том числе, потому что такая норма сейчас допускается. То есть учитель, если это будут какие-то спокойные кроссовки, спокойного цвета, однотонные, без кричащих там каких-то элементов, сильно как-то там бросающихся в глаза лейблов или марок, да, логотипов на этих кроссовках, то да, конечно, это можно использовать, особенно если мы используем эстетику smart casual, без проблем. Опять же, мы должны помнить, что учитель – это все-таки человек, который проводит большое количество времени на ногах. Да, то есть учитель приходит к 7 часам, там, начало 8 на работу, в зависимости от времени работы школы, и заканчивается рабочий день, даже не у всех 8
1: вечера. В общем, современный учитель должен быть модным даже в рамках дресс-кода. Еще раз всех с праздником. Алексею Рябцеву огромное спасибо за беседу. Спасибо большое, Алексей. До новых встреч. Всего доброго.
0: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM «Вологда», 102.5 FM «Череповец».
4: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Между Вологдой и Соколом отремонтировали 22-километровый участок. На трассе М8 Холмогоры Вологодской области завершено устройство слоев износа на 22-километровом участке. Специалисты заменили верхний слой покрытия, полностью устранили колейность, укрепили обочины и нанесли разметку термопластика. Вблизи деревни Маяга обустроена шумовая разметка. При наезде водитель получает дополнительный акустический сигнал, помогающий сохранить концентрацию. Работы выполнены досрочно и с соблюдением всех требований. Интенсивность движения на участке достигает 26 тысяч автомобилей в сутки. Трасса М8 имеет стратегическое значение для сообщений между центральными и северными регионами страны. Заместитель губернатора, министр образования Вологодской области Екатерина Целикова поздравила вологжан с Днем Учителя. Дорогие педагоги, ветераны педагогического труда, поздравляем вас с Днем Учителя. Ваш ежедневный труд – фундамент, на котором строится будущее области и всей России. Благодаря учителям выходят во взрослую жизнь новые, активные, неравнодушные, ответственные поколения, готовые принять вызовы современного мира. Особые слова признательности ветеранам педагогического труда. Да, вы задали высокую планку, которой сегодня следуют все молодые специалисты. Вологжанка победила в народном голосовании проекта «Звание наставники». Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями школы номер 26 Анастасия Кулакова стала лидером народного голосования проекта в номинации «Народное призвание. Лучший наставник общего образования». За Вологжанку проголосовали свыше 5300 человек. Всего в народном голосовании приняли участие 3000 наставников. Победителями были признаны 20 человек из 16 регионов России. Свой выбор на конкурсе сделали более 500 000 россиян. В Вологодской области стартовал проект «100 уроков пенсионной грамотности». В регионе стартовала ежегодная кампания регионального соцфонда по пенсионной грамотности. Она проводится уже 15-й раз. На уроках специалисты СФР рассказывают школьникам и студентам, как устроена пенсионная система России, как формируется будущая пенсия и почему важны официальное трудоустройство, стаж и пенсионные коэффициенты. Занятия проходят в интерактивном формате. Участники получают учебник «Все о будущем». Пенсии. В Череповце поставят спектакль о добрых делах общественников. Проект запустила некоммерческая организация «Энергия города». Документальный спектакль «За кулисой добрых дел» расскажет о работе общественников и волонтеров. Как пояснили организаторы, хотим развеять стереотип о том, что общественники – это городские сумасшедшие, которые в свое свободное время безвозмездно делают какие-то добрые дела. Когда они просят деньги на какие-то проекты, оборудование, их расценивают как попрошаек. Хотим стереотип. Грань между НКО и горожанами. Премьера спектакля состоится 13 марта во Дворце металлургов.
0: Новости спорта.
4: Илья Кознев и Екатерина Смирнова победили на Покровском полумарафоне. В тройку лучших на дистанции 21 километр у мужчин также вошли Евгений Столяров и Владимир Юшонков. У женщин Татьяна Вуколова и Евгения Игнашева. В забеге на 10 километров выиграли Илья Трушин и Екатерина Сергеева. Быстрее всех маршрут в 5 километров преодолели Игорь Шаров и Алина Коновалова. Всего в состязаниях в Грязовецком округе участвовало более 800 атлетов. Хоккейная «Северсталь» одержала победу над «Шанхайскими драконами». Желто-черные вышли вперед в первом периоде благодаря точному броску Александра Скоренова, а соперник реализовал большинство во второй трети и сравнял счет. Заключительная 20-минутка прошла без голов. Победу череповчанам принесла шайба Ильи Квочка в овертайме. Итоговый счет 2-1 в пользу хоккейной «Северстали».
0: Года на маяке.
4: Сегодня в Вологде и Череповце пасмурно, местами дожди. Ветер юго-западный, южный, 2-3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 11 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 15 часов.
0: Новости.
1: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Российские военнослужащие взяли под контроль село Самойловка в Запорожской области, сообщили в Минобороны. Село освобождено силами подразделений группировки войск «Восток», которые продолжают продвигаться в глубину обороны противника. Также российские войска успешно продвигались в Доброполье в Донецкой Народной Республике. В южной и центральной частях города освобождено более 50 зданий, уничтожено более 20 военнослужащих ВСУ, рассказали в Минобороны. В Харьковской области завершена зачистка от ВСУ малого кольца окружения в районе населенного пункта Рубленное. Подразделения группировки войск «Север» сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля. Внутри кольца, как отметили ведомства, ведутся бои за освобождение населенных пунктов Варваровка, Николаевка, Лобановка и Резникова. В общей сложности за сутки в зоне спецоперации потери вражеских сил составили 1400 военнослужащих. ПВО сбило над российскими регионами более 860 украинских БПЛА. Действия российской армии на Украине являются возмездием за удары Киева по объектам мирной экономики России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявление Зеленского о том, что Украина удвоит интенсивность ударов по российским МПЗ. Ранее в СМИ появилась информация, что Эстония в рамках программы активной обороны перебрасывает войска ближе к границе с Россией.
2: Я хотел бы вам напомнить неоднократное заявление президента Путина о том, что это была именно украинская сторона, это был именно киевский режим, которые пошли на расширение перечня целей в мирной экономике Российской Федерации. И то, что сейчас делают наши вооруженные силы, они занимаются возмездием за это. Украина должна и заплатит обязательно цену за эти свои действия.
1: Почти 3 миллиарда рублей бюджетной задолженности будет списано в Белгородской области по общефедеральной программе поддержки. Об этом рассказал Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Как пояснил глава правительства, высвободившиеся средства пойдут на поддержку бойцов СВО и их семей.
3: Таким механизмом сокращения долга воспользуется и Белгородская область. Дополнительно направим почти 3 миллиарда рублей на ключевые нужды этого субъекта. Ну, это и помощь участникам специальной военной операции, их близким. Правительство далее будет помогать регионам сокращать бюджетную задолженность. Коллеги, необходимо постоянно отслеживать финансовое положение регионов тех федеральных округов, которые вы курируете.
1: Мишустин напомнил, что благодаря начатой президентом программе регионы могут списать 2/3 долга, чтобы направить эти средства на укрепление потенциала своего региона. Это и обновление дорог, общественного транспорта, ремонт многоквартирных домов, коммунальных сетей, модернизация опорных населенных пунктов и предприятий. Подготовленный на ближайшие 3 года бюджет России устойчив к любым сценариям, об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации о параметрах проекта федерального бюджета. По его словам, проект бюджета предусматривает ресурсы для реализации всех поставленных целей.
4: А доля нефтегазовых доходов не превысит в предстоящей трехлетке 17%. То есть мы говорим о том, что зависимость от конъюнктуры бюджета снижается. Так называемый ненефтегазовый баланс также составит около 5%, что является минимальным уровнем, начиная с 2008 года. Дефицит также находится на безопасном уровне, это около 2% ВВП на предстоящие 3 года.
1: Глава Минфина также отметил, что план по обеления экономики дает результаты. С помощью национальной системы подтверждения ожидания поставки товаров было привлечено 34 миллиарда рублей. Силуанов также сказал, что контроль за вывозом наличной валюты с апреля по июль позволил предотвратить около 300 случаев вывоза средств сверх нормы на сумму почти 180 миллионов долларов. В московском регионе в первые выходные октября зацвели одуванчики. Цветы заметили в Коломне. По прогнозам специалистов, средняя температура воздуха в столичном регионе в октябре может превысить климатическую норму примерно на 1 градус. И самым теплым периодом месяца может стать середина октября. Минувшая ночь в Москве стала самой теплой для этого дня с 1946 года. Температура воздуха на ВДНХ составила плюс 9,4 градуса. Об этом рассказал

Ярославле 11-13 градусов, пройдут небольшие дожди. В Сочи 20-22 градуса без осадков. В Санкт-Петербурге кратковременные дожди. Ближайшей ночью в северной столице 10-12 градусов. Завтра днем плюс 14-16. В Москве завтра облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ночью синоптики обещают в столице плюс 8-10 градусов, а днем от 12-14.

0: «Как знать» на маяке.
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. С нами специалист по работе с посетителями Минералогического музея Российской академии наук Артем Казаков. Артем, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Сегодня хотим с вами жемчуг обсудить. Вообще жемчуг – это что такое? Можно ли его минералом назвать, например?
3: Нет, жемчуг назвать минералом ни в коем случае нельзя, но минералы в нем есть. Вообще, жемчуг относится к группе биоорганических образований из группы гидрогенных ювелирных материалов. В эту же группу входит, например, еще и перламутр, там, кораллы и многое другое. Но жемчуг стоит, конечно же,
2: особняком. А камни из почек туда же?
3: Камни из почек, ну, они не то чтобы гидрогенные, но биогенные.
1: Биогенные, да. Ну, можешь просверлить дырочку и носить, да.
3: Холестериновое скопление.
1: Холестериновую бляшечку с собой принесешь. Но жемчуг, как и перламутр, они же, ну, естественным образом образуются, получается, в живых организмах, в раковинах. У нас жемчуг, мы помним, бедные ловцы жемчуга, вот, угнетаемые раньше, им приходилось нырять глубоко, воздух задерживать, да, для того, чтобы доставать эти раковины, из которых они потом выковыривали, значит, эти жемчужины. Как получается, что образуется жемчуг?
3: Сначала пару слов скажу о составе жемчуга и о том, что он из себя представляет, а потом разберемся с его происхождением.
1: Давайте, давайте.
3: Значит, он состоит в основном, ну, примерно на 90-92% из карбоната кальция. И вот карбонат кальция в природе может быть в двух вариациях. Это кальцит и это арагонит. Кальцит все знают по элементарному известняку или же песчему мелу.
2: Это то, что в чайнике у нас образуется.
3: Чайники, да, накипь тоже из кристалликов кальцита. Арагонит тоже, на самом деле, вам попадался, просто вряд ли вы обращали на него внимание. Он очень часто входит в состав некоторых раковин, он входит в состав некоторых пещерных форм, некоторых капельников, в состав некоторых анталитов, ну, там, точнее,
1: можем
3: нет,
1: поскрести
3: анталитов
1: чайник.
3: Нет, а вот гелектитов, да. В чайнике все-таки кальцит будет.
1: Да-да, мы можем поскрести и вырастить жемчуг.
3: Это вряд ли. Вот. Значит, помимо карбоната кальция, который в жемчуге представлен в основном арагонитом, кальцит встречается, но далеко не в каждой жемчужине и не во всех типах вообще жемчужниц он может образовываться. Самое главное – это арагонит. Вот это запомните. Дальше. В состав жемчуга обязательно входит органика, представленная склеропротеином и конхиолином. Особенно конхиолина много. Вот его там от 4 до 14% может быть. Ну и, естественно, вода в переменных количествах. Например, свежевыловленный жемчуг, он очень мягок, он содержит много водички, и порой его нужно очень бережно вытаскивать. Вот раньше его вообще губами из вскрытой жемчужницы изымали, чтобы не повредить заскорузлыми пальцами как раз-таки ловцов. Ну, кроме шуток, действительно, такая практика раньше была. Сейчас, конечно же, это все упростилось, технизировалось, но такое было.
2: А склера – это мягкая сфера, получается, да, как склера глаза?
3: Склеропротеин – это, ну, белковое соединение, которое выделяется мантией моллюска вместе с некоторыми другими белковыми соединениями, и сначала некое инородное тело обволакивается мешочком белкового вещества, и потом на него начинают нарастать кристаллики карбонатов кальция. В определенной последовательности они еще могут перекристаллизовываться. Там внутренний слой игольчатый, радиально лучистый, внешний слой перламутровый, он пластинчатый, поэтому на нем очень красиво лучики света преломляются, и за счет дифракции, а также интерференции мы наблюдаем вот эти красивые переливы. И между слоечками обязательно присутствует тот самый конхиолин, склеропротеин. Так что при разрушении этих белковых компонентов, естественно, жемчужина может тоже очень сильно повредиться.
1: Понятно. Из чего состоит, выяснили, не все запомнили, но частично все-таки так у нас появилось представление. А далее, а как образуется жемчужина и, главное, нафига?
2: Ну, как бы, зачем?
1: Зачем? Да. Да, зачем образуется жемчужина? Есть ли в ней какой-то смысл?
3: Да, смысл огромный и не только сакральный. Дело в том, что в морских бассейнах и в пресноводных водоемах обитает довольно много паразитов. И паразитам нужно чем-то, или точнее кем-то, питаться. И вот когда эти глисты проникают в тело несчастного моллюска, иногда даже пробивают раковинку, заходят непосредственно через раковину, иногда в щель непосредственно между створками заходит вот это инородное тело, которое вживляется в мантию или же под мускульную ногу, иногда в замковую часть раковины. Глист, когда начинает развиваться, моллюску это, естественно, не нравится. Он не хочет, чтобы его съели, убили, и он начинает обволакивать своеобразным мешком, такой цистый, этот инородный предмет. И, естественно, на поверхности инородного тела уже из химических процессов, происходящих в организме, начинает формироваться перламутровый слой. По сути дела, химически перламутровая часть жемчуга соответствует перламутру на внутренней стороне створки той самой жемчужницы или какой-нибудь устрицы.
2: То есть, получается, весь жемчуг у нас в паразитах?
1: Нет, это вообще не в паразитах, а он и есть. Это к жемчугу это глисты, получается?
3: Нет, жемчуг – это потрясающе красивый саркофаг над истлевшим телом паразита.
2: А, вот теперь мы так будем смотреть на жемчужные, да, украшения в театре.
1: Да-да-да.
3: Но не всегда вы в театре увидите именно настоящее жемчужное украшение. Потому что на всех паразитов хватит, а вот носителей их не хватит уж точно. Так что, к великому сожалению для человека, но, с другой стороны, к счастью для природы, количество жемчужниц стало убывать очень сильно, и люди переключились на культивацию жемчуга. А природных жемчужниц, ну, в основном оставляют в покое.
1: Что, то есть, глистов меньше стало?
3: Не глистов. С глистами все хорошо. Они живут и здравствуют. И в нас с вами тоже могут с радостью зайти. Ну, конечно, те глисты, которые паразитируют...
2: А мы-то не сможем жемчуг сделать,
3: к сожалению. Да, они в людей не заходят, а популяции моллюсков, которые в себе выращивали эти жемчужины, они стали очень сильно убывать. В некоторых местах они начисто были изничтожены, как, например, вот наши европейские, восточноевропейские реки, увы, перекрытые разнообразными плотинами, где были созданы водохранилища, они полностью разрушили экосистемы, где могли функционировать речные жемчужницы. И, в общем, тот прекрасный пресноводный речной жемчуг, которым славилась Российская империя, да еще и до Российской империи, то есть фактически с 16 века наш жемчуг, ну, был на слуху, и не только на территории России.
2: Это Волжский, да, жемчуг наш был?
3: Там много разных рек, в основном это Архангельская область. Это Карелия, территория Кольского полуострова. Вот в Архангельской области шикарнейшие были жемчужины. Конечно, они не только там водились, и в бассейне Волги тоже их отлавливали, но наиболее хороший, красивый, он был таким вот северным жемчугом.
2: Нужна прохлада, да?
3: Да, там нужна прохлада, и на самом деле нет прямой корреляции между температурой и жемчугом как таковым, потому что разные моллюски обитают в разных условиях. Те жемчужницы, которые вылавливались на территории нашей страны, необъятной, они в основном тяготели к северным областям. Вот. Но есть, безусловно, жемчужницы и в южных регионах. Просто наш самый красивый жемчуг, он тяготел именно к северной части. Вот. А те моллюски, которые живут южнее, и, например, те, которые до сих пор обитают в некоторых китайских реках, которые оттуда изымаются, естественно, они продуцируют жемчуг, вот, он совершенно иной с точки зрения классификации продуцента. Вот. Внешне он может быть похожий, но сам продуцент другой.
1: Вот так вот. То есть мы пришли к выводу, как минимум, что уже существуют морские эти жемчужницы и существуют речные жемчужницы. А речные тоже, но на севере там в холодных водах, какие глисты-то? Что они там обволакивают тогда, получается?
3: И там действительно очень-очень много как раз-таки вот биоты такой патогенной, которая может заходить. И на севере тоже, безусловно, глистные инвазии бывают, и не только, собственно, у моллюсков и у людей. Вот попробуйте какую-нибудь рыбку отловить на Чукотке, вскройте ее. Большинство, конечно, чистенькие, но порой бывают весьма себе зараженные глистами. А, самый яркий пример – медведи. Вот медведь за счет своего образа жизни и за счет продолжительности жизни в себе накапливает довольно много к солидному возрасту паразитов, и не только эктопаразитов, собственно, в каких-нибудь там блох, в шее, но и эндопаразитов. У него очень сильно печень заражена, иногда сердечные гельминты встречаются. Вот, так что не все так просто с этими гельминтами.
2: А вот эти вот жемчужницы, они похожи больше на мидий или на устриц?
3: они... Ну, в принципе, это устрица.
2: А, это устрица,
3: по большому счету, да. Это двустворчатый моллюск.
2: Угу.
3: Вот. Их в мире несколько наиболее таких удобных для выращивания. Это род Пинктада и Маргаритифера.
2: Угу.
3: Вот Пинктада дает нам самые крупные, красивые, кругленькие.
2: Uh-huh. А вот обычные устрицы столовые, они не обволакивают, да,
3: паразитов? На самом деле почти каждый моллюск, кстати, не только двустворчатый, иногда и брюхоногие моллюски могут тоже. Значит, все те моллюски, у которых есть перламутровый слой, вообще все, они потенциально могут вырастить на себе тот или иной тип жемчуга.
2: О, а брюхоногие это улитка, получается, да? Слизень, улитка?
3: Да, действительно, к брюхоногим моллюскам, к гастроподам относятся в том числе слизни, виноградная улитка, хеликс, но я имею в виду сейчас других моллюсков. Это морские моллюски, у которых есть, опять-таки, перламутровый слой. Вот это очень важно. Вообще, недаром перламутр называется перламутром. Можно вспомнить чуть-чуть основы немецкого. Я на немецком не говорю, но тут все более-менее понятно. Перл, собственно, это и есть жемчуг, мутр – мать, мать – жемчуга. И действительно, если у организма, у которого может формироваться в раковине перламутровый слой, находится какое-то инородное тело, ну, не обязательно глист, может быть, иногда и что-то другое, что спровоцировало формирование чехла защитного и последующее наслаивание перламутрового слоя, может образоваться такая жемчужина. Не всегда она прям-таки в середине, в мантии, как красивый шарик или груша. Иногда это своеобразный такой блистер, который нарастает прямо на створке, и его вместе с куском створки потом нужно выпиливать, ну, можно шлифануть, все что угодно с ним сделать, в колечко вставить, то есть в какие-нибудь бусы он не подойдет, но все равно он очень-очень красивый.
1: А вот мне интересно, про них, значит, этот паразит проклятый, и моллюск его, значит, обволакивал и получил...
2: И обволок.
1: И обволок, да, и получилось у него жемчужин где-то посередине. А если второй паразит заполз, что, уже никак? Или сразу будем много жемчуга под створками делать?
3: Вот еще как будет много. Как правило, конечно же, жемчужин мало. Но встречались уникальные находки. Попытаюсь сейчас вспомнить. Значит, на берегах Черного моря в Феодосийском заливе как-то раз нашли моллюска с 133 жемчужинами размером от буквально 3 с копеечкой миллиметров до 5 с лишним миллиметров. То есть она вся была напичкана. Какая же сила воли к жизни была у этого моллюска, что все паразиты они не прошли через ее жемчужную защиту.
2: А у нее створки закрывались от такого количества жемчуга?
3: Вот это я не могу сказать. Ну, конечно, закрывались, потому что если бы створки не закрывались, она бы вообще не могла функционировать, то, наверное, она бы уже погибла, ее нашли бы в таком унылом совсем состоянии. Тут выловили, открыли, а там было бы такое
2: чудо. Но
3: это
2: говорит о загрязненности воды, получается, да? Такое количество жемчуга в одной жемчужине.
3: Ну, не то чтобы не то чтобы сама загрязненность как таковая в понимании человека, а об обилии паразитов. То есть не исключено, что эти самые паразиты могли быть перевезены на кораблях, случайно, например, какие-то моллюски присоединились к днищу корабля, переехали из другого порта, и они встретили такую среду обитания, которая для них больше подходит. Или же, наоборот, у них не было каких-то естественных врагов, естественных способов регуляции их количества. И вот местные животные от этого могли очень сильно пострадать. Такое нередко происходит, вот как раз вот в портах частенько что-то происходит не то с моллюсками.
2: А искусственный жемчуг мы как вы выращиваем? Получается, нам нужны моллюски и нужны паразиты, да?
3: Только не стоит говорить перемешать. Искусственный жемчуг. Значит, есть такой термин, но он про другое. Значит, культивированный,
2: это культивированный
3: жемчуг. Да, мы действительно культивируем, только не с помощью глиста. Мы культивируем с помощью инородного тела, которое можем вживлять в мантию, накладывать на стенку самой створки раковины, там разные методики существуют, так или иначе мы...
2: Микропластик, например, да, нам поможет.
3: Микропластик?
2: Да.
3: Ну, смотрите, чисто теоретически он может провоцировать, но на самом деле он не будет таким активным инородным телом, который воспринят животное в качестве некого того самого паразита, вокруг которого нужно делать мешочек и наслаивать перламутровый слой. Намного удобнее, проще активировать это, вшив в мантию моллюска бусину, например, из раковины другого моллюска, который обитал, например, не в море, а в пресном водоеме, и тогда химические маркеры будут сильно отличаться и усугубится процесс обволакивания. Плюс можно обволочь вот эту бусину в тоненькую пленочку мантии другого моллюска.
1: Давайте мы продолжим после выпуска новостей о том, как культивируют жемчуг. Еще много других вопросов у нас, конечно, осталось. С нами специалист по работе с посетителями Мирологического музея Российской академии наук Артем Казаков. Продолжим через несколько минут.

0: 19:30. Новости. В студии Наталья Христова. У всех детей в России должны быть равные возможности для качественного образования. Об этом заявил Владимир Путин сегодня в День учителя. Президент по видеосвязи принял участие в открытии образовательного комплекса «Точка будущего» в Якутии. Возведенный в поселке Жатай комплекс начал работу с 1 сентября. Он рассчитан на 1040 мест, включая детский сад на 200 детей и школьные корпуса на 840 учеников. Проект реализован благотворительным фондом «Новый дом».
1: Только на этой площадке еще один подобный комплекс уже реализован в Иркутске. Смогут учиться, заниматься в кружках, секциях более 1000 детей. Абсолютно правильно, справедливо, что ведущие отечественные компании вкладываются в главное, самое главное, что у нас есть, в подрастающее поколение. Строят новые школы, современные лаборатории, запускают программы для учителей и талантливых детей, формируют эффективные партнерства с университетами.
0: Владимир Путин также назвал подрастающее поколение самым главным, что есть у России. Действия российской армии на Украине являются возмездием на удары Киева по объектам мирной экономики Российской Федерации. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление Зеленского о том, что Украина удвоит интенсивность ударов по российским НПЗ. По словам представителя Кремля, Россия обладает необходимыми разведывательными возможностями для отслеживания ситуации вокруг своих рубежей. Ранее в СМИ появилась информация, что Эстония в рамках программы активной обороны перебрасывает войска ближе к границе с Россией. Реальные доходы россиян в следующем году вырастут на 1,4%, а в последующие два года в среднем на 2,5% ежегодно. Такой прогноз на парламентских слушаниях в Совете Федерации дал министр финансов Антон Силуанов. Бюджет снижает влияние на денежное предложение, высвобождая место частному кредиту и выходу экономики на траекторию роста, указал глава Минфина. По его словам, это важно для поддержания макроэкономической стабильности, снижения инфляции и процентных ставок, а также роста благосостояния граждан. Вторая за осень магнитная буря с опозданием на сутки завершилась на Земле. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ-РАН. По данным ученых, сила бури колебалась от слабой до умеренной. Это уровни G1, G2. Последний всплеск был зафиксирован 5 октября около 8 утра по московскому времени. В настоящее время геомагнитная обстановка пришла в норму и вернулась в зеленую зону. Возобновление активности маловероятно. Как указали в лаборатории, причиной бури было воздействие корональной дыры среднего размера, который в данный момент продолжается, однако пик интенсивности уже пройден. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В Москве завтра синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, местами небольшие дожди. Максимальная температура воздуха составит плюс 12-14 градусов. Сейчас в городе плюс 13 градусов, облачно. Дует небольшой западный ветер, атмосферное давление около нормы 747 миллиметров ртутного столба.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. В эти минуты продолжается полуфинал теннисного турнира в Пекине между россиянином Данилом Медведевым и сербом Новаком Джоковичем. В первой партии счет равный 5-5. А на соревнованиях в Шанхае сразу трое россиян вышли в финал квалификации. Павел Котов в стартовом раунде отбора взял верх над американцем Мартином Дамом-младшим со счетом 7-6, 6-7, 6-3. Роман Сафиулин был сильнее канадца Алекси Галарно 6-3, 6-0. И теперь встретится с японцем Синтаром Тидзуки. А Илья Симакин победил француза Луку Павловича 4-6, 6-4, 6-1 и сыграет за выход в основную сетку турнира с китайцем Ригели Те. Нападающий петербургского СКА Сергей Плотников признан лучшим в своем амплуа на четвертой игровой неделе регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Он в двух встречах забросил две шайбы и отдал три результативные передачи. Об этом сообщается на сайте соревнований. Также лучшими игроками недели признаны вратарь магнитогорского «Металлурга» Александр Смолин и защитник казахстанского «Барыса» Логан Дэй. Лучшим новичком стал форвард Максим Загребин из уфимского «Салават Юлаева». Павел Зубов покинул пост главного тренера тольяттинской «Лады» с подробностями Екатерина Маловичко.
1: Первая тренерская отставка состоялась в континентальной хоккейной лиге текущего сезона. После 7 поражений подряд тольяттинская «Лада» объявила об увольнении Павла Зубова, который возглавлял команду с июня. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Игорь Горбенко. В пятницу «Лада» на выезде уступила «Авангарду» со счетом 1-4. Это поражение стало для тольяттинцев 7-м подряд в регулярном чемпионате КХЛ. Всего «Лада» с начала сезона выиграла лишь один матч из 12. Набрала 5 очков и занимает предпоследнее, 10-е место в таблице Западной конференции. Павел Зубов, воспитанник и бывший защитник «Лады», становился с командой чемпионом России в 1994 и 96 годах. Он руководил «Ладой» в позапрошлом сезоне в качестве исполняющего обязанности главного тренера. 8 июня этого года возглавил команду. В прошлом сезоне он был главным тренером клуба «Рязань ВДВ», который выступает во Всероссийской хоккейной лиге и под его руководством дошел до четвертьфинала плей-офф ВХЛ, где уступил нефтянику из Альметьевска. В КХЛ Зубов прежде работал главным тренером Сибири. Игорю Горбенко 54 года. С этого года он входил в тренерский штаб Зубова в «Ладе». До этого работал ассистентом главного тренера в ЦСКА, «Локомотиве», «Акбарсе», «Сочи» и «Минском Динамо».
0: Российские спортсмены все еще не получили визы для участия в чемпионате мира по спортивной гимнастике в Роттердаме. Об этом сообщили Федерация гимнастики России. Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в Нидерландах с 17 по 25 октября. Хабаровский СКА «Нефтяник» обыграл Архангельский «Водник» со счетом 7-3 в первом матче финального этапа Кубка России по хоккею с мячом. Ранее красноярский «Енисей» взял верх над московским «Динамо» 7-6 в дополнительное время. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Маяк. Как знать?
3: Мы продолжаем наш разговор про жемчуг, о том, как он образовывается. С нами в студии маяка специалист по работе с посетителями Минералогического музея Российской академии наук Артем Казаков. И перед выпуском новостей мы остановились на культивировании жемчуга и выясняли, каким образом же его выращивают. Микропластик, поняли, лучше, наверное, не засовывать для того, чтобы потом перламутром его обволакивали. И вот Артем рассказал, что берут, как я правильно понял, кусочек другого моллюска, да, например...
4: Да, фрагмент мантии одного моллюска вшивается в мантию другого моллюска. Угу. И тогда при захвате в цисту, в такой в мешочек этого маленького кусочка, создаются условия химические, похожие на условия внедрения паразита. И с последующими нарастаниями слоев как раз-таки арагонит, конхиолит и конхиолина. Вот. И причем самое интересное, что вот этот маленький кусочек инородного тела, так как он является чистой органикой, причем очень мягенькой, он постепенно усыхает, усыхает, и получается культивированный жемчуг без какого-то внутреннего ядра, без бусины внутри. И он внешне, больше всего похож на настоящий природный натуральный жемчуг. И вот он самый крутой. Его определить может только лишь специалист. И стоит он очень дорого, потому что требуется много лет для выращивания крупной жемчужины. Ну, как и в естественных условиях.
3: А сколько, кстати, в естественных условиях жемчужина образуется в этом моллюске?
4: Она будет образовываться столько, сколько проживет моллюск с момента попадания в него вот этого инородного тела. Потому что сам по себе моллюск не сможет оттуда выплюнуть жемчужину. И когда находили уникальные жемчужины, это жемчужина Аллаха, потом еще какая-то жемчужина гигантская, что-то там весом, ну, каким-то сумасшедшим, я, честно говоря, точно не помню, там килограммов 30, что ли, это в гигантской тридакне нашли, гигантское тело такое.
3: 30 вот. Килограммов жемчужины?
4: Да, да. Ну, представьте, гигантская тридакна, которая может схватить ныряльщика за ногу, если что-то пошло не так. Этот ныряльщик, в общем, поплатится жизнью за такой поиск жемчуга. Вот, то есть двустворчатые моллюски бывают очень большие. Они могут быть размером с целую раковину, а то и с небольшую ванну. Вот если мы говорим про гигантскую тридакну, можно съездить, например, в палеонтологический музей имени Юрия Орлова, или же в музей самоцветы можно увидеть фрагмент створки гигантской тридакны. Они реально там с хорошую такую раковину, причем большую, глубокую.
3: А где они обитают?
4: Куда мы не поедем? В Индийском океане они обитают.
5: Я как раз туда собираюсь. А если вот человек туда попадет, он тоже перламутром покроется?
4: Если маленький человек. Если его удачно вшить, я не буду развивать эту тему дальше.
5: Вот. Красивый перламутровый, да, человек.
4: Да, и вот, собственно, смотрите, мы сейчас обсудили, значит, тот жемчуг, который получается безъядерным, и он же долго будет расти, ему потребуется лет, например, 7, чтобы вырасти в крупное тело, пригодное для уже ношения, для демонстрации. Ну, действительно, крупное. Не какую-то мелочь. Зачем ради какой-то мелочи крошечных там зернышек рисовых выращивать? А так, да, это долгий процесс. Но если мы вшиваем бусину крупную, допустим, там полсантиметра или там сантиметр, то достаточно создать условия в 2-3 года, чтобы сформировалась корочка около 2-3 миллиметров этого самого перламутрового слоя, и тогда у нас получится не просто имитация, а вот тот самый культивированный жемчуг, который снаружи действительно будет покрыт самым настоящим перламутром, но внутри у нас будет сокрыт не где-то там реликт паразита или еще чего-нибудь природного, а вот та самая бусинка. Но бусинка в идеале выточенная как раз-таки из раковинки другого моллюска. И, к счастью, благодаря вот такому строению подавляющего большинства культивированного жемчуга, за исключением безъядерного, его очень легко определить при рентгеновских исследованиях. И если правильный специалист делает рентгенограмму, даже целого произведения искусства, там набор бусин в ожерелье, то есть если правильно в нескольких проекциях сделать снимок, то можно будет увидеть отличие, увидеть вот эти затемненные зоны в центре, которые будут маркировать иное происхождение жемчуга. К тому же там есть определенный узор за счет способности к пропусканию рентгеновского излучения, за счет рассеяния электромагнитных волн у нас на фотопластине появляется весьма своеобразный узор от природного жемчуга, который отличается от узора вот такого культивированного жемчуга. Вот. И ни в коем случае нельзя называть его просто-напросто искусственным жемчугом. Под термином искусственный все-таки понимают обычно некие имитации, которые внешне походят на жемчужину, но совершенно иным образом делаются.
5: А как долго жемчуг вообще живет? Когда он разрушается? Через 1000 лет, через 1 000 000 лет? Он устойчив? Мы можем найти какую-нибудь мезозойскую вот эту жемчужницу и найти внутри нее какой-нибудь реликтовый этот самый червяк?
4: Вот на самом деле это очень хороший вопрос, потому что действительно находили мезозойские раковины, действительно с хорошим жемчугом. Более того, прям с настоящим нормальным перламутром. Конечно, уже без червяка, потому что червяк-то он не то, что с мезозоя. Он довольно быстро разрушается, и даже в наши дни, если мы там что-нибудь там выращиваем или найдем запаршивившего моллюска, то жемчужина таки убьет в нем этот инородный паразит, и он постепенно там, ну, скукожится совсем. Вот. Так что мезозойских глистов извлечь у нас не получится, но в принципе можно найти очень неплохой такой жемчуг. Безусловно, его нельзя ни для чего использовать, потому что это уникальные находки, это палеонтологические редкости, это диковинки. Никто его не применяет, специально не покупает для изделий. Но встречался даже жемчуг более древний, еще палеозойский, возрастом там около 300 миллионов лет. Представляете, каменноугольного возраста. Он не имел, насколько я помню, каких-то перламутровых, хороших, красивых слоев. Он был более или менее матовый. Но сам факт, вот сама жемчужина, она может существовать долго. И отсюда возникает логичный вопрос. А как же те истории, что жемчуг при носке быстренько изнашивается, в музеях он порой приобретает какой-то совершенно нетоварный вид, буквально что-то за десятилетие, что-то за столетие. Да, к сожалению, такое бывает. Если его неправильно хранить, если его подставлять под яркое солнышко, если его обрабатывать какими-нибудь активными, агрессивными веществами, если он будет претерпевать резкие перепады как температуры, так и влажности, тогда он будет разрушаться намного быстрее. Это не значит, что он в пыль и затрется. Ни в коем случае. Он потеряет свой красивый товарный вид. И в наших любимых музеях, там, в Эрмитаже, в Оружейной палате можно увидеть потрясающие произведения искусства наших вот сородичей, допустим, там 18 века, 17 века, с аутентичными жемчужинами, в том числе нашими, отечественными, речными жемчужинами, которые в вполне себе хорошем состоянии. Но если плохо использовать, то не то, что до музея не доживет. Можно купить и за пару лет его привести в негодность.
3: А речной все-таки жемчуг от морского, он по виду как-то отличается? Мы можем вот в две жемчужины сказать, о, это точно речная, как, а это точно морская. А еще, может быть, страна происхождения, как вот про минералы рассказывали, что в какой-то день там в Колумбии, значит, один цвет, а где-нибудь на Урале совершенно другой у нас цвет. Там, может быть, какие-нибудь японские жемчужины мы сразу отличим от каких-нибудь колумбийских, не знаю, жемчужин.
4: В принципе, специалист-гемолог, который занимается диагностикой, в том числе жемчуга, он сможет сделать очень солидные, очень весомые предположения, которые порой требуют дополнительных исследований, ну, без этого никуда. Но есть вот ярчайший пример – жемчуг акойя, так называемый. Это в основном японский, в меньшем количестве в Китае его выращивают. Это разновидность такого культивируемого морского жемчуга, который выращивается в двустворках пинктада фуката. И этот жемчуг, он обладает очень сильным, прям-таки самым сильным и прям-таки резким металлическим блеском. У других видов морского жемчуга настолько металлического блеска нет. Причем цвет у жемчужин акойя, он довольно разнообразный. Буквально от классических белых, как прям на рисунках рисуют, как жемчуг белый, вот он может быть акойя тоже белым. Бывает кремовым, серебристым, розовым. Даже такие темные, серебристо-зеленоватые тона бывают. Но он по размеру, в общем-то, отнюдь не самый большой. То есть особо крупные экземпляры могут до сантиметра, и вот буквально сантиметр с хвостиком, там 11 миллиметров достигать. Но в основном это буквально там от полусантиметра до 8 миллиметров. Но он очень яркий. И вот специалист, который пересмотрел тысячи разных жемчужин, он, скорее всего, узнает ту самую акойя. Вот. По поводу речного же жемчуга, вот то, что вы спросили, он в основном довольно мелкий, и он не стремится к сфере. Он похож больше на рисинку. Вот бывает так называемый круглый рис, круглозерный. На самом деле, вот все, кто на него смотрит, никогда в жизни его круглым не назвали. Он же такой овальненький, сигарообразный. И вот примерно такие обычно речные. Это не значит, что не бывает круглых, красивых, там, грушевидных речных. Еще как бывает. Просто большая часть такого культивируемого речного жемчуга, она в виде этих вот бисеринок таких.
3: Ну, скажи, Роза, мне интересно, а цвет вообще, как цвет у жемчужины образуется? Вот эти были розовые, кремовые, еще какие-то там.
4: На цвет очень сильно влияет химический состав воды, в которой кристаллизуется данный перламутр. Например, обилие марганца влияет на формирование розоватых оттенков очень часто. И не стоит забывать про органику, которая дает нам черные, зеленоватые, коричневатые тона. И, что очень важно, сама слоистость агрегата приводит к интерференционным окраскам, которые могут в тот или иной обертон очень сильно изменять цвет.
5: Это, получается, иммунный механизм, да, жемчужницы? То есть попадает какое-то инородное тело, и иммунитет жемчужницы дает такой ответ и как бы начинает закрывать.
4: Защитная реакция, да, это защитная реакция. Uh-huh. Я не знаю, имеет ли смысл вот использовать биологический термин, связанный с иммунитетом. Uh-huh. Пусть лучше биологи и медики про это говорят. Uh-huh. А так это защитный механизм.
5: Я просто подумал, а вдруг вирус, например, проникает?
4: Нет, слишком маленький.
5: Слишком маленький, да?
4: Он же меньше клетки.
5: А, понятно. А вирус, скорее всего, есть у жемчужин.
4: Конечно, да? Конечно, есть, безусловно. Uh-huh. Только они зайдут в саму клетку, и ее невозможно схватить.
5: А, понятно.
4: Вирион нельзя схватить физически. Ну,
3: просто это очень жирный вирус должен быть, чтобы его поймать можно.
4: Какой-то уникальный, древний.
3: По палеонтологически еще какой-нибудь вирус. А то есть получается, что вот эти самые акоя выращивают сразу, понимая, какого цвета будет. Создают условия, правильную воду, там марганца добавили, чтобы получились у нас розовые, да, получается.
4: Я не знаю, добавляют ли целенаправленные химические элементы для такой продукции, но так или иначе есть определенный метод выращивания, и мы знаем, что, допустим, если похолоднее водичка, то тон больше такой будет, потеплее больше такой тон. Вот это используют. Но тут уже надо смотреть у конкретных производителей, там много секретов.
3: Давайте продолжим после небольшой рекламной паузы. С нами специалист по работе с посетителями Минералогического музея Российской академии наук Артем Казаков. Сегодня мы говорим про жемчуг. Вернемся и продолжим. Хотелось бы еще поговорить про различные, конечно, виды жемчуга и про стоимость жемчуга. Вообще, как понять, жемчуг настоящий или не настоящий?
5: Это важно.
3: Если ты не специалист, да.
2: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
6: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Участник СВО из Череповца возглавил Кадуйский округ. Пост занял череповчанин Антон Тропин. До этого он был главой Нюксинского округа. Глава Кадуйского округа Светлана Грачева стала депутатом Государственной Думы России. Как отметил в своих соцсетях губернатор Георгий Филимонов, в 2025 году ветераны спецоперации возглавили 5 муниципалитетов региона. В этом году дипломы о профессиональной переподготовке получили 35 финалистов проекта «Герои Русского Севера». Бабушкинский округ возглавил выпускник проекта Александр Зайцев. Он 18 лет служил в ОМОН, участвовал в двух чеченских кампаниях. Девять нетрезвых водителей отстранили от управления за 3 дня рейда в Вологодской области. Со 2 по 4 октября госавтоинспекция региона усилила контроль на дорогах области. За это время инспекторы также выявили 74 водителя без прав и более 150 нарушений требований к тонировке. Кроме того, 260 автомобилистов не использовали ремни безопасности, 55 нарушили правила перевозки пассажиров, в том числе 26 требований к перевозке детей. За 3 дня в Вологодской области произошло 7 ДТП, в которых пострадали 8 человек. Напомним, сообщить о нетрезвом водителе, опасном поведении на дороге и других нарушениях можно через чат-бот «За безопасность 35» в мессенджере «Макс» по номеру 112 или в дежурную часть полиции. В Череповце военный вуз получит новое оборудование для занятий армейским рукопашным боем. Вологодский региональный союз боевых искусств оснастит спортивный зал военного ордена Жукова университета радиоэлектроники современным инвентарем. Как отметил глава региона, оснащение стоимостью около 400 тысяч рублей позволит повысить качество тренировочного процесса для курсантов, офицеров и юных спортсменов, которые занимаются в секции. регионе продолжается прием заявок на присвоение почетного звания «Человек труда» Вологодской области. Звание учредил губернатор в 2024 году для поощрения жителей, внесших значимый вклад в социально-экономическое развитие региона. В апреле этого года звание получили 30 вологжан, представители образования, здравоохранения, ЖКХ, культуры, агропромышленного комплекса и обрабатывающих производств. Работодатели могут направить предложение о присвоении почетного звания до 15 ноября включительно. Череповчаны и гостей города приглашают на водонапорную башню рядом с рынком, построенную в 1915 году. Сейчас там находится выставочный зал водоканала. Информационно-выставочный центр «Источник жизни» посвящен истории городского водопровода и современным технологиям водоочистки. Здесь показаны сложные процессы водоснабжения и водоотведения от водозабора до очистных сооружений и возвращения воды в реку Шексну. Экспозиция представлена просто и понятно с помощью наглядных макетов и интерактивных экспонатов можно разобраться в системе водоснабжения и очистки источных вод. Также есть архивные фотографии, документы и награды. С 9 октября экспозиция доступна после ремонта для посещения. Экскурсии бесплатные по предварительной записи.
2: Новости спорта.
6: Лыжно-биатлонную трассу в Васильевском готовят к зимнему сезону. На стадионе убрали мусор и скосили траву. С помощью техники выполнили подсыпку из опилок и выровняли подушку основания. Так спортсмены могут начать тренировки на лыжах уже с первым снегом. Череповчанин завоевал золото чемпионата Северо-Запада по кендо в Петрозаводске. Воспитанник Центра боевых искусств Роман Тюнякин показал лучший результат в личном зачете среди мужчин. Турнир в Карелии объединил сильнейших спортсменов Северо-Запада. За награды боролись участники старше 18 лет.

0: Погода на маяке.
1: Дожди и потепление возвращаются в регион. По информации вологодских синоптиков, во вторник ожидаются дожди, местами весьма сильные. Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. В населенных пунктах возможны нарушения в работе ливневой канализации, затруднение движения транспорта и подтопление дачных участков. А сегодня в Вологде и Череповце синоптики обещают пасмурную погоду, небольшие дожди, ветер юго-западный, южный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 11 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 16 часов.
2: Новости.
1: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Каждый ребенок в России должен иметь возможность получить хорошее образование. Об этом сегодня, в День учителя, заявил Владимир Путин во время открытия в Якутии по видеосвязи образовательного комплекса «Точка будущего». Президент подчеркнул, что начало работы подобных учебных заведений носит системный характер.
3: Важно, что это не разовые акции, а системная, осознанная работа. Мы это видим, ценим и, безусловно, будем поддерживать такие инициативы. В целом, реализация образовательных, просветительских проектов, в том числе в небольших населенных пунктах, составная часть наших солидарных общих усилий по развитию отечественной школы. В общей сложности с 2019 года в рамках госпрограммы развития образования в России открыто 1719 новых школьных зданий, в которых учатся более миллиона учеников. И ставим перед собой задачу, чтобы у каждого ребенка в мегаполисе, в малом городе, в северном или дальневосточном поселке были равные возможности для качественного образования. И совместная работа государства и бизнеса делают нашу общую цель реальной.
1: Президент также назвал подрастающее поколение самым главным, что есть у нашей страны. Действия российских вооруженных сил – это возмездие за удары по мирной инфраструктуре. Такой комментарий сегодня на брифинге дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
4: Я хотел бы вам напомнить неоднократное заявление президента Путина о том, что это была именно украинская сторона, это был именно киевский режим, которые пошли на расширение перечня целей в мирной экономике Российской Федерации. И то, что сейчас делают наши вооруженные силы, они занимаются возмездием за это. Украина должна и заплатит обязательно цену за эти свои действия.
1: Песков также подчеркнул, что Минобороны России обладает разведывательным потенциалом для отслеживания ситуации у границ. А также в ходе сегодняшнего брифинга, отвечая на вопросы журналистов, Песков сказал, что представители России и США в ходе контактов поднимают тему возможного взаимодействия в энергетической сфере. Российские военнослужащие взяли под контроль село Самойловка в Запорожской области, сообщили в Минобороны. Село освобождено силами подразделения группировки войск «Восток», которые продолжают продвижение в глубину обороны противника. Также российские войска успешно продвигались в Доброполье, в Донецкой Народной Республике. В южной и центральной частях города освобождено более 50 зданий, уничтожено более 20 военнослужащих ВСУ. В Харьковской области завершена зачистка от противника малого кольца окружения в районе населенного пункта Рубленное. Подразделения группировки войск «Север», как отметили в Минобороны, сжимают кольцо окружения, расширяют внешнюю границу контроля. Внутри кольца ведутся бои за освобождение населенных пунктов Варваровка, Николаевка, Лобановка и Резникова. Реальные доходы россиян в следующем году вырастут на 1,4%, а в последующие два года в среднем на 2,5% ежегодно. Об этом на парламентских слушаниях в Совете Федерации заявил министр финансов Антон Силуанов. Бюджет снижает влияние на денежное предложение, высвобождая место частному кредиту и выходу экономики на траекторию роста, указал глава Минфина. По его словам, это важно для поддержания макроэкономической стабильности, снижения инфляции и процентных ставок, а также роста благосостояния граждан. Минфин с 7 октября увеличит покупку валюты и золота в 5 раз. В течение месяца ведомство намерено купить их по бюджетному правилу на 279,4 миллиарда рублей. Об этом сообщила пресс-служба министерства. По данным Минфина, ожидания по объему дополнительных нефтегазовых доходов бюджета в октябре достигают 289,5 миллиарда рублей. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного их объема и оценки по итогам сентября составило 10 миллиардов рублей. Напомню, бюджет. Бюджетное правило позволяет перераспределять доходы от экспорта нефти и газа. Нобелевскую премию в области физиологии и медицины за 26-й год присудили за открытие в оптогенетике. Ее получат Карл Дайсрот, Петер Хегеман и Георг Нагель, сообщил Нобелевский комитет Каролинского института. Ученые удостоились награды за открытие, касающиеся светоуправляемых ионных каналов и оптогенетики. В клинической медицине исследователи используют этот метод в попытках восстановить зрение у людей с нарушением зрения, также отметили в комитете. Завтра в Москве синоптики обещают облачную погоду, при этом воздух прогреется до 11-14 градусов, пройдет кратковременный дождь, еще теплее будет в среду, такая плюс до плюс 16, и это существенно выше, чем положено в это время года, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
2: Во вторник аэросинаптическая ситуация также будет определяться теплым сектором циклона и прохождением так называемого атмосферного фронта окклюзии, поэтому сохранится преимущественно облачная погода, возможно, какие-то неустойчивые прояснение. Кратковременный дождь, юго-западный ветер 4,9 метров в секунду, температура воздуха

0: «Как знать» на «Маяке».
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе, а с нами кинокритик Николай Никулин. Николай, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Сегодня хотим обсудить музыкальное кино, от классических мюзиклов до современных музыкальных фильмов. Ну и вообще, если говорить о музыкальных фильмах, то они когда появились? Это был первый топер, который еще при черно-белом кино играл на рояле, и это был уже музыкальный какой-то фильм, или все-таки звуковое кино нам принесло вот музыкальные фильмы?
3: Ну, это хороший вопрос, и в самом деле, действительно, мы сейчас задали, я бы сказал, максимально теоретический,

0: такую теоретическую рамку для нашей беседы. Почему? То есть, конечно же, как бы первый ответ, который напрашивается, безусловно, звук, потому что без звука не может быть музыкального кино. С другой стороны, вы правы, играл Топер, и если говорить о возникновении жанра музыкального кино, или, наверное, даже так бы я сформулировал, не столько музыкального, сколько мюзикла, да, или музыкального представления, условно говоря, то буквально оно на самом деле переводится как мелодрама. Вот, мало кто знает, на самом деле слово мелодрама, оно появилось не в кино, оно появилось именно в опереттах, в театрах, где проходили музыкальные действия. Собственно, мелодрама, мелос – это песня, драма – это действие. Вот какое-то действие осуществлялось, это в конце 18-го, в начале 19 века можно было наблюдать, какое-то действие наблюдалось, и оно как бы подпевалось. Вот. Поэтому жанр мелодрама – это не то, что придумали в кино, но то, что его активно использовали. И когда мы с вами говорим о первых опытах, конечно, ну, если не брать братьев Люмьер, да, и вообще вот эту классику истории, то в основном-то самый популярный жанр был, конечно, мелодрама, когда кино стало игровым, потому что страсти, потому что женщина любит мужчину, а мужчина не отвечает взаимности и так далее, и так далее.
1: Это и наоборот.
0: И на, да, совершенно верно. Наоборот, просто первое мне, что в голову пришло. То есть, по сути, мелодрама – это один из первых, ну, наравне с комедией, да, и документальным кино, первых жанров в истории кино. И вот именно мелодрама породила потом уже и музыкальное кино. Потому что оттуда вот эта самая мелодрама опереточная, она перешла в кино уже, когда появился звук, появилась возможность, собственно говоря, и петь, и танцевать, и музыку ставить за кадром. Вот тогда мелодрама расцвела полным цветом.
1: Угу. А водевиль – это отдельный жанр? Или мы можем сказать, что, ну, мюзикл и водевиль – это то же самое, что и шлягер, и хит? Просто из разных языков пришли нам эти понятия.
0: Ох, друзья, ну да, разумеется, это все из разных языков. Я бы сказал, не просто там языков, языков культуры, потому что водевиль тоже, прежде всего, конечно, театральный термин. Поэтому, и когда мы говорим все-таки с вами про киноискусство, как будто бы вот жанр мюзикл, он закрепился. Но как, в чем, собственно, проблема? Наверное, вот советские фильмы, трудно назвать мюзиклами.
1: Ах, водевиль, водевиль, прекрасно.
2: Да,
1: фильм
2: советский.
0: Да, да, да, 79-го. Совершенно верно. Просто как будто бы кинематография в какой-то момент начала развиваться, ну, двумя, даже не двумя, на самом деле было много разных линий, но вот, вот точно большая кинематография двумя путями. И мы просто в советском кинопроизводстве не использовали такие слова, как мюзикл, да, все-таки скорее музыкальная драма, музыкальная комедия, музыкальное кино. Водевиль, действительно, можно было обратиться к более высоким языкам, а не вот этот вот мюзикл. Но мюзикл закрепился в Голливуде, естественно, времен золотого его века, потому что, в самом деле, вот тут вот главное выходит на первый план музыка. Собственно, кстати, напомню, что вообще первым звуковым фильмом был, конечно, американский. В 27-м году он назывался «Певец из джаза». Собственно, это было музыкальное кино. И когда звуковое кино пришло, ну, первое, что пришло в голову продюсерам, а давайте-ка мы Элла Джонсона, героя этой картины, актера, который исполняет главную роль в этой картине, давайте все-таки попросим спеть, если раз появился звук. Поразительно, что через 4 года, когда появился первый звуковой советский фильм «Путевка в жизнь», Николая Экко, там первый звук был — это «Заводской гудок». Это был, кстати, не музыкальный фильм, а вот серьезная социальная драма. Но действительно, вот этот жанр, жанр такой очень легкой, действительно, легкого водевиля, мелодрамы, легкой музыкальной комедии, он все-таки в советское кино пришел. И во многом благодаря тому, что и Григорий Александров, и Сергей Эйзенштейн ездили в Америку, и Борис Шумяцкий, тогда глава кинематографии, ездил в Америку.
1: И Любовь Орлова у нас была, опять же, у Александрова.
0: Да, да, оттуда все это и начинается. Действительно, в какой-то момент было предложено Иосифу Виссарионовичу Сталину сделать советский Голливуд. Он в какой-то момент даже принял решение сделать, потом они отказались, потом все-таки сделали Мосфильм. Ну, а Григорий Александров, собственно, ученик Эйзенштейна, пошел совсем не по пути своего учителя, стал снимать не клиповые блокбастеры, а стал снимать то самое музыкальное кино по типу музыкальных голливудских фильмов, конечно же. Если мы помним «Цирк-цирк», там даже отдельно есть, например, роль Чарли Чаплина, то есть видно, это американская влияние, а как оно проявлялось? Ну, собственно, американские мюзиклы, они абсолютно беззаботны, они вообще не про сегодняшний день. Все, что происходит, это в какой-то идеальной абстрактной реальности. И также, на самом деле, ну, хотя, давайте грубо говоря, мы назовем, конечно, фильмы Григория Александрова социалистическим реализмом, но это не «Мать», да, это не фильм «Цемент», это не «Чапаев», это все-таки позитивное, вдохновляющее музыкальное кино с шутками, как правило, комедии, или вот правильно слово, все-таки мелодрамы называть такие фильмы. Вот они тогда тоже расцвели, да.
1: Джаз-комедия «Веселые ребята», так можно сказать?
0: Да, да, да, вполне.
1: А как вообще джаз, вот слово «джаз» в Советском Союзе закрепилось? Не было никакой дискуссии общественной? Что вы тут творите?
0: Ну, конечно, мы можем вспомнить Карена Шахназарова, у которого как раз были сложности, когда он и «Мы из джаза» снимал, и у его фильмов много же джазовых элементов, он вообще это очень сильно полюбил, но дискуссия уже тогда была, когда он взялся за этот жанр, потому что, ну да, джаз — это западное явление, и как-то для приличного советского человека, ну, не гоже, что ли, увлекаться джазом. Тем более он какой-то, знаете, ну, если сейчас уже философствовать на музыкальные темы, джаз ведь не полюбился и в Германии, скажем, там, времен 20-х, 30-х. У Гесса есть рассуждение на тему джаза, что вот, дескать, пришел какой-то новый музыкальный стиль, мы-то все любим классику, а под джаз все начинают кривляться. Вот, и джаз как-то ассоциируется с кривляниями, то есть с чем-то, что выходит из-под контроля, то, что не свойственно порядочному человеку, потому что этот самый порядок уничтожает. Конечно, в советские времена была такая дискуссия, но, слушайте, одно дело дискуссия на официальном уровне, что можно, а что нельзя, а другое дело вкусы публики, зрителей. Им нравилось, Шахназарову вот лично нравилось, и фильм потом, я напомню, тоже понравился. Конечно, это прорвалось уже в перестроечные годы. Да и сейчас используют активный джаз.
2: А вообще, с чем вы связываете популярность мюзиклов, музыкальных фильмов, как и в Голливуде, так и в Советском Союзе? Это именно беззаботность, то есть мы живем в таком как бы выдуманном мире, ну, немножко не настоящем, где все прекрасно и хорошо, еще и люди поют, да? Хотя не странно было ли, что вот в кино люди поют? Мне вот, например, в опере до сих пор странно, что люди поют. Ну, вместо того, чтобы разговаривать, например, да?
0: Да, но хотя бы опера – это такой жанр, который не пытается вас чем-то удивить. В нем есть четкие правила. Вы
2: ну,
0: точно
2: да.
0: знаете, когда идете в оперу, да, что там будут петь. А в кино, ну, тоже, с одной стороны, знаете, но с другой стороны, многие люди покупают слепобилет. Я до сих пор помню случай из 2008 года, когда фильм «Старикам тут не место, братьев Куинов» был номинирован на «Оскар». Там не поют, но история не про это, просто продавался он в жанре комедия.
2: И ну, помню, это был мрачноватый фильм, так я
0: помню. Сидели сзади меня и кричали, какая же это комедия.
1: Но это же вообще как происходит в таких фильмах. Люди разговаривают, ну вот как мы с вами сейчас разговариваем, и вдруг вы начинаете петь, например.
3: Дисней, чистой воды.
1: И не только, мне кажется. И тут сразу такой когнитивный диссонанс возникает. Почему вдруг люди начинают петь, когда не только
0: вот это любопытно, потому что мне кажется, вот знаете, вот разговор на эту тему, он релевантен, но когда, допустим, мы берем фильм, ну, допустим, «Д'Артаньян и три мушкетера»,
1: да,
0: такие разговоры как будто бы не поднимаются. Ну, то есть, вот нет никакого удивления. Ну, поют, да, но вообще-то в романе Дюма никто не поет. Да?
1: Это никто, точно, да. Абсолютно. Ну, как? Ну, Констанция умерла, зачем петь-то при этом? Вообще непонятно.
0: Но при этом там, слушайте, я не знаю, как вам, но мне кажется, это очень органично. Это так же, как и потом «Гардемарины», да? Тоже кажется, что вы смотрите какое-то историческое кино, а на самом деле запоминается после него все песни,
2: ну,
0: да?
2: Мне кажется, что это все-таки история как бы культурологическая, да, то есть мы на этом воспитывались, поэтому мы это впитали, а когда мы были маленькими еще относительно, для нас все, что мы впитываем, оно, ну, кажется правильным. Мы же еще не знаем, что правильно и неправильно. И, соответственно, также у нас это все впиталось. Это так же, как, например, там американцы не воспринимают нашего Винни-Пуха, а мы не понимаем, что за дурацкий Винни-Пух у Диснея. Да? Это чисто такая история. Поэтому, ну, «Три мушкетера» — это уже наш культурный код, я бы так это сказал. Тут уже не попрешь против никаким образом.
0: Да, тут я соглашусь, и я думаю, что это и есть назначение хорошего музыкального кино. Я бы так сказал, смотрите, вот Вот в мюзиклах, в классических американских, есть так называемые номера. Они даже специально ставятся со специальным хореографом, бывают очень, очень яркие номера, большие номера, действительно. И по факту сюжет, сюжетная конструкция, она лишь обрамляет эти номера. И вам запоминаются песни или номер визуальный, но не очень запоминается сюжет, но вернее как-то пунктирно он запоминается, но это не главное действительно в музыкальном фильме. То же самое можно сказать про Д'Артаньян и Трех мушкетеров. Ну, конечно, да, мы знаем сюжет прекрасный, знаем сюжет по Дюма, но все-таки, вот если по гамбургскому счету, там главные, конечно, песни. Ну, один из главных элементов. А уж мюзиклов, вот вспомним из самого последнего «Ла Ла Ленд», который отмечал недавно юбилей. Ну, тоже, опять-таки, вы помните какие-то сцены, которые сняты одним кадром, где Райан Гослинг и Эмма Стоун танцуют, поют, все это очень красиво, а сюжет как будто бы и не важен. То есть он, конечно, есть про любовь, да? Можно абстрактно сказать, можно посложнее сформулировать про любовь, которая не случилась. Вот тут я уже проспойлерил.
2: Вопрос. Ладно, с «Ла-Ла Лэндом». Вот вопрос сразу мне возник. А «Бременские музыканты» — это мюзикл?
1: О, мне кажется, да.
2: Ну, это же мультфильм.
1: Да.
3: А «Криминальное чтиво» — это мюзикл или нет?
1: Ведь вот наличие саундтрека делает фильм музыкальным по умолчанию. У нас же шикарный саундтрек, да, «Криминального чтива». Там вот это и тремоло, вот это вот знаменитое на гитарах и так далее. И мы слушаем музыку отдельно от этого фильма, но «Криминальное чтиво» мы же не можем назвать музыкальным фильмом, да?
2: Ну, вообще нет.
1: То есть наличие саундтрека не делает фильм музыкальным, правильно? Это правильно утверждение?
0: Да, музыкальный фильм делает все-таки исполнитель. То есть кто-то должен из актеров открыть рот и начать петь. Тогда, наверное, это музыкальный. А вот по поводу отражения реальности, я, знаете, вспомнил мюзикл «Стиляги». Это же все-таки, ну, вспомните эту картину Тодоровского, это отдельные тоже номера с отдельными узнаваемыми песнями эпохи, и это тоже про эпоху. В то же время визуально трудно сказать, отражает ли «Стиляги» эпоху, потому что это все-таки очень вылизанная картинка, яркая картинка, стильная картинка, не случайно называется фильм «Стиляги». И поэтому вопрос, отражает ли музыкальное кино реальность, сложно сказать. Скорее, оно яркое, это кино. Оно яркое и по музыке, и по своим приемам художественным, и, конечно, по своим трюкам, своим номерам. Оно таким должно быть.
2: Если говорить про какие-то, вот, может быть, вехи музыкального кино в России, в Советском Союзе, ну, вот у нас есть там 30-40-е, наверное, там годы, там, 50-е, когда как раз 60-е, там, «Карнавальная ночь» у нас, да, у нас «Любовь Орлова», да, это какой-то первый этап. Дальше у нас идут 70-е годы, это как раз «Д'Артаньян, три мушкетера», там у нас был «Труффальдино из Бергамо» с Райтиным, там еще было... А вот дальше что?
1: «Приключения электроника». Слышу голос из прекрасного далека.
0: Это уже... Да, и они, и «Человек с бульвара Капуцинов», давайте не будем называть, тоже какая-то этапная картина. Да, эти все картины запоминаются.
2: Это уже 90-е, да? Нет, 80-е, это еще 80-е, по-моему.
0: Ну да, это мы уже переходим в эпоху. Кстати говоря, я бы сказал, что вот «Человек с бульвара Капуцинов» как будто бы... Ну, так формально последняя картина из ярких музыкальных, потому что затем начинается кризис, ну, он был вообще по всей стране, да, перестройка, 90-е годы, и там очень сложно музыкальное кино как-то даже вспомнить, и просто было его сложно снять, потому что все-таки, согласитесь, музыкальное кино это авторские права, особенно уже в 90-е, когда за эти авторские права боролись. Ну, а нужно как-то дорого этого поставить, а денег уже не было. Поэтому с музыкальным кино в какой-то момент вот действительно были сложности.
2: А сейчас все хорошо, вот кратко, буквально минутку у нас. С музыкальным кино у нас.
0: Ох, друзья, не знаю, но вот последний сериал выходил «Москва слезам не верит». Это же было в жанре мюзикла от Жоры Крыжовникова. И критиковали сериал за то, что это совсем не то, это не Меньшов, это неудачный ремейк, и вообще зачем браться за ремейк. Но это попытка сделать действительно американский такой там мюзикл по всем правилам на русской почве. Если кто не смотрел, посмотрите. Мне показалось, что это очень даже не дурно, несмотря на критику.
2: Ну что ж, пожелаем успеху нашему музыкальному кино. Вам говорим большое спасибо. Кинокритик Николай Никулин был сегодня с нами. И мы говорили о музыкальном кино от классических мюзиклов до современных фильмов. Спасибо, Николай. До новых встреч.
1: Спасибо. Всего доброго. До свидания.
0: Доброго.
4: Как знать на маяке.

0: Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
1: Это как?
0: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
1: Выгодно. Пошел оформлять.
0: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
2: Акции, промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акции «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября 2026 года по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru ПАО «Сбербанк».
3: 0. Телефон рекламной службы 495-105-52-44.

0: В Москве 16:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Владимир Путин в эти минуты встречается с педагогами и лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов. Президент назвал их «золотым фондом отечественной школы». По словам Путина, победители конкурсов делом доказали преданность тому, чем они занимаются.
2: Все вы, дорогие друзья, прошли сложный отбор, доказали свое мастерство, преданность своему делу. Так что без всякого преувеличения сегодня с нами на связи «золотой фонд отечественной школы». И среди вас воспитатели детских садов и учителя младших классов, которые в буквальном смысле слова стоят у истоков формирования личности, мировоззрения совсем юных наших граждан. Здесь и педагоги-предметники, насколько я понимаю, которые раскрывают детям, подросткам большой мир знаний в основной и старшей школе, а также мастера, наставники производственного обучения, которые помогают ребятам осваивать передовые технологии и профессии. Добавлю, что все более активную роль в школах играют советники по воспитанию, которые организуют внеучебную жизнь, вместе с ребятами реализуют и патриотические, и волонтерские проекты. Я рад приветствовать и специалистов, которые работают бок о бок с учителями. Это логопеды, дефектологи, психологи. Они, безусловно, помогают детям справиться с определенными известными трудностями. Непрерывно, терпеливо, настойчиво поддерживают ребят, в том числе с особенностями развития, с ограничениями по здоровью.
0: Президент также подчеркнул работу руководителей школ и образовательных комплексов. По словам президента, от хорошего директора зависит буквально все. А также Владимир Путин в своем обращении к присутствующим отметил, призвал не допустить разделения общества в России на интеллектуальную элиту и тех, кто к ней не относится. Минобороны России опубликовала кадры освобождения населенного пункта Самойловка в Запорожской области бойцами группировки войск «Восток». На опубликованных кадрах продемонстрирована боевая работа по уничтожению укрытий, пехоты, беспилотников, а также бронетехники противника. Группировка «Восток» продолжает продвижение в глубину обороны ВСУ, указали ранее в Минобороны. Также, по данным ведомства, российские войска успешно продвигаются в Доброполье, в Донецкой Народной Республике, в южной и центральной частях города. Освобождено полсотни зданий, уничтожено более 20 военнослужащих ВСУ. В Харьковской области завершена зачистка от противника малого кольца окружения в районе населенного пункта Рубленное. Подразделения группировки войск «Север» сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля. Внутри кольца, как отметили ведомства, ведутся бои за освобождение Варваровки, Николаевки, Лобановки и Резникова. Верховные представители ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что неурегулированный приднестровский конфликт не является препятствием для интеграции Молдавии в Евросоюз. Говоря о ситуации в приднестровском регионе, Каллас отметила, что, цитирую, ситуация остается хрупкой, так как экономическая модель в регионе не жизнеспособна. По словам Каллас, наши отношения сейчас тесны как никогда. Молдова стала первой страной, которая подписала партнерство в области безопасности и обороны с Европейским Союзом в 2024 году, сказала Каллас. Мы поддерживаем модернизацию сферы безопасности в Молдове. На настоящее время пакет помощи для республики на эти цели составляет 317 миллионов евро. Это второй в мире по величине пакет помощи в области обороны и безопасности, указал верховный представитель ЕС. Новая волна потепления пришла в Москву. Ночь на 5 октября уже обновила рекорд 80-летней давности. Воздух прогрелся до 9,5 градусов. При этом синоптики обещают теплый октябрь. В ближайшие 2 часа температура в Москве при этом опустится на несколько градусов, предупреждают метеорологи. На юго-западе будет немного прохладнее, чем в центральных районах. При этом в ночь на 6 октября заморозков в Москве не ожидается. Подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В эти минуты температура воздуха в Москве составляет плюс 12-13 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. В эти минуты продолжается полуфинал теннисного турнира в Пекине между россиянином Даниилом Медведевым и сербом Новаком Джоковичем. В первой партии сильнее был Джокович 7-5, во втором он впереди со счетом 4-2. А на соревнованиях в Шанхае сразу трое россиян вышли в финал квалификации. Павел Котов в стартовом раунде отбора взял верх над американцем Мартином Дамом-младшим со счетом 7-6, 6-7, 6-3. И теперь встретится с австралийцем Александром Вукичем. Роман Сфюрин был сильнее канадца Алексея Галарно 6-3, 6-0 и сыграет с японцем Синтаро Матидзуки. А Илья Симакин победил француза Луку Павловича 4-6, 6-4, 6-1 и за выход в основную сетку турнира поборется с китайцем Ригелити. Московский футбольный «Спартак» продлил контракт с полузащитником Эсекиэлем Барка. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых. Новое соглашение с 27-летним аргентинцем рассчитано до лета 2030 года. Юношеская сборная России по футболу среди игроков не старше 17 лет обыграла сверстников из Таджикистана со счетом 2-1 в гостевом товарищеском матче. Мячи у россиян забили Никита Ивченко и Данила Попков. Баскетболисты казанского «Уникса», американский центровой Джейлен Рейнольдс и канадский защитник Савьер Реттон Мейс вошли в символическую пятерку лучших игроков недели единой лиги ВТБ. Об этом сообщает пресс-служба турнира. Также в топ-5 баскетболистов прошедшей недели попали три американца. Легкий форвард Нейт Поллард из владивостокского «Динамо», разыгрывающий краснодарского «Локомотива» Кубани Патрик Миллер, тяжелый нападающий екатеринбургского «Уралмаша» Джавонте Даглас. В понедельник пройдет 5 матчей в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. Слово нашему обозревателю Николаю Саприну.
2: В 17:00 вернувшийся Магнитогорск «Металлург» попробует успешно начать серию с 3 домашних матчей, по ходу которой он дважды сыграет с «Адмиралом», а потом примет «Салават». С начала сезона команда проиграла всего 3 матча из 12, возглавив таблицу «Востока» и всей лиги. С другой стороны, «Адмирал» очень смело сыграл в последнем матче в Санкт-Петербурге с тамошним «СКА», проиграв лишь 5-6 по «Булитам». У «Адмирала» пока только 9 очков, они находятся за пределами зоны плей-офф. Сухая серия голкипера «Магнитки» Александра Смолина после сухого матча со «Спартаком» насчитывает уже 100 минут и 49 секунд. В 18:00 «Лада» примет «Шанхай» и попробует избежать 8-го поражения подряд, пока у «Лады» 5 очков и предпоследнее место на Западе. «Шанхай» набрал 13 баллов, при этом в хорошей форме. Выиграл из последних 5 матчей 4. Защитник «Шанхая» Брэннон Мэнеллен должен провести свой 300-й матч в КХЛ. С 19:30 остальные игры дня. «Акбарс», «Локомотив», «ЦСКА», «Салават», «Динамо», «Минск», «Торпедо». Каждая по-своему хороша, но особняком, конечно, стоит повторение прошлогоднего финала Кубка Гагарина. «Локо» выиграл тогда финальную серию 4-2. Сейчас 18 очками ярославцы лидируют на Западе. А «Акбарс» у себя на Востоке идет третьим, набрав 15 очков. «Салават», который неплохо начал сезон и набрал 13 очков, может остановить победную серию ЦСКА, которая насчитывает уже 8 матчей. В последний раз команда проигрывала 13 сентября, а у «Салавата» как раз 2 поражения подряд от «Сочи» и «Сибири».
1: Нападающий уфимского «Салават» Юлаева Максим Загребин признан лучшим новичком. Четвертой игровой недели регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги он в 3 встречах отдал 2 результативные передачи. Об этом сообщается на сайте организации. В своих амплуа лучшими игроками прошедшей недели стали вратарь магнитогорского «Металлурга» Александр Смолин, защитник казахстанского «Барыса» Лугандей и нападающий петербургского «СКА» Сергей Плотников. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: «Маяк». Как знать.
1: Продолжается ваше любимое шоу. Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев с вами, а с нами аккредитованный гид по Туле и Тульской области Егор Пронин. Егор, здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый день.
3: Здравствуйте.
1: В нашем цикле «Осенние горизонты России» сегодня спросим у вас, за какими впечатлениями ехать в Тулу. А золотая осень у вас уже вошла в свой пик? А то у нас что-то обещали вот в эти выходные золотую осень, а все зеленое стоит. А в Туле как? Наверное, тоже зеленое. Южнее же, да, Тула находится.
3: Ну, на самом деле, от Москвы мы не настолько уж южнее, всего 170 километров. Ну, да, золотая осень у нас уже вовсю началась, хотя, конечно, зелени тоже пока еще хватает. Ну, прежде всего, конечно, к нам осенью стоит ехать за потрясающими нашими осенними видами в наши заповедники. Это Поленово, Ясная Поляна, Куликово поле, Беженлуг. Там, конечно, вот буйство красок просто поражает. Плюс осенью все-таки немножко полегче по туристам, потому что Тула очень популярное туристическое направление стало за последние годы. Туристов приезжает очень много, потому что рядом Москва, Подмосковье, из соседних регионов тоже очень активно едут. Ну и осенью все-таки, ну, несколько полегче. А это означает, что и больше мест в гостиницах, больше мест в заведениях общественного питания. Ну и с парковкой в центре города, ну не сказать, что прям совсем просто, все-таки большой город, сами понимаете, парковка есть парковка, но все же вот немножко как-то полегче, чем в летние месяцы. Кроме того, именно осенью у нас, вот, например, вторая суббота сентября, у нас традиционно день города в Туле, третья суббота сентября, ну в этом году четвертая была, это фестиваль на Куликовом поле. Так что у нас и событийный туризм осенью тоже.
2: Но уже пропустили, да, к сожалению.
1: Вот то, ну, в октябре, уже... может, что-то будет еще.
2: Да, может, в октябре. Вот я хотел, кстати, про, вы говорите, красивые места осенние. Вот Поленово, я помню, меня очень впечатлило. Расскажите, вот Ясная Поляна, Поленово, чем порадуют посетителей?
3: Поленово, там потрясающий вид на реку Аку, там Таруса, Калужская уже соседняя.
2: Рядом, видна, да, совсем.
3: На горизонте, да, вот эти Окские плесы. Ну, ведь на самом деле проживал художник Василий Дмитриевич Поленов. Ну, сами же понимаете, ну, художник-то всяко выбрал бы место поживописнее.
2: А там сосны потрясающие, я помню, совершенно вот сосновые аллеи какие-то вот прямо.
3: Да, он на самом деле, он, там история-то какая, он приобрел участок пахотной земли, и рядом вот большая гора такая была, преимущественно песчаная. Он и предложил крестьянам из соседней деревни, Бехово, давайте меняться, я вам пашню отдам, рубить такую гору. Крестьяне-то и сказали, давайте скорее меняться, пока этот городской не одумался. А Поленово только того, на самом деле, надо, сосна же она в песке расти может, поэтому там действительно вот бор. Там и усадебка-то она изначально называлась Барок, маленький бор. Это потом в честь художника она уже была названа Поленово. В Ясной Поляне там, ну, большой реки там прям рядом нет. Но там вот именно вот шикарный вот этот парк, так называемый английский. То есть чем больше леса, тем лучше. Оно, собственно, и могила Толстого-то, она тоже не где-то на кладбище, оно именно в лесу, ну, да. Зеленого оврага. Там тоже вот идешь, там прям такая стены деревьев перед тобой. И вот буйство красок, конечно, прям просто потрясающе. Особенно в солнечные дни. В этом году осень, кстати, ну, в Туле, в Москве же там примерно погода-то примерно одинаковая всегда. Радует особо как-то недождливая пока. Как-то вот приятная погода стоит, поэтому, конечно... Очень хорошо. Ну, а Куликово поле – это степи. Это уже степная зона начинается. Но там есть вот эти посадочки, которые поля-то защищают от степных ветров. Вот те же березы, например, растут, когда с Куликово поля едешь, например, там, если садится солнце, там вообще красота просто неописуемая. Там и красное, и оранжевое, и зеленое, и золотое. там просто вот бесконечную фотосессию можно устроить по всей дороге. Uh-huh.
1: А вот вы скажете, Бежин Луг — красивое место. Нам что-то в голову не приходило, там же в темноте дело было. И такие рассказы страшные были. Мы с дочкой прочитали, утром делились, кому что, какие кошмары приснились. Расскажите о красоте Бежиного Луга, а то мы у Тургенева ничего не нашли про это.
3: Потрясающее место. Там вот действительно, когда ранним утром, если ты идешь, вот когда туманное, да, как у Тургенева, да, утро туманное, утро седое, ты вот идешь, заносишь ногу и видишь перед собой вот эту вот как огромную такую долину. И там речка Снежить протекает, и вот этот вот покрытый туманом луг, большой такой вот огромный котловине, да, и действительно вот природа просто невероятная. Конечно, Бежин Луг на самом деле на слуху, потому что в школе проходит
1: произведение. В шестом классе.
3: Да, там в шестом классе еще и Левшу, кстати, нашел.
1: О, да, тоже. Кстати, да.
3: И там вот именно как раз село Тургенево на Бежином Лугу, оттуда родом отец писателя Сергей Тургенев. Раньше проходился фестиваль песни Бежина Луга тоже вот в этих же краях. Это Черновский район Тульской области, примерно, ну, менее 2 часов езды, на самом деле, от Тулы. У нас в этом плане, кстати, Тульская область очень компактная, да, мы по площади-то в России занимаем 70-е место. Поэтому очень удобно. В Туле проживая, можно каждый день приезжать в какое-нибудь новое направление, все посмотреть, и потом вечером обратно на ночлег в Тулу вернуться. В этом плане прям у нас то, что нужно. И город практически в центре области располагается.
1: Но про Левшу, наверное, мы все узнаем в обновленном музее оружия, да? Оружейном музее, вот, который у вас в виде шлема сейчас построен.
3: Да, берите выше. Наша подкованная блоха удостоена уже отдельного музея. Называется он «Нимфозориум». Он находится на пешеходной улице Металлистов, буквально там в 2 минутах пешком от Тульского Кремля. Так что у нас наша блоха уже, собственно, музеем разжилась.
2: А там одна блоха или, может, у нее какие-то подружки есть, товарищи, на которых посмотреть можно будет?
3: Нет, блоха все-таки одна, но в отличие от сказа Лескова, это не механическая английская, это наша родная, когда-то даже живая блоха была. Вот изловили ее, убили, зато лапы ей подковали на микроскопические подковы, вот под микроскопом.
1: В мелкоскоп смотрели.
3: Да, да, совершенно верно.
1: Так мелкоскоп. Музей одной блохи, получается, «Нимфозориум»?
3: Нет, ну почему, там еще выставки временные, периодически меняющиеся, но главный экспонат, естественно, под который все заточено, это, конечно, эта вот подкованная блоха.
2: Музей оружия мы уже упомянули, но это уже как, классика, как тульский пряник, да, музей оружия, это база, это ваш как бы такой...
1: А памятник тёще-то жив еще, нет?
2: Продающий момент, да?
3: Ну, памятник тёще, конечно, но, правда, поясню, конечно, это не некая тёща, это народное название. Это городская скульптура, такая фигура 3-метровая черного такого тиранозавра, улыбающегося возле старого здания тульского экзотариума. У нас зоопарка нет в Туле, у нас экзотариум вместо него. Причем экзотариум у нас уже в 2 зданиях, у нас в Белоусовском парке. Тоже вот новое здание расположено. И вот у старого здания на улице Октябрьской, как раз вот если москвичи едут с севера, вот они по этой улице в Тулу въезжают, вот там по правой стороне такая фигура, вот народ прозвал памятник тещи. Это, вообще-то, кстати, это Серпентина Юрьевна, я попрошу, потому что у нее папа есть, скульптор Юрий Уваркин, поэтому она Юрьевна. Ей в этом году 38 лет.
2: Молодая теща. Молодая теща, да. Теща Юрьевна. Молодая.
1: Хорошо. Получается. Но мы десерт можем, да, попробовать в Туле только? Или есть другие гастрономические впечатления, кроме пряников?
3: Ну, вот на самом деле очень удачно мы с вами состыковались именно сегодня. У нас буквально вот 3 дня. 2, 3, 4 октября в центре города, у Кремля, проходил гастрономический фестиваль Левшинский, в честь Левшина, нашего земляка, первого энциклопедиста и исследователя вот именно русской кухни. И сегодня у нас некоторые заведения общепита, они вот достают из закромов, что называется, сдувают пыль, старые рецепты именно вот не только чего-то сладкого, да, потому что вообще Тула для всех это пряник.
2: Пряник.
3: Даже в Владивостоке был даже там, вот там, откуда вы приехали, Тула, ну, пряников привезли, что ли.
2: А самовар еще.
3: А так это и пряники, белевская пастила, хрустила, смоква, зефир, мармелад, суворовские, яснополянские конфеты, жанки, бакиды, прянфили, пряничные конфеты. Ну, это все к чаю. А так у нас вот некоторые блюда мы из загашников достаем. Ну, вот, например, могу поделиться быстренько рецептом. Легким движением руки дома превратите щи в старотульские.
1: О,
3: щи.
1: А подробности
3: сыпаните
1: мы узнаем.
3: Да,
1: подождите. Сейчас мы узнаем подробности после небольшой рекламной паузы. Егор Пронин, аккредитованный гид по Туле и Тульской области, с нами. Вернемся через 2 минуты.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк».
1: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Участник СВО из Череповца возглавил Кадуйский округ. Пост занял череповчанин Антон Тропин. До этого он был главой Нюксинского округа. Глава Кадуйского округа Светлана Грачева стала депутатом Государственной Думы России. Как отметил в своих соцсетях губернатор Георгий Филимонов, в 2025 году ветераны спецоперации возглавили 5 муниципалитетов региона. В этом году дипломы о профессиональной переподготовке получили 35 финалистов проекта «Герои Русского Севера». Бабушкинский округ возглавил выпускник проекта Александр Зайцев. Он 18 лет служил в ОМОН, участвовал в 2 чеченских кампаниях. Тридцать 9 нетрезвых водителей отстранили от управления за 3 дня рейда в Вологодской области. Со 2 по 4 октября госавтоинспекция региона усилила контроль на дорогах области. За это время инспекторы также выявили 74 водителя без прав и более 150 нарушений требований к тонировке. Кроме того, 260 автомобилистов не использовали ремни безопасности, 55 нарушили правила перевозки пассажиров, в том числе 26 требований к перевозке детей. За 3 дня в Вологодской области произошло 7 ДТП, в которых пострадали 8 человек. Напомним, сообщить о нетрезвом водителе, опасном поведении на дороге и других нарушениях можно через чат-бот «За безопасность 35» в мессенджере «Макс» по номеру 112 или в дежурную часть полиции. В Череповце военный вуз получит новое оборудование для занятий армейским рукопашным боем. Вологодский региональный союз боевых искусств оснастит спортивный зал военного ордена Жукова университета радиоэлектроники современным инвентарем. Как отметил глава региона, оснащение стоимостью около 400 тысяч рублей позволит повысить качество тренировочного процесса для курсантов, офицеров и юных спортсменов, которые занимаются в секции. В регионе продолжается прием заявок на присвоение почетного звания «Человек труда» Вологодской области. Звание учредил губернатор в 2024 году для поощрения жителей, внесших значимый вклад в социально-экономическое развитие региона. В апреле этого года звание получили 30 вологжан, представители образования, здравоохранения, ЖКХ, культуры, агропромышленного комплекса и обрабатывающих производств. Работодатели могут направить предложение о присвоении почетного звания до 15 ноября включительно. Череповчан и гостей города приглашают на водонапорную башню рядом с рынком, построенную в 1915 году. Сейчас там находится выставочный зал водоканала. Информационно-выставочный центр «Источник жизни» посвящен истории городского водопровода и современным технологиям водоочистки. Здесь показаны сложные процессы водоснабжения и водоотведения от водозабора до очистных сооружений и возвращения воды в реку Шексну. Экспозиция представлена просто и понятно. С помощью наглядных макетов и интерактивных экспонатов можно разобраться в системе водоснабжения и очистки источных вод. Также есть архивные фотографии, документы и награды. С 9 октября экспозиция доступна после ремонта для посещения. Экскурсии бесплатные по предварительной записи.
0: Новости спорта.
2: Лыжно-биатлонную трассу в Васильевском готовят к зимнему сезону. На стадионе убрали мусор и скосили траву. С помощью техники выполнили подсыпку из опилок и выровняли подушку основания. Так спортсмены могут начать тренировки на лыжах уже с первым снегом. Череповчанин завоевал золото чемпионата Северо-Запада по кендо в Петрозаводске. Воспитанник Центра боевых искусств Роман Тюнякин показал лучший результат в личном зачете среди мужчин. Турнир в Карелии объединил сильнейших спортсменов Северо-Запада. За награды боролись участники старше 18 лет.
0: Года на маяке.
2: Дожди и потепление возвращаются в регион. По информации вологодских синоптиков, во вторник ожидаются дожди, местами весьма сильные. Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. В населенных пунктах возможны нарушения в работе ливневой канализации, затруднение движения транспорта и подтопление дачных участков. А сегодня в Вологде и Череповце синоптики обещают пасмурную погоду, небольшие дожди, ветер юго-западный, южный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 11 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102,3 FM «Вологда», 102,5 FM «Череповец».
1: В Москве 17 часов.
2: Новости.
1: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин поддержал идею создания в России нейросети в сфере образования, однако обратил внимание на несколько важных нюансов. Об этом сегодня шла речь на встрече с педагогами-лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов. Владимир Путин, в частности, отметил, что исследования показали, что дети, которые не используют ИИ, показывают лучшие результаты.
3: Установлено, что, например, по чтению и по математике те ученики, которые использовали искусственный интеллект, показали более скромные знания, чем те, которые не использовали или использовали меньше. А те, кто вообще никак не использовали, показали лучшие знания. И это такой сигнал, который говорит о том, что мы понимаем, где проблема. Если использование искусственного интеллекта сводится к тому только, чтобы ученик, учащийся, нажимал кнопочку для конкретного ответа, правильного ответа, и сам не включал голову, и не заставлял, не тренировал бы свои нейросети, так то вот это ведет к такому, прямо скажем, неблагоприятному и опасному результату. Нужно всегда стремиться к тому, чтобы ребенок тренировал свои возможности. А для этого его нужно заинтересовывать в работе над предметом, в работе над решением конкретной задачи. Нужно, чтобы у ребенка интерес возник к тому, что он сделает сам, лично, а не просто к получению результата в результате нажатия какой-то кнопочки.
1: Владимир Путин также заявил, важно не допустить ухудшения образовательного процесса и разделения общества, в том числе на интеллектуальную элиту и на тех, кто к ней не относится. Президент назначил Александра Шохина уполномоченным при главе государства по защите прав предпринимателей. Об этом говорится в указе, подписанном Владимиром Путиным. Украина должна заплатить за удары по объектам мирной экономики России. Вооруженные силы Российской Федерации сейчас занимаются возмездием за действия киевского режима. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Минобороны опубликовал кадры освобождения населенного пункта Самойловка в Запорожской области бойцами группировки войск «Восток». На видео продемонстрирована боевая работа по уничтожению укрытий, пехоты, беспилотников, а также бронетехники противника. Группировка «Восток» продолжает продвижение в глубину обороны ВСУ, указали ранее в Минобороны. Также, по данным ведомства, российские войска успешно продвигаются в Доброполье в Донецкой Народной Республике. В Харьковской области завершена зачистка от ВСУ малого кольца окружения в районе населенного пункта Рубленное. Подразделение группировки войск «Север» сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля. Внутри кольца ведутся бои за освобождение населенных пунктов Варваровка, Николаевка, Лобановка и Резникова. Подготовленный на ближайшие 3 года бюджет России устойчив к любым сценариям. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации о параметрах проекта федерального бюджета. По его словам, проект главного финансового документа страны предусматривает ресурсы для реализации всех поставленных целей.
4: А доля нефтегазовых доходов не превысит в предстоящей 3-летке 17%. То есть мы говорим о том, что зависимость от конъюнктуры бюджета снижается. Так называемый ненефтегазовый баланс также составит около 5%, что является минимальным уровнем, начиная с 2008 года. Дефицит также находится на безопасном уровне, это около 2% ВВП на предстоящие 3 года.
1: Глава Минфина также отметил, что план по обелению экономики дает результаты. С помощью национальной системы подтверждения ожидания поставки товаров было привлечено 34 миллиарда рублей. Силуанов также рассказал, что контроль за вывозом наличной валюты с апреля по июль позволили предотвратить около 300 случаев вывоза средств сверх нормы на сумму почти 180 миллионов долларов. Новая волна потепления пришла в Москву. Завтра в Москве кратковременный дождь, при этом воздух успеет прогреться до 11-14 градусов. В среду еще теплее, до плюс 16. Подробнее об этом рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
2: Во вторник аэросинаптическая ситуация также будет определяться теплым сектором циклона и прохождением так называемого атмосферного фронта окклюзии. Поэтому сохранится преимущественно облачная погода, возможно, какие-то неустойчивые прояснения. Кратковременный дождь, юго-западный ветер 4,9 метров в секунду, температура воздуха ночью 8,11 и днем плюс 11, плюс 14. Атмосферное давление понизится до 741 миллиметра ртутного столба. В среду постепенно распогодится и вообще потеплеет до плюс 13-16 градусов. Ну и, собственно, примерно такие температурные показатели будут сохраняться до конца недели. Так что наступившая неделя, наступившая семидневка в плане температуры будет существенно выше, чем положено в это время года.
1: Тем временем вторая за осень магнитная буря с опозданием на сутки завершилась на Земле. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ-РАН. По данным ученых, сила бури колебалась от слабой до умеренной. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге, по данным синоптиков центра ФОБОС, завтра кратковременные дожди и плюс 14-16 градусов днем. Ну а в эти минуты в российской столице плюс 12-13 градусов.

Меня зовут Игорь Ужеников, и в этой программе по понедельникам и пятницам после 17:00 я предлагаю всем нам вспомнить интересные события нашей жизни, подумать, посмотреть, послушать, как это все на нашу жизнь дальнейшую повлияло и повлияло ли на самом деле. Кроме событий, разумеется, людей вспоминаем, которые в нашей жизни или мелькнули, или долго рядом с нами жили, многие до сих пор живут, кто-то ушел, но мы их вспоминаем. Люди – это самое интересное, что есть на планете Земля. Вспомнить о предметах, которые в нашей жизни появились, и нашу жизнь, может быть, даже слегка изменили. Но сегодня, знаете, мы поговорим о музыке. Вообще ничего удивительного, что в программе «Муздок» мы иногда говорим о музыке. В сентябре 1984 года, а в общем-то это давно. Ну, давно, действительно. Слушайте, сколько лет прошло. Итак. В сентябре 1984 года стены прославленной Гнесинки, Российской академии музыки, Гнесинка такое наименование носит сейчас, приняли первых студентов отделения музыкального искусства эстрады. Знаете, даже в нашей стране вообще первые серьезные образовательные учреждения, мы сегодня об этом поговорим, которые учили эстраде, вокальные, инструментальные, появились задолго до этого. Но вот в нашей стране впервые в 1984 году. Поговорим о том, как сочетаются, ну, я не буду говорить эстрадная музыка, потому что это слишком большой пласт и потом непонятный. Поговорим о большом пласте, который называется поп-музыка и академическое образование. Как это все сочетается? У нас в стране, за рубежом, нужно это, не нужно, потому что на самом деле копии ломаются до сих пор. Люди, которые родились 20, максимум 30 лет назад, говорят, что нет, ну без образования ни в каком деле, в том числе и в этом, ну никак. Ну, мультимиллионеры, даже редкие миллиардеры, рэперы восточного и западного побережья над этим смеются, потому что их музыкальное образование проходило на улицах. Там или баскетбол, или музыка. Третьего не дано. Люди моего поколения говорят, ну подождите, ну зачем музыкальное образование поп-музыкантам, рок-музыкантам, джазовым музыкантам? Они же все самоучки, какие гениальные. Дорогие друзья, истина лежит где-то посередине. Причем эту середину мы сегодня не покажем, потому что это бесполезно. Это вопрос дискуссионный. Я решил начать с человека, у которого никогда не было никакого образования, вплоть до того, что он нот не знал. Как-то раз я посмотрел американскую школу игры на гитаре этого человека. Вот. Для того, чтобы объяснять то, что он зажимает на своем грифе и какие ноты берет, а он никогда не брал аккордов больше, чем из трех нот, не больше трех звучий. Рядом сидел специально обученный человек, и на обычный академический язык, используя то, что поймет любой музыкант с академическим, классическим образованием, он его переводил. И великий гитарист, который, ну, в списке великих, вот ниже третьего места не опускался, по-моему, последние 30 лет. И пока был жив, и до сих пор. Он делал такие глаза и улыбался, мол, неужели я это играю? Это был великий Биби Кинг.

почти никакого академического образования Би-Би Кинг. Знаете, ну, вот он, конечно, не имел академического образования никакого. Я видел на сцене его бас-гитариста, с которым он выступал лет 30, наверное. И, в общем-то, ритм оркестра Би-Би Кинга – это его бас-гитарист Майкл Двоскин. Разумеется, такой фамилией он белый, белый и рыжий. У него, между прочим, консерваторское образование. Он был единственный белый во всем оркестре и держал всех. Но сейчас не об этом. Так вот, академическое образование, классическое образование для эстрадного музыканта. Вообще, инициатором создания отделения в Гнесинке выступил никто иной, как Иосиф Кобзон, между прочим. Тогда уже бывший народным артистом Советского Союза. Он обратился непосредственно, ну, он, то есть он все двери открывал вежливо, не ногой. Открывал все двери. Обратился в Министерство культуры, и он попросил разрешить организацию кафедры эстрадного искусства. Вот. Поскольку именно в то время, в андроповское время, обсуждался низкий уровень эстрады в Советском Союзе. Иосиф Давидович, конечно, было это обидно, потому что у него с образованием было все отлично. Вот. Но, не знаю, разделял он эти взгляды о низком качестве эстрады. И догадывался ли он о том, что высокое качество эстрады одним образованием не определяется, понимаете? Вот шоу-биз есть, высокое качество нет, оно низкое. Ну, извините, это мое мнение. Но, тем не менее, Министерство культуры дало разрешение и работу над созданием кафедры открыли народный артист РСФСР, великолепный композитор, прекраснейший композитор Юрий Саульский и музыковед, профессор Гнесинки Евгений Овчинников. Кстати, именно он и стал первым заведующим этой кафедры. Худо ли бедно, с чего-то в 84-м году надо было начинать. Понимаете, начинать в 84-м году с этой волосатой рок-музыки и даже с джаз-рока. А, Юрий Саульский джаз-рок-то очень любил. Ну, нет, все-таки давайте мы начнем с джаза. Понимаете? В общем-то, на современном этапе есть три отделения. На музыкальном, на отделении, на факультете, извините, сейчас это факультет отдельный, музыкальное искусство эстрады. Эстрадно-джазовое пение, инструменты эстрадного оркестра, а также отделение, которое занимается подготовкой специалистов для мюзиклов и шоу-программ. Ну, для меня это загадочно. Конечно, готовясь к этой программе «Муздок», я мог бы изучить все учебные планы факультета музыкального искусства эстрады Российской академии музыки имени Гнесиных. Вот. Я так думаю, что рассказ бы занял тогда часов 7-8. Так что, если вам интересно, изучите. Вот. Ну, кстати, мне это не особенно интересно. Вот интересно поприсутствовать на занятиях и посмотреть, как оно и что там. Вы знаете, а у буржуев все это довольно давно. Еще в 1945 году был организован, и это лучшее музыкальное высшее учебное заведение, которое готовит музыкантов, ну, скажем так, эстрады, поп-музыки. Был организован музыкальный колледж Беркли. В общем, поучиться в Беркли — это, ну, во-первых, дорогого стоит во всех смыслах, а во-вторых, поучиться в Беркли — это получить, ну, такой серьезнейший, серьезный знак качества. И в Беркли учились и учатся музыканты самых разных направлений. И если сегодня в Беркли приходят начинающие музыканты, то еще лет 20-30 назад за честь сесть за парту музыкального колледжа Беркли считали люди, которые, ну, уже были безумно популярны и зарабатывали миллионы. Одним из них был Стив Вай.

Есть у меня подозрение, что музыканты уровня Стива Вая, поверьте, таких очень мало на Земле. Вот им, знаете, этим музыкантам абсолютно плевать на засилие ИИ музыки на стриминговых сервисах. Потому что, ну вот, ИИ вот пока вот так вот играть и придумывать не может. Кстати, об образовании Стива Вая. Да, он пошел в Беркли учиться, когда был уже всемирно известным музыкантом, прежде всего гитаристом группы Mothers of Invention Фрэнка Заппы. Надо вам сказать, Фрэнк Заппа, который играл очень сложную экспериментальную музыку, он был единственный из всех музыкантов этой группы, то есть группы, которую он создал, который нот практически не знал. Ну, он знал, конечно, ноты примерно, но читать он их не мог. Вот. Поэтому он музыку не писал, а придумывал. А молодой 20-летний Стив Вай, у которого было прекрасное образование, это еще до Беркли, он все придумки он расписывал по партитурам и отдавал всем остальным музыкантам, которые, в отличие от Фрэнка Заппы, даже барабанщики, ноты знали. Ну, такая вот история. То есть, нужно академическое образование или не нужно? Во всех, скажем так, небольших статьях, где упоминается эстрадное отделение, факультет музыкального искусства эстрады Гнесинки, перечисляются люди, которые его закончили. Это Ирина Отиева. Я так думаю, что она пошла туда, уже будучи известной джазовой певицей. Марина Хлебникова. С удивлением нашел фамилию Кати Лель. Ну, может быть, она на сцене и в записи никогда не показывала того, чего она умеет, чему научились. Кстати, Ольга Арефьева, мной горячо любимая, опять же, ну, супервокал – это не самая сильная ее сторона. Но, как говорится, не мне судить. Хотя нет, почему? Мне судить, другое дело, что мои суждения можно принимать, можно не принимать. В одной из статей, которая посвящена великолепному Павлу Смеяну, написано, что вместе с братом своим Александром, который безвременно ушел из жизни, они пошли на эстрадное отделение училища имени Гнесинг, и Павел пошел на класс саксофона. Ну, это... Журналист написал, не поинтересовавшись, когда это случилось. Кстати, Павел Смеян в Гнесинке научился играть на трубе, на гитаре, на клавишах. Ну, правда, на клавишах он до этого играл. На флейте прекрасно, понимаете? Вот. Дело все в том, что они не могли закончить, Павел Смеян и Александр Смеян, это отделение, поскольку его еще тогда не было. Нет, они просто учились в Гнесинке. И вообще, еще до открытия отделения, разумеется, пока он еще не стал факультетом, Гнесинку успели закончить очень многие известные, ну, скажем так, эстрадные, джазовые рок-музыканты. Павел Смеян один из самых главных.

Желать необходимо, что мысли о побеге — это бред, что главный принцип моего режима — отсюда никому дороги нет. Владения мои скрывает бездна, и прочий мир скрывается за ней. Чем меньше там об острове известно, тем власть моя надежней и прочней. Лишь я храню порядок год от года.

0: Муздок.
1: Дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Блошиха, шоссе Энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5713-961.
3: Рекламные службы 495-105-5244.
4: Маяк. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: В Москве 17:30.
1: Новости.
0: Наталья Христова. В России нельзя допустить разделение общества на интеллектуальную элиту, которую научили думать, и на людей второго и третьего плана. Об этом во время общения по видеосвязи с педагогами-лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов заявил Владимир Путин.
2: Нам нельзя создать ситуацию, при которой у нас возникнет интеллектуальная элита, которую научили думать, и люди, которые по своему интеллектуальному развитию уходят на какой-то второй, там, третий план. Вот ни в коем случае нельзя допустить вот такой ситуации. От педагогов, от учителей очень много здесь зависит. Научить человека учиться всю жизнь, научить его думать, привить такую культуру к достижению самостоятельного результата. Это сложная вещь. Это особый вызов для грамотного, современного преподавателя, для учителя в самом широком смысле этого слова.
0: Президент также подчеркнул, что без учителей и наставников невозможно ни технологический суверенитет страны, ни сильная наука, ни развитая экономика, ни, безусловно, культура, ни национальная безопасность. Владимир Путин своим указом назначил Александра Шохина уполномоченным по защите прав предпринимателей. Комплекс документов опубликован на официальном портале правовых актов. Другой указ устанавливает учреждаемое управделами президента ОНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей в качестве организации, которая обеспечивает деятельность бизнес-омбудсмена. До Нового года организации должно быть выделено помещение, а также строка в бюджете. Взятие под контроль села Самойловка создает плацдарм для дальнейших наступательных действий в направлении населенного пункта Терновка в Запорожской области, сообщили в Минобороны. Ведомстве отметили, что в ходе продолжительных боев штурмовые подразделения 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки «Восток» установили контроль над крупным участком обороны, включая сам населенный пункт Самойловка. Реальные доходы россиян в следующем году вырастут на 1,4%, а в последующие два года в среднем на 2,5% ежегодно. Об этом на парламентских слушаниях в Совете Федерации заявил министр финансов Антон Силуанов. Бюджет снижает влияние на денежное предложение, высвобождая место частному кредиту и выходу экономики на траекторию роста, указал глава Минфина. По его словам, это важно для поддержания макроэкономической стабильности, снижения инфляции и процентных ставок, а также роста благосостояния граждан. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве завтра местами пройдут небольшие дожди, при этом воздух прогреется до 12-14 градусов. Сейчас в российской столице температура воздуха опустилась до 11 градусов, прошел дождь, атмосферное давление составляет 747 миллиметров.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. В эти минуты продолжается поединок регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги, в котором магнитогорский «Металлург» принимает владивостокский «Адмирал». После первого периода счет не открыт 0-0. Хоккеисты «Барыса», «Металлурга», «СКА» и Салавата Юлаева признаны лучшими игроками недели в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. С подробностями Екатерина Маловичко.
1: Вратарь магнитогорского «Металлурга» Александр Смолин впервые в карьере получил награду «Лучшему голкиперу недели» в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. В двух матчах он одержал с командой две победы, отразив 97,78% бросков при коэффициенте надежности 0,5. В гостевой игре с московским «Спартаком» голкипер «Магнитки» сохранил ворота в неприкосновенности. Лучшим защитником также впервые в карьере признан Логан Дэй. Хоккеист «Барыса» отдал 6 результативных передач при общем показателе полезности плюс 4. Провел 4 силовых приема, заблокировал 6 бросков и совершил 1 отбор шайбы. Лучшим нападающим в 7-й раз в карьере стал форвард петербургского «СКА» Сергей Плотников. В двух матчах недели он забросил 2 шайбы и отдал 3 результативные передачи. Лучшим новичком впервые становится Максим Загребин. 21-летний нападающий уфимского Салавата Юлаева в 3 встречах отдал 2 результативные передачи, а также провел 3 силовых приема, заблокировал 2 броска и совершил 2 отбора шайбы.
0: Россиянин Данил Медведев не смог выйти в финал теннисного турнира в Пекине. В полуфинале против Новака Джоковича при счете 7-5-5-3 в пользу серба Медведева дисквалифицировали за попадание мячом в болельщика. Женская сборная России по волейболу примет участие в чемпионате мира 2027 года, который пройдет в США. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской Федерации Волейбола. Российские волейболистки располагаются на 11-й строчке в мировом рейтинге Международной Федерации Волейбола. Благодаря высокой позиции в рейтинге сборная России получила право выступить на турнире. Московский футбольный «Спартак» продлил контракт с полузащитником Исикьелем Барко. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых. Новое соглашение с 27-летним аргентинцем рассчитано до лета 2030 года. Грузинский «Ахмат» во Владикавказе обыграл местную «Аланию» со счетом 6-1 в товарищеском футбольном матче. У клуба российской премьер-лиги хет-трик оформил Алексей Касаджиков, дубль Мухаммеда Канате. Еще один мяч забил Сархан Саитов. Юношеская сборная России по футболу, составленная из игроков до 16 лет, уступила команде Казахстана со счетом 1-2 в товарищеском матче. В составе россиян отличился Артем Мазманян. Нариман Акабов назначен на должность спортивного директора московского футбольного «Локомотива». Об этом сообщает пресс-служба команды. Он сменил на этом посту Дмитрия Ульянова. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Выпуски Discovery – полное погружение в мир приключений. Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира, узнаем будущее, послушаем кантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок. Discovery – эксперт путешествий. Продажи с 1 октября. 16+.
3: Театр HD представляет на большом экране легендарный спектакль «Гамлет Калаш» со сцены Московского театра наций. Во всех ролях народный артист России Евгений Миронов. Спектакль о человеке, оказавшемся наедине со своим сознанием. Чудо передовых технологий и заоблачного актерского мастерства. Грандиозная работа режиссера Робера Лепажа. Необычное прочтение трагедии Шекспира в афише кинотеатров с 17 октября. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. 16+.
2: Читайте в октябрьском номере журнала «Автопанорама». Стратегия развития автопрома есть, а единой платформе «Быть» расследует Александр Андреев. Электрический гибрид может быть и на газу, анализирует Петр Шкуматов. Сменил профессию журналист и мастер автосервиса. Что общего, рассказывает Антон Чуйкин. Осенняя депрессия за рулем. Чем это грозит, диагностирует Евгений Липовицкий. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
0: Маяк. Муз-док.
4: Дорогие друзья, вспоминая о том, что в сентябре 1984 года будущие звезды советской эстрады поступили в Гнесинку, поскольку тогда открыли отделение эстрадное в Гнесинке, который сейчас целый факультет Российской академии музыки, мы говорим о том, насколько это все сочетается, академическое, классическое образование, ну, скажем так, в классических академических стенах и современный шоу-бизнес. Да, нормально это, конечно, сочетается, хорошо, но по-разному. Кстати, когда мы вспоминали про колледж Беркли, ну, глупо было бы не вспомнить, допустим, Джульярдовскую школу. Ну, это вообще-то консерватория, называется Juilliard School в Нью-Йорке. Или, опять же, учебное заведение, где можно изучить все стили современной музыки. Это в Лос-Анджелесе Herb Albert School of Music. Herb Albert. Я когда зашел на сайт, я был уверен, что Herb Albert, великий композитор, трубач, руководитель оркестра, аранжировщик и певец, давным-давно умер. Ага, как же, 91 год живет. И школа создал своего имени. Ну, на самом деле, он создал фонд, на который была создана, на деньги которого была создана школа, где учились очень многие известные мировые, не только американские музыканты, а потом школа присвоила имя живого Херба Альберта себе. Вы знаете, у нас эстрадным вокальным искусством занимались и до Гнесинки. Прекрасный актер, певец, кстати, композитор и писатель Николай Аверюшкин. Он пытался поступить во все театральные вузы Москвы и везде получал отказ. И тогда он поступил, там принимали без экзаменов, просто по творческому конкурсу. Поступил во Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства при Росконцерте. Но, кстати, Гнесинку он потом тоже закончил.

0: Муздок.
1: Может быть, пытливые наши радиослушатели заметили, что это, в общем, не исполнение из фильма «Мы из джаза». В фильме «Мы из джаза», во-первых, нет первого куплета. Руководство Мосфильма посчитало, что про Бердичев почему-то не надо. Почему не объясняли? И поет там не Николай Верюшкин, а кинооператор. Гениальный кинооператор, который работал с Кареном Шахназаровым как раз над этой картиной и любил петь. Владимир Шевцик. Вот так, кстати, Коля, извините, Николай Верюшкин будет в программе, школьная программа для взрослых в эту субботу, будет представлять свою книгу, где он рассказывает об этом фильме, как он в нем снимался, и вообще о своей театральной молодости. Что же касается разговора о специальном образовании для участников процесса под названием шоу, музыкальный шоу-бизнес. Да, у нас учили петь. Но у нас никогда в академических стенах до открытия отделения в Гнесинке не учили играть. Понимаете? Я вспоминаю историю, которую рассказывал Раймонд Паулс. Да, я вот учился в музыкальном училище днем, а вечером играл в ресторанах, джазовал. Вот только так, понимаете, и то, и другое, все вместе. Сейчас в России больше 30 учебных заведений, где можно получить профессии, которые позволят раскрыться именно в мире музыкального шоу-бизнеса. Кстати, отдельно хотелось бы выделить Казанский государственный институт культуры, современный эстрадный вокал, именно современный эстрадный вокал, я не знаю, что это означает, преподают только там, во всяком случае, Казанский государственный институт культуры, так себя позиционирует, как единственное учебное заведение на территории Российской Федерации, которое преподает современный эстрадный вокал. Ну, в общем, да, все остальные идут от джаза. Хотя, с другой стороны, а как можно не уметь петь джаз и при этом уметь петь? У меня это в голове не укладывается. Но, опять же, я не профессиональный певец, я музыкант, но не профессиональный музыкант. Вот, так в свободное от работы время, поэтому, опять же, не мне судить. Но, знаете, глядя и на себя, на человека, который петь не умеет, на друзей, которые умеют петь, петь надо учиться. Кстати, в Гнесинке учился Сапунов, именно по классу вокала.

0: Маяк.
1: 12. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Добрый вечер. В студии Евгений Масейко. В эфире новости. Участник специальной военной операции из Череповца возглавил Кадуйский округ. Пост занял череповчанин Антон Тропин. До этого он был главой Нюксинского округа. Глава Кадуйского округа Светлана Грачева стала депутатом Государственной думы. В 25-м году ветераны спецоперации возглавили 5 муниципалитетов региона. В этом году дипломы о профессиональной переподготовке получили 35 финалистов проекта «Герои Русского Севера». Бабушкинский округ возглавил выпускник проекта «Герои Русского Севера» Александр Зайцев. Он 18 лет служил в ОМОН, участвовал в двух чеченских кампаниях. Георгий Филимонов поздравил педагогов Вологодской области с Днем Учителя. Сегодня, 5 октября, в России отмечается День Учителя. Губернатор Георгий Филимонов обратился к педагогам региона с поздравлением, назвав их труд высшей миссией и служением Отечеству. В своем поздравлении глава региона подчеркнул, что школа начинается с личности педагога, и отметил важность поддержки учителей на государственном уровне. Вологда впервые вошла в пятерку самых популярных мест отдыха у москвичей. По данным «Островка», одного из крупнейших российских сервисов онлайн-бронирования отелей и других объектов размещения, за год областная столица поднялась сразу с 12 на 5 место. Как отметил глава региона, интерес усилился после присвоения Вологде статуса новогодней столицы России 2027. Областные власти продвигают туристический потенциал Вологодской области и за ее пределами. В августе была проведена большая рекламная кампания в Москве. Тридцать 39 нетрезвых водителей отстранили от управления за 3 дня рейдов в Вологодской области. Со 2 по 4 октября госавтоинспекция усилила контроль на дорогах региона. За это время инспекторы также выявили 74 водителя без прав и более 150 нарушений требований к тонировке. Кроме того, 260 автомобилистов не использовали ремни безопасности. 55 нарушили правила перевозки пассажиров, в том числе 26 требования к перевозке детей. За 3 дня в области произошло 7 ДТП, в которых пострадали 8 человек. Напомним, сообщить о нетрезвом водителе, опасном поведении на дороге и других нарушениях можно через чат-бот «За безопасность 35» в мессенджере «Макс», либо по номеру 112 или в дежурную часть полиции. Лиза Алерт проведет масштабные осенние учения. Поисковый отряд проводит осенние полевые учения 24-25 октября на базе Центра Дружба в деревне Матвеевская Вологодского округа. Участвовать могут все желающие старше 18 лет. Сбор 24 октября, окончание 25. Электронная регистрация открыта до 21 октября на странице организаторов. В программе «Навигация и связь», «Курс эвакуации», «Узел связи», «Поиск с беспилотниками», «Конное и кинологическое направление», «Работа инфогруппы», «Учебный поиск в лесу». Для новичков это возможность попробовать себя, для опытных – закрепить навыки. Участников обеспечат горячим питанием и ночевкой в помещении. В Вологде выступит нигерийская певица. С началом октября стартовал новый концертный сезон проекта «Блюз на веранде». В День музыки 1 октября в Вологде состоялся салон культуры и отдыха. Это формат, который много лет существовал в Вологодском доме актера и был очень популярен у вологжан. Сейчас команда блюза решила его возобновить. 10 октября в рамках нового сезона выступит нигерийская певица Дженси. Она впервые приехала в Россию с концертами, и Вологда станет одним из городов ее российского тура. Программа на стыке джаза, соула, R&B и современной африканской музыки. Концерт пройдет в эту субботу на Ветошкина, 19.
0: Новости спорта.
2: Вологодская «Динамо» дома проиграл одноклубникам из Петербурга. В областном центре завершилась встреча в рамках 26-го тура 2-й лиги «Б». принципиального соперника, подопечные Рудольфа Чесалова, в этом сезоне так и не одолели. На 26-й минуте встречи футболисты из Северной столицы открыли счет в матче. После удвоили преимущество, а в добавленное время первого тайма отправили в ворота волокжан третий мяч. До финального свистка больше голов болельщики не увидели. Итог встречи 0-3 в пользу гостей.

0: Погода на маяке.
1: Завтра в Вологде и Череповце синоптики обещают также пасмурную погоду, дожди в течение дня. Ветер южный, юго-западный, 8-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 11 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. В течение дня будет падать. Евгений Масейко, служба новостей.

0: Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед белой акации. Есть и король всех видов меда. Гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом. Это экологически чистый, а значит действительно полезный продукт. На выставке также представлены и другие продукты пчеловодства. Пирога, пыльца, прополис и забрус. На протяжении выставки действует акция 4 килограмма цветочного меда за 1800 рублей. Всех любителей меда ждем с 8 сентября по 8 ноября в Доме музыки и кино «Комсомолец».
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 18 часов.
2: Новости.
1: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин вручил государственные награды учителям, воспитавшим героев специальной военной операции. Президент подчеркнул, что учителя помогают детям и подросткам вырасти достойными людьми.
3: Сегодня, в День учителя, искренне рад вручить государственные награды педагогам, наставникам, воспитавшим героев нашей страны. Вашими учениками мы по праву гордимся, вся страна ими гордится. Они проявили доблесть, отвагу, мужество при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. И на деле доказали свою преданность долгу и Отечеству. Именно ваш каждодневный труд, ваши, конечно, родительские, в семьях все это тоже делается, но и ваш часто незаменимый труд для других, ваше внимание, честные, доверительные беседы с ребятами сформировали их мировоззрение, их характер, силу духа и волю к победе.
1: Путин также отметил, что в России удалось сохранить преемственность самых лучших традиций отечественной педагогической школы, где всегда большое значение придавалось становлению личности. Ранее сегодня Владимир Путин по видеосвязи провел встречу с педагогами-лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов. Среди прочего, президент подчеркнул, что в России нельзя допустить разделение общества на интеллектуальную элиту и тех, кто к ней не относится. Глава государства также поддержал идею создания нейросети в сфере образования, однако обратил внимание на несколько важных нюансов. Так президент отметил, что, согласно исследованиям, дети, которые не используют ИИ, показывают лучшие результаты. Действия российской армии на Украине являются возмездием за удары Киева по объектам мирной экономики России. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявление Зеленского о том, что Украина удвоит интенсивность ударов по российским НПЗ.
4: Я хотел бы вам напомнить неоднократное заявление президента Путина о том, что это была именно украинская сторона, это был именно киевский режим, которые пошли на расширение перечня целей в мирной экономике Российской Федерации. И то, что сейчас делают наши вооруженные силы, они занимаются возмездием за это. Украина должна и заплатит обязательно цену за эти свои действия.
1: Представитель Кремля также заявил, что Россия обладает необходимыми разведывательными возможностями для отслеживания ситуации вокруг своих рубежей. Ранее в СМИ появилась информация, что Эстония в рамках программы активной обороны перебрасывает войска ближе к границе с Россией. Российские вооруженные силы взяли под контроль населенный пункт Самойловка в Запорожской области, сообщили в Минобороны. На северо-востоке Харьковской области сжимается кольцо окружения, а также расширяется внешняя зона контроля. Подробнее о результатах работы группировки войск «Восток» рассказал старший офицер пресс-центра Дмитрий Меськов.
5: Подразделения группировки войск «Восток» в ходе активных и решительных действий освободили населенный пункт Самойловка Запорожской области. Продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике формирований двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков и бригады морской пехоты ВСУ в районах Мировки, Тихого, Заливного, Чаплина, Воскресенки, Омельника, Барвиновки, Общего и Никольского. ВСУ потеряли более 255 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 14 автомобилей, орудия полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы.
1: Правительство утвердило стратегию развития биоэкономики в России. Об этом на совещании с вице-премьерами сообщил председатель Кабмина Михаил Мишустин. Премьер подчеркнул, что цель стратегии – сформировать приоритетные сферы производства, в которых будут применяться биотехнологии в ближайшие 10 лет, а в более долгосрочной перспективе создать благоприятные условия для предприятий, которые выпускают инновационную современную продукцию на основе биологических ресурсов, живых микроорганизмов для агропромышленного комплекса, медицины, ветеринарии, энергетики, ЖКХ. Экологии. Обязательный тест на знание правил дорожного движения введут для курьеров в Москве с 15 октября. В противном случае они не смогут работать в доставке, сообщили в столичном Дептрансе. Тестирование запустили 30 сентября до 14 октября. Его можно пройти добровольно, а с 15 октября оно станет обязательным. Чтобы успешно пройти тест, нужно правильно ответить минимум на 80% вопросов. Результат сразу отображается в личном кабинете курьера и действует в течение года. Отмечается, что доставщик должен знать правила безопасного вождения, скоростной режим передвижения на велосипеде, необходимость спешиваться на пешеходных переходах. По данным департамента, в столице работают более 135 тысяч курьеров. Бывший пресс-секретарь Белого дома Карлин Левит перейдет на работу на телеканал Fox News в качестве политического комментатора. Об этом пишет газета New York Times. Опыт работы Карлин в Белом доме и в ходе президентской кампании дает ей особое понимание сегодняшнего политического ландшафта, заявила гендиректор Fox News Media Сьюзан Скотт. Ожидается, что 29-летний Левит приступит к новым обязанностям 1 ноября и будет выступать как в новостных, так и аналитических программах. Левит покинула пост главного официального представителя для президента США Дональда Трампа в августе. Как отмечает издание, официально отставка была связана с рождением второго ребенка и переездом к семье в штат Нью-Гэмпшир. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ночью плюс 10-12, днем 14-16 градусов. В Москве облачно с прояснениями, местами тоже небольшие дожди. Ночью воздух остынет до плюс 8-10, а днем прогреется до 12-14.

0: передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Дорогие друзья, вот то, что вы слышали сейчас, не имеет никакого отношения к ассамблее автомобилистов, но не могу не вспомнить этому молодому парню, который жив-здоров, ну, насколько здоров, не знаю, Чеби Чекеру, позавчера исполнилось, между прочим, 86 лет. Дай бог здоровья всем нам, за рулем и просто так. Ассамблея автомобилистов, главная автомобильная программа страны, выходит под предводительством Андрея Осипова.
2: Так точно, здравствуйте, уважаемые дамы и господа.
1: И я обещаю, если ничего не случится, а ничего случиться не должно, Андрей Осипов к нам присоединится через полчаса. Поехали.
2: Нет, Олег Осипов, мы присоединим прямо Андрей... сейчас. Да, ну ты меня Олег. Дважды присоединил, ну что ж таки делать?
1: Бывает. И третий раз могу присоединить. Да. Дорогие друзья, Андрей Осипов во главе, Олег Осипов возьмет, ну, не то что бразды правления, еще один руль после новостей спорта.
2: При 7-9-6-7-103-5-5-3-3 координаты этой студии, давай все-таки напомним.
1: И не просто так, да.
2: И у меня даже будет вопрос к нашим уважаемым слушателям, он будет не случайен. А вот если вы приобретали автомобиль в ближайшие, там, ну, в последний, скажем, год-два или собираетесь это делать, то будете ли вы кредитоваться? И вообще интересна ли вам программа льготного кредитования? Потому что оттолкнемся мы, естественно, от продаж новых автомобилей. В России они выросли на 5,3% за первые 9 месяцев этого года. Динамика весьма и весьма положительная. Естественно, наибольший рост зафиксирован среди легковых автомобилей. Там прирост составил почти 8%. Но вот продажи других видов транспорта, к сожалению, упали. Продажи легких коммерческих автомобилей на 16,6%, грузовиков на 8%, автобусов также примерно на 8%. Но в сентябре вообще рынок новых транспортных средств сократился почти на 7%, на 6,6% год-году и составил, вот в сентябре у нас, соответственно, было продано 127 тысяч машин. Всего за 9 месяцев, хорошо, что у нас такая положительная динамика наблюдается, было реализовано больше уже миллиона автомобилей, ну, да. Если быть точным, 1,067,000, да. Это официальные данные Минпромторга. И тут весьма примечательна динамика на рынке электромобилей и гибридов. Их продажи выросли сразу же на 92,6%, почти 93%, и составили 98 тысяч единиц. Для понимания...
1: Ну, неплохо, слушай.
2: Ну, если в прошлом году их доля на рынке составляла чуть более 5%, угу. То по состоянию на сегодняшний день их доля увеличилась сразу же до 9,2%. То есть практически двукратный рост мы наблюдаем.
1: Мы говорим о всех автомобилях.
2: Да.
1: Об автобусах, о коммерческих автомобилях, о автомобилях, которые в частном пользовании.
2: Электрические гибриды, прежде всего. Там коммерческий транспорт у нас представлен вообще. По-моему, ни одной модели даже гибридной нет.
1: Ни одной, нет.
2: Ну, вот. Вообще доля электрокаров и гибридов, изготовленных в России, при этом мы должны порадоваться, составила 28%. Почти 28 тысяч единиц было продано.
1: То есть больше четверти производится в нашей стране.
2: Да, сейчас посмотрим, какая там будет продаваться. Мы тут с коллегой, когда ездили, порассуждали, очень забавно выпустить такой классный автомобиль, который будет использоваться в такси, но заднемоторный, заднеприводный. Это чисто по-русски. Только так у нас...
1: Но это для южных регионов.
2: Да. Но вот сохранится ли это подробнее, я думаю, что завтра...

0: том числе в рамках утреннего эфира, посмотрит на то, что у нас происходит на автомобильном рынке страны. Но почему я задал вопрос, связанный с автокредитованием? Потому что буквально на днях стало известно, что очень резко сократится бюджетное финансирование всех этих программ. В ближайшие два года заложено всего 14 миллиардов, при прежнем плане в 20 миллиардов. Ну, конечно, не двукратное сокращение, но тем не менее ощутимое. При этом мы должны учитывать, что на сегодняшний день вот эти субсидированные автокредиты занимали до 15% рынка. В сегменте новых автомобилей до 20% рынка. Это очень много.
1: Это много, конечно.
0: Поэтому многие эксперты начали рассуждать о том, что сокращение господдержки может привести прежде всего к росту стоимости самого автокредита и увеличению спроса на иностранные автомобили, как бы это парадоксально ни звучало. Я не буду утомлять цифрами, тем более мы с них начали, но вот парочку все-таки произнести стоит, что если для понимания, в 2025 году на льготное автокредитование было направлено сразу же 34 миллиарда рублей. В 2026 в этом году 20 миллиардов рублей. И оно, говорят, уже закончилось. Теперь на 2027 план всего лишь 14 миллиардов рублей. Тут отметим, на кого вообще распространяется льготное кредитование. Это прежде всего на новые автомобили российского производства. Это субсидированная скидка. Покупатель оформляет ценевой кредит у банка, а продавец предоставляет скидку от цены машины, а государство, соответственно, все это дело компенсируется. Стабильный результат при этом наблюдается, потому что если мы посмотрим на банковскую статистику, то мы увидим стабильный рост выдачи автокредитов. При этом мне кажется, тут стоит понимать еще вот какую вещь. Ведь когда мы говорим об автокредите, мы не всегда говорим об автокредите в прямом смысле этого слова, когда машина является предметом залога, и он оформляется как кредит под залог автомобиля. Многие сейчас берут потребительский кредит, который тратят уже на покупку автомобиля.
1: Но это сильно дороже.
0: Нет.
1: Не сильно уже?
0: Это
1: уже не сильно?
0: Согласно вот недавним исследованиям, это сильно дороже в случае, если есть программа автопроизводителя, а таковых, к сожалению, даже на сегодняшний день у нас немного.
1: Они есть, но их мало.
0: Их мало. И они распространяются на очень небольшой срез автомобильного рынка. Это локально произведенные автомобили, прежде всего, и так далее. Те, кто занимается параллельным импортом, либо приобретает новый автомобиль, везенный, по параллельному импорту, новый или подержанный, неважно, не всегда оформляет автокредит как таковой. Поэтому в этой статистике я всегда вот так немножко думаю, что надо учитывать, и интересно, учитывается ли то, когда клиент просто в банке, подавая заявление на потребительский кредит, указывает цель кредита – покупка автомобиля. В таком случае это может попадать в статистику автокредитов. Потому что, по моим, допустим, оценкам, около половины машин так или иначе приобреталось за счет заемных средств.
1: Заемных средств, конечно.
0: Был ли это впрямую автокредит? Был ли это кредит, оформленный на, как потребительский кредит, который был просто потрачен, ну, кредит наличными, давай его условно назовем. Это, к сожалению, статистику у нас умалчивает.
1: Не, ну это сложно вытащить. Слушай, на секунду буквально, вот прямо лыка в строку. Сегодня иду на работу, пью кофе, хорошая погода, пока была. Вот, сзади идет довольно молодой человек, лет 35, довольно молодой, как потом оказалось, он когда догнал меня, он хорошо, неплохо одет, дорого, со вкусом одет. Здравствуйте, я вам сегодня звонил, я специально не слушал ничего. Я вам сегодня звонил, я такой-то, такой-то. А дальше я не слышу, машина проезжает. Потом меня обгоняет. Да, мне нужно 5 миллионов.
0: Ну, хорошо.
1: Не, нормально, я за него порадовался.
0: Ну, отлично.
1: Нет, я сразу подумал, ну, скорее всего, на приобретение автомобиля. Хотя, может быть, все что угодно.
0: 100%.
1: Наш радиослушатель спрашивает. Добрый вечер, любимая передача про автомобили. Стоит ли до 27 года брать авто, пока все не подорожало? Хочу взять авто и в Корее, Kia K3 24 года. Уважаемый Дмитрий, ждать, что подешевеет, не надо. Если вы нашли машину, которая вам нравится, и у вас есть на нее деньги, покупайте.
0: Да вы знаете, я честно скажу, я не хотел брать...
2: Вам...
0: Да, вот Олег к нам присоединился.
1: О, да. Олег,
2: я давно слушаю, так сказать, с интересом, с огромным. Хотел просто уточнить, что речь идет о субсидиях государственных.
1: Ну, конечно.
2: О субсидированных кредитах. Они доступны далеко не всем. А вот программы, которые предусматривают скидки, в том числе государственные, на приобретение автомобиля для тех, кто производит внутри страны, они никуда не денутся, они не остаются, они не сокращаются. Ну, более того, если есть специальные программы, они есть, вот Джили, Учери, Учингана, Рекламировать не будем. Там можно взять в отдельных случаях. Нет, не будем, но по некоторым производителям, скажем так, мы их назвали, ключевых игроков практически, до 0,01% годовых, если, правда, заплатить до 80% стоимости автомобиля сразу.
1: Что, в общем, составляет вот вполне приличную сумму. То есть 50% это довольно большая сумма.
0: Но вот смотрите, какие данные приводит Объединенное кредитное бюро. По их данным, на долю новых автомобилей приходится около 70% выдаваемых кредитов. Представьте себе. При этом доля льготных кредитов достигает около 15%. Если возвращаться вот именно в льготные вот эти вот кредиты, не то, что возвращаться, это 123 тысячи автомобилей было продано с использованием этого кредитования. То есть, с учетом того, что рынок у нас сейчас показал результат в 1 миллион 67 тысяч автомобилей, 123 тысячи – это больше 10%. Это, в общем-то, серьезный вклад. Более того, еще одна, соответственно, цифра. Средний размер автокредита сейчас достигает 1,6 миллиона рублей. По оценкам разных аналитиков. Это 1,5-1,6 миллиона. При этом это является максимальным значением за всю историю наблюдений. То есть раньше сумма кредита была все-таки чуть меньше.
1: Конечно, почему?
0: Машины подорожали, это понятно. Но при этом за счет происходит немножко деформация рынка в каком виде? Поскольку деньги сами по себе дорогие, да, мы можем говорить о том, что реальная ставка снизилась. Если, допустим, год назад 19% годовых средняя была стоимость автокредита, то сейчас многие говорят 17%, кто-то даже называет цифры в 14,5%.
1: Еще поискать надо.
0: Еще поискать, да, 14,5%, да. Еще в хорошем банке, так сказать, нужно обслуживаться, хорошую кредитную историю иметь. Так вот, сейчас получается так, что за счет достаточно высоких ставок увеличился срок кредита. То есть, если раньше люди брали на 3-5 лет автомобильный кредит, ну, или брали деньги для того, чтобы купить автомобиль, закрывали его за 3-5 лет, то сейчас в среднем, это вот важно отметить, уже больше 6.
1: Нет, вы знаете, коллеги, я вспоминаю то время, когда был разгул кредитования автомобильного. Я, кстати, свои новые машины никогда не покупал за наличные, даже когда они у меня были, потому что в кредит было выгоднее.
0: Естественно. Да, зачем деньги из оборота, собственно, такую сумму убирать?
1: Вот. Были такие программы, 7-летний кредит с высокой ставкой без первоначального взноса. Вот.
0: Был такой.
1: Но это маргинальная, конечно, история абсолютно. Вот. А сейчас, значит, увеличился... До 6 и выше.
0: Да? 6 и выше. Да. То есть средний срок кредита, который сейчас используется на покупку автомобиля, я говорю, если раньше был 3-5 лет, сейчас вдвое.
1: То есть переплата 70% где-то.
0: Вообще это звоночек не очень приятный.
1: Неприятный абсолютно.
0: Растет закредитованность населения, потому что чем дольше население пользуется кредитом, чем вот больше нам статистика говорит, что срок пользования кредитов, тем более таких, это же ведь даже не совсем покупка долгосрочного товара, это не покупка недвижимости.
1: Конечно.
0: Ипотечное кредитование всегда
1: нет,
0: отдельно
1: стоит.
0: Это
1: другое дело.
0: Там сумма другая, там сроки другие, 15, 20, 30 лет. Но на машину мы прекрасно понимаем, что 3-5 лет, вот ее срок службы. Если мы сопоставим еще и с тем, что средний срок службы нового автомобиля в России сейчас увеличился до 7 лет, а средний возраст машин уже превышает 13 с лишним лет.
1: Да, к 14 подобрался уже.
0: Да, то такой рост закредитованности, он, к сожалению, может привести, на мой взгляд, и я только одно вот увидел, один Александр Ильич сказал, очень забавные последствия. Те самые программы льготного кредитования, финансирование которых и так сокращается, они вообще перестанут быть интересными.
1: Да.
0: Потому что зачем покупать...
2: А самое интересное, кто пострадает из производителей?
0: Все.
2: В первую очередь, между прочим, как
0: АвтоВАЗ.
2: Это не смешно.
1: Конечно.
2: АвтоВАЗ.
0: Конечно.
2: Да, именно так.
0: Потому что...
2: Вне зависимости от того, каков будет утиль сбор.
0: Да. Потому что у тебя... Вот как раз нас мы возвращаем. Утиль сбор увеличивается с 27-го года. И люди, если уж берут кредит, то они могут его потратить не на ту машину, на которой произведена здесь локально, а ввести себе автомобиль. У школы все в любом случае будет
1: дороже.
0: Адски дорого.
1: Конечно.
0: И какой смысл тогда, может быть, в этом логика и заключается, может быть, именно поэтому бюджетирование резко снижается у нас на автокредиты, потому что из-за высоких ставок многие понимают, что поддерживать таким образом уже становится сложновато, да и бессмысленно.
1: Бессмысленно.
2: И покупают более дорогие машины, вот еще почему, потому что они дольше служат. Потому что ты, если берешь кредит там на 3-5, а если на 6 лет, то некоторые машины просто столько не ездят, извини меня, которые сейчас поставляют.
0: Конечно.
2: Это, во-первых, поэтому выгоднее уж вложить, так сказать, в ту машину, которая тебе прослужит верой и правдой, те же самые, ну, хотя бы 10 лет.
1: Хотя бы. Ну да, ну ты прав, Олег, конечно.
0: Ну вот и, кстати говоря, Дмитрий,
2: который... То есть есть смысл вкладывать... Да, есть смысл вкладывать деньги в то, что стоит дороже, но что и лучше.
0: Ну вот, Дмитрий, коли нас подвел вот к теме утилизационного сбора, просто вкратце скажи, я не хотел брать немножко тему, потому что, понятное дело, какой она имеет, так сказать, окрас. Но уж коли аналитики посчитали, такая статистика есть в сети, то после утиля, вот в среднем по рынку, машины подорожают, если мы говорим о машинах премиального сегмента, они подорожают приблизительно от 4% к 6% и до бесконечности. Потому что прогрессивная, конечно, шкала, чем мощнее...
2: Вот это вот бесконечность мне не нравится. Вот,
0: Но самое неприятное, что машины бюджетного сегмента, уже это посчитано, подорожают как минимум на 8%. Это минимально. Если мы возьмем среднюю стоимость нового автомобиля в России, сколько, согласно Автостату? 2 миллиона 160 тысяч рублей, по-моему, сейчас такая мне цифра. Да, да. Ну, прибавьте к ней те же самые 8%. Да. То есть будет 2 300. Средняя.
1: Дорогие друзья, но все не так плохо, потому как увеличение утильсбора это не единственное, что влечет подорожание автомобилей прежде всего из Поднебесной.
0: А потому что это основной рынок экспорта.
1: Конечно.
0: Никуда не идет. Все везется оттуда. Из Поднебесной, конечно. Вот вкратце мы сейчас затронем. У нас осталось как раз минуточек. Это новые правила, о которых мы как-то уже говорили летом. Но теперь они стали обязательными с 1 января 2027 года. Они должны, то есть производители, будут полностью гарантировать возможность обслуживания машин за пределами Китая, включая ремонт и поставку запчастей.
1: Дорогие друзья, чтобы вы понимали, это не наше распоряжение. Это китайцы.
0: Это
1: сами.
0: Китай. Мы здесь ни при чем.
1: То есть они говорят, ребята, если вы хотите продавать автомобили за границу, вы должны гарантировать, как и все европейские, американские и японские производители, изготовление запчастей к ним и обслуживание.
0: Конечно, более.
2: А вообще любопытная, между прочим, вот хочу подчеркнуть, это любопытная история с этим делом. Любая автомобилестроительная компания мира, американская, немецкая, я не знаю, чешская, какая угодно, и российская, между прочим, она выходит на рынок и гарантирует обслуживание, гарантирует поставку запчастей просто потому, что по-другому нельзя работать.
1: Ну, да? В этом заинтересован. А в Китае... Да? В Китае по-другому работает модель бизнеса.
2: Нет, а в Китае это просто требования партии и правительства. Да.
0: Ну, они сверху просто цивилизируют, они если сверху... есть такое слово.
2: И это хорошо. С одной стороны, это хорошо, потому что, ну, наконец появятся каталоги, наконец появятся нормальные запчасти, которые можно будет заказать. А главное, доступна всем должна быть информация, из чего все это сделано. Вот это вот очень важно. Нет,
1: знаете, коллеги, если китайская партия, компартия и правительство скажут, а кто ослушается тому срок, тогда это сработает.
0: Ну, тут ведь еще какая, сколько?
2: А это примерно так и работает. Более того, конечно, если вот эти требования не будут выполнены, во-первых, любое предприятие доказывает существование дилерской сети.
0: Да, там еще какая штука. С 26-го года, когда они ввели в этом году, ужесточение 27-го ведь будет еще чего касаться. Что производитель должен подтвердить не только вот каталогализацию, он должен, если он экспортирует в эту страну, наличие целой сети
1: да,
0: зарубежных сервисных центров, которые должны так или иначе иметь к нему отношение, либо быть с ним аффилированными.
1: То есть это значит, что автомобиль под названием Xiaomi в ближайшее время официально у нас не появится.
0: Причем Китай пошел дальше. Они для этого могут потребовать документы, информацию о персонале, фотографии оборудования.
1: Вот. Ох.
0: Чего раньше не было.
1: А вы знаете...
2: И потом рассказывайте мне, что китайское правительство не поддерживает производителей автомобилей. Еще как.
1: Ну,
2: и обращается с ними жестко достаточно.
1: Так же. Вы знаете, что касается автомобилей Xiaomi, мы не очень сильно переживаем, потому что их...
0: Хотя популярны.
1: Их 3,5 штуки. А вот, скажем так, автомобили... произведенные совместными предприятиями, так называемые китайские Volkswagen, так называемые Audi, так называемые. Вот. Поскольку официально они сюда не ввозятся, а здесь еще и запрет. понятное дело, что их будут продолжать возить. Mm-hmm. Через заднее кирильцо, там белый верх, черный низ. Но с ценой что произойдет?
0: Там еще есть одна проблема. Дело в том, что теперь даже их, чтобы вывести, пусть они стояли на учете больше 180 дней, нужно будет запастись документацию. Сейчас импортеры переоборудуют иногда машины, чтобы они попадали под российский ОТТС.
1: Да,
0: возвращают им заводской вид. С 27-го года любой переоборудованный, пусть в Китае он переоборудован под российский стандарт автомобиль, он обязательно должен иметь подтверждение от производителя.
1: Вот так.
0: Даже если это Mercedes и BMW. Нет, никого это не волнует.
1: Мы же хотели, чтобы китайцы работали цивилизованно. Вот, пожалуйста.
0: Вот. Да. Нет, они говорят сейчас о лицензировании.
1: Ну, конечно,
0: наши налеги. Мы сейчас придумаем лицензии таких центров, которые официально будут заниматься переоборудованием и будут иметь лицензию уже от производителя. Хотел бы я посмотреть, как на вообще это скажется на том же самом рынке. Ну ладно, давайте после небольшого перерыва к автомобилям путешествиям перейдем.

0: друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
1: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5713-961.
3: Все, вкладываешь в здоровье в Сбере.
4: Это как?
3: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
4: Выгодно. Пошел оформлять.
3: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
2: Акция «Промокод на медицинские услуги за перевод пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября 2026 года по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 18:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Учителя в приграничных районах выполняют свой долг в непростую ситуацию и делают это наилучшим образом. Такие слова Владимира Путина прозвучали в ходе общения с победителями профессиональных конкурсов. Президент России отдельно обратился к педагогам, работающим в приграничье.
2: Знаю, как там непросто. Знаю, с чем связана эта работа сегодня, когда приходится реагировать на все угрозы и так далее. И конечно, учителя школ, преподаватели других учебных заведений, они выполняют свой долг перед учениками, перед детьми самым наилучшим образом. Мы это все знаем. Так что вам и всем вашим коллегам в этих регионах отдельные слова благодарности.
0: Путин также подчеркнул, что в России нельзя допустить разделения общества на интеллектуальную элиту, которую научили думать, и на людей второго и третьего плана. Минобороны России опубликовала кадры освобождения населенного пункта Самойловка в Запорожской области бойцами группировки войск «Восток». На видео продемонстрирована боевая работа по уничтожению укрытий, пехоты, беспилотников, а также бронетехники противника. Группировка «Восток» продолжает продвижение в глубину обороны ВСУ, указали в Минобороны. Также, по данным ведомства, российские войска успешно продвигаются в Доброполе и в Донецкой Народной Республике. В Харьковской области завершена зачистка от ВСУ малого кольца окружения в районе Рубленного. Подразделения группировки войск «Север» разжимают кольцо окружения, расширяют внешнюю зону контроля. Внутри кольца ведутся бои за освобождение Варваровки, Николаевки, Лобановки и Резникова. Обязательный тест на знание правил дорожного движения введут для курьеров в Москве с 15 октября. В противном случае они не смогут работать в доставке, сообщили в столичном Дептрансе. Тестирование запустили 30 сентября. До 14 числа его можно пройти добровольно, а с 15 октября оно станет обязательным. Чтобы успешно пройти тест, нужно правильно ответить минимум на 80% вопросов. Результат сразу отображается в личном кабинете курьера и действует в течение года. Отмечается, что доставщик должен знать правила безопасного вождения, скоростной режим передвижения на велосипеде, необходимость спешиваться на пешеходных переходах. В департаменте транспорта отметили, что в столице сейчас работают более 135 тысяч курьеров. Новая волна потепления пришла в Москву. Минувшая ночь уже обновила рекорд 80-летней давности. Воздух прогрелся до 9,5 градусов. При этом синоптики обещают в целом теплый октябрь. В ближайшие часы температура в Москве опустится на несколько градусов. На юго-западе и в Троицком и Новомосковском административном округе будет немного прохладнее, чем в центральных районах. При этом ближайшая ночь будет в Москве без заморозков. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В эти минуты температура воздуха в Москве составляет плюс 10 градусов. В некоторых районах еще идет дождь. Атмосферное давление 747 миллиметров.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российский капитан Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин заявил, что текущий сезон станет для него последним в Национальной хоккейной лиге. 41-летний Овечкин сообщил об этом партнерам по команде в раздевалке. Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях Кэпиталс. «Это грустно, но что есть, то есть. У нас невероятная команда в этом году. Давайте выйдем в плей-офф, хорошо сыграем и будем наслаждаться моментом», заявил команде Овечкин. Александр – лучший бомбардир регулярных чемпионатов НХЛ в истории, а по общему количеству заброшенных шайб в регулярках и плей-офф Овечкин уступает только Уэйну Грецки. У россиянина всего на 10 шайб меньше, чем у канадца. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги сегодня очередные матчи. В эти мгновения лидер турнирной таблицы «Металлург» дома сенсационно проигрывает «Адмиралу» 1-4. «Лада» пока уступает «Шанхайским драконам» 0-1. Тем временем «Лада» расторгла контракт с главным тренером команды Павлом Зубовым по соглашению сторон. В текущем регулярном чемпионате тольяттинский клуб проиграл 11 из 12 матчей. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Игорь Горбенко. Московский футбольный «Спартак» объявил о продлении контракта с Эзекиелем Барко. Новое соглашение с 27-летним аргентинцем рассчитано до 30 года. Барко выступает за «Спартак» с лета 24-го. Аргентинец провел за команду 79 матчей, забил 23 мяча и отдал 19 результативных передач. Тенниса россиянину Данилу Медведеву присудили поражение в полуфинальном матче турнира ATP 500 в Пекине. При счете 5-7, 3-5 не в свою пользу Медведев после неудачного розыгрыша ударил по мячу, и тот попал в глаз зрителю, которому потребовалась медицинская помощь. «Приношу свои глубочайшие извинения зрителю. Я попытаюсь связаться с ним, если он этого захочет. Это 100% была случайность», — заявил Медведев. Смешанное единоборство. Победитель боя между россиянином Сергеем Павловичем и бразильцем Алексом Перейрой сразится с действующим чемпионом UFC в тяжелом весе Сирилом Ганом. Об этом ТАСС рассказали в команде Павловича. Напомню, бой Павлович-Перейра пройдет 12 декабря на турнире UFC 335 в Лас-Вегасе. Женская сборная России по волейболу примет участие в чемпионате мира 27-го года, который состоится в США и Канаде. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской Федерации волейбола. Ранее ТАСС сообщал о том, что мужская сборная России по волейболу отказалась от участия в чемпионате мира будущего года в Польше из соображений безопасности. В завершении фигурное катание. В состав тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России включен 21 человек, в том числе заслуженные тренеры страны Этери Тутберидзе и Татьяна Тарасова, а также двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Новыми членами совета по сравнению с прошлым сезоном являются Анжелика Крылова и Виктор Петренко. И пока это все новости спорта.
2: Читайте в октябрьском номере журнала «Автопанорама». Стратегия развития автопрома есть. О единой платформе «Быть» расследует Александр Андреев. Электрический гибрид может быть и на газу, анализирует Петр Шкуматов. Сменил профессию журналист и мастер автосервиса. Что общего, рассказывает Антон Чуйкин. Осенняя депрессия за рулем. Чем это грозит, диагностирует Евгений Липовицкий. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
3: Театр HD представляет на большом экране легендарный спектакль «Гамлет Калаш» со сцены Московского театра наций. Во всех ролях народный артист России Евгений Миронов. Спектакль о человеке, оказавшемся наедине со своим сознанием. Чудо передовых технологий и заоблачного актерского мастерства. Грандиозная работа режиссера Робера Лепажа. Необычное прочтение трагедии Шекспира в афише кинотеатров с 17 октября. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. 16+.
2: В новом выпуске Discovery полное погружение в мир приключений. Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира. Узнаем будущее, послушаем кантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок. Discovery. Эксперт путешествий. Продажи с 1 октября. 16+.
0: «Маяк». Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
4: Дорогие друзья, ассамблея автомобилистов, как обычно, по понедельникам под предводительством Андрея и Олега Осиповых. К вопросу о кредите нам написал радиослушатель. Автокредит для пользователя уже нецелесообразно, если, например, сравнивать с недвижимостью. Автокредит всегда был нецелесообразен, если сравнивать с недвижимостью, с золотом, с нефтью. Вот,
5: целесообразность кредита я бы подверг сомнению.
4: Нет, как здесь, таковому, нет, здесь можно.
5: Смотря на что.
4: Да, смотря на что. Просто дело в том, что автомобиль — это такой актив, который дешевеет с каждым днем. В отличие от всего, от многого прочего. С недвижимостью сейчас непонятно, но действительно автокредит сейчас это... подъемная вещь, но тяжело подъемная.
5: Ну, не очень, да, тебе как-то хочется с этими ставками, потому что ты понимаешь, сколько ты реально переплачиваешь. Посмотрите, в интернете много уж за ипотекой, это вообще отдельная песня. Плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3 координаты этой студии. Если у вас есть какие-то вопросы, связанные с выбранными автомобилями, предлагаю Олега присоединить, потому что он на новеньком дизельном пикапе китайского производства, что уже редкость.
4: Нет, скажем так, китайский. Олег нашел китайский дизельный автомобиль.
5: Да.
4: Это уже победа.
5: И отправился на нем по М4 и туда даже дальше. И, во-первых, хочется спросить, а как дорога и что таки с топливом?
4: Дизельным.
6: Вот, спасибо. Значит, с дизельным пикапом никаких проблем нет. Во-первых, он не китайский, он еще и русский, потому что выпускается в Калининграде. Поэтому на него государство предоставляет больше 900 тысяч скидку, между прочим. Вот то, о чем мы только что говорили. Еще сам... Да, сам производитель предоставляет скидки. В общем, посмотрите, не буду говорить о цене, это не важно. Но сначала несколько слов о дороге. Дорога, я проехал до Ростова, я сейчас отсюда вещаю, собственно говоря. Так вот, дорога стала лучше, безусловно. Я насчитал 14 платных участков. Почему об этом говорю? Потому что мы сейчас это, как бы, так сказать, озабочены не только тем, за сколько купить автомобиль по выгоде, да, но и как его эксплуатировать, во сколько это обойдется. Так вот, эти 14 участков от Москвы до Ростова-на-Дону обходятся в 4640 рублей платная дорога. Но я заплатил меньше. Почему?
5: Потому что
6: у меня транспондер, естественно. Нет, и мало того, у меня 10% скидка, потому что есть бал. Я коплю бал, езжу, поскольку много. Ну, тут ты можешь купить скидку 10%. Я заплатил 4176. Так, на всякий случай говорю об этом. Самый дорогой участок, вот как и следовало ожидать, на Ростовске 640 рублей он стоит. Самый дешевый, там где-то за Воронежем немножко, 160 рублей. Это не значит, что самый дорогой, самый протяженный. Вовсе нет. Самый протяженный как раз другой. Но, тем не менее, вот такие цены. Но автодору в данном случае это виднее.
5: Что по топливу, да, мне интересно узнать. Дизель есть, наверное, везде. А как с бензином? Везде, есть ли очереди?
6: Есть очереди. И на трассе на М4 тоже есть, но они разные. Вот навскидку, да, я не замерял, естественно, не стоял в очередях. Ну, где-то от 20 минут до часа. Вот такие очереди за бензином. В принципе, не катастрофические, по-моему. Но как только ты подъезжаешь к крупным населенным пунктам, да, трасса проходит немножко в стороне, сейчас даже объезд Павлова и так далее. Павловска, не буду говорить об этом. Как только приближаешься к городам, все, там очереди удлиняются. Вот такая, так сказать, собственно говоря, история. Бензин, к сожалению, есть не везде, не на всех заправках. Ну, примерно там на каждый третий, грубо говоря. Хотя я тут такой статистики специально не вел. Но что приятно, что все-таки вот на новых участках, в особенности ближе к Ростову, там появилась инфраструктура, которая очень необходима была давно. То есть зоны отдыха с бесплатными чистыми туалетами. То есть, в общем, как-то все это обустраивается. И, кроме всего прочего, никаких проблем с тем, чтобы где-то перекусить. И даже видел несколько зарядок для электромобилей.
4: Олег, а скажи, пожалуйста, я по этой дороге-то ездил в самом начале мая. Там ремонт закончился вот между обходом
6: вот где?
4: Лосева
6: здесь и... вопрос.
4: Да. Перед Ростовским участком.
6: Да, перед ростовским участком закончил. Вот дальше въезжаешь в Ростовскую область, там тоже есть участок платный вот этот, где ты очень хорошо едешь. Вот Лосево, все это проскакивает сейчас. Но
4: ну, это понятно.
6: Как только подъезжаешь к Каменск-Шахтинскому, все, труба.
4: Не, ну это...
6: Кончается платный участок и начинается, вот честно скажу, очень опасная дорога, с моей точки зрения.
4: Это загадка.
6: Потому что
4: дорога это, в этом нет, месте это загадка. Ремонт. Да, это всегда, каждый год. Это длится уже, не знаю, второе десятилетие.
5: А машин-то много вообще на трассе?
6: Абсолютно согласен. А машин достаточно. А я ехал в субботу специально. Это очень хороший день, кстати. Уж не знаю, там дороже дешевле, чем в будни.
5: Дешевле но, обычно.
6: Платно. Ну вот. Но достаточно фур. Но, в принципе, дороги свободны, можно так сказать. Я ехал с ветерком, так сказать, и с большим удовольствием.
5: Тогда расскажи, как тебе с ветерком, вот ближайшие 3 минуты, что же за пикап такой, который позволил тебе ехать?
4: С ветерком.
6: Это Чинган Хантер Плюс. Это четырехдверный пикап, естественно, с огромной такой платформой, которая вмещает до полутонны груза. А еще, кстати, он может тащить прицеп. У самого, в общем, скромный достаточно двигатель по современным меркам, наверное. 146 сил, 400 ньютон-метров, правда, но вот за счет того, что он выдает хороший крутящий момент, никаких проблем нет ни с разгоном, нет, ну, разгоняется он нормально, скажем так, не тупит. Восьмиступенчатый ЗТ. А сам движок, турбодизель, это Isuzu. Производится на совместном предприятии с китайцами, у них же в Китае. Jiangxi Isuzu называется он, engine, вот так вот. Да, 2,5-литровый и достаточно надежный силовой агрегат. Говорят специалисты, что он рассчитан, ну, как минимум на 400 тысяч километров до переборки. Это очень неплохая история. Ну и ZF это известная, так сказать, автоматическая трансмиссия, которая рассчитана на момент до 500 ньютон-метров. То есть вполне себе ресурсный также агрегат. А любопытна система полного привода. Естественно, это part-time, да, torque on demand называется. Так, по-моему, как-то она. То есть там есть несколько режимов. По умолчанию, вот ты когда стартуешь и едешь, у тебя все время горит индикатор auto. И перевести его исключительно в режим 2H, то есть только на задний привод, совершенно невозможно. Да и не нужно. Потому что как только ты набираешь 80 км в час, автоматически режим авто, хотя он продолжает, так сказать, гореть, но привод только на задние колеса обеспечивается. Вот и все. Есть еще пониженный ряд передач. Есть даже электромеханическая блокировка заднего дифференциала. Если вам хочется поползать где-нибудь по грязи, поштурмовать какую-нибудь болотину, никаких проблем нет. В общем, автомобиль, между прочим, отлично укомплектован. То есть ты садишься, вроде такой утилитарный там кузов. Сзади, кстати, рессорная подвеска, которая, если пустой кузов, она подпрыгивает на...
4: Ну, рессорная подвеска,
6: полицейских козлей. Да. Но я слегка его нагрузил, там немного, 300 килограмм, я не знаю, сколько там было. И я тебе должен, вам должен сказать, что вот тут действительно плавный ход и никаких проблем. Задний привод меня тоже больше, чем устраивает. Вполне себе.
5: Сколько он расходовал топлива? Вот. Прям.
6: Вот. Правда, расход топлива не вписывается в нормативы, которые озвучивает производитель.
5: Да что ты говоришь?
6: У меня реально. Да. Ну, они пишут в смешанном цикле 8,6 литра. У меня реально на трассе, правда, я не слишком стеснялся. Где есть 130, я там и ехал 130 с лишним, да. Если ты ни в чем себе не отказываешь, то расход составляет 9,6 литра.
5: Почти
6: ну,
5: 10.
6: Ну, вот это вот тот максимум.
4: Олег, не, ну, могу, Олег не могу не спросить. Это пикап полноценный, с четырьмя дверями. Я догадываюсь, что вы ездили вдвоем. Но ты же смотрел, что там творится на заднем сидении пикапа. Ты же наверняка туда залезал, смотрел.
6: Конечно, там вполне достаточно места. Абсолютно. Никаких проблем. Чтобы ехать с семьей, не должно возникнуть. Потому что, и кроме того, ну, переднее сиденье можно подвинуть туда-сюда.
4: Ну, понятно. Нет. Да.
6: В той комплектации, которую у меня, она даже, так сказать, излишне комфортная, так сказать, скажем так. наверное, потому что, ну, искусственная кожа, но это кожа, очень хорошо отделана. Очень неплохая шумоизоляция. Единственное, что стекла не атермальные, они просто прозрачные, так сказать, зато все видно. И поразительно хороший обзор, между прочим, у этого пикапа. Подушки длинные, какие нужны.
5: Во.
6: Электрорегулировки вот в хорошей комплектации. Ну, то есть все это есть. Что, чего нет? Иногда отключается там Apple CarPlay. Но это я не знаю, с чем связано, с какими-то программными недоразумениями. Да? И еще забыл сказать.
5: Сколько, давай в конце скажи, сколько стоит?
6: Сколько он стоит? Слушай, я не знаю, со всеми скидками, ну, около 4 миллионов, наверное, будет.
5: Ну, тебе, ладно, тебе еще предстоит ехать на нем обратно и поедешь немножко.
6: Я еще поеду, да, расскажу.
5: Расскажешь обязательно об этом автомобиле. Вот, тебе хорошенько добраться, и, соответственно, завтра
7: мы встречаемся с Олегом и с нашими радиослушателями в 6:30 по Москве.
5: Конечно, а я просто хочу немножко больше времени, хотя, вот, что, значит, на 45 секунд отвоевал, значит, по поводу элегантного бренда Т6, поскольку я съездил в Пермь, не буду, наверное, рассказывать о самом городе, хотя он произвел на меня очень такое, примечательное впечатление, если можно так выразиться, потому что город показался лучше, чем я о нем думал. Мне очень понравился музей современного искусства.
7: Он классный.
5: Чусовой мы проездили, и очень красиво, конечно. Да, Пермский край – это чертовски красивые места. Если есть возможность, туда можно и нужно ехать. И в туристических целях, поскольку, ну, черт побери, это 20 с небольшим часа на самолете, и за счет разницы во времени получается, что, допустим, оттуда улетаешь, и в Москве в то же самое время
7: прилетаешь.
5: Да, вот эти вот моменты. Но о самом автомобиле...
7: Но все-таки об автомобиле чуть позже, после небольшой паузы.
5: Да.
8: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
9: Добрый вечер. В студии Евгений Масейко. В эфире новости. Участник специальной военной операции из Череповца возглавил Кадуйский округ. Пост занял череповчанин Антон Тропин. До этого он был главой Нюксинского округа. Глава Кадуйского округа Светлана Грачева стала депутатом Государственной Думы. В 25-м году ветераны спецоперации возглавили 5 муниципалитетов региона. В этом году дипломы о профессиональной переподготовке получили 35 финалистов проекта «Герои Русского Севера». Бабушкинский округ возглавил выпускник проекта «Герои Русского Севера» Александр Зайцев. Он 18 лет служил в ОМОН, участвовал в двух чеченских кампаниях. Георгий Филимонов поздравил педагогов Вологодской области с Днем Учителя. Сегодня, 5 октября, в России отмечается День Учителя. Губернатор Георгий Филимонов обратился к педагогам региона с поздравлением, назвав их труд высшей миссией и служением Отечеству. В своем поздравлении глава региона подчеркнул, что школа начинается с личности педагога, и отметил важность поддержки учителей на государственном уровне. Вологда впервые вошла в пятерку самых популярных мест отдыха у москвичей. По данным «Островка», одного из крупнейших российских сервисов онлайн-бронирования отелей и других объектов размещения, за год областная столица поднялась сразу с 12 на 5 место. Как отметил глава региона, интерес усилился после присвоения Вологде статуса новогодней столицы России 2027. Областные власти продвигают туристический потенциал Вологодской области и за ее пределами. В августе была проведена большая рекламная кампания в Москве. Тридцать 39 нетрезвых водителей отстранили от управления за 3 дня рейдов в Вологодской области. Со 2 по 4 октября госавтоинспекция усилила контроль на дорогах региона. За это время инспекторы также выявили 74 водителя без прав и более 150 нарушений требований к тонировке. Кроме того, 260 автомобилистов не использовали ремни безопасности. 55 нарушили правила перевозки пассажиров, в том числе 26 требования к перевозке детей. За 3 дня в области произошло 7 ДТП, в которых пострадали 8 человек. Напомним, сообщить о нетрезвом водителе, опасном поведении на дороге и других нарушениях можно через чат-бот «За безопасность 35» в мессенджере «Макс», либо по номеру 112 или в дежурную часть полиции. Лиза Алерт проведет масштабные осенние учения. Поисковый отряд проводит осенние полевые учения 24-25 октября на базе Центра Дружба в деревне Матвеевская Вологодского округа. Участвовать могут все желающие старше 18 лет. Сбор 24 октября, окончание 25. Электронная регистрация открыта до 21 октября на странице организаторов. В программе «Навигация и связь», «Курс эвакуации», «Узел связи», «Поиск с беспилотниками», «Конное и кинологическое направление», «Работа инфогруппы», «Учебный поиск в лесу». Для новичков это возможность попробовать себя, для опытных – закрепить навыки. Участников обеспечат горячим питанием и ночевкой в помещении. В Вологде выступит нигерийская певица. С началом октября стартовал новый концертный сезон проекта «Блюз на веранде». В День музыки 1 октября в Вологде состоялся салон культуры и отдыха. Это формат, который много лет существовал в Вологодском доме актера и был очень популярен у вологжан. Сейчас команда блюза решила его возобновить. 10 октября в рамках нового сезона выступит нигерийская певица Дженси. Она впервые приехала в Россию с концертами, и Вологда станет одним из городов ее российского тура. Программа на стыке джаза, соула, R&B и современной африканской музыки. Концерт пройдет в эту субботу на Ветошкина, 19.
8: Новости спорта.
9: Вологодская «Динамо» дома проиграла одноклубникам из Петербурга. В областном центре завершилась встреча в рамках 26-го тура 2-й лиги «Б». Принципиального соперника, подопечные Рудольфа Чесалова, в этом сезоне так и не одолели. На 26-й минуте встречи футболисты из северной столицы открыли счет в матче. После удвоили преимущество, а в добавленное время первого тайма отправили в ворота вологжан третий мяч. До финального свистка больше голов болельщики не увидели. Итог встречи 0-3 в пользу гостей.

0: года на маяке.
1: Завтра в Вологде и Череповце синоптики обещают также пасмурную погоду. Дожди в течение дня. Ветер южный, юго-западный 8-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 11 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. В течение дня будет падать. Евгений Масейко, служба новостей.

0: Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед белой акации. Есть и король всех видов меда. Гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом. Это экологически чистый, а значит действительно полезный продукт. На выставке также представлены и другие продукты пчеловодства. Перга, пыльца, прополис и забрус. На протяжении выставки действует акция 4 килограмма цветочного меда за 1800 рублей. Всех любителей меда ждем с 8 сентября по 8 ноября в Доме музыки и кино «Комсомолец».
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 19 часов.
2: Новости.
1: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин поддержал идею создания в России нейросети в сфере образования, однако обратил внимание на несколько важных нюансов. Об этом сегодня в День учителя шла речь на встрече с педагогами и лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов. Президент отметил, согласно исследованиям, дети, которые не используют ИИ, показывают лучшие результаты.
3: Установлено, что, например, по чтению и по математике те ученики, которые использовали искусственный интеллект, показали более скромные знания, чем те, которые не использовали или использовали меньше. А те, кто вообще никак не использовали, показали лучшие знания. И это такой сигнал, который говорит о том, что мы понимаем, где проблема. Если использование искусственного интеллекта сводится к тому только, чтобы ученик, учащийся, нажимал кнопочку для конкретного ответа, правильного ответа, и сам не включал голову, и не заставлял, не тренировал бы свои нейросети, так то вот это ведет к такому, прямо скажем, неблагоприятному и опасному результату. Нужно всегда стремиться к тому, чтобы ребенок тренировал свои возможности.
1: Президент также сегодня заявил, что важно не допустить ухудшения образовательного процесса и разделения общества на интеллектуальную элиту и тех, кто к ней не относится. Российские вооруженные силы в порту Южной Одесской области поразили морское судно типа «Сухогруз», доставлявшее грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, удар был нанесен беспилотниками. Ранее сегодня Минобороны также опубликовала кадры освобождения населенного пункта Самойловка в Запорожской области бойцами группировки войск «Восток». На видео продемонстрирована боевая работа по уничтожению укрытий, пехоты, беспилотников, а также бронетехники противника. Группировка «Восток» продолжает продвижение вглубь обороны ВСУ, указали в Минобороны. По данным ведомства, российские войска также успешно продвигаются в Доброполье и в Донецкой Народной Республике. В Харьковской области завершена зачистка от ВСУ малого кольца окружения в районе населенного пункта Рубленое. Подразделения группировки войск «Север» сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля, указали в министерстве. Подготовленный на ближайшие 3 года бюджет России устойчив к любым сценариям. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации о параметрах проекта федерального бюджета. По словам Силуанова, проект главного финансового документа страны предусматривает ресурсы для реализации всех поставленных целей.
4: А доля нефтегазовых доходов не превысит в предстоящей трехлетке 17%. То есть мы говорим о том, что зависимость от конъюнктуры бюджета снижается. Так называемый ненефтегазовый баланс также составит около 5%, что является минимальным уровнем, начиная с 2008 года. Дефицит также находится на безопасном уровне, это около 2% ВВП на предстоящие 3 года.
1: Знай правила, работай спокойно. В Москве с 15 октября вводится обязательное тестирование курьеров. Такая система уже действует в отношении таксистов. В частности, московских доставщиков будут проверять на знание ПДД и стандартов их работы. В новых тестах разбирался наш корреспондент Борис Белин.
5: Тесты для курьеров вводятся по решению Департамента транспорта Москвы, сообщил заместитель столичного мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов. Проверка знаний будет проходить на базе существующей комплексной информационной системы аналитика работы такси или КИС-АРТ. Лексутов уточнил, что сейчас в Москве работают свыше 135 тысяч курьеров. До 14 октября они могут проверить свои знания по желанию, а с 15 октября это станет обязательным требованием. Курьерские сервисы не смогут допускать к работе доставщиков, которые не прошли тестирование. В процессе проверки курьеры обязаны подтвердить знания правил дорожного движения, скоростного режима, движения на велосипеде и средствах индивидуальной мобильности. Доставщик обязан знать, когда он должен спешиться. Также курьеры будут отвечать на вопросы, связанные с сервисной этикой, правилами доставки внешнего вида как своего, так и личного транспорта. Для успешной сдачи необходимо верно ответить как минимум на 80% вопросов. вопросов. Результат сразу отображается в личном кабинете курьера в КИС-Арт и будет действовать в течение года. Аналогичная система уже полтора года существует для столичных таксистов. Тест для таксистов включает в себя 10 вопросов, на ответ дается 20 минут. Чтобы пройти, достаточно правильно решить 8 задач. Вопросы разбиты на 3 блока. Правила перевозки пассажиров и багажа, действия в чрезвычайных ситуациях и знания городской инфраструктуры. Разрешается переэкзаменовка. Первая пересдача спустя сутки, вторая через 3 дня, третья через неделю, далее через 14 дней после каждого проваленного экзамена. Общее число попыток не ограничено, но агрегаторы такси обязаны отключать от своих платформ водителей, у которых нет действующей аттестации. Вероятно, что-то подобное будет и в случае с курьерами. Борис Бейлин, Вести ФМ.
1: Александр Овечкин объявил, что этот сезон станет для него последним в Национальной хоккейной лиге. Российский нападающий Вашингтон Кэпиталс отметил, что решение завершить карьеру в НХЛ было принято летом вместе с семьей. Это грустно, но что есть, то есть. У нас невероятная команда в этом сезоне. Давайте выйдем в плей-офф, хорошо сыграем и будем наслаждаться моментом, добавил Овечкин. Клуб также опубликовал прощальное письмо 41-летнего форварда. В нем Овечкин отметил, что любит хоккей, однако считает принятое решение правильным. Он поблагодарил всех людей, которые поддерживали его семью на протяжении карьеры. В начале июля Овечкин подписал новый контракт с Вашингтоном сроком на 1 год. На счету россиянина 929 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. И это лучший результат в истории лиги. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге завтра кратковременные дожди, но тепло, плюс 14-16 градусов. В Москве местами тоже пройдут небольшие дожди. Максимальная температура воздуха составит плюс 12-14 градусов.

0: Место действия – Россия.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона Николай Свистун. Пришло время нашего очередного радиопутешествия. Как всегда, имеется дата, от которой мы отталкиваемся. 110 лет назад, 4 октября 1916 года. Как принято считать, основан Романов на Мурмане. Ныне город Мурманск, как его часто называют, последний город Российской империи. Как его называют абсолютно по праву, крупнейший населенный пункт за Полярным кругом. Удивительное явление, которого, наверное, никогда бы не произошло, не разразись первая мировая война. О том, вообще, что это было за время, 1916 год, я думаю, много говорить не нужно, но здесь важно, мне кажется, сделать акцент на том положении стратегическом, в котором оказалась Российская империя. Потому что страна, которая простирается от полярных владений до пустынь на юге и от Балтики до Тихого океана, превратилась де-факто в сухопутную империю. Конечно, можно долго рассуждать о том, зачем было влезать в Первую мировую войну, не имея достаточно развитой военной промышленности, производства собственных легированных сталей, недостаточной мощности по производству боеприпасов и так далее, и так далее, и так далее. И относительно, кстати, слабый флот, особенно на Западе. Но об этом мы сейчас говорить не будем, просто посмотрим на карту Российской империи и скажем, ага, ресурсов у нас нет, но у нас есть отличные союзники, Великобритания и Франция, они же помогут же. А хороший вопрос, союзники-то готовы, а как? Потому что основной театр военных действий — это западные рубежи Российской империи, и доступ туда через Черное море закрыт, потому что проливы под контролем Османской империи,

0: На Балтике господствует мощный германский флот, и туда просто не сунешься. Чего ж там говорить о том, чтобы налаживать какие-то поставки чего-то полезного. Ну и что? Есть Дальний Восток, конечно же, и уже действует Транссиб. Более того, к описываемым событиям Транссиб этот частично двухпутный. Кстати, окончательно Транссибирская магистраль станет у нас двухколейной только в середине 20 века. Ну, а электрифицированной и того позже. Ну, тогда про электрификацию, понятно, никто не думал, паровозная тяга, но вот получается, что порты-то есть какие-то, но они, по большому счету, бесполезны. Да, через восточный этот маршрут что-то можно было доставлять, но по Транссибу тогда все могло идти в течение недель, а то и месяцев. И вот он, Кольский полуостров, который на самом-то деле осваивать начали давным-давно. Про город Колу и его судьбу в период Крымской войны мы уже рассказывали в одной из наших программ. На медиаплатформе смотрим, полюбопытствуйте, знаете, непонятным, а почему, собственно, так тянули с основанием этого самого важного стратегического порта. Вот с этим сейчас и попробуем разобраться. С нами на связи кандидат исторических наук, ответственный секретарь отделения Российского исторического общества в Мурманской области Дмитрий Евгеньевич Жалнин. Дмитрий Евгеньевич, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Знаете, вот мне раньше казалось, видимо, по наивности, что я про предпосылки к созданию Мурманска все более-менее понимаю. Ну, Романов на Мурмане, как он назывался. А тут, знаете, копнул на полштыка лопаты буквально и понял, что не понимаю ничего. Потому что, казалось бы, ну, Кола, да, существовала уже, ну, худо-бедно с 16 века. И, казалось бы, знали уже, и что есть Кольский залив, который не замерзает, и что это хорошее место для создания порта. Но вот до Первой мировой как-то ничего в этом отношении не делалось. А вот почему?
1: Ну, знаете, конечно, 10 минут – это слишком мало времени, чтобы объяснить все. Но давайте попробуем. Значит, ну, во-первых, что такое Кольский край, ну, до начала 20 века? Это окраина окраины, то есть окраинная Архангельская губерния, а в ней есть совершенно незаселенный, пустынный, неосвоенный край Кольский север. Ну, в то время центром была уже не Кола, а город Александровск. И вот когда мы говорим о основании города Мурманска, Мурманск, он не возник по какому-то плану, он возник с течением обстоятельств, волей обстоятельств. Сам по себе город, когда мы говорим о возникновении здесь города, он бы ничего не дал развитию края. В принципе, такой уже случай был. В 1899 году в Кольском заливе, севернее нынешнего Мурманска, торжественно открыли город Александровск.
0: Это полярный сейчас.
1: Это нынешний полярный. Ну вот до 30-х годов население его не превысило 600 человек. Это мало что дало, почти ничего не дало для развития края. И сам город в конце концов захерел, и ему даже был лишен в 27-м году статуса города и стал селом. Так что основание города ничего бы не дало. Но в конце 19 века вся Архангельская область, весь русский европейский север находился в тяжелом положении. На фоне общего быстрого развития экономики России северные губернии находились в упадке. И единственное, что могло бы как-то ситуацию исправить, это было строительство железных дорог.
0: Разумеется.
1: Вот в то время была принята программа и строятся железные дороги. Вологодско-Архангельская железная дорога, от Перми до Котласа. И был план построить железную дорогу и через Кольский полуостров. Но эта дорога, было признано, что коммерчески это невыгодно. И несмотря на то, что были проведены изыскания в 1894 году, отложили строительство дороги. Ну, а дальше Первая мировая война, и вдруг оказалось, что нужен порт, через который пойдут грузы, которые раньше шли через Балтийское и Черное море. Сейчас там развернулась война, и, значит, нужно было искать новый путь. Такой путь был через Русский Север, через Архангельск. Но дело в том, что Белое море зимой перемерзает. И вот чтобы построить зимний временный дублер порта Архангельского, был выбран Кольский залив. А точнее говоря, началось строительство железной дороги к ближайшей точке на Мурманском берегу. Вот само название Мурман, это древнее название, оно обозначает северное побережье Кольского залива. Поэтому тянут спешно железную дорогу к северному берегу, к незамерзающему Баренцеву морю, доходят до ближайшей удобной точки, это в устье Кольского залива, и там строят, ну, как сказать, там даже что там строить, просто был конечный пункт железной дороги, станция Мурман. Начинается строительство временных причалов. И вот к этим временным причалам идут грузы от союзников, и первое время шли материалы для строительства железной дороги. Но к 16-му году ситуация изменилась, потому что дорога была почти готова, но вокруг железной дороги и вот этой станции Мурмана, вокруг порта, образовалось много маленьких поселочков, времянок, в которой жили строители, портовики, железнодорожники. И возникала даже проблема, у них не было ни статуса, ни адреса даже. И называли это место по-разному. Кто-то называл Семеновское, кто-то называл Мурманом. Вот. Кроме того, летом 16-го года изыскатели, портовые изыскатели, партия под руководством инженера Лихницкого, сделала вывод, что это место, которое было выбрано случайно, при том говорилось, что после войны мы найдем место для строительства порта и города и дальше протянем железную дорогу. Но Лихницкий сделал вывод, что здесь, на выбранном месте, это место удачно и можно строить здесь уже постоянный порт. Ну а постоянный порт, значит, и при нем какое-то городское поселение.
0: Дмитрий Евгеньевич, а вот скажите, сколько тянули железную дорогу? Потому что есть сведения, что ее как-то в режиме просто, который позже назовут стахановским, чуть ли там не за год протащили.
1: Да, ее строили чуть больше года, но, правда, доделывали очень долго. Дело в том, что строительство сразу шло на нескольких участках. То есть не тянули от начала к концу, а сразу несколько участков.
0: Но это же какие-то совершенно немыслимые сроки, да? Сколько Транссиб строили, это же и тоже несколько участков.
1: Нет, там сравнимые, даже Транссиб быстрее строили, если по километражу.
0: Ага.
1: Ну, знаете как, война, и все было временным, времянки шли. Потом эту дорогу пришлось после войны перестраивать полностью.
0: Вот как.
1: Вот, сейчас это все военные условия. Все временное по условиям войны. А о том, что будет дальше, мало думали. Но вот летом 16-го года принимается решение, что да, здесь будет постоянный порт, здесь будет постоянное поселение, и в будущем это поселение будет преобразовано в город. Ну и вот тут появляется такая фигура, вернее она уже была, это министр путей сообщения Александр Федорович Трепов.
0: И известный человек.
1: Ну, надо сказать, мастер пиара был. И он предложил дать название вот этому новому городскому поселению Романов на Мурмане. Ну, естественно, государь-император согласился с этим. Никакого указа об образовании не было, было просто согласие на докладе. Дальше начали разрабатывать план будущего Мурманска. И Трепов предпринял еще одну такую пиар-акцию. Он собрал все руководство Архангельской губернии, пригласил министра, военно-морского министра Григоровича, членов Государственного совета, и совершил с ними все в конце сентября, это по старому стилю, поездку сюда на Мурман, чтобы показать им железную дорогу. Но, видимо, было предусматривалось, что будет осуществлена торжественная смычка и ввод в эксплуатацию железной дороги. Но железнодорожники не успели. Ну и тогда для всех приехавших было организовано торжественное такое красочное мероприятие – закладка храма. Закладка храма Николая Мерликийского. Вот по старому стилю 21 сентября, по новому 4 октября 16 года заложили храм. Не город, как у нас иногда пишут, а именно храм. Ну, в дальнейшем храм никогда не построили. Строители разъехались после окончания строительства. Война затягивалась. Планы остались на бумаге, а Трепов получил свое, он стал премьер-министром Российской империи.
0: А порт заработал в итоге или нет?
1: Порт работал, но он получал грузы, вот эти военные грузы, как и во Вторую мировую. Кстати, в Первую мировую войну грузов получили гораздо больше от союзников, чем во Вторую.
0: Даже так?
1: Представьте себе, какие. Да, складов не было. Тут просто вдоль всей линии железной дороги, огражденной колючей проволокой, лежали ящики, снаряжение, оружие. Вот очень много привезли. Uh-huh. И все это вывозилось по железной дороге. Но вслед за Первой мировой войной началась война гражданская. Кстати, вспомнили про неопределенный статус. И официально статус города Мурманск получил только 4 апреля 1919 года. Но это событие осталось как-то вне, оно осталось на бумагах. А в памяти жителей, конечно, осталось вот это яркое мероприятие по закладке храма. Uh-huh. И поэтому, выбирая дату основания Мурманска, остановились на вот этой дате. Uh-huh. Ну, такое часто бывает, знаете, когда вот пускают завод, это не акт подписания в эксплуатацию, а первая плавка.
0: Да.
1: Такой красочный. Вот поэтому мы празднуем 4 октября. При том, что характерно, Мурманский порт, он старше города на год.
0: Ах, вот как. Да, интересно. Дмитрий Евгеньевич, вот хотелось бы еще такой комментарий от вас получить, потому что есть сведения, что вот эту железную дорогу, да, без которой, действительно, как вы справедливо заметили, не было смысла никакого строить порт, что на ее сооружении трудились и военные пленные, и даже вроде бы привлекали из Маньчжурии вот эту трудовую силу.
1: Не вроде бы. Очень много было китайцев. Это было распространено, это не только здесь на севере, это у нас по России. Вербовали на Дальнем Востоке китайцев на работы. Но здесь, кстати, характерно то, что после гражданской войны, после Первой мировой и во время гражданской войны, много китайцев здесь остались.
0: Вот как.
1: И у нас до конца 30-х годов даже был целый район, который, полуофициально называли Шанхаем. Там были улицы, Сунэцена. То есть китайцев здесь было много. Если говорить вообще про Мурманск, мы так, чтобы на печальной ноте, вот все разъехались, осталось брошенным, война закончилась, люди разъехались, осталось 2500 населения, и главное, что этот порт никому не был нужен. Война-то закончилась. И спасло порт то, что в 20-е годы был создан Мурманский траловый флот. Начало 20-х, вспомните, голодные годы.
0: Да. А тут рыба.
1: Рыба. Вот, создается рыбный флот, и вот это дало мощный толчок. Вообще Мурманск, он всегда был рыбной столицей. Даже было такое выражение «рыбный Мурман». Праздник «Деньги рыбака», который придумали как раз у нас здесь в Мурманске, это было ярчайшее событие. Вот, 60% всего населения Мурманска работало непосредственно на рыбную отрасль. В Мурманске выпускалась каждая четвертая тонна рыбы в Советском Союзе. Огромные флоты здесь рыбные, огромный рыбный порт работал, рыбокомбинат. И в результате, вот посмотрите, в 20-м году 2500 населения, к началу Великой Отечественной войны уже 120. А к концу 80-х годов население Мурманска приближалось к 500 000.
0: Так то есть, что, в общем, вот это... спасибо водным ресурсам, получается, Баренцево море, за то, что у нас есть такой город.
1: Кроме того, железная дорога позволила сначала изучить сам Кольский полуостров. Это было белое пятно. И вдруг оказалось, что Кольский полуостров богат минеральными богатствами. И в центре полуострова начали возникать новые города и мощнейшие. Металлургическая, горнодобывающая, химическая промышленность, то есть началась индустриализация. Так что вот этот комплекс, этот, как сейчас называют, это хаб, торговый товарный путь, но железная дорога, порт и город Мурманск, это была такой гвоздь, который был, началом освоения всего нашего Кольского полуострова.
0: Неудивительно, что Мурманск до сих пор крупнейший город за полярным кругом. Спасибо вам огромное. Дмитрий Евгеньевич Жалнин, кандидат исторических наук, ответственный секретарь отделения Российского исторического общества Мурманской области, был с нами на связи. Небольшая пауза, как положено у нас по эфирным правилам, и дальше мы отправимся на место событий.
2: Место действия – Россия.
0: Маяк.
3: Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Благодаря классической музыке душа приводится в правильное состояние. Владимир Матецкий, композитор, радиоведущий.
4: Так говорит маяк.
5: Дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
6: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5713-961.
7: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 19:30. Новости. Студия Наталья Христова. От российских учителей во многом зависит, как наша страна ответит на вызовы 21 века. Об этом в ходе общения по видеосвязи с педагогами, лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов заявил Владимир Путин. По словам президента, без педагогов и наставников невозможно ни развитие экономики, ни национальная безопасность.
1: Без учителей, наставников невозможны ни технологический суверенитет страны, ни сильная наука, ни развитая экономика и небогатая, безусловно, культура, не национальная безопасность даже. От вас, от ваших коллег во многом зависит, как наша Россия ответит на вызовы 21 века. Будем и дальше создавать условия для того, чтобы педагоги со всей страны могли развивать свое мастерство, опираясь и на самые современные технологии, и на нравственные, взыскательные, образовательные, просветительские традиции России. Чтобы учителя из малых городов и отдаленных сел, педагоги Дальнего Востока, Крайнего Севера, Калининграда, Донбасса, Новороссии, везде по стране чувствовали себя частью единого профессионального сообщества.
0: Президент отметил, что учителя достойны низкого поклона за верность профессии и любовь к детям. День учителя глава государства также вручил в Кремле государственные награды педагогам, наставникам, героев СВО. После торжественной церемонии президент пообщался с ними в более неформальной обстановке за бокалом шампанского. Вооруженные силы России в порту Южной Одесской области поразили морское судно типа «Сухогруз», доставлявшее грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ. Как сообщили в Минобороны России, удар был нанесен беспилотниками. Основатель партии БСВ Сара Вагенкнехт подвергла резкой критике канцлера ФРГ Фридриха Мерца за решение нанести необъявленный визит на Украину и обещание новой помощи Киеву. В то время как Германия все глубже погружается в экономический и энергетический кризис, а федеральное правительство душит немцев бюджетными сокращениями, Мерц едет в Киев и вновь обещает Украине многомиллиардную помощь, написала Вагенкнехт на своей странице в соцсети X. Она также отметила, что не видит ничего удивительного в том, что Мерц к настоящему времени стал самым непопулярным канцлером всех времен, и 9 из 10 немцев недовольны его работой. 4 октября Мерц и министр экономики и энергетики ФРГ Катерина Райх прибыли с необъявленным визитом в Киев. Канцлер Германии анонсировал предоставление Украине нового пакета военной помощи объемом около миллиарда евро и 350 миллионов евро на поддержку энергетического сектора. В Москве не раз отмечали, что накачивание киевского режима оружием ведет лишь к затягиванию конфликта. В Ханты-Мансийском автономном округе открыли отдельный воздушный коридор для гражданских беспилотников, сообщили в Минтрансе. Маршрут получил обозначение Ю-1, его протяженность составляет 440 километров, а высота полета 800-830 метров, что соответствует новому классу воздушного пространства. Как уточнили в министерстве, летать там смогут только дроны, оснащенные системами идентификации, навигации и безопасности. Главное преимущество для полетов по так называемой выделенке – не нужно каждый раз получать разрешение на использование воздушного пространства и вводить временные или местные ограничения, указали в Минтрансе. Запуск коридора упростит регулярное применение гражданских БПЛА. Первой задачей маршрута станет мониторинг лесных пожаров в Югре. В дальнейшем такие коридоры могут расширить возможности дронов в логистике, мониторинге инфраструктуры и территорий. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: Температура воздуха в Москве сейчас составляет +10 градусов, атмосферное давление 747 миллиметров.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На товарищеский футбольный матч между сборными России и Нигерии реализовано более 38 тысяч билетов, сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза. Встреча состоится 6 октября в Нижнем Новгороде и начнется в 19:00 по московскому времени. Результат матча пойдет в рейтинг FIFA, где сборная Нигерии на данный момент занимает 31 место, Россия 36. Ранее в ходе текущего сбора наша национальная команда в Казани победила Иран 2-0 и Намибию в Екатеринбурге 6-0. Агент Константина Тюкавина допустил уход нападающего из московского «Динамо» уже этой зимой. Если будет предложение, то мы сядем и поговорим. Но абы куда он не поедет. Нет такого, что он прямо рвется уйти из «Динамо», лишь бы поиграть в Европе. Еще многое будет зависеть от того, где зиме будет идти команда. Если «Динамо» будет бороться за золото, то до лета точно доиграем, заявил «Спортэкспрессу» агент Тюкавина Алексей Сафонов. Нариман Акабов стал новым спортивным директором «Локомотива», который занимает 14 место в турнирной таблице РПЛ. Последним местом работы 37-летнего Акабова было московское «Динамо», где он работал главным скаутом. Ранее он занимал аналогичный пост в «Спартаке». «Я считаю, что у «Локомотива» очень боеспособный состав, и команда заслуживает быть значительно выше в таблице. Команде просто требуется точечное усиление, которое позволит ей окрепнуть и заменить ушедших лидеров», — отметил Акабов. Российский капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин заявил о том, что текущий сезон станет для него последним в НХЛ. 41-летний Овечкин сообщил об этом партнерам по команде в раздевалке. «Это грустно, но что есть, то есть. У нас невероятная команда в этом году. Давайте выйдем в плей-офф, хорошо сыграем и будем наслаждаться моментом», — заявил Овечкин. Александр — лучший бомбардир регулярных чемпионатов НХЛ в истории. А по общему количеству заброшенных шайб в регулярках и плей-офф Овечкин уступает только Уэйну Грецки. У россиянина всего на 10 шайб меньше, чем у канадца. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги сегодня очередные матчи. Идущий на первом месте «Металлург» дома сенсационно проиграл «Адмиралу» со счетом 2-5. Тем временем названы лучшие хоккеисты минувшей игровой недели в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. Лучшим вратарем признан Александр Смолин из «Металлурга», лучшим защитником Логан Дэй из «Бориса», лучшим нападающим Сергей Плотников из «СКА», лучшим новичком Максим Загребин из «Салавата Юлаева». В теннис россиянину Данилу Медведеву присудили поражение в полуфинальном матче турнира ATP 500 в Пекине. При счете 5-7, 3-5 не в свою пользу Медведев после неудачного розыгрыша ударил по мячу, и тот попал в глаз зрителю. Ему потребовалась медицинская помощь. «Приношу свои глубочайшие извинения. Я попытаюсь связаться с этим зрителем, если он этого захочет. Это 100% была случайность», — заявил Медведев. Российские самбисты, которые выступали с национальным гимном и флагом, выиграли общекомандный зачет молодежного первенства мира, которое прошло в Салониках. В соревнованиях принимали участие 713 спортсменов из 40 стран мира. Это рекордное количество за всю историю турнира. Сборная России завоевала 51 медаль, 33 золотые, 11 серебряных и 7 бронзовых. И пока это все новости спорта.
2: В выпуске Discovery полное погружение в мир приключений. Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира, узнаем будущее, послушаем гантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок. Discovery. Эксперт путешествий. Продажи с 1 октября. 16+.
3: Театр HD представляет на большом экране легендарный спектакль «Гамлет Калаш» со сцены Московского театра наций. Во всех ролях народный артист России Евгений Миронов. Спектакль о человеке, оказавшемся наедине со своим сознанием. Чудо передовых технологий и заоблачного актерского мастерства. Грандиозная работа режиссера Робера Лепажа. Необычное прочтение трагедии Шекспира в афише кинотеатров с 17 октября. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. 16+.
2: Читайте в октябрьском номере журнала «Автопанорама». Стратегия развития автопрома есть, а единой платформе «Быть» расследует Александр Андреев.
3: Электрический гибрид может быть и на газу, анализирует Петр Шкуматов. Сменил профессию, журналист и мастер автосервиса. Что общего, рассказывает Антон Чуйкин. Осенняя депрессия за рулем. Чем это грозит, диагностирует Евгений Липовицкий. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
0: Их биографии полны значимых свершений. О них пишут книги и статьи в энциклопедиях. Миллионы глаз прикованы к главным героям нескончаемой пьесы жизни, пока они не покинут эту сцену навсегда. Смерть замечательных людей. Подкаст в утреннем эфире «Маяка» и на медиаплатформе «Смотрим.ру».
4: Можем вспомнить различные разогревающие растирки типа Никофлекс, Финалгон, там, с пчелиным змеиным ядом. У них механизм точно такой же, как у аппликатора Кузнецова. Это поверхностное раздражение, как отвлекающая терапия. Иногда этого достаточно.
0: Как не проколоться, занимаясь рефлексотерапией. Видеоподкаст «Аппликатор Кузнецова» на медиаплатформе «Смотрим.ру».

0: Место действия – Россия.
1: Продолжаем наше радиопутешествие. Как и было обещано, мы перемещаемся в Мурманск. И здесь нас встречает историк, краевед и публицист Евгений Данилкин. Евгений, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Что касается развития Мурманска, тут, конечно, удивительные факты обнаруживаются, стоит только немного поискать, потому что вот есть такие данные, что первое многоэтажное кирпичное здание появилось вообще только в середине 20-х. Это соответствует действительности?
2: В советское время, да. Ну, давайте немножко развернуто, наверное. Дело в том, что долгое время, до 21 века, считалось... что первое каменное здание – это трехэтажное здание нынешнего художественного музея города Мурманска, построенное в 27-м году. Но в начале 21 века наши мурманские историки случайно обнаружили, что на балансе, скажем так, Министерства обороны находится дом, который датируется у нас 1918 годом.
1: Ага, то есть вот, это
2: теперь
1: дом...
2: у нас, да, дом, теперь у нас другой, самый первый каменный дом города Мурманска.
1: Ой, а расскажите, где находится, можно ли посмотреть на него?
2: Нет, на него посмотреть нельзя, потому что, повторю, что это министерство, территория Министерства обороны, ага. Вот, туда вход закрыт. Вот, фотографии, конечно же, есть, вот, но это, грубо говоря, одноэтажное каменное, то есть даже не кирпичное, каменное здание.
1: Угу. Ну, вот, то есть получается, что вот это здание, на которое сейчас могут посмотреть только люди в погонах, ну и там приближенные к ним, сумело, ну, фактически, да, свидетель чуть ли не основания Романова на Мурмане, и сумело пережить и интервенцию, и все вот эти бурные революционные события, и даже Великую Отечественную войну, когда, ну, Мурманск, в общем, пережил сложные времена.
2: Ну, по большому счету, да. Надо сказать, что каких-либо, какой-либо информации по этому дому у нас практически нет. Вот. Единственное, что есть документы, которые датируют его 18-м годом. Что это за здание, кому оно принадлежало, до, что в нем было, мы не знаем. Вот, до этого времени. Да, если... мы сможем как-нибудь подтвердить дату его образования 1918, то совершенно верно, и интервенцию, и гражданскую войну, и Великую Отечественную войну это здание пережило.
1: Да, но это само по себе удивительно, но, быть может, когда-нибудь военные решат, что для них это не такой уж ценный объект, и переедут, может, в какое-нибудь здание поновее, и дадут историкам возможность изучить все-таки этот объект. Ну, давайте посмотрим на год 1916, потому что еще одна легенда ли, сейчас вы либо подтвердите, либо опровергнете, связанная с тем, что можно сейчас вот обнаружить холм, на котором располагается Дворец культуры и народного творчества имени Кирова, что вот именно оттуда, грубо говоря, и началась история Романова на Мурмане.
2: Ой, Николай, это сложный вопрос. Как бы кому-то этого не хотелось, но вот история с Романовым на Мурмане – это очень сложный вопрос. Давайте так. Город Мурманск, как населенный пункт, все-таки начинается от Кольского залива, от нашего торгового порта.
1: Угу.
2: На холме, где сейчас стоит наш ДК имени Кирова, происходило 21 сентября по старому стилю или 4 октября по новому стилю 16 года ничего более как пиар-акция, закладка храма, про который, грубо говоря, ну, забыли очень быстро.
1: Вот. А заложили, почему храм не построили? Вроде бы так, ну, такое знаковое должно было сооружение быть.
2: Вот хороший момент. Нет, скажем так, церковь построили. Только не такую, какую рассчитывали, и строили уже, ну, назовем их мурманчане, наши местные военные моряки, которые здесь располагались на свои средства. Ага. Она была деревянная, и, в принципе, она доживет до Великой Отечественной войны, погибнет в пожаре 42-го года. Вот, а вот то, что закладывали, да... проходила такая большая акция, посвященная прибытию государственной делегации. Вот министры приезжали. И как часто такое бывает, надо что-то такое устроить, мероприятие. И вот решили, что мы будем закладывать храм. Вот. Это же учитывалось, что будем закладывать новый город. Но про храм забыли очень быстро, строить просто некому было. Приближалась зима, вот, железнодорожные строители, естественно, в срочном порядке заканчивают строительство железной дороги. Напомню, она закончена, была строительство в ноябре. Вот, ну, естественно, портостроители, которые здесь были, у них своих дел по горло, надо порт было делать, а все, а кому строить? Вот, и по большому счету нам документы говорят, что, ну, последний раз, наверное, про этот заложенный храм вспомнили в феврале 17 года. И
1: а, ну, все. Там, ну, понятно, а там же стало не до храмов, конечно.
2: А там уже, да.
1: А что касается самого ДК Кирова, от него веет сталинским ампиром, это 30-е?
2: Ну, классический, да, 32-й год, дата постройки, ну, в 29-м его начали строить, собственно, когда и обнаружили место закладки храма. Ну, вот, вспомнили, что да, вот там вот эта вот акция происходила. Ну, а само здание, да, 32-33 год было построено, классический сталинский ампир.
1: Ну и еще про одну вещь, коль скоро мы там на Пушкинской улице, не могу вас не спросить про фрагмент брусчатой мостовой, который тоже связывают с первыми годами существования вашего города. Вот опять же, что вы про это можете рассказать?
2: Ну, про это не только с первыми годами можем, а вообще парк, где сейчас эта брусчатка представлена, ну, мостовая, да, ее правильно так, наверное, назвать, это жилой квартал, который был очищен, территория была очищена от жилых зданий, ну, деревянных, да, назовите ее, там, деревянные здания, там, бараки, как угодно, в 70-х годах. Вот, поэтому, в принципе, удивительного ничего нет, что там были действительно дороги, по которым люди ходили. Это уже современная молодежь забыла, что ну, сколько лет уже, 50 лет они видят на этом месте парк, да. Вот. Ну, а до 70-х годов это было очень такое плотная жилищная застройка, вот, и, соответственно, да, дороги там были. Вот. Но ее очистили территорию, чтобы строить административное здание. Но до административного здания не то, что руки не дошли, пришел приказ из Москвы, что надо заниматься более активно жилым строительством. Поэтому эту территорию оставили, ну, расчистили, что ж теперь уже, не бросать же ее, вот. Но дом советов построить не дали, и поэтому на этом месте проложили дорожки, поставили скамеечки, и вот сейчас это большой-большой у нас красивый парк уже и с фонтанами даже. Так что брусчатка, да, это не подлинный. Только начало, это еще, да, это подлинник, конечно, это еще в 60-х годах эта брусчатка была.
1: А капитальное строительство каменное, это все-таки уже период там 20-30-х начинается в Мурманске?
2: Нет, капитальное, мы точно можем сказать, что это вторая половина 30-х годов.
1: Вторая половина 30-х. То есть, если да, мы хотим посмотреть на вот такие, ну, самые, наверное, старые, да, исторические здания, то это вот нам как раз предстоит разглядывать то, что вот к сталинскому периоду мы относим.
2: Совершенно верно, да. Совершенно верно.
1: Вот такая история, дорогие друзья, у Мурманска не самая простая. Евгений Данилкин нас просветил на этот счет. Спасибо огромное. Историк, краевед, публицист, экскурсовод, кстати говоря. За это огромное спасибо. Значит, это что не нужно ехать в Мурманск? Ну, конечно же, Мурманск мы ценим не только и не столько за его историчность, сколько за окружающую природу. Поэтому в любом случае Мурманск я как место для ваших путешествий горячо рекомендую. Ну, а окрестности вы сами знаете. Туда едут и за полярным сиянием, и за приключениями, связанными с посещением акватории Баренцева моря, разные там есть форматы. От чего бы я вам советовал воздержаться, так это от пресловутого айсфлоутинга. Как человек, который проходил обучение спасению как раз в таких костюмах, лучше их без необходимости острые не надевать, а необходимости, надеюсь, у вас никогда не возникнет. Мы сейчас делаем 2 минуты паузу, а потом к коротким рубрикам.
0: Место действия –

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк.
1: Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед белой акации. Есть и король всех видов меда. Гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом. Это экологически чистый, а значит действительно полезный продукт. На выставке также представлены и другие продукты пчеловодства. Пирога, пыльца, прополис и забрус. На протяжении выставки действует акция 4 килограмма цветочного меда за 1800 рублей. Всех любителей меда ждем с 8 сентября по 8 ноября в Доме музыки и кино «Комсомолец».
2: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
0: Телефон рекламной службы в Вологде. 26 60 60. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Светило. Магнитные бури. Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим».

0: Место действия – Россия.
1: Заключительная часть нашего радиопутешествия, по традиции посвящаем ее двум коротким рубрикам. С нами на связи заведующая отделом Мурманского областного художественного музея, культурно-выставочный центр Русского музея Анна Юрьевна Ромашова. Анна Юрьевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Мы привыкли, что вот Третьяковка открывает филиал по всей стране, да, другие наши там культурные учреждения. Очень интересно, что у вас есть филиал Русского музея в городе. Вообще, правильно ли я понимаю, что это культурно-выставочный центр, это в том числе и такое место, где обучают специалистов музейных?
2: Обучать, наверное, это громко сказано, да, но методическая консультационная помощь нашими друзьями из Русского музея, конечно, оказывается, да, то есть мы можем поехать на какие-то курсы, стажировки, обязательно посещаем какие-то крупные их проекты, знакомимся с этими проектами, да, это обязательно присутствует в работе нашего центра.
1: Угу. А вообще какую деятельность ведет культурно-выставочный центр Русского музея?
2: Да, само слово «культурно-выставочный центр», да, то есть говорит о том, что на нашей площадке, это отдел Мурманского областного художественного музея, прежде всего работает ресурсный центр творческого развития детей и подростков с различными социальными и физическими возможностями.
1: Ага.
2: Да, что это такое? Да, то есть мы работаем с образовательными учреждениями города, области, реализуем различные программы, например, «Здравствуй, музей», которая разработана специалистами Русского музея. Очень удачно работает проект «Язык искусства по Брайлю» для людей и детей с ограниченными возможностями здоровья по зрению. Например, у нас есть такая выставка, тактильная выставка, скульптура 20-21 веков из собрания нашего музея, где все экспонаты, удивительно, да, можно трогать руками и знакомиться с ними на ощупь.
1: Ой, простите, не сочтите это за шутку, просто посетителям можно потрогать? Мне кажется, вообще другой уровень знакомства с экспонатом просто.
2: Вы совершенно правы. Большой популярностью пользуется эта выставка для всех желающих, для всех посетителей. Конечно, она тактильная, то есть доступно знакомство на ощупь с материалами, с техникой, да, интересные рассказы о представленных экспонатах.
1: Анна Юрьевна, просто от души желаю вам успехов в вашей деятельности. Вы делаете очень большое, очень важное дело, и я надеюсь, что и дальше все это будет продолжаться. Спасибо вам огромное. Анна Юрьевна Ромашова, заведующая отделом Мурманского областного художественного музея, культурно-выставочный центр Русского музея, это все называется, была с нами на связи. У нас есть время с вами об одной достопримечательности поговорить. И я приветствую в нашем эфире члена Союза журналистов России, обозревателя газеты «Вечерний Мурманск», автора книг и статей по истории Мурманска Андрея Кирошко. Андрей, здравствуйте.
3: Добрый день, Николай.
1: Я с большим удивлением обнаружил, что в Мурманске, видимо, чуть ли не единственный в нашей стране есть памятник, исполненный в эстетике конструктивизма. Это памятник жертвам интервенции.
3: Да, такой памятник действительно в городе есть.
1: Он удивительным образом как-то контурами, я думаю, многим напомнит мавзолей Ленина. Это, это признак конструктивистской как раз архитектуры. Как вообще этот памятник появился?
3: То, что это относится к стилю конструктивизма, причем раннего конструктивизма, это вы подметили верно. Насчет мавзолея Ленина, мне кажется, здесь вы никак не правы, хотя подобные слухи в свое время об этом памятнике были.
1: Ага.
3: Мол, это один из проектов, который подали, на конкурс для мавзолея Ленина. Мол, он не прошел, потом его в Мурманске как бы пристроили. Хотя, по большому счету, автором этого памятника является обычный инженер. Даже не архитектор.
1: Вот как.
3: Он очень простой по своей форме. Это просто ряд колонн, выстроенных коробкой, и сверху стоит трибуна. Очень такое функциональное, по большому счету, сооружение. Его история, она действительно очень интересна. Она не только по сооружению памятника. Сам памятник был достаточно простой, его построили достаточно быстро.
1: Когда его возвели?
3: Его возвели в 27-м году.
1: Угу.
3: В 27-м году. Это долгое время у нас считался первым памятником города. Сейчас уже достоверно установлено, что это не первый памятник был до этого. Еще один установленный как раз англичанами в период их пребывания в Мурманске, так называемый кинотав, который сохранился до наших дней. Да, он сохранился до наших дней. Тут целая история с ним была, с которой я разбирался. Даже с англичанами списывался. Возвращаясь к памятникам жертвам интервенции. Тут вся эта история начинается примерно 21 февраля 1920 года. когда в Мурманске происходит вооруженное восстание, в городе устанавливается советская власть, и вот примерно в этот же момент в город приходит сообщение из Йоканьи, где находилась каторжная тюрьма, о том, что в этой тюрьме бедственное положение заключенных. Мурманским мгновенно быстро отправляют в Йоканьгу пароходы заключенных, оттуда вывозят, как говорится, на Большую Землю, ну, в город Мурманск. И вот по пути из Йоканьи в Мурманск на пароходе умирает 11 человек из этих каторжан. По приезде, по прибытию в Мурманск, людей отправляют в больницы, и там еще умирает порядка 10-11 человек. И вот эти люди, умершие в городе и на пароходе, они их и похоронили в Мурманске как раз в феврале 2020 года.
1: Вот как. Спасибо, Андрей. Такая история драматичная, конечно. Андрей Кирошко, член Союза журналистов России, обозреватель газеты «Вечерний Мурманск», автор книг и газетных статей по истории Мурманска, был с нами на связи. На этом наше путешествие в этот заполярный город подошло к концу. Уверен, оно не последнее. Так что до новых встреч и новых поездок. Любите историю, любите нашу страну. Пока.
0: Место действия – Россия.
4: Совершенно не все, что написано где-то черным по белому на русском языке, является правдой или истиной, или вообще чем-то заслуживающим внимания. Текст уже должен как-то о себе заявить, он должен быть кем-то порекомендован, неважно, это какие-то блогеры, или это специальная выкладка в магазинах, или друзья, или там радиопередачи. Ну, то есть мы как-то об этом узнаем.
0: Тексты, которые рекомендованы вам. В подкасте «Человек читающий». Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим». «Маяк».

0: новости.
1: Студии Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин отметил заслуги педагогов в воспитании силы духа героев специальной военной операции. Об этом президент говорил сегодня в Кремле во время вручения государственных наград учителям. Глава государства подчеркнул, что вся страна гордится их учениками, которые проявили мужество при выполнении боевых задач и на деле доказали преданность долгу и отечеству.
2: Сегодня в День учителя искренне рад вручить государственные награды педагогам, наставникам, воспитавшим героев нашей страны. Вашими учениками мы по праву гордимся, вся страна ими гордится. Они проявили доблесть, отвагу, мужество при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. И на деле доказали свою преданность долгу и отечеству. Именно ваш каждодневный труд, ваши, конечно, родительские, в семьях все это тоже делается, но и ваш часто незаменимый труд для других, ваше внимание, честные, доверительные беседы с ребятами сформировали их мировоззрение, их характер, силу духа и волю к победе.
1: Путин также отметил, что в России удалось сохранить преемственность самых лучших традиций отечественной педагогической школы, где всегда большое значение придавалось становлению личности. Ранее сегодня Владимир Путин по видеосвязи провел встречу с педагогами-лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов. Среди прочего, президент призвал не допустить разделения общества на интеллектуальную элиту и тех, кто к ней не относится. Кроме того, глава государства поддержал идею создания в России нейросети в сфере образования. Однако обратил внимание, что согласно исследованиям, дети, которые не используют и показывают лучшие результаты. Действия российской армии на Украине – это возмездие за удары Киева по объектам мирной экономики России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявление Зеленского о том, что Украина удвоит интенсивность ударов по российским НПЗ.
3: Я хотел бы вам напомнить неоднократное заявление президента Путина о том, что это была именно украинская сторона, это был именно киевский режим, который пошли на расширение перечня целей в мирной экономике Российской Федерации. И то, что сейчас делают наши вооруженные силы, они занимаются возмездием за это. Украина должна и заплатит обязательно цену за эти свои действия.
1: Песков также заявил, что Россия обладает необходимыми разведывательными возможностями для отслеживания ситуации вокруг своих рубежей. Ранее в СМИ появилась информация, что Эстония в рамках программы активной обороны перебрасывает войска ближе к границе с Россией. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Самойловка в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны. Подробнее об успехах группировки войск «Восток» рассказал старший офицер ее пресс-центра Дмитрий Миськов.
4: Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Самойловка Запорожской области. Продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике формирований двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков и бригады морской пехоты ВСУ в районах Мировки, Тихого, Заливного, Чаплина, Воскресенки, Омельника, Барвиновки, Общего и Никольского. ВСУ потеряли более 255 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 14 автомобилей, орудия полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы.
1: Минобороны России сегодня также указали, что на северо-востоке Харьковской области сжимается кольцо окружения, а также расширяется внешняя зона контроля. Александр Шохин, ставший уполномоченным по защите прав предпринимателей, заявил, что сохранит пост главы Российского союза промышленников и предпринимателей, который он занимает с 2025 года. Президент сегодня своим указом назначил Шохина уполномоченным по защите прав предпринимателей. Своим приоритетом Шохин назвал налаживание сотрудничества бизнес-объединений и госструктур. В мае в Кремле отмечали, что Институт бизнес-омбудсмена в России сменит формат и станет общественной должностью. В Москве заметно потеплело. Завтра в столице, несмотря на кратковременный дождь, воздух успеет прогреться до 14 градусов. Еще теплее будет в среду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. И такая температура существенно выше, чем положено в это время года, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
5: Во вторник аэросинаптическая ситуация также будет определяться теплым сектором циклона и прохождением так называемого атмосферного фронта окклюзии. Поэтому сохранится преимущественно облачная погода, возможно, возможно, какие-то неустойчивые прояснения. Кратковременный дождь, юго-западный ветер 4,9 метра в секунду, температура воздуха ночью 8-11 и днем плюс 11, плюс 14. Атмосферное давление понизится до 741 миллиметра ртутного столба. В среду постепенно распогодится и вообще потеплеет до плюс 13-16 градусов. Ну и, собственно, примерно такие температурные показатели будут сохраняться до конца недели. Так что наступившая неделя, наступившая семидневка в плане температуры будет существенно выше, чем положено в это время года.
1: Новости читайте на сайте Вести.ру, а также в мессенджерах, в сообществах Вести.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге завтра кратковременные дожди, облачно с прояснениями. Ночью плюс 10-12, а днем воздух прогреется до 14-16 градусов. В Москве завтра местами небольшие дожди, облачно с прояснениями и до плюс 14 градусов. Ну а сейчас в российской столице чуть выше 10 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы 747 миллиметров ртутного столба.

0: Человек читающий.
1: Добрый вечер. В студии Владислав Тимкин. Это «Человек читающий». И сегодня у нас очередная встреча с, как я прикинул, самым нашим частым гостем в этой передаче. За несколько лет ни один автор такое количество раз здесь не появлялся. И речь, конечно, идет о Джоне Берджере. Или, как его иногда в русском переводе приводят, Джон Бергер. А Берджер мне, конечно, кажется более благозвучным. Великолепный писатель, поэт, критик, художник. В русской Википедии почему-то не указывается, что он арт-критик, да, ну как-то, видимо, шире его полномочия. Подзонтичное название критик, что бы это ни значило, вложено. Долгую жизнь прожил, 90 лет, умер в 2017 году, последнюю книгу написал в 2015 году. За 90 лет своей жизни написал 8 романов. За первый из них в 1972 году получил Букера. Это одна из главных международных книжных премий. 4 книги поэзии. То есть он еще и поэт. 37 книг эссеистики и статей. Ну и про пьесы, про сценарии, выставки и всякие медийные и социальные проекты мы не говорим. У нас в эфире уже звучали строки Берджера не раз. Я уверен, что если вы давно слушаете передачу, то вы помните замечательную книгу эссе «Здесь место нашей встречи», она называется, или эссе «Красная штора Болоньи» мы читали. Какие-то эссе из книги, замечательной книги «Дорожи тем, что ценишь», депеши о выживании и стойкости. И книга «Зачем смотреть на животных» тоже в микрофон попадала. Ну и «Счастливый человек» тоже. Это все книги, которые выходили в издательстве «Адмаргинем», и выходят, и переиздаются. Это не все книги, которые есть на русском языке, слава богу, его заметили, его переводят, его издают и переиздают. Вот, например, знаменитая его книга «Фотография и ее предназначение» уже 4-м изданием выходит на русском языке. Большой умница, большой интеллектуал, абсолютный контркультурщик. При этом написал одну из главных книг об искусстве вообще, да. У нас есть, когда мы вспоминаем разговоры западных интеллектуалов об искусстве, мы кого вспоминаем? Мы вспоминаем, конечно, Вальтера Беньямина, мы вспоминаем Сьюзен Зонтак, но и Джона Берджера мы тоже, конечно, вспоминаем. И именно эта книга, главная книга, как считается, об искусстве, сегодня лежит передо мной. Джон Бергер. В этом издательстве так его перевели, Джон Берджер, «Искусство видеть». Книга 1972 года, книга, получается, более полувека назад вышедшая, и огромный резонанс она вокруг себя вызвала. Эта книга, по сути, литературная версия кинофильма BBC, вышедшего в том же 1972 году, в 5 сериях которого этого фильма, собственно, автор рассказывает на примере классического изобразительного искусства, что происходит с нами, когда мы смотрим

искусство. Вот зачем смотреть на животных, он отдельную книгу написал, а как смотреть, то есть, ну, что такое искусство видеть, да, вынесенное в название словосочетания. Это значит, что само видение, которым мы обладаем, оно не является чем-то органически нам присущим. То есть мы рождаемся, понятное дело, если у нас есть зрение, мы научаемся различать какие-то объекты, в первую очередь лицо матери, любимые игрушки, свою комнату, а дальше, и Бёрджер об этом будет много писать, мы будем читать и комментировать, а дальше происходит над нами идеологическое воздействие. Нас обучают видеть, и, соответственно, если есть канон того, как мы смотрим на реальность, есть и не канон, именно его все время во все века пытаются художники, можно сказать, модернисты их назвать, то есть те, кто пытаются преодолеть границу известного в искусстве, шагнуть дальше, да, нам сразу приходят на ум художники начала 20 века, конца 19 века, которые не то чтобы отвергли искусство предшествующих им эпох, скорее пытались вобрать его в себя полностью, деконструировать, реконструировать и создать на его основе что-то новое, двинуться дальше. То же самое, на самом деле, происходит во всех искусствах, неважно, это аудио, видео, фото, пластическое искусство, театр, литература, везде одинаковые процессы, по крайней мере, в Европе, да, в Европе, я имею в виду, в западном каноне, и вот об этой нашей способности или неспособности видеть и пишет свои эссе Бёрджер, о том, каким взглядом, то есть мы должны сами на себя обратить внимание, чтобы заметить, что мы не белый лист, когда мы встречаемся, неважно, с картиной художника эпохи Просвещения, с современными какими-то модернистскими, постмодернистскими картинами или просто с повседневной сценкой, которая происходит на улице. Мы всегда как бы идеологически подготовлены, да, приготовлены. Нам сложно, нам нужно сделать дополнительные усилия для того, чтобы начать смотреть по-своему, а не просто повторять, знаете, вот есть игра такая в детстве популярная, съедобно-несъедобное. Вот нас обучают в школе, в семье, в обществе, по телевидению, неважно, причем это как бы прогосударственное или противогосударственное, или внегосударственное, но нас обучают способы видеть. Вот это съедобное, вот это несъедобное, вот это искусство, а вот это нет. Бёрджер же задается совсем другой задачей, а именно он пытается задать вопросы и ответить на них, что главное, о том, возможно ли вне идеологическое видение, возможно ли видение, как у художника, да, свободное от штампов, свободное от привычного, можем ли мы вдруг в... Знаете, недавно мне такой эксперимент рассказали, значит, нейронные сети скормили картины Поллока, знаменитого американского художника, которого картины продаются за какие-то невероятные деньги, ну, если вы видели Поллока, а если не видели, я вам сейчас расскажу, что это такое, это хаотическое нагромождение каких-то сплошных клякс, пятен, точек, линий, и скормили нейронки весь этот массив и говорят, сгенерируй картины такие же, как рисовал Джексон Поллок, и, конечно же, она с этим справляется формально, то есть она выдает какие-то картинки, которые на первый взгляд ничем не отличаются от того самого Поллока. То же самое делали и с Ротко, насколько я знаю. И знаете, что поразительно? Поразительно то, что если показать даже человеку, который в искусстве не разбирается, показать сгенерированные нейросетями изображения хаотических объектов абсолютно и сравнить их с художествами, которые делал человек, признанный как художник, хотя, казалось бы, такие же аморфные, бесформенные, хаотические какие-то образы, а люди видят разницу. Люди видят, что что-то является искусством или приятным, или завораживающим, или неприятным, отталкивающим, но что-то имеет силу художественного воздействия, а вот эти сгенерированные нейронкой изображения нет. Они скорее отталкивающие, вот именно как белый шум тот самый. Вот, сегодня будем учиться видеть, насколько это возможно, будем рассуждать о том, что с нами происходит, когда мы взаимодействуем с искусством, в основном визуальным. Вы можете писать свои комментарии, задавать вопросы 967-103-5533. И мы начинаем. Начинаем обстоятельно читать. Книга у нас изначально в 72-м году вышла в издательстве знаменитом Penguin Books. Моя книга издана в петербургском издании Cloudberry в 2022 году, но это не первое ее издание на русском языке.
очередное переиздание, которое свидетельствует о том, что автора читают, книги заканчиваются, книги надо заново выпускать. Начнем с самого-самого начала, то есть с аннотации. Очень часто люди аннотации проскакивают, делать этого не стоит, потому что по одной только аннотации, качественно составленной, если мы берем качественное издательство, они на это обращают внимание, мы уже более-менее понимаем, о чем идет речь в этой книге. Соответственно, стоя прямо в книжном или читая эту аннотацию на сайте интернет-магазина, мы можем понять, имеем ли мы какое-то отношение к этой книге, нужна ли она нам. Вот. «Искусство видеть» Джона Бергера. Я буду то Бергер, то Бёрджер, извините. Я читаю то, что написано, но вообще-то он, конечно, Бёрджер. Это одна из самых обсуждаемых и влиятельных книг об искусстве, когда-либо изданных в мире. Она написана по мотивам знаменитого фильма BBC и впервые была опубликована вслед за его премьерным показом в 1972 году. Кстати, это кино, этот сериал можно посмотреть. В интернете он есть. А более того, эта книга издана очень интересным способом. Мы об этом поговорим, когда будем читать авторское предисловие. Здесь 7 эссе, 3 из которых не имеет текста, да, то есть все-таки книга называется «Искусство видеть», мы обычно думаем, что книги надо читать, здесь же перед нами полиграфическое, ну, не скажу трюк, но вообще-то великий вызов для читателя, который не является искусствоведом, да, нам обычно кажется, что это все очень сложно, ненужно и непонятно, здесь же Бёрджер вместе с соавторами своими, с которыми он делал этот фильм, вот такую форму придумали для того, чтобы мы сами попытались что-то рассмотреть. Почему я говорю о фильме, что его можно посмотреть? Потому что эта часть визуальная, а не только текстовая, не менее важна, особенно когда мы говорим об искусстве и об искусстве визуальном. В том же году, то есть в 72-м, критик Sunday Times написал: «Бергер не просто открывает нам глаза на то, как мы видим произведение изобразительного искусства. Он почти наверняка изменит само восприятие искусства зрителям». Спустя 40 с лишним лет, спустя 50 с лишним лет, добавим от себя, можно с уверенностью утверждать, пророчество сбылось. Вот далее идет предуведомление от авторского коллектива. Эту книгу мы сделали впятером. Точкой отсчета для нее послужили некоторые идеи, сформулированные в телевизионном сериале «Искусство видеть» в оригинале «Ways of Seeing». Мы попытались расширить и развить их. Идеи эти повлияли не только на то, что именно мы здесь говорим, но и на то, как мы пытаемся сказать это. Форма изложения отражает наш замысел в не меньшей степени, чем приводимые нами аргументы. Книга состоит из 7 пронумерованных эссе. Их можно читать в любом порядке. 4 из них используют и слова, и изображения, 3 – только изображения. Эти чисто визуальные эссе о способах видеть женщину и о некоторых противоречивых аспектах традиции масляной живописи призваны поднять не меньше вопросов, чем эссе словесные. Вообще, визуальное эссе, такая формулировка и такой метод воздействия, взаимодействия на читателя с читателем, я вижу впервые. Иногда в визуальных эссе не дается никакой информации о проведенных в них картинах, поскольку мы решили, что такая информация будет отвлекать от поставленных вопросов. Эти сведения можно найти в списке репродукций, которые находятся в конце книги. Это, знаете, для того, чтобы побежали покупать эту книгу, те, кто хочет полного погружения. В собранных здесь эссе рассматриваются лишь отдельные аспекты избранных тем, причем в первую очередь те, что стали особенно актуальными для современного исторического сознания. Главной нашей задачей было начать задавать вопросы. И вот под этим лозунгом «начать задавать вопросы» и хочется провести ближайшие, сколько у нас, полтора часа, потому что наш мир не учит обычно, мир образовательный, мир воспитания, мир рабочий, задавать вопросы не учит, потому что у него есть очень много ответов. Более того, есть очень много людей, которые готовы вам дать ответы. Откройте любую соцсеть, откройте, не знаю, YouTube, и там будут сплошные советчики, сплошные статьи, изображения, фильмы, учебные фильмы, уроки, даже если мы посмотрим на школу, сплошные ответы. Где найти место, хотя бы место для вопрошания, это большой вопрос, потому что вопросы властимущие не любят. Причем я говорю не о властных структурах, я говорю о всех тех, кто имеет хоть какой-либо авторитет. Неважно, это бабушка моя, это родители, это школа, это учительница, да, или воспитатель в детском саду. Разбираться с вопросами довольно трудоемкий и времязатратный
процесс. Потому что вопросы неизбежно порождают новые вопросы. Более того, искусство задавать хорошие вопросы, которым, например, владел Сократ, да, если уж мы должны на кого-то опираться, это всегда вопрос об основаниях. То есть это вопрос о том, на чем основаны в принципе наши суждения. Не конкретные, да, которые мы выдаем в эфир или в разговор, а как бы система мысли, изнутри которой только и может родиться тот или иной вопрос, который нас занимает. И есть вопросы в этом смысле качественные, есть вопросы пустые. Вопросы пустые не ведут ни к чему, кроме информации, которая сама по себе нам тоже ничего не даст.

кажется, чем-то похожим занимаются в своих кабинетах психотерапевт с клиентами, учатся как бы вот эти одеревеневшие мышцы нашего ментального взгляда на реальность, учатся их расслаблять, разминать, просто пользоваться ими для того, чтобы мочь творчески, а творчество, мне кажется, именно в том, чтобы не иметь... Иметь хотя бы, давайте так сформулируем, иметь больше вопросов, чем ответов. Вот это, мне кажется, и есть творческая жизнь. И здесь вот этот лозунг, который Берджер и компания объявляют как главной задачей, начать задавать вопросы, мне кажется, это еще учебник не только по видению, но и по вопрошанию. Первое эссе. Зрение первично по отношению к речи. Ребенок уже видит и понимает, хотя еще не умеет говорить. Но зрение первично и в ином смысле. Понимание нашего места в окружающем мире формируется именно благодаря зрению. Мы объясняем мир словами, но слова ничего не могут поделать с тем фактом, что мы этим миром окружены. Отношения между тем, что мы видим, и тем, что мы знаем, остаются зыбкими. Каждый вечер мы видим, как садится солнце. Мы знаем, что это вертится земля, однако знания, объяснения все-таки не вполне вяжутся с увиденным. Художник-сюрреалист Магритт сыграл на этом несоответствии между словом и образом в своей картине «Ключ к грезам». И здесь, конечно, сразу же приведена картина «Ключ к грезам». Я буду называть произведение, вы, если хотите, можете следить, рассматривать вместе со мной. И, слава богу, сейчас есть интернет, для этого не обязательно ехать в картинную галерею или покупать дорогие качественные каталоги. Нет, просто вводите «Рене Магритт. Ключ к грезам». Здесь изображена голова лошади с подписью «Дверь». Здесь изображены часы, которые стрелочные, обычные, циферблат, на которых время где-то 17 минут первого, с подписью «Ветер». Здесь есть белый глиняный кувшин, под которым подпись «Птица». И есть чемодан, под которым подпись «Я не могу разглядеть». В общем, несоответствие между образами и словами. То, что мы знаем, самая знаменитая картина Магритта, это, наверное, это не трубка. Она так называется, на ней изображена трубка, и под ней подпись «Это не трубка». И вот интеллектуалы всех мастей, и не только интеллектуалы, бьются либо в приступах возмущения, что это значит, что это за игра такая дурацкая, а другие говорят, вы не понимаете, это великое искусство, вот это расслоение того самого семантического значения этого изображения и наших слов, и все не то, чем кажется. Но при этом, мне кажется, это замечательный куан визуальный у Магритта, как и многие другие его картины, просто глядя на которые у нас могут рождаться какие-то мысли, которые могут принадлежать нам, что, согласитесь, нечасто происходит. То, что мы знаем или во что верим, влияет на то, как мы видим окружающие нас вещи. К примеру, в средние века, когда люди верили в реальное существование ада, горящий огонь значил для них нечто отличное от того, что он значит для нас. И с другой стороны, их представление об аде многим обязано зрелищу всепоглощающего огня и виду остающегося после него пепла, а также боли от полученных ожогов. Когда человек влюблен, образ любимого обладает тем совершенством, полноту которого не измеришь ни словами, ни объятиями. Его на какое-то время может вместить только любовное соитие. Однако это видение, приходящее раньше слов и не поддающееся вполне словесному определению, не есть лишь автоматическое реагирование на раздражители. То есть вот этот самый вопрос, который мы вначале вынесли в подзаголовок. Не есть ли это все автоматическое реагирование на раздражители? Так можно поставить вопрос, только если рассматривать совсем крохотную часть процесса, имеющую отношение к сетчатке глаза. То есть шире, а что такое вообще процесс видения? Мы видим только то, на что смотрим. А смотреть – это совершать выбор. В результате сделанного выбора то, что мы видим, становится доступным нам. Однако вовсе не обязательно физически доступным. Дотронуться до чего бы то ни было означает вступить с этим предметом в некоторые отношения. Закрыв глаза, пройдитесь по комнате и обратите внимание, насколько осязание похоже на зрение, но только статичное, ограниченное. Мы никогда не смотрим просто на одну вещь. Мы смотрим на отношения между вещами и нами. И как бы это отношение, оно подвешено, оно создает поле, да, внутри которого мы пребываем, или, как ранее было сказано, мир нас окружает. Но думая, что мир состоит из объектов, мы лишаемся вот этого восприятия поля, мы лишаемся отношений между предметами. И точно так же, как можно визуально это все не видеть, мы можем сталкиваться с тем же самым при

0: прослушивание симфонии, просмотре кинофильма или внутри отношений с любимым человеком, когда мы не понимаем, насколько важны сами отношения, внутри которых и, возможно, например, наши диалоги или поступки. 967-103-5533. Прервемся сейчас на новости и продолжим. Пишите.
1: Человек читающий.

0: В Москве 20:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Вооруженные силы России ударили беспилотниками по сухогрузу в порту Южный в Одесской области, сообщили в Минобороны. Судно использовалось для доставки грузов для вооруженных сил Украины, указано в сообщении. В ночь на 5 октября российские военнослужащие ударили по электроподстанции «Кочеток» в Харьковской области. Также атаке подвергся почтовый пункт «Вилково» в Одесской области, сообщала Минобороны. Премьер Михаил Мишустин поздравил преподавателей с Днем Учителя и заявил, что правительство продолжает создавать условия для того, чтобы школа была пространством возможностей и для учеников, и для преподавателей. По словам премьер-министра, формирование современной образовательной среды будет продолжено.
2: На системной основе формируем современную образовательную среду в рамках национального проекта «Молодежь и дети, семья». Проводим капитальный ремонт детских садов, школ, строим новые. Также последовательно расширяем необходимую инфраструктуру, обновляем материально-техническую базу колледжей, педагогических вузов, общежитий. Создаем также университетские кампусы мирового уровня, наращиваем число передовых инженерных школ, развиваем проект академического лидерства. Все эти мероприятия, безусловно, будут продолжены. И важно, чтобы наше будущее поколение по всей стране училась в комфортных условиях.
0: Мишустин выразил особую признательность наставникам, которые делятся знаниями и опытом с молодыми поколениями специалистов и ветеранами системы отечественного образования. Ну и напомню, что также сегодня учителей с праздником поздравил президент Владимир Путин. Обязательный тест на знание правил дорожного движения введут для курьеров в Москве с 15 октября. В противном случае они не смогут работать в доставке, сообщили в столичном Дептрансе. Тестирование запустили 30 сентября, до 14 числа его можно пройти добровольно, а с 15 октября оно станет обязательным. Чтобы успешно пройти тест, нужно правильно ответить минимум на 80% вопросов. Результат сразу отображается в личном кабинете курьера и действует в течение года. Отмечается, что доставщик должен знать правила безопасного вождения, скорость, режим передвижения на велосипеде, необходимость спешиваться на пешеходных переходах. По данным столичного департамента транспорта, в столице работает более 135 тысяч курьеров. Новая волна потепления пришла в Москву. Минувшая ночь уже обновила рекорд 80-летней давности. Воздух прогрелся до 9,5 градусов. При этом синоптики обещают в целом теплый октябрь. В ближайшую ночь воздух тоже не остынет ниже 10 градусов. При этом синоптики отмечают, что на юго-западе столица будет немного прохладнее, чем в центральных районах. Заморозков в Москве ближайшей ночью не ожидается. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра днем в столице облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди. Максимальная температура воздуха составит плюс 12-14 градусов. Сейчас в российской столице чуть выше 10 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы. 747 миллиметров ртутного столба.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Хоккей. Российский капитан Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин заявил о том, что текущий сезон станет для него последним в Национальной хоккейной лиге. 41-летний Овечкин сообщил об этом партнерам по команде в раздевалке. «Это грустно, но что есть, то есть. У нас невероятная команда в этом году. Давайте выйдем в плей-офф, хорошо сыграем и будем наслаждаться моментом», заявил команде Овечкин. Александр – лучший бомбардир регулярных чемпионатов НХЛ в истории, а по общему количеству заброшенных шайб в регулярках и плей-офф уступает только Уэйну Грецки. У россиянина всего на 10 шайб меньше, чем у канадца. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги сегодня состоялись очередные матчи. Лидировавший до понедельника «Металлург» дома сенсационно проиграл «Адмиралу» 2-5. Шанхайские «Драконы» на выезде разгромили «Ладу» со счетом 5-0. Тем временем «Лада» по соглашению сторон расторгла контракт с главным тренером Павлом Зубовым, который работал на этом посту с июня. В текущем регулярном чемпионате «Лада» проиграла 11 из 12 матчей. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Игорь Горбенко. Московский футбольный «Спартак» объявил о продлении контракта с Эзекиелем Барко. Новое соглашение с 27-летним аргентинцем рассчитано до 30-го года. Барко выступает за «Спартак» с лета 24-го. Обе стороны хотели, чтобы это произошло, поэтому сейчас счастливый игрок и клуб. Важно отметить, что все детали контракта были согласованы с представителями Барко много месяцев назад. «Надеюсь, вместе мы добьемся максимального успеха», заявил спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао. Нариман Акавов стал спортивным директором «Локомотива», который занимает 14 место в турнирной таблице РПЛ. Последним местом работы 37-летнего Акавова было московское «Динамо», где он работал главным скаутом. Ранее он занимал аналогичный пост в «Спартаке». «Я считаю, что у «Локомотива» очень боеспособный состав, и команда заслуживает быть значительно выше в таблице. Команде просто требуется точечное усиление, которое позволит ей окрепнуть и заменить ушедших лидеров», отметил Акавов. Президент Португальской футбольной федерации Педро Проэнса прокомментировал конфликтную ситуацию в сборной, в результате которой Криштиану Роналду покинул расположение команды. «Я еще раз подчеркиваю, между главным тренером и Роналду существуют очень прочные отношения. В ближайшие дни мы ожидаем спокойствия, общения и обсуждения. Мы хотим, чтобы все могли вернуться в нашу национальную команду в ноябре», заявил Проэнса. Теннис. Россиянин Даниил Медведев был дисквалифицирован по ходу полуфинального матча турнира ATP 500 против Новака Джоковича в Пекине. При счете 5-7, 3-5 не в свою пользу Медведев после неудачного розыгрыша ударил по мячу. Тот попал в глаз зрителю, которому потребовалась медицинская помощь. «Приношу свои глубочайшие извинения зрителю. Я попытаюсь связаться с ним, если он этого захочет. Это 100% была случайность», отметил Медведев. Смешанное единоборство. Победитель боя между россиянином Сергеем Павловичем и бразильцем Алексом Перейрой сразится с действующим чемпионом UFC в тяжелом весе Сирилом Ганом. Об этом ТАСС рассказали в команде Павловича. Напомню, бой Павлович-Перейра пройдет 12 декабря на турнире UFC 335 в Лас-Вегасе. Женская сборная России по волейболу примет участие в чемпионате мира 2027 года, который состоится в США и Канаде. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской Федерации Волейбола. Ранее ТАСС информировал о том, что мужская сборная России отказалась от участия в чемпионате мира будущего года в Польше из соображений безопасности. Пресс-служба баскетбольной единой лиги ВТБ представила символическую пятерку лучших игроков минувшей игровой недели. В нее вошли Патрик Миллер из клуба «Локомотив Кубань», Джавонте Даглас из «Уралмаша», Нейт Поллард из «Динамо Владивосток», Джален Рейнольдс из «Уникса» и еще один представитель «Уникса» Ксебьер Раттенмейс. И пока это все новости спорта.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Человек читающий.
1: Мы возвращаемся. 967-103-5533. Телефон для ваших сообщений. Вот Джордж пишет. Если в течение передачи мы приблизимся к понятию искусства, чтобы формально, пусть на уровне ощущений, субъективно определять его, то будет очень полезно. Вы имеете в виду себя или меня? Я могу вам в лед выдать штук 10 определений искусства, и все они будут как верны, так и не полны. И мне кажется, это вообще одно из самых многотолкуемых слов. Здесь я могу отослать вас, например, к передаче, которая у нас была посвящена, в подкастах ее можно послушать на Смотрим.ру, передача была посвящена статье Шкловского, которая на самом деле очень перекликается с сегодняшним нашим собеседником Джоном Бёрджером. Там была такая фраза, что искусство есть делание искусства, то есть делание себя способным воспринимать жизнь и быть живым. Вот в смысле того творчества, о котором мы говорили в прошлом получасе, а сделанное в искусстве неважно. Именно так завершается статья «Искусство как прием» Виктора Шкловского. Вот что меня делает живым, то и есть искусство. В этом смысле, например, кунг-фу, о котором мы говорили на прошлой неделе, в китайской традиции это же не про боевое искусство, это про усилия, про мастерство, про человека, способного делать вещи, делать реальность, делать жизнь, да, то есть быть живым, а не механическим. Для нас, живущих в эпоху постиндустриализма, может быть даже непонятно, что такое быть живым, хотя постоянно есть отсылки к детям, к творцам, к тем, кто не механизирован, но как будто такие люди сразу попадают в некоторое слепое пятно. Мы никогда не смотрим просто на одну вещь. Напомню, мы читаем сегодня Джона Бёрджера «Искусство видеть». Мы смотрим на отношения между вещами и нами. Наше зрение все время активно, оно подвижно, оно удерживает время, вещи в пространстве вокруг себя. Оно утверждает все то, что существует для нас таких, какие мы есть. Вскоре после того, как мы начинаем видеть, мы понимаем, что и нас можно увидеть. Этот чужой взгляд соединяется с нашим собственным взглядом, чтобы наша принадлежность к видимому миру стала вполне бесспорной. Если мы осознаем, что можем видеть тот холм вдалеке, то неизбежно предполагаем, что и нас можно увидеть с того холма. Взаимность зрения более глубинна, чем взаимность словесного диалога. И нередко диалог – это попытка вербализовать наше видение, попытка объяснить, как метафорически буквально ты видишь вещи, попытка выяснить, как он видит вещи. Все изображения, в том смысле, в котором мы используем это слово в нашей книге, все изображения созданы человеком. Опять же, эта книга написана в 1972 году, напомню, тогда еще не было нейрогенерации изображений. Но в каком-то смысле и нейрогенерационные картинки тоже созданы человеком, потому что без того, кто их увидит, их не существует. Изображение – это воссозданное видение. Это явление или множество явлений, изъятое из пространства и времени, где оно впервые явилось и сохраненное на несколько мгновений или на несколько веков. Всякое изображение воплощает в себе некоторый способ видеть. Даже фотография. Поскольку фотография, вопреки распространенному мнению, не есть автоматическая фиксация. Всякий раз, смотря на фотографию, мы помним, пусть хотя бы краем сознания, о фотографе, выбравшем именно эти предметы перспективу из бесконечности других возможных предметов и перспектив. Это применимо даже к самому случайному семейному снимку. То, как фотограф видит мир, отражается в выборе объектов съемки. То, как художник видит мир, можно понять по тем следам, которые он оставляет на холсте или бумаге. И хотя всякое изображение воплощает в себе определенный способ видения, наше восприятие и оценка, в свою очередь, зависят от нашего собственного способа видеть. Так, например, некая барышня может находиться в компании 20 человек, но мы по собственным субъективным причинам не сводим глаз именно с нее. Первоначальные изображения создавались для того, чтобы явить зрителю образ чего-то отсутствующего. Ну, отсутствующего прямо здесь сейчас, да? Постепенно стало очевидно, что изображение может пережить то, что оно изображает, и продемонстрировать, как что-то выглядело или кто-то выглядел когда-то прежде, а следовательно, как изображенное виделось тогда другими людьми. Позднее было осознано, что картина фиксирует в том числе и специфическую точку зрения ее создателя. То есть картина или изображение или фотография – это всегда высказывание, пусть даже оно не осознается как таковое. Картина стала свидетельством того, как А видел Б. Это было результатом возраставшего осознания ценности личности, которое сопровождало возраставший интерес к истории. Будет легкомысленно пытаться точно датировать это последнее изменение. Но, вне всякого сомнения, такого рода осознание в Европе происходило с начала эпохи Возрождения. То есть, если мы оглядываемся в историю человечества, это явление последних минут человеческого часа. Никакие другие реликвии и тексты не способны предоставить нам столь непосредственное свидетельство о мире, окружавшем людей в иные времена. В этом аспекте картины точнее и богаче литературы. Это не значит, что мы отрицаем экспрессивность и художественную силу искусства, толкуя его как исключительно документальное свидетельство. Чем более образным и художественным является произведение, тем глубже оно позволяет нам разделить опыт, полученный автором от увиденного. Однако, когда изображение подается как произведение искусства, на его восприятие влияют наши благоприобретенные представления об искусстве. Это то, о чем я в начале передачи говорил. Представления, которые касаются красоты, правды, гениальности, цивилизованности, формы, общественного положения, вкуса и так далее. И, собственно, без осознания этих наших собственных благоприобретенных представлений мы и не можем взглянуть сами на себя глядящих, да, сами на себя смотрящих, мы не можем увидеть самих себя. А без этого я становлюсь объектом, который как кролик на удава смотрит на это самое произведение искусства. Единственное, что я могу, это механически давать оценку. Оценку, опять же, которая благо приобретена. Это хорошо, это плохо, съедобно, несъедобно, красиво, некрасиво, искусство, не искусство. Но это не включает нас в отношения, которые, как уже было сказано несколькими абзацами ранее, всегда присутствует это отношение. Если я смотрю, значит, я видим. И увидеть себя увиденным – это довольно интересный трюк ума, потому что я тогда вдруг появляюсь в психическом поле другого, я могу его помыслить, соответственно, в каком-то смысле я становлюсь зрелым человеком, который знает, что он в этом мире не бестелесный дух и не какой-то фантом. Вот, мы вдруг обретаем самих себя. Вернемся после короткой рекламы.
0: Человек читающий. Жизнь прекрасна.
1: И вдруг Кристофер Робин начал рассказывать Пуху всякие интересные вещи. Про людей, которых называют королями и королевами. И про еще каких-то, которые называются купцами. И про то место, которое называется Европа. И про потерянный остров посреди моря, куда не приходят корабли. И как сделать насос, если нужно. И как в рыцари посвящали. И какие товары мы получаем из Бразилии. А Винни-Пух, прислонившись спиной к одному из 60 с чем-то деревьев и сложив лапки на животе, говорил: «Ох!» и «Ага, понятно!» и «Не может быть!» и думал о том, как было бы чудесно, если бы в голове у него были не опилки, а настоящий ум. И мало-помалу Кристофер Робин рассказал все, что знал, и затих, и сидел, глядя с капитанского мостика на весь белый свет и желая, чтобы так было всегда. А Пух продолжал размышлять. И вдруг он спросил Кристофера Робина: «А это очень хорошо, когда тебя посвистят. В эти. Ну, как ты говорил?» «Чего?» – спросил Кристофер Робин нехотя, словно прислушиваясь к кому-то другому. «Ну, в эти, на лошадке», – объяснил Пух. «Посвятят в рыцаре?» «Ах, вот как это называется», – сказал Пух. «А я думал, это посви...» «Ну, ладно. Они не хуже короля и купца, и всех остальных, про которых ты говорил?» «Ну, поменьше короля», – сказал Кристофер Робин. И тут же, заметив, что Пух кажется огорчен, он поспешно добавил: «Но побольше купца». «А медведь тоже может стать им?» «Конечно, может», – сказал Кристофер Робин. «Я тебя сейчас посвящу». Он взял палочку и, слегка ударив Винни-Пуха по плечу, сказал: «Стань, сэр Винни-Пух, да медведь, вернейший из моих рыцарей».
0: Александр Милн. «Винни-Пух и все-все-все». Пересказе Бориса Заходера. Маяк. Человек читающий.
1: Так на наше восприятие произведения искусства влияют наши представления об этом самом искусстве. Многие из этих представлений уже не имеют никакого отношения к миру, каков он есть. А мир, каков он есть, это не просто факт реальности, он включает еще и наше сознание. Мы очень часто проводим эту дихотомию между миром, окружающим меня, и моим внутренним миром, не мысля их как единый процесс, где есть взаимовлияние. Хотя, ну, чисто феноменологически очевидно, что взаимовлияние присутствует. Да? Люди как-то создают мир, мир как-то создает людей через это самое влияние. Не соответствуя правде настоящего, эти предубеждения влияют на представление о прошлом. То есть мы в каком-то смысле находимся внутри пропаганды, пропаганды историцизма. Про историцизм мы тоже уже говорили. Искажают его вместо того, чтобы прояснять. Ну, знаете, самый простой пример этого самого историцизма, который искажает, мол, средневековье — это темные века. И как будто все сразу стало понятно. Или задай вопрос человеку, который, ну вот, просто на улице идет. А хорошо, Рюрик приплыл на Русь. А что было за 100 лет до этого? Ну, то есть там будут какие-то смутные представления о том, что, наверное, какие-то племена вспомнятся, дривичи, кривичи, да, древляне. А что это было, а где это было, а как это было? Вопрос. А что там было, например, когда Христос родился? Тут только специалисты нам начнут отвечать, либо интересующиеся этим самым прошлым. Итак, мы искажаем его вместо того, чтобы прояснять. Прошлое отнюдь не ждет пассивно, пока его исследуют и признают таким, какое оно есть. История – это всегда отношение между настоящим и его прошлым. Следовательно, страхи настоящего ведут к искажению прошлого. Ну, мы это видим каждый день, когда обсуждаем какие-нибудь абстрактные вещи вроде классических ценностей, как они называются, традиционные ценности, которые непонятно из какого перечня состоят, да, и придуманы вот буквально в последнее время. И это по всему миру происходит, да, в 19 веке все нации бросаются придумывать национальный миф, выстраивать его, писать псевдонародную музыку и, в общем, как-то одевают народные костюмы, если их нету, вот как мне рассказали, когда я был в Башкортостане, что когда советская власть, значит, объединилась с этим самым Башкортостаном, нужна народная башкирская одежда. Они говорят, да нет у нас народной башкирской одежды. В 90-х, кстати, то же самое происходило. Они говорят, вот мы вам нарисовали, у вас теперь есть народная башкирская одежда. Те, конечно, смеялись, но ансамбли создали. И так же повсеместно происходит. Неважно, это Бельгия, Британия, Индия. Все вокруг переизобретено. Но прошлое нужно не для того, чтобы в нем жить. Прошлое – это колодец, из которого мы черпаем воду, чтобы действовать в настоящем. Искажение прошлого культуры влечет за собой двойную потерю. Произведения искусства становятся слишком далекими от нас. И прошлое предоставляет нам все меньше выводов, которые мы могли бы реализовать в действии. Ну и в итоге все это превращается, знаете, в сплошную вереницу неизвестных портретов в фамильном доме. Это хорошо еще, если фамильный дом есть. Ну, представьте себе, вы заходите в кабинет литературы, а ни с одним из этих авторов у вас нету отношений. Вы не можете назвать

0: И вдруг мы оказываемся в довольно бедной и обрубленной атмосфере, обрубленной от этих самых корней, от этого самого прошлого. И то же самое, мне кажется, происходит почти с любым из нас в картинной галерее. Но об этом поговорим уже в следующем часе. 967-103-5533. Пишите, вернемся.
1: Человек читающий.

0: В Москве 21 час. Новости. Студия Наталья Христова. Здравствуйте. В России нельзя допустить разделение общества на интеллектуальную элиту, которую научили думать, и на людей второго и третьего плана. Об этом сегодня в День учителя во время общения с педагогами-лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов заявил Владимир Путин.
1: Нам нельзя создать ситуацию, при которой у нас возникнет интеллектуальная элита, которую научили думать, и люди, которые по своему интеллектуальному развитию уходят на какой-то второй, там, третий план. Вот ни в коем случае нельзя допустить вот такой ситуации. От педагогов, от учителей очень много здесь зависит. Научить человека учиться всю жизнь, научить его думать, привить такую культуру к достижению самостоятельного результата. Это сложная вещь.

0: это особый вызов для грамотного, современного преподавателя, для учителя в самом широком смысле этого слова.
1: Президент также подчеркнул, что без учителей и наставников невозможно ни технологический суверенитет страны, ни сильная наука, ни развитая экономика, ни богатая, безусловно, культура, ни национальная безопасность. Российские вооруженные силы ударили беспилотниками по сухогрузу в порту Южный в Одесской области, сообщили в Минобороны. Судно использовалось для доставки грузов для вооруженных сил Украины, указано в сообщении. Также сегодня Минобороны России опубликовала кадры освобождения населенного пункта Самойловка в Запорожской области бойцами группировки войск «Восток». На видео продемонстрирована боевая работа по уничтожению укрытий, пехоты, беспилотников, а также бронетехники противника. Группировка «Восток» продолжает продвижение в глубину обороны ВСУ. Указали в Минобороны. Также, по данным ведомства, российские войска успешно продвигаются в Доброполе и в Донецкой Народной Республике. В Харьковской области завершена зачистка от ВСУ малого кольца окружения в районе населенного пункта Рублёное. Рубленное подразделение группировки войск «Север», в свою очередь, сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля, указали в ведомстве. Россия обладает необходимыми разведывательными возможностями для отслеживания ситуации вокруг своих рубежей. Такой комментарий дал Дмитрий Песков на информацию в прессе о том, что Эстония в рамках программы «Активная оборона» перебрасывает войска ближе к границе с Россией.
2: Не должно быть сомнений, что наше Министерство обороны, другие соответствующие службы обладают необходимым разведывательным потенциалом для того, чтобы должным образом отслеживать и оценивать ситуацию вокруг наших границ.
1: Действия российской армии на Украине – это возмездие за удары Киева по объектам мирной экономики России, заявил также пресс-секретарь президента. Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявление Зеленского о том, что Украина удвоит интенсивность ударов по российским НПЗ. В Минобороны накануне также предупредили, что в ответ на угрозы Зеленского будут усилены удары вооруженных сил России по военным и военно-промышленным объектам, а также связанные с ними инфраструктуры в Киеве и других областях Украины. Мэр южной французской коммуны Салон-де-Прованс Николя Иснар призвал временно закрыть несовершеннолетним доступ к соцсетям на фоне массовых протестов старшеклассников. Об этом сообщает телеканал БФМ. По словам политика, соцсети усиливают координацию распространения протестных движений до такой степени, что те иногда превращаются в беспорядки. Как отмечает телеканал, именно кадры с насильственными действиями набирают больше всего просмотров в интернете. Призывы к продолжению манифестации все еще распространяются в сети. Таких постов насчитывается более 2500. Старшеклассники и студенты во Франции уже вторую неделю протестуют против перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в сфере образования. Некоторые акции сопровождаются беспорядками. Согласно последним данным, были задержаны более 5000 человек, большинство из которых несовершеннолетние. По оценке французского правительства, школьные протесты переросли в уличные беспорядки. Для курьеров в Москве с 15 октября введут обязательный тест на знание правил дорожного движения. В противном случае они не смогут работать в доставке, сообщили в столичном Дептрансе. До 14 октября тест можно пройти добровольно, а с 15 числа он станет обязательным. Чтобы успешно пройти тест, нужно правильно ответить минимум на 80% вопросов. Доставщик должен знать правила безопасного вождения, скоростной режим передвижения на велосипеде, необходимость спешиваться на пешеходных переходах. По данным столичного департамента транспорта, в Москве сейчас работают более 135 тысяч курьеров. Сухая осень в столичном регионе закончилась из-за антициклона, который долго удерживался над европейской территорией России, рассказали в гидрометцентре. Атмосферный фронт будет воздействовать больше на Мурманск, Карелию и Архангельск. В Москве достанутся лишь южные участки этого фронта. На этой неделе в столичном регионе сильных дождей и заморозков не ожидается. 7 и 8 октября погода будет без осадков, с температурой до плюс 14-16 градусов. И такая температура существенно выше, чем положено в это время года. А вот завтра столичных жителей еще ждет небольшой дождь, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Во вторник сохранится преимущественно облачная погода, возможно, какие-то неустойчивые прояснения. Кратковременный дождь, юго-западный ветер 4,9 метра в секунду, температура воздуха ночью 8-11 и днем плюс 11, плюс 14. Атмосферное давление понизится до 741 миллиметра ртутного столба.
1: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
4: Погода.
1: Санкт-Петербурге завтра кратковременные дожди, днем 14-16 градусов. Ну а в эти минуты в Москве чуть выше 10 градусов, атмосферное давление в пределах нормы.

одна из самых влиятельных книг об искусстве. 967-103-5533, телефон для ваших сообщений. Вот Игорь из Ельца пишет: «Бергер – это, конечно, здорово, но нужно для начала идти в Эрмитаж, Русский музей и так далее. Там есть старушки в каждой галерее, работницы музея. Вот они научат видеть. Стоит только с ними заговорить. Будет магия». Игорь, видимо, вам везло на старушек, потому что я обычно сталкивался в своей жизни с их охранительной функцией. Не подходить, не трогать, не шуметь, не бегать. А вот, конечно, и разговорчивые, наверное, и рассказывающие встречаются, но не знаю, в Петербурге особенно с этим сложно, да, в Москве как-то попроще. Там прям вот они хранят прошлое. Ну и видите, как у нас настроена оптика. Сначала надо идти в Эрмитаж, Русский музей, хотя это вершина, да. Попробуйте любого ребенка выставить сразу в начале в профессиональную команду, и вы демотивируете его полностью, да, потому что он не будет уметь ничего. Поэтому, мне кажется, гораздо лучше начинать с каких-то простых и детских упражнений в видении этого мира. Не только галереи, не только искусство, но мы же говорим об искусстве видеть вообще, искусство видения жизни, кино, фотографии, повседневной нашей жизни, себя в зеркале. Продолжаем. Когда мы видим пейзаж, мы помещаем себя в него. Если бы мы увидели, тут и видим, и увидели в кавычках, когда если бы мы увидели произведение искусства прошлого, мы бы поместили себя в историю. То есть особое видение имеется в виду. Часто ли мы помещаем себя в историю, когда смотрим на какую-то картину? Если нам не дают его увидеть, у нас отнимают ту историю, которая нам принадлежит. Кому это выгодно? В конечном счете, смысл искусства искажается, потому что привилегированное меньшинство стремится создать историю, которая бы оправдывала существование правящих классов. А в современных понятиях такое оправдание уже совершенно невозможно. Именно поэтому искажение неизбежно. Это не только искусствоведческая работа, это социальная работа, в первую очередь. Давайте рассмотрим типичный пример такого рода искажения. Недавно была опубликована двухтомная монография о Франсе Хальсе. Автор Seymour Slee была издана в 70-м году в Лондоне. На текущий момент это самая авторитетная работа о данном художнике. Как узкоспециальная книга по искусствоведению, она не лучше и не хуже любой другой. Две последние крупные картины Хальса изображают попечителей и попечительниц богадельни для престарелых бедняков в средневековом голландском городе Харлем. Это были заказные портреты. Хальсу было уже за 80, он вел нищенское существование, большую часть своей жизни прожил в долгах. Зимой 1664 года, в тот год, когда Хальс начал писать эти картины, он получил в качестве благотворительной помощи 3 телеги торфа. Иначе он умер бы от холода. А те, кто теперь позировал ему, как раз и распределяли такую благотворительную помощь. Автор отмечает данные факты, а потом говорит, что было бы некорректно усматривать в этих картинах какую бы то ни было критику в адрес изображенных на них людей. Нет никаких свидетельств, пишет он, тому, что Хальс был обозлен и обижен, когда писал их. Между тем, автор считает эти картины выдающимися произведениями искусства и объясняет почему. Вот что он пишет о регеншах. А там, значит, попечители и попечительницы. Это две разные картины, где на темном фоне в похожих одеждах сидят сначала мужчины-попечители, потом регенши, то есть попечительницы. Портреты всех этих женщин говорят нам о человеческой природе с равной внятностью. Все они одинаково четко выступают на крайне темном фоне, в то же время они связаны между собой очень жесткой ритмической организацией картины и дополнительной диагональю, созданной их головами и руками. Такие модуляции глубокого насыщенного черного вносят свой вклад в гармоничное единство целого и создают незабываемый контраст с сильными белыми и живыми телесными тонами, отдельные мазки которых достигают предельной выразительности и силы. Ну, то есть типичная искусствоведческая... Какое бы слово подобрать-то вместо галиматья? Высокий текст. Разумеется, композиционное единство картины во многом обеспечивает силу того впечатления, которое оно производит. Вполне уместно анализировать композицию живописного полотна. Но тут о композиции пишется так, словно она сама по себе несет эмоциональный заряд. Такие понятия, как гармоничное единство, незабываемый контраст, достижение предельной выразительности и силы переводят эмоцию, которую вызывает картина, из плоскости переживаемого опыта, моего или вашего, в плоскость безучастной оценки произведения искусства. Вот это, мне кажется, то, о чем пишет Бергер, это то, чем грешит наше восприятие произведения искусства. Что есть какая-то, значит, оценка произведения искусства вместо того,

0: чтобы... То есть туда смещается фокус вместо того, чтобы замечать себя, смотрящего на произведение, чувствующего что-то и, соответственно, каким-то образом с этим произведением взаимодействующего. Все конфликты исчезают. Мы остаемся с неизменной человеческой природой и картиной рассматриваем как совершенный рукотворный объект. Очень мало что известно о Хальсе и о регентах, сделавших ему этот заказ. Невозможно представить и косвенные свидетельства о том, каковы были их отношения. Но эти картины тоже свидетельства. Группа мужчин и группа женщин, как их видел другой человек, художник. Рассмотрите это свидетельство и судите сами. Историк искусства боится таких прямых суждений. Как и во многих других картинах Хальса, детальность и тонкость образов вводят нас в искушение и заставляет поверить, будто бы мы знаем индивидуальные особенности и даже привычки изображенных мужчин и женщин. О каком, собственно, искушении он пишет? Это не что иное, как воздействие картин на нас, зрителей. Они воздействуют на нас, потому что мы принимаем то, как Хальс видит своих моделей. Мы принимаем его взгляд не просто так. Мы принимаем его в той мере, в которой он соответствует нашим наблюдениям над людьми, с их жестами и лицами, и общественными институтами. Это оказывается возможным, потому что мы по-прежнему живем в обществе со сходными социальными отношениями и моральными ценностями. И именно это придает картинам психологическую и социальную актуальность. Именно это, а не мастерство художника как искусителя, убеждает нас в том, что мы действительно можем знать изображенных там людей. Ну, собственно, зеркальные нейроны были позже открыты, чем книга Бергера вышла, а всяческие психологические теории уже существовали, но здесь он в психоаналитику не идет, но вообще-то проективная идентификация, то есть способность улавливать чувства, мысли, эмоции и характеры изображенных на, неважно, произведении искусства, то есть картине или фотографии, или кинофильме, все это нам доступно с самого раннего детского возраста, просто, как пишет сам Бёрджер, потому что у нас есть опыт взаимодействия с людьми. И если нам не нравится то, что изображает художник, на что намекает Бёрджер, да, до чего мы сейчас дойдем, то это ли не послание художника, который изобразил их таким образом, чтобы они нам не понравились? Автор продолжает. Над некоторыми критиками это искушение возымело полную власть. Как, например, утверждалось, будто регент со странным расфокусированным взглядом, сдвинутый на бок шляпе, едва прикрывающий его длинные прилизанные волосы, изображен пьяным. Автор полагает, что это клевета. Он уверяет, что в то время было модно носить шляпу на бок. Он цитирует медицинское заключение, дабы доказать, что выражение лица регента могло быть результатом паралича лицевого нерва. Он настаивает, что регенты не приняли бы картину, если бы один из них был изображен на ней пьяным. На обсуждение любого из этих соображений можно потратить много страниц. В 17 веке мужчины носили шляпы на бекрень, чтобы выглядеть авантюристами и бонвиванами, а пьянство было вполне общепринятой практикой и так далее. Но эта дискуссия только дальше уведет нас от того единственного конфликта, который имеет значение и который автор стремится обойти. Это конфликт между регентами и живописцем. Первые смотрят на Хальса, одинокого старого художника, растерявшего славу и живущего за счет общественной благотворительности, а он рассматривает их глазами нищего, который, тем не менее, должен пытаться быть объективным, то есть должен преодолеть свое видение мира, присущее ему как нищему. Вот в чем драма этих картин. Драма незабываемого контраста. Искажение вовсе не сводится к используемой терминологии. Искажение – это забалтывание того, что в противном случае было бы очевидным. Хальс был первым художником, изобразившим новые характеры и новые лица, созданные капитализмом. Он сделал в живописи то, что два столетия спустя Бальзак сделает в литературе. Однако автор нашей авторитетной работы, посвященной этим картинам, резюмирует достижения художника, отсылая к решительной преданности Хальса его собственному видению мира, которое обогащает наше понимание людей и увеличивает наше благоговение перед все возрастающей мощью могущественных импульсов, давших ему возможность так близко показать нам жизненные силы бытия. Ну, то есть вообще в другую степь пошел. Это и есть искажение прошлого, которое, кстати, может иметь и псевдомарксистский характер. Чтобы его избежать, давайте рассмотрим те отношения, которые существуют сейчас между настоящим и прошлым. Разумеется, в интересующем нас аспекте визуальных образов. Если мы сможем видеть настоящее достаточно ясно, то будем задавать правильные вопросы прошлому. Сегодня мы видим искусство прошлого так, как никто никогда его не видел. Мы даже воспринимаем его иначе. Эта разница может быть проиллюстрирована на примере того, как в разные времена понималась перспектива. Перспектива – это условность, присущая только европейскому искусству и впервые возникшая в эпоху раннего Возрождения. Она центрирует все во взгляде зрителя. То есть точка схождения всех объектов на картине – это глаз зрителя. Это как луч маяка, только вместо света, идущего наружу, занимают образы, идущие внутрь. Образы эти принято было называть реальностью. Перспектива делает глаз центром видимого мира. Все сходится в глазу, как в исчезающей точке бесконечности. Видимый мир оказывается устроенным для зрителя, как когда-то Вселенная мыслилась устроенной для Бога. Согласно условности перспективы, визуальность невзаимна. Богу не нужно ставить себя ни в какие отношения с другими, он везде. Перспектива обладает внутренним противоречием. Она структурирует все образы реальности так, чтобы они были адресованы только одному зрителю, то есть мне, да, и я как будто для меня писались все картины в Эрмитаже и Русском музее. Но в отличие от Бога, этот зритель может находиться только в одном месте в данный момент времени. После изобретения камеры это противоречие постепенно стало очевидным. Далее идет цитата из книги, из статьи, написанной в 1923 году Дигой Вертовым, революционным советским кинорежиссером. Если вы не смотрели «Человек с киноаппаратом» Дзиги Вертова, очень вам рекомендую, потому что он буквально создает современное нам, 100 лет спустя живущим, современное нам искусство. «Я киноглаз. Я глаз механический. Я машина, показывающая вам мир таким, каким только я его смогу увидеть. Я освобождаю себя сегодня навсегда от неподвижности человеческой. Я в непрерывном движении. Я приближаюсь и удаляюсь от предметов, я подлезаю под них, я влезаю на них. Я двигаюсь рядом с мордой бегущей лошади, я врезаюсь на полном ходу в толпу, я бегу перед бегущими солдатами. Я опрокидываюсь на спину, я поднимаюсь вместе с аэропланами, я падаю и взлетаю вместе с падающими и взлетающими телами. Вот я. Аппарат бросился по равнодействующей, лавируя среди хаоса движений, фиксируя движение с движения от самых сложных комбинаций. Освобожденный от временных и пространственных рамок, я сопоставляю любые точки Вселенной, где бы я их ни зафиксировал. Мой путь к созданию свежего восприятия мира. Вот я и расшифровываю по-новому неизвестный вам мир». Цитата из статьи Дзиги Вертова. Камера изолировала мгновенные образы и таким образом разрушила представление об их вневременной природе. Или иными словами, камера показала, что идея проходящего времени неотделима от визуального опыта. То, что ты видел, зависит от того, где ты был и когда. А мы до сих пор воспринимаем окружающий мир как объективный. То есть, если кто-то где-то видел и потом мне показывает изображение, то значит, так оно и было. И мы живем в иллюзии реальности единого мира, да, и, например, то, как старшее поколение воспринимают сгенерированные нейронками видеоизображения, да и уже не только старшее поколение, да, дипфейки великолепного качества нам показывают, то есть мы должны быть уже погружены в контекст и иметь отношение с этой реальностью для того, чтобы различить, где, значит, реально на нас едет поезд, а где братья Люмьер показывают нам этот самый поезд, который прибывает прямо на нас с белоснежного экрана. То, что ты видел, стало производной от твоего положения во времени и пространстве. Стало невозможным дальше считать, что все сходится в глазу, как в исчезающей точке бесконечности. Я не хочу сказать, что до изобретения камеры люди верили, что каждый видит все. Но перспектива организовывала зримое пространство так, словно это на самом деле был идеал. Всякий рисунок или живописное полотно, использующее перспективу, говорит своему зрителю, что он центр мира. И нам не обязательно даже это проговаривать. Мы буквально так себя ощущаем, когда нам это все показывают. Или, знаете, диорамы. Вот меня в детстве поражали, возили нас на экскурсии в Московский Бородинскую диораму, и в Севастополе я был, тоже там на диораму всегда возят. И буквально вот так вот осматривая изображенное поле битвы, мы кем оказываемся? Ну, если не главнокомандующим, то, может быть, даже каким-то богом войны, потому что мы видим все на 360 градусов, нам все в мельчайших деталях показано, подсвечено, и буквально каждый посетитель таких исторических музеев горделиво приосанивается, хотя это всего лишь визуальный прием. Перспектива организовывает все для нас, говорит своему зрителю, что он центр мира. Камера же, а особенно кинокамера, демонстрирует, что центра нет. И, например, многие театралы очень нервничают, когда оказываются в пространстве театра, где одновременно несколько сцен, бывают такие, да, играют, например, особняк, и в каждой комнате свое действие, все эти действия связаны друг с другом и существуют в реальном времени, и, соответственно, ты можешь находиться только в одной из комнат, да, а в семи остальных ты пропускаешь то, что может повлиять на сюжет, и это заставляет классического зрителя довольно сильно нервничать. В этом смысле наши кинофильмы в большинстве своем построены как вещи ренессансные, потому что о нас заботятся режиссеры и показывают только то, что с помощью монтажа и с помощью нарратива, который предлагает нам сценарист, что вот мы ничего не пропустим. А в реальности же, когда снимаются какие-то большие странные фильмы, да, странные в том смысле, что мы не привычны к восприятию искусства как реальности. А ведь в жизни все так. Какой-нибудь fear of missing out, то есть FOMO, то есть страх упустить, что что-то происходит, он нам знаком по повседневной жизни. И искусство как будто всегда являлось таким антидотом. Вот висит на стене картинка, и она никуда не девается. И значит, как будто все в мире понятно и на местах. Но мы видим, что четвертая стена всегда была иллюзией на самом деле. Перспектива организовывала так, что я центр мира. Камера демонстрирует, что центра нет. Изобретение камеры изменило способ видения мира. Видимое стало значить для нас нечто иное. Это мгновенно сказалось и на живописи. Для импрессионистов видимый мир уже иной. Он не ждет, когда человек его рассмотрит. Напротив, видимое становится текучим и мимолетным. Для кубистов видимое – это уже не то, что может поймать один взгляд, но все множество возможных взглядов на изображаемый предмет или изображаемого человека. Изобретение камеры изменило и способ видения картин, написанных задолго до того, как камера была изобретена. Первоначально картины были неотъемлемой частью здания, для которого создавались. Зайдя в раннюю ренессансную церковь или часовню, можно почувствовать, что росписи на стенах изображают внутреннюю жизнь этого здания, что в совокупности они формируют его память. В такой степени они были частью этого здания и только его. Уникальность всякой картины была частью уникальности того места, где она висела. Иногда картина перевозилась с места на место, но никогда ее нельзя было увидеть в двух местах одновременно. Когда камера воспроизводит изображение, она разрушает его уникальность. В результате меняется его значение. Или, вернее, значение умножается и разбивается на массу значений. Потому что одна и та же вещь в разных контекстах может значить совершенно разное. Не знаю, гордо реющий флаг страны на флагштоке и тот же самый флаг, который, значит, разрывают демонстранты. Ну, это совершенно два разных флага в данном конкретном моменте. То же самое представьте с, не знаю, сакральными изображениями, такими как иконы или классикой. Вот здесь у меня изображена фотография, где девушка, судя по фотографии, это 60-е или 70-е, ну, по моде, и у нее футболка, на которой репринт Мона Лизы изображен. Вот Мона Лиза на груди этой девушки — это не та картина, которая висит в Лувре, это что-то другое. Яркая иллюстрация этому – то, что происходит, когда картину показывают по телевизору. Картина входит в дом каждого телезрителя. И вот она там, у него, в окружении его обоев, его мебели, его воспоминаний. Она входит в атмосферу его семьи. Она становится предметом для их разговора. Она приспосабливает свое значение к их значениям. В то же время она входит и в миллионы других домов, и в каждом из них оказывается увиденной в разном контексте. Благодаря камере не зритель приходит к картине, а картина приходит к зрителю. В этом путешествии значение картины меняется. Можно, конечно, доказать, что все репродукции так или иначе искажают оригинал, а следовательно, исходное произведение в каком-то смысле остается уникальным. Возьмем репродукцию картины Леонардо да Винчи «Мадонна в скалах» или «Мадонна в гроте». Увидев эту репродукцию, можно пойти в Национальную галерею, посмотреть на оригинал и выяснить, что же в репродукции оказалось утраченным. Или можно забыть о качестве репродукции и просто вспомнить, увидев оригинал, что это знаменитая картина, которую ты уже видел когда-то на репродукции. Прервемся на новости. Пишите.
1: Человек читающий. Радиостанция «Маяк» не позволяет нам скучать и развлекает нас в любое время суток. Но у древних людей, к сожалению, радиостанции «Маяк» не было. Приходилось развлекать себя какими-то домашними потехами.
2: Егор Бондаренко, учитель истории.
3: Так говорит «Маяк».

Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 21:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Вооруженные силы России ударили беспилотниками по сухогрузу в порту Южный в Одесской области, сообщили в Минобороны. Судно использовалось для доставки грузов для вооруженных сил Украины, указано в сообщении. В ночь на 5 октября российские военнослужащие ударили по электроподстанции «Кочеток» в Харьковской области. Также атаки подвергся почтовый пункт «Вилково» в Одесской области, сообщала Минобороны. Также сегодня в ведомстве рассказали, что в течение дня с 8 утра до 8 вечера дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 343 украинских беспилотника. Они были поражены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, над Московским регионом, Краснодарским краем, Ставропольским краем, Крымом и над акваторией Черного моря. В свою очередь, украинские СМИ рассказывают, что в Киеве прогремели взрывы. По данным онлайн-карты украинского Минцифры, в Киеве сейчас сигнал воздушной тревоги не звучит. Накануне Минобороны России предупредила, что российские военные усилят удары по объектам украинского ВПК в ответ на угрозу Владимира Зеленского активизировать атаки на нефтеперерабатывающие заводы. Учителя в приграничных районах выполняют свой долг в непростой ситуации и делают это наилучшим образом. Такие слова президента Владимира Путина прозвучали сегодня в ходе общения с победителями профессиональных конкурсов. Глава государства отдельно обратился к педагогам, работающим в приграничье.
2: Знаю, как там непросто. Знаю, с чем связана эта работа сегодня, когда приходится реагировать на все угрозы и так далее. И конечно, учителя школ, преподаватели других учебных заведений, они выполняют свой долг перед учениками, перед детьми самым наилучшим образом. Мы это все знаем. Так что вам и всем вашим коллегам в этих регионах отдельные слова благодарности.
0: Путин также подчеркнул, что в России нельзя допустить разделение общества на интеллектуальную элиту, которую научили думать, и на людей второго и третьего плана. В заявлении от МИДа Москва решительно осуждает преступления, совершенные членом экипажа эмиратской авиакомпании Fly Dubai, и рассчитывает на объективное расследование, указали на Смоленской площади. В минувшую среду слетевшего из Дубая в Израиль самолета в воздушном пространстве Иордании подали сигнал о внештатной ситуации, в том числе возможной попытке угона. Позже стало известно, что один из пилотов ранил ножом коллегу, когда пытался перехватить управление самолетом. В итоге с нападавшим справились пилоты и пассажиры. Затем авиалайнер удалось посадить в Саудовской Аравии. Сухая осень в столичном регионе закончилась из-за антициклона, который долго удерживался над европейской территорией России, рассказал начальник краткосрочных прогнозов погоды гидрометцентра Александр Голубев РИА Новости. По его словам, атмосферный фронт будет воздействовать теперь больше на Мурманск, Карелию и Архангельск. Москве достанутся лишь южные участки этого фронта. На этой неделе в столице сильных дождей и заморозков не ожидается. 7 и 8 числа прогнозируется погода вообще без осадков с температурой плюс 14-16 градусов. В регионах центрального федерального округа погода на неделю будет определяться прохождением атмосферных фронтов, которые принесут облачность и местами небольшие дожди. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В эти минуты в российской столице около 10 градусов, атмосферное давление 747 миллиметров.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Хоккей. Российский голкипер клуба НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Игорь Шестеркин признан лучшим игроком минувшей недели в Национальной хоккейной лиге. Отмечу, что в первую неделю регулярного чемпионата Шестеркин отметился заброшенной шайбой в игре с Тампой, а также результативной передачей во встрече с Ютой. Российский капитан Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин заявил о том, что текущий сезон станет для него последним в Национальной хоккейной лиге. Напомню, Овечкин – лучший бомбардир регулярных чемпионатов НХЛ в истории, а по общему количеству заброшенных шайб в регулярках и плей-офф Овечкин уступает только Уэйну Грецки. У россиянина всего на 10 шайб меньше, чем у канадца. На товарищеский футбольный матч между сборными России и Нигерии реализовано более 38 тысяч билетов, сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза. Встреча состоится завтра в Нижнем Новгороде и начнется в 19:00 по московскому времени. Результат матча пойдет в рейтинг FIFA. Напомню, сборная Нигерии на данный момент 31-я в этом рейтинге, сборная России 36-я. Ранее в ходе текущего сбора наша национальная команда в Казани победила Иран 2-0 и Намибию в Екатеринбурге 6-0. Агент Константина Тюкавина допустил уход нападающего из московского «Динамо» уже этой зимой. Если будет предложение, то мы сядем и поговорим, но абы куда он не поедет. Нет такого, что он прям рвется уйти из «Динамо», лишь бы поиграть в Европе. Еще многое будет зависеть от того, где к зиме будет идти команда. Если «Динамо» будет бороться за золото, то до лета точно доиграем, заявил «Спортэкспрессу» агент Тюкавина Алексей Сафонов. ЦСКА изучает возможность трансфера 26-летнего полузащитника «Спартака» Данила Пруцева предстоящей зимой, информирует инсайдер Иван Карпов. При этом сам футболист пока не настроен менять команду и доволен своим положением в «Спартаке». Контракт Пруцева истекает летом 2028 года. Отступные игрока составляют 10 миллионов евро. Суперкомпьютер «Опта» назвал главного фаворита текущего чемпионата российской премьер-лиги. Им является «Краснодар», который должен победить с вероятностью в 35%. Далее в списке претендентов «Зенит» в 32%, «Спартак» 15%, «Московская «Динамо» 13% и «ЦСКА» 5%. После 9 туров лидирует «Краснодар» 21 очко, у «Спартака», «Динамо» и «ЦСКА» по 19, у «Зенита» 18. В состав тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России включен 21 человек, в том числе заслуженные тренеры страны Этери Тутберидзе и Татьяна Тарасова, а также двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Новыми членами совета по сравнению с прошлым сезоном являются Анжелика Крылова и Виктор Петренко. Фигуристка Елена Костылева не принимает участие в тренировках из-за воспалительного процесса связки. Об этом ТАСС сообщила мама спортсменки Ирины Костылева. В августе Костылева должна была принять участие на этапе юниорского гран-при ИСУ в Сиане, однако незадолго до старта ее заменила София Дзепко. На соревнования в текущем сезоне Елена еще не выходила. И пока это все новости спорта.
0: Маяк. Человек читающий.
2: Мы возвращаемся. Вот Василий мне из Москвы пишет. Начал свое знакомство, будучи 8-9-летним ребенком, с искусством, с посещения в начале 80-х выставки авангардистов на Малой Грузинской. Так все теперь и воспринимаю. Через спину. Потом был панк-рок, к продолжению восприятия мира глазами авангардистов. Ну и прекрасно, мне кажется, Василий, вы... Непонятно, почему через спину, потому что я тут подумал над вашим комментарием в перерыве. Мне кажется, большая часть советских граждан так или иначе была воспитана на авангарде. Неважно, это веселые картинки, «Окна роста», или детские сказки, которые иллюстрировали те самые люди, которые создавали новое авангардное искусство начала и первой половины 20 века. Или если вспомнить рок-музыку, начиная с 80-х, 70-х, это же что Свердловск взять, что Ленинград, что Москву. Это же очень авангардная музыка. Какие-нибудь звуки Му или Цой, который, может быть, главным является музыкальным, так сказать, мемом в нашей стране. То есть, с одной стороны, мы очень резко, ну, я обобщаю, да, очень резко относимся ко всему непонятному, с другой стороны, это непонятное поколение за поколением становится очень и очень значимым. Джордж спрашивает, в искусстве видеть, в развитии его, наверное, насмотренность имеет значение. Как смотреть, чтобы развиваться эффективнее? С открытым сердцем, Джордж, если коротко, а если не коротко. Ну вот мы с вами сегодня «Искусство видеть» читаем Джона Берджера. Есть какие-то другие книги, которые посвящены этому самому искусству, как обретать насмотренность. Но сердце, я думаю, важно. Мы остановились на точке, в которой обсуждали репродукцию картины Леонардо да Винчи «Мадонна в гроте», которая вдруг стала реплицироваться, да, и входить в киноэкран, в телеэкран или фотографии в каждом журнале в дом обычных людей. И, значит, теперь уникальность оригинала заключается в том, что это оригинал репродукции, потому что все знают этот репродуцированным образ. Воспринимается как уникальное уже не то, что на картине изображено. Ее основное значение обнаруживает теперь не в том, что она говорит, а в том, чем она является. Ну, как Мона Лиза, да, в наше время. Этот новый статус оригинала – вполне естественное следствие новых способов воспроизводства изображений. Но именно на этой стадии в дело вновь вступает процесс искажения. Значение оригинала теперь заключается не в том, что он один-единственный говорит, что он говорит, а в том, что он один-единственный является. Чем он является? Как современная культура оценивает и трактует его уникальное существование? Оригинал воспринимается как объект, ценность которого определяется его редкостью. Эта ценность утверждается и измеряется теми ценами, которые предлагают за него на рынке. Но поскольку это все-таки произведение искусства, а принято считать, что искусство выше торговли, то утверждают, что его рыночная цена является отражением его духовной ценности. Однако духовная ценность объекта, отдельно от его смыслового посыла или назидания в нем заключенного, может быть объяснена лишь в понятиях магии или религии. А поскольку ни то, ни другое в современном обществе не является живой силой, то произведение искусства оказывается окружено атмосферой почитания, сравнимого с религиозным по силе, но не по содержанию. Произведения искусства обсуждаются и преподносятся так, словно это священные реликвии, первые и важнейшие свидетельства их собственной долговечности. Прошлое, в котором были созданы эти произведения, изучается для того, чтобы проследить их историю и доказать их подлинность. Они объявляются искусством в том случае, если их происхождение оказывается подтвержденным. Глядя на Мадонну в скалах, посетитель Национальной галереи будет чувствовать, благодаря всему тому, что слышал и читал об этой картине, будет чувствовать примерно следующее. Я стою перед ней. Я вижу ее. Эта картина Леонардо не похожа ни на одну другую картину в мире. В Национальной галерее хранится ее подлинник. Если я буду достаточно старательно смотреть на нее, то смогу почувствовать ее подлинность. Мадонна в скалах Леонардо да Винчи, она подлинна, а потому прекрасна. Ну, замените эту картину на любую другую, вокруг которой есть культ. Отвергнуть такого рода чувства, как наивные, будет неверно. Они вполне соответствуют многосложному взгляду специалистов по искусству, для которых написан каталог Национальной галереи. Статья о Мадонне в скалах одна из самых длинных в нем. Это 14 страниц мелким шрифтом. И ни слова о смысле этой картины. Там рассказывается о том, кто ее заказал, о юридических спорах, о том, кому она принадлежала, о вероятных датах ее создания, о семьях ее владельцев. За этой информацией стоят годы разысканий, цель которых – рассеять малейшие сомнения относительно авторства этой картины. Вторая же цель – доказать, что практически идентичная работа Леонардо, хранящаяся в Лувре, это копия той, что висит в Национальной галерее. Репродукции этюда Леонардо Мадонна с младенцем, Святой Анной и Святым Иоанном Крестителем продаются лучше, чем репродукции любой другой картины из коллекции Национальной галереи. А всего несколько лет назад эта работа была известна только специалистам. Она стала популярной благодаря тому, что некий американец хотел купить ее за 2,5 миллиона фунтов стерлингов. Теперь она висит в отдельном зале. Этот зал напоминает часовню. Рисунок находится за пуленепробиваемым стеклом и стал производить совершенно новое впечатление. Не тем, что он изображает, не своим значением. Он стал таким эффектным и таинственным благодаря своей рыночной цене. Фальшивая религиозность, окружающая сегодня произведения искусства и в конечном счете зависящая от их рыночной ценности, стала субститутом того, что живопись утратила в тот момент, когда камера сделала ее воспроизводимой. Функция этой религиозности чисто ностальгическая. Это последняя слабая попытка утвердить ценности олигархической, недемократической культуры. Если изображение перестало быть уникальным и недоступным, то неким таинственным образом таковым должен стать предмет искусства – вещь. Большая часть населения не ходит в художественные музеи. Следующая таблица демонстрирует, насколько тесно интерес искусства связан с привилегированным образованием. Дальше, соответственно, у нас таблица, где процент от каждой образовательной категории, которая посещает художественные музеи. Без образования, только начальное, только среднее, послешкольное, в том числе высшее. И если без образования в Греции, Польше, Франции это меньше 0,5% населения ходит в галереи, то, значит, вот те, кто закончили школу или послешкольное образование имеют, процент выше 10. Для большинства является аксиомой та мысль, что музеи наполнены священными реликвиями. И это убеждение опирается на тайну, к которой большинство не причастно. Тайну огромного богатства. Или иными словами, считается, что подлинное искусство – это прерогатива в материальном и духовном смысле исключительно богатых. Следующая таблица продемонстрирует, какие ассоциации вызывают у каждого социального класса художественные галереи. И здесь, соответственно, разделены люди по разнорабочим, квалифицированным рабочим и руководству. И для разнорабочих музей больше всего, 66% отвечают, что музей похож на церковь, а у руководства и высшего руководства таких ответов только 30,5%. Тут дальше на что еще похоже, но это не так важно. Интересно, что предложенные варианты похожи на церковь, на библиотеку, на лекционный зал, на универмаг, или ни один из этих вариантов. И вот руководство, высшее руководство отвечает 20%, что ни на один из вариантов музей не похож, а музей – это музей. В эпоху репродуцируемости образов значение живописного произведения уже не закреплено за ним самим. Его значение становится передаваемым, то есть оно становится своего рода информацией. И как любая информация, оно либо используется, либо игнорируется. Информация не обладает никакой особенной властью сама по себе. Когда картина используется, ее значение либо модифицируется, либо полностью изменяется. Нужно отчетливо осознавать, к чему именно это приводит. Речь не о том, что репродукция не способна верно воспроизвести определенный аспект оригинала. Репродукция делает возможным и даже неизбежным то, что образ будет использоваться для самых разных целей. И копия, в отличие от оригинала, сможет приспособиться к ним всем. На что это похоже? С одной стороны, это похоже на акции компании. Да, когда инвесторы готовы их покупать, цена растет, и всем они очень нравятся. Если же рынок ожидает падения, рынок пессимистичен, акции сбрасывают, никому они даром не нужны. Да, их так и называют – мусорные акции. Причем одна и та же компания может быть сегодня и завтра, в зависимости от настроений, от информации на рынке. И в этом смысле мы утратили какую-то реальность реальности. То есть все уже подвижно, все может прекратить иметь свой статус на завтра. Да? Если завтра докажут, что на самом деле это не оригинал картины, а репродукция или подделка, тут же к ней зарастет народная тропа. И наоборот. И в каком-то смысле это можно перенести на отношение человека к самому себе и к окружающей действительности. Возвращаясь к началу этого эссе, что мы все стали воспроизводимыми, мы все стали одинаковыми в своем осознании. Поэтому мы говорим о том, кого заменит ИИ, а кого не заменит. Мы говорим о том, что, значит, как мы разводимся и как мы не общаемся с какими-то людьми, которые нам не нравятся. Потому что люди стали взаимозаменяемыми вещами, буквально. И взгляд на искусство – это всего лишь косвенное подтверждение тому, что мы сами себя не ощущаем живыми в полном смысле, то есть уникальными, единственными в своем роде. Да, всегда можно придумать параметры, по которых нас можно сравнить с другими, и неизбежно окажется кто-то лучше. И, мне кажется, большая часть тревог современного жителя мегаполисов, в том числе, а может быть, в первую очередь, это вот это непонимание, чем же я отличаюсь от другого, и связано это все в том числе с тем, о чем описывает Берджер, а именно распространение, вообще возможность фотосъемки, киносъемки. Мы вдруг увидели себя со стороны, чем не обладал человек еще 200-летней или 150-летней давности, ну, 200-летней, давайте так, потому что, ну, да, мы видели себя в зеркале, да, мы видели себя в реке, но вот увидеть себя на групповом снимке могли только, не знаю, короли, императоры или дворяне, или вот бюргеры, которые способны оплатить, и то они могли это увидеть только через взгляд автору. Василий отвечает мне: «Авангард особенно хорош, когда знаешь базу. От основ идешь. Вместе с плеядой авторов познаешь мир и вносишь в него ассоциированные искажения. В противном случае авангард становится вырванным из контекста высказыванием». Все вы правильно, Василий, говорите. Что мы дальше делаем? Дальше очень много примеров конкретных дает Берджер, а именно то, как с помощью кадрирования, то есть что делает фильм с изображением, которые на картинах изображаются. То есть, когда, например, он берет большую картину, делает из нее фрагмент. Этот фрагмент становится эмблемой. То есть одна девушка из 6 фигур аллегорических изображенных вдруг увеличивается, делается только ее портрет, буквально как мы на паспорт фотографируемся 3:4, и она становится знаменита в таком роде. Но это же только кусок картины, малый кусок, процентов 10. Или дальше он показывает огромную картину Брейгеля, где сотни фигур изображены, и, значит, нарезает ее как режиссер на кадры, показывая нам то или иное место этой картины, и она у нас распадается на несвязанные друг с другом мозаики, то есть появляется время, появляется пространство, которого автор не закладывал, с одной стороны, а с другой стороны пропадает, как сказать, единое пространство и поле картины, да, эти все фигуры же влияют друг на друга, мы говорили с вами вначале о этом влиянии. Поговорим еще немножко после рекламы.
0: Человек читающий.
3: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна, выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.
1: Отправляясь в прошлое, подберите в фонотеке музыку соответствующей эпохи. Из рекомендаций путешественникам во времени. Научиздат, 1984 год.
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Маяк. Человек читающий.
2: До конца мы сегодня не успеем прочесть первое эссе, но в следующий понедельник продолжим. Но, я думаю, боевой заряд вы чувствуете, с которым Бёрджер пишет эту книгу. Репродукция картин, как и любая другая информация, вынуждены бороться за свое место под солнцем со всей другой непрерывно передаваемой информацией. И за последние полвека это только подтвердилось и стало интенсивнее. Как следствие, репродукция, отсылая к оригинальной картине, сама становится предметом отсылок для других изображений. Смысл изображения меняется в зависимости от того, что можно увидеть непосредственно рядом с ним или что показывается непосредственно после него. И власть, которой обладает изображение, распространяется на весь контекст, в котором оно обнаруживается. Поскольку произведения искусства воспроизводимы, то теоретически могут быть использованы кем угодно. И мы, соответственно, с одной стороны, сходим в эпоху постмодерна, вот примерно в то время, да, когда даже чуть раньше, когда Бёрджер пишет свои книги, свою книгу, а с другой стороны, мы видим вдруг уязвимость нас перед даже не пропагандой, как же это сказать, перед тем, как нами можно манипулировать с помощью визуальных образов, вот так вот скажу. Однако чаще всего мы видим эти изображения в книгах об искусстве, журналах, фильмах и в золоченых рамах на стенах гостиной. Гостиных. Репродукции по-прежнему используются для поддержания иллюзии, что ничего не изменилось. Что искусство с его уникальной, не ослабшей властью оправдывает все остальные формы власти. Что благодаря искусству неравенство выглядит благородно, а иерархия волнующая. Например, вся концепция национального культурного наследия эксплуатирует авторитет искусства для того, чтобы прославлять существующую социальную систему и ее ценности. И каждое следующее поколение, поколение пришедших к власти, да, неважно, это монархисты, коммунисты или те, кто пришел им на смену, одинаково используют все это наследие для того, чтобы подтверждать собственно, легитимизироваться самим. Средства воспроизводства изображений используются политически и коммерчески для того, чтобы представлять в ложном свете или вообще отрицать то, что благодаря их существованию делается возможным. Но порой отдельные люди используют репродукции иным образом. И взрослые дети иногда устраивают где-нибудь у себя в спальне подобную стенку, на которую прикрепляют всевозможные бумажки, письма, фотографии, репродукции, вырезки из газет, рисунки и открытки. Все картинки на такой стене принадлежат одному языку и более или менее равноправны в его рамках, поскольку это очень личная выборка, соответствующая опыту жильца этой комнаты, отражающая его опыт. По логике вещей, такого рода стенды должны заменить музеи. Ну, то есть это буквально пробковая доска, на которую вы прикрепляете понравившиеся вам картинки. Что мы хотим этим сказать? давайте сперва определимся с тем, чего мы сказать не хотим. Мы не хотим сказать, что единственное чувство, которое можно испытать, стоя перед подлинными живописными полотнами, это благоговейный трепет перед их долговечностью. Традиционный подход к подлинникам, который мы встречаем в музейных каталогах, путеводителях и аудиогидах, и это, кстати, ответ к Игорю из Ельца, что обычно вот такой взгляд выдает нам бабушки, которые там сидят. Традиционный подход, что, мол, это подлинник, что, мол, это что-то сакральное, да, мало имеющее отношение к реальной жизни живописца, к его материальному состоянию, ментальному и так далее. Так вот, традиционный подход далеко не единственный возможный подход. Когда на искусство прошлого перестанут смотреть ностальгически, его произведения перестанут быть священными реликвиями, хотя они и не станут вновь тем, чем были до эпохи репродукции. Мы не говорим, что подлинники сегодня совершенно бесполезны. Оригинальные полотна молчаливы и неподвижны. Этим не может похвастаться информация. Даже репродукция, висящая на стене, несравнима в этом отношении с оригиналом, в котором тишина и покой пронизывают сам материал, краску, позволяющую проследить непосредственно за движениями художника. И таким образом сокращается временная дистанция между созданием картины и нашим ее разглядыванием. В этом специфическом смысле все картины абсолютно современны. Здесь я хочу поставить точку с запятой, но мне кажется, до важной мысли, да их очень много было важных мыслей в этом эссе, мы дошли, что, отвечая вот на вопрос Джорджа, как искусство видеть, в себе развить, смотреть на картины, а не на репродукции, смотреть фильм, а не параллельно с ним листать ленту. Ну, то есть заниматься, собственно, видением. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо вам за внимание. Встретимся завтра уже в «Пойми себя, если сможешь», в следующий понедельник в «Человеке читающем». Подписывайтесь на мой телеграм-канал «Будь сложнее». И до новых встреч. До свидания.
0: «Человек читающий».

0: В Москве 22 часа.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин отметил заслуги педагогов в воспитании силы духа героев спецоперации. Об этом президент говорил сегодня в Кремле во время вручения государственных наград учителям. В их праздник президент подчеркнул, что вся страна гордится их учениками, которые проявили мужество при выполнении боевых задач и на деле доказали преданность долгу и отечеству.
2: Сегодня в День учителя искренне рад вручить государственные награды педагогам, наставникам, воспитавшим героев нашей страны. Вашими учениками мы по праву гордимся, вся страна ими гордится. Они проявили доблесть, отвагу, мужество при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. И на деле доказали свою преданность долгу и Отечеству. Именно ваш каждодневный труд, ваши, конечно, родительские, в семьях все это тоже делается, но и ваш часто незаменимый труд для других, ваше внимание, честные, доверительные беседы с ребятами сформировали их мировоззрение, их характер, силу духа и волю к победе.
0: Путин также отметил, что России удалось сохранить преемственность самых лучших традиций отечественной педагогической школы, где всегда большое значение придавалось становлению личности. Ранее сегодня Владимир Путин по видеосвязи провел встречу с педагогами-лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов. Среди прочего, президент призвал не допустить разделения общества на интеллектуальную элиту и тех, кто к ней не относится. Кроме того, глава государства поддержал идею создания в России нейросети в сфере образования, однако обратил внимание, что, согласно исследованиям, дети, которые не используют и показывают лучшие результаты. За последние сутки вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Самойловка в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны. Подробнее об успехах группировки войск «Восток» рассказал старший офицер пресс-центра Дмитрий Меськов.
3: Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Самойловка Запорожской области. Продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике формирований двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков и бригады морской пехоты ВСУ в районах Мировки, Тихого, Заливного, Чаплина, Воскресенки, Омельника, Барвиновки, Общего и Никольского. ВСУ потеряли более 255 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 14 автомобилей, орудия полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы.
0: Вооруженные силы России ударили беспилотниками по сухогрузу в порту Южный в Одесской области. Об этом Минобороны сообщили вечером. Судно использовалось для доставки грузов для вооруженных сил Украины, указано в сообщении. Украинские СМИ сейчас сообщают, что взрыв прогремел в Одессе на юге Украины. В Одессе прозвучал взрыв, говорится в сообщении. По данным онлайн-карты украинского Минцифры, в Одессе сигнал воздушной тревоги на данный момент не звучит. Также сегодня Минобороны сообщили, что в течение дня с 8 утра до 8 вечера дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 343 украинских беспилотника. Они были поражены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, над Крымом и над акваторией Черного моря. Россия решительно осуждает преступление члена экипажа самолета авиакомпании «Fly Dubai» и рассчитывает на объективное расследование. Об этом заявили в российском МИДе. В Москве приняли к сведению заявление Генпрокуратуры Объединенных Арабских Эмиратов от 3 октября, в котором инцидент на борту самолета эмиратской авиакомпании классифицирован как попытка теракта, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. При этом в Москве с удовлетворением отметили, что благодаря мужеству первого пилота и пассажиров лайнера трагедию удалось предотвратить. В прошлую среду слетевшего из Дубая в Израиль самолета в воздушном пространстве Иордании подали сигнал о внештатной ситуации, в том числе возможные попытки угона. Позже стало известно, что один из пилотов ранил ножом коллегу, когда попытался перехватить управление самолетом. В итоге с нападавшим справились пилоты и пассажиры. Затем авиалайнер удалось посадить в Саудовской Аравии. Во Франции украли одну из самых дорогих и тяжелых книг в мире. Речь идет о книге «Апокалипсис» Жозефа Форе с обложкой работы Сальвадора Дали. Инцидент произошел в частном музее в коммуне Иссуар в центральной части республики. Это грандиозное произведение, не имеющее аналогов в мире. Этой ночью убили Францию, убили французское культурное наследие, заявил французская радиостанция владелец книги Кристиан Карузос. Книга выставлялась в городском центре современного искусства, который также был основан этим человеком. Ее похитили оттуда в минувшей ночью. Обстоятельства кражи не уточняются. Когда книга вышла, ее оценивали в 100 миллионов старых франков. В 2003 году Карудзас приобрел ее на аукционе в Японии за несколько миллионов евро, пишет региональная газета. Российский хоккеист Александр Овечкин покинет клуб «Вашингтон» по окончании сезона. В пресс-службе НХЛ сообщили, что форвард объявил партнером по команде. Этот сезон будет для него последним в этом составе. 41-летний Овечкин играет за «Вашингтон» с 2005 года. Он рекордсмен по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. 929 шайб с учетом плей-офф на его счету. 1006 голов, что на 10 меньше, чем у рекордсмена по этому показателю канадца Уэйна Грецки. В 2018 году Овечкин выиграл кубок Стэнли. В 2016 году россиянин истек срок действия контракта с Вашингтоном, но в июле Овечкин подписал новое соглашение с клубом. Предполагалось, что после карьеры в НХЛ хоккеист вернется в родной клуб «Московская Динамо». Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра кратковременные дожди и 14-16 градусов. В Москве тоже местами небольшие дожди и 12-14.

из дымного рта. В шумных улицах в белом порхании люди ходим мы рядом с людьми. Перемешаны наши дыхания.

0: Audio Stories.
1: Одна из самых устойчивых легенд о Древнем Египте гласит, что большой сфинкс лишился носа из-за пушечного ядра, который выпустили солдаты Наполеона Бонапарта во время египетского похода 1798 года. Эта история получила широкую известность и даже попала в кино, но не имеет под собой реальных оснований. Опровергнуть миф несложно. Есть свидетельства, подтверждающие отсутствие носа у сфинкса задолго до прибытия Наполеона в Египет. К примеру, датский капитан Фредерик Луи Норден изобразил скульптуру без носа еще в 1738 году. Есть несколько версий, объясняющих утрату этой части статуи. Одна из наиболее вероятных предполагает, что нос постепенно разрушился из-за многовекового воздействия ветров. При этом роль Наполеона в истории сфинкса скорее положительна. Он привез в Египет целую группу ученых для изучения древних памятников. Так что его стоит считать скорее покровителем исследований, чем разрушителем древностей.
0: Audio Stories.
2: Если бы парни всей земли вместе собраться однажды могли, вот было бы весело в компании такой и до грядущего подать рукой.

друзья его, приятели твердят, что, мол, других полным-полно, их полно, их полно. Только он к своей невстреченной навстречу все несется, все равно, все равно, все равно. Все надеется, что вдруг да раз нравится девчонке то другой, то другой, то другой. И придет она к нему в конце концов и скажет: здравствуй, дорогой.

0: Аудио сторис.
1: Темный опенок. Условно съедобный гриб. В пищу идут только шляпки молодых экземпляров. Их отпаривают, а отвар сливают. Старые грибы становятся жесткими и горькими. В Северной Америке и Северной Европе этот гриб собирают редко, предпочитая другие виды опят. А в Сибири и на Дальнем Востоке он частый трофей грибников. Сезон сбора с конца августа до октября. Весной гриб не плодоносит, а сохранившиеся после зимы экземпляры обычно перезревшие. Особенность темного опенка – масштабный захват территории подземной сетью мицелия – ризоморфом. Эти черные нити пронизывают почву и кору деревьев, выделяя ферменты для расщепления древесины. Ежегодный прирост ризоморф до 100 сантиметров, но за тысячелетия гриб охватывает огромные площади. В отличие от большинства грибов, темный опенок поражает ослабленные деревья, затем долго питается мертвой древесиной на одном месте. Его ризоморфы устойчивы к сложным условиям, а генетические механизмы подавляют развитие конкурентов.
0: Аудио сторис.

0: «Маяк».
1: В тайге стоит поселок красивый, говорят, его воздвиг веселый студенческий отряд. Московские ребята от мест родных вдали. Таежною Москвою поселок нарекли. В нем было все чудесно, ордынка у воды, Пречистенка и Пресня, и чистые пруды. Чертил на свежих срубах чернильный карандаш сокольники и сокол, Петровка и пассаж. Сокольники, Петровка и пассаж. На карте по-другому поселок занесен.

его, как прежде, таежную Москвой. Коль будешь на Амуре, товарищ дорогой, найди по

0: ордынка у воды. Сокольники и сокол, и чистые пруды. Сокольники и чистые пруды.
1: Аудио сторис.
2: Название «слепень» возникло из-за необычного поведения насекомого. Во время укуса оно перестает реагировать на опасность и словно теряет способность видеть. Его можно поймать почти голыми руками. Научное название семейства – табаниды, латинское – табанус, изначально означало просто «слепень» или «овод». В разных языках слепни называют по-разному. По-английски его зовут «лошадиная муха». Это подчеркивает склонность досаждать скоту. По-немецки «бремсе». Слово связано со словом «брюзжать» и отражает назойливое жужжание насекомого. По-французски «таон». Название восходит к корню со значением «кусать». У слепня огромные радужные глаза, которые занимают почти всю голову. Каждый глаз состоит из тысяч фасеток, благодаря чему насекомое замечает малейшее движение. У самок, которые кусают людей и животных, глаза разделены на две зоны. Верхняя служит для дальнего обзора и помогает выследить жертву, а нижняя нужна для ближнего рассмотрения. С ее помощью насекомое выбирает место для укуса. Когда слепень садится на кожу, дальние зоны глаз теряют цель, а внимание полностью переключается на ближнюю зону. Насекомое настолько сосредоточено на укусе, что перестает замечать угрозу вокруг. Отсюда и эффект слепоты.
1: Аудио сторис.

0: В Москве 22:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Вооруженные силы России ударили беспилотниками по сухогрузу в порту Южный в Одесской области, сообщили в Минобороны. Судно использовалось для доставки грузов для вооруженных сил Украины, указано в сообщении. В ночь на 5 октября российские военнослужащие ударили по электроподстанции Кочеток в Харьковской области. Также атаке подвергся почтовый пункт Вилково в Одесской области, сообщало Минобороны. Число пострадавших в результате падения обломков БПЛА в районе остановки общественного транспорта в Курске выросло до 6. 16-летнюю девушку госпитализируют, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Ранее глава региона информировал, что в Курске обломки беспилотника упали на территории автобусной остановки, загорелся электробус. Пострадали 5 человек, среди которых 8-летняя девочка. По уточненной информации, еще один подросток получил травмы при повреждении электробуса в Курске обломками БПЛА. Президент США Дональд Трамп заверил, что открыт для прямых переговоров с Ираном. «Да, всегда», — сказал американский лидер, отвечая в Белом доме на вопрос журналистов о том, открыт ли он для прямых переговоров с Тегераном. Михаил Мишустин поздравил сегодня преподавателя с Днем Учителя и заявил, что правительство продолжает создавать условия для того, чтобы школа была пространством возможностей и для учеников, и для самих преподавателей. По словам премьера, формирование современной образовательной среды будет продолжено.
2: На системной основе формируем современную образовательную среду в рамках национального проекта «Молодежь и дети, семья». Проводим капитальный ремонт детских садов, школ, строим новые. Также последовательно расширяем необходимую инфраструктуру, обновляем материально-техническую базу колледжей, педагогических вузов, общежитий. Создаем также университетские кампусы мирового уровня, наращиваем число передовых инженерных школ, развиваем проект академического лидерства. Все эти мероприятия, безусловно, будут продолжены. И важно, чтобы наше будущее поколение по всей стране училось в комфортных условиях.
0: Мишустин выразил особую признательность наставникам, которые делятся знаниями и опытом с молодым поколением специалистов и ветеранам системы отечественного образования. Температура в Москве всю неделю будет выше климатической нормы. Местами ожидается дождь, сообщают синоптики. В октябре в Москве световой день станет заметно короче. Об этом рассказали в московском планетарии. За месяц он сократится на 2 часа 15 минут до 9 часов 20 минут. Сейчас световой день длится около 11,5 часов. Для сравнения, в июне он составил почти 17,5 часов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в столице пройдет небольшой дождь. Днем обещают 12-14 градусов. При этом сейчас в городе около 10 тепла. Атмосферное давление 747 миллиметров.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Хоккей. Российский капитан клуба НХЛ Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин заявил о том, что текущий сезон станет для него последним в Национальной хоккейной лиге. Это грустно, но что есть, то есть. У нас невероятная команда в этом году. Давайте выйдем в плей-офф, хорошо сыграем и будем наслаждаться моментом, заявил команде Овечкин. Александр — лучший бомбардир регулярных чемпионатов НХЛ в истории, а по общему количеству заброшенных шайб в регулярках и плей-офф уступает только Уэйну Грецки. У россиянина всего на 10 шайб меньше, чем у канадца. Российский голкипер Нью-Йорк Рейнджерс Игорь Шестеркин признан лучшим игроком минувшей недели в Национальной хоккейной лиге. Отмечу, что в первую неделю регулярного чемпионата Шестеркин отметился заброшенной шайбой в игре с Тампой Бэй и результативной передачей во встрече с Ютой. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги сегодня состоялись очередные матчи. Отмечу, что «Металлург», который до сегодняшнего дня возглавлял турнирную таблицу, дома сенсационно проиграл «Адмиралу» 2-5. Шанхайские «Драконы» на выезде разгромили «Ладу» 5-0. Тем временем «Лада» по соглашению сторон расторгла контракт с главным тренером Павлом Зубовым, который работал на этом посту с июня. В текущем регулярном чемпионате «Лада» проиграла 11 из 12 матчей. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Игорь Горбенко. Футбол. «Спартак» объявил о продлении контракта с Эзекиелем Барко. Новое соглашение с 27-летним аргентинцем рассчитано до 30 года. Барко выступает за «Спартак» с лета 24-го. Нариман Акавов стал новым спортивным директором «Локомотива», который занимает 14 место в турнирной таблице российской премьер-лиги. Последним местом работы 37-летнего Акавова было московское «Динамо», где он работал главным скаутом. А до этого он занимал аналогичный пост в «Спартаке». «Я считаю, что у «Локомотива» очень боеспособный состав, и команда заслуживает быть значительно выше в таблице. Ей просто требуется точечное усиление, которое позволит окрепнуть и заменить ушедших лидеров», — отметил Акавов. Президент португальской футбольной федерации Педро Проэнса прокомментировал конфликтную ситуацию в сборной, в результате которой Криштиану Роналду покинул расположение команды. «Я еще раз подчеркиваю, между главным тренером и Криштиану существуют очень прочные отношения. В ближайшие дни мы ожидаем спокойствия, общения и обсуждения. Мы хотим, чтобы все могли вернуться в нашу национальную команду в ноябре», — заявил Проэнса. Теннис. Россиянин Даниил Медведев был дисквалифицирован по ходу полуфинального матча турнира ATP 500 в Пекине против Новака Джоковича. При счете 5-7-3-5 не в свою пользу Медведев после неудачного розыгрыша ударил по мячу, и тот попал в глаз зрителю, которому потребовалась медицинская помощь. «Приношу свои глубочайшие извинения зрителю. Я попытаюсь связаться с ним, если он этого захочет. Это 100% была случайность», — отметил Медведев. Смешанное единоборство. Победитель боя между россиянином Сергеем Павловичем и бразильцем Алексом Перейрой сразится с действующим чемпионом UFC в тяжелом весе Сирилом Ганом. Об этом ТАСС сообщили в команде Павловича. Напомню, бой Павлович-Перейра пройдет 12 декабря на турнире UFC 335 в Лас-Вегасе. И пока это все новости спорта.

об одном из ребят. Гадает она на ромашках, а с ней по привычке друзья говорят, все так же, как с прежней Наташкой. Хороший ты парень, Наташка.

вечерком у ворот один кто-то самый бесстрашный, не парнем хорошим ее назовет, а милой девчонкой Наташей. Он милой девчонкой Наташей.

0: ты на свет родилась.
1: Аудиосторис.
2: Малога. Древний город, основанный в 1149 году при впадении одноименной реки в Волгу. Он был крупным торговым центром в Ярославской области. К концу XIX века город достиг расцвета. Здесь работали 3 библиотеки, 11 заводов и 9 учебных заведений, в том числе женская гимназия и духовное училище. Действовала пожарная команда. В Малоге насчитывалось более 700 домов, а население достигало 5000 человек. Город славился одной из самых длинных ярмарок на Волге. Она длилась целых 3 недели. На ярмарку съезжались купцы из столиц и даже из-за границы. Торговали всем – от астраханской рыбы до персидских ковров. Кроме того, здесь находился единственный в губернии электрический театр. Так в те времена называли кинотеатр. Судьба города кардинально изменилась 14 сентября 1935 года. Тогда советское правительство приняло постановление о строительстве Рыбинского водохранилища. Изначально Малога должна была остаться прибрежным городом, но для увеличения мощности ГЭС подпорный уровень водохранилища подняли на 4 метра, и город решили затопить. Жителей расселили по соседним населенным пунктам, а каменные здания взорвали. 13 апреля 1941 года последний проем плотины перекрыли, и воды начали прибывать. К 1946 году территория Малоги вместе с 700 окрестными селами полностью скрылась под водами Рыбинского водохранилища. Раз в несколько лет, когда водохранилище сильно мелеет, вода отступает и обнажает остатки города, фундаменты домов и мостовые. Последний такой случай произошел в 2014 году. Тогда из воды показался целый квартал с несколькими десятками венцов-срубов. Память о Малоге сохраняется в Рыбинске. Здесь работает музей Малогского края. Его экспозиция посвящена истории и культуре Малоги и Малогского района. В музее представлены коллекции ликвидированного в 1936 году Малогского краеведческого музея.
1: Аудиосторис.

0: Audio Stories.
1: Ближний Восток играет ключевую роль в мировой нефтедобыче. На регион приходится около 30% мировой добычи нефти и 17% добычи природного газа. Основные производители – Саудовская Аравия, Иран и Ирак, хотя и другие страны региона вносят свой вклад. Еще более значима роль Ближнего Востока с точки зрения запасов. Здесь сосредоточено чуть более половины всех оставшихся в мире извлекаемых запасов нефти. Иными словами, каждый второй баррель, который человечество сможет добыть в будущем, находится именно в этом регионе. Главная причина – древний океан Тетис. Его дно, богатое останками морских организмов, стало основой крупнейшего нефтяного резервуара планеты. При этом у Ближнего Востока есть конкурентные преимущества перед другими крупными игроками. Например, Венесуэла располагает еще большими разведанными запасами, а США лидируют по объему добычи. Значительные объемы нефти добываются и в России, но ближневосточные месторождения выигрывают по нескольким параметрам. Во-первых, залежи расположены относительно неглубоко. Это делает добычу легкой и дешевой. Не требуется бурить сверхглубокие скважины или использовать сложные технологии. Во-вторых, качество ближневосточной нефти выше. В отличие от плотной и вязкой венесуэльской нефти, ближневосточная легкая, с низким содержанием серы. Ее проще добывать и перерабатывать, а выход ценных продуктов оказывается выше. Именно поэтому такая нефть пользуется высоким спросом на мировых рынках и продается по хорошей цене. Таким образом, геологические особенности обеспечили Ближнему Востоку двойное преимущество. Огромные запасы в сочетании с высоким качеством сырья закрепили за регионом статус нефтяной столицы мира.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Знакомо? Только без паники. Включите радиоприемник и настройтесь на бессонницу. Пообщаемся в прямом эфире. Ваша связь с бессонницей. Email sonsobaka.radiomayak.ru. Бессонница. В воскресенье в 23.07 на Маяке.
1: Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам. 8 часов вечера. Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Мне тут один дядька сказал, что ремонт – это состояние души. А я добавила, когда душа попадает в ад. Маргарита Митрофанова, радиоведущая.
2: Так говорит «Маяк».

0: Audio Stories.
1: Одно из самых неожиданных русских заимствований в турецком языке – слово «хомут», которое звучит как «хамут» и сохраняет исходное значение. Так называют деревянную часть упряжи, надеваемую на шею лошади. Вероятно, это слово попало к османам через казаков. Те активно взаимодействовали с турками в районе Северного Причерноморья. Примечательно, что в турецком «хамут» не стало обобщенным обозначением любой шлейки. Оно сохранило четкое техническое значение. Более того, слово распространилось и за пределы Турции. Оно закрепилось в румынском и венгерском языках. Получается, название элемента лошадиной упряжи проделало внушительный путь, охватив часть Европы и Азии. Среди прочих русских заимствований в турецком хамут выделяется как одно из самых древних и устойчивых. В отличие от некоторых других заимствований, оно прочно вошло в лексикон турецких коневодов и земледельцев. Так скромный элемент крестьянской упряжи превратился в своеобразный лингвистический мост между культурами.
0: Audio Stories.

0: 23 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. В России удалось сохранить преемственность лучших традиций отечественной педагогической школы, заявил Владимир Путин. Общаясь с педагогами-лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов, президент подчеркнул успехи детей, которые не используют искусственный интеллект.
2: Установлено, что, например, по чтению и по математике те ученики, которые использовали искусственный интеллект, показали более скромные знания, чем те, которые не использовали. Если использование искусственного интеллекта сводится к тому только, чтобы ученик, учащийся, нажимал кнопочку для конкретного ответа и сам не включал голову, вот это ведет к вот такому, прямо скажем, неблагоприятному и опасному результату.
0: Президент заявил, что важно не допустить ухудшения образовательного процесса и разделения общества на интеллектуальную элиту и тех, кто к ней не относится. Михаил Мишустин, поздравляя учителей, заявил, что правительство продолжает создавать условия для того, чтобы школа была пространством возможностей. По словам премьер-министра, формирование современной образовательной среды будет продолжено.
3: В этот день мы с особой и теплотой, и благодарностью вспоминаем людей, которые выбрали своим призванием труд, который требует помимо глубокого знания предмета и душевной щедрости, и тепла, и проницательности, и способности увидеть в ребенке талант, помочь ему поверить в свои силы, взрастить в нем желание учиться, стремиться к новому, принимать первые решения самостоятельно. Все эти навыки остаются с человеком на протяжении всей жизни, и именно они формируют будущее.
0: Мишустин выразил особую признательность наставникам, которые делятся знаниями и опытом с молодым поколением специалистов. В порту Южный российскими беспилотниками поражен сухогруз, доставлявший грузы для ВСУ. Ранее в Харьковской области атакована электроподстанция «Кочеток», в Одесской – порт Вилково, задействованные для переброски военных грузов, хранилище ГСМ в порту Черноморск и сухогруз с военным имуществом. Кроме того, южнее Одессы поражено морское судно, доставлявшее грузы для ВСУ. Солдаты и офицеры Южной группировки за сутки ударили по формированиям двух механизированных аэромобильные горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Беленькая, Славянск, Семеновка, Николаевка, Дружковка, Васильевская пустошь и Краматорск в ДНР. Противник потерял до 200 боевиков, 15 автомобилей и орудия полевой артиллерии. Бойцы группировки «Центр» уничтожили за сутки около 500 боевиков, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
4: В Доброполе штурмовые группы 51-й общевойсковой армии продвинулись в южной и центральных частях города. Подразделения морской пехоты наступали в его северной части, а также продолжили выбивать противника с территории шахты Добропольская. В течение суток освобождено 51 здание, уничтожено более 20 военнослужащих ВСУ. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили свыше 475 военнослужащих.
0: Средствами ПВО за сутки сбиты 4 управляемые авиабомбы, реактивный снаряд и свыше 800 беспилотников самолетного типа. В течение дня перехвачены и уничтожены 343 украинских БПЛА над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Ставропольским краем, Республикой Крым и над акваторией Черного моря. Именно киевский режим пошел на расширение перечня своих целей в мирной российской экономике, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Действия российской армии на Украине представитель Кремля назвал возмездием.
5: Я хотел бы вам напомнить неоднократное заявление президента Путина о том, что это была именно украинская сторона, это был именно киевский режим, которые пошли на расширение перечня целей в мирной экономике Российской Федерации. И то, что сейчас делают наши вооруженные силы, они занимаются возмездием за это. Украина должна и заплатит обязательно цену за эти свои действия.
0: Ранее в Минобороны предупредили, что в ответ на угрозы Зеленского будут усилены удары по военным и военно-промышленным объектам в Киеве и других областях Украины. Волна тепла возвращается в Москву. Столбики термометров в среду поднимутся до плюс 16. Такая температура существенно выше, чем положено в это время года, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Сохранится преимущественно облачная погода, возможно, какие-то неустойчивые прояснения. Кратковременный дождь, юго-западный ветер 4,9 метров в секунду, температура воздуха ночью 8,11 и днем плюс 11, плюс 14. Атмосферное давление понизится. В среду постепенно распогодится и вообще потеплеет до плюс 13-16 градусов. Ну и примерно такие температурные показатели будут сохраняться до конца недели. Наступившая семидневка в плане температуры будет существенно выше, чем положено в это время года.
0: Погода. Во вторник в Санкт-Петербурге небольшой дождь, плюс 16. В Москве 12 градусов тепла, пасмурно и дождь. Сейчас в российской столице плюс 10 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 80%. Все новости на сайте vesti.ru.

дитя влюбленных, такова, что русский взнос за счастье милых не кошелек, а голова. Но шпаги свист и бой картечи, и тьмы осторожной тишина, за долгий взгляд короткой встречи. Ах, это право!

0: Audio Stories.
1: Город Спасск, расположенный на левом берегу Волги в Татарстане, был основан в 1781 году по указу Екатерины II. Это был типичный волжский город с купеческими домами, храмами и школами. Судьбоносным для Спасска стал 1868 год. Тогда произошел масштабный пожар, который уничтожил почти всю деревянную застройку. Город отстроили заново, уже по продуманному плану, с широкими улицами и каменными особняками. Новая веха в истории пришлась на 50-е годы 20 века. В ходе строительства Волжской ГЭС и заполнения Куйбышевского водохранилища Спасск оказался в зоне затопления. Жителей переселили, а сам город перенесли на новое место. В 23 километрах к юго-западу от изначальной локации. В 1991 году Куйбышевский район переименовали в Спасский, а город получил имя Болгар в честь древней столицы волжских булгар. Сегодня около трети исторической территории Старого Спасска скрыта под водой. Береговая линия продолжает размываться. Краеведы регулярно исследуют уцелевшие участки. Порой с воды можно разглядеть фундаменты педучилища, старые тюрьмы, остатки мельницы и фрагменты мостовых, вымощенных кирпичом. А местные рыбаки после штормов порой находят не только рыбу, но и старинные монеты – медные пятаки и серебряные копейки времен Екатерины II, которые вымывает на поверхность.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Традиция наносить белила на лицо проникла в Японию из Китая примерно в 7-12 веке нашей эры. Тогда Япония активно заимствовала у Поднебесной самые разные элементы культуры. От государственных институтов и буддизма до традиций чайной церемонии, модных тенденций в одежде и приемов макияжа. Белоснежная кожа считалась эталоном красоты и верным признаком аристократического происхождения. В отличие от крестьян, представителям высших сословий не приходилось трудиться под палящим солнцем. Для создания эффекта бледности использовали белый порошок. Его применяли либо как пудру, либо разводили с водой до состояния жидких белил. Существовали два варианта такого состава. Более доступный, на основе рисовой муки, который могли позволить себе и простые горожане, и более дорогой и редкий – свинцовый порошок, отличавшийся лучшими кроющими свойствами. Первоначально обычай белить лицо прижился среди членов императорской семьи и придворных. Широкое распространение и доступность эта косметическая практика получила лишь к началу 17 века. Со временем белила стали неотъемлемой частью грима актеров театра кабуки и куртизанок, а позднее вошли в традиционный образ гейш. Audio Stories.

0: Маяк.
1: Бывает все на свете хорошо. В чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел. Нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

0: Audio Stories.
1: Причина того, почему мы измеряем рост в сантиметрах, а диагональ экрана в дюймах, в сосуществовании двух основных систем измерений – метрической и имперской. История имперской системы началась в Великобритании в 13 веке. После подписания Великой Хартии Вольностей там приступили к унификации мер. Король Генрих I официально утвердил ярд как расстояние от кончика своего носа до большого пальца вытянутой руки. Многие другие единицы измерений тоже были связаны с частями человеческого тела. Фут означал длину стопы, а дюйм – ширину большого пальца. Эта система распространилась на британские колонии, включая территорию современной Северной Америки. Так в обиход вошли футы, фунты, галлоны и мили. В Европе и, в частности, Франции ситуация с мерами была хаотичной. В разных провинциях использовались собственные названия для единиц площади, причем зачастую под ними скрывались неодинаковые величины. Это порождало конфликты между земледельцами и феодалами, а также сдерживало развитие торговли и промышленности. В связи с этим в 1790 году учредительное собрание Франции рассмотрело вопрос о реформе мер и весов. Среди предложенных проектов выбрали инициативу Талейрана, который выступал за создание универсальной метрической системы международного масштаба. Новую единицу длины, метр, определили как одну десятимиллионную часть расстояния от Северного полюса до экватора вдоль Парижского меридиана. Для подчеркивания научности и надежности эталона его изготовили из платины. Несмотря на очевидную пользу, нововведение внедрения метрической системы столкнулось с рядом препятствий – техническими сложностями, организационной работой и инерцией мышления. В результате метрическая конвенция была подписана лишь 20 мая 1875 года. Первыми ее подписали 17 государств, включая Францию, Россию, Австралию, Германию, Италию и Финляндию. Со временем к соглашению присоединились и другие страны. Аудио Stories.

0: Audio Stories.
1: Датчанин Филипп Халлун использовал свой музыкальный талант, чтобы создать для сына уникальный подарок ко дню рождения. Он написал песню со словами «Я люблю тебя» на 521 языке мира. Этот трогательный жест установил новый мировой рекорд Гиннесса. Число 521 выбрано не случайно. Оно отсылает к дате рождения мальчика – 21 мая. Филипп владеет несколькими языками – датским, английским, арабским, а также немного говорит на иврите, французском и китайском. Чтобы перевести ключевую фразу на сотни других языков, ему потребовались специальные инструменты и помощь сторонних специалистов. Основой песни стала небольшая гитарная мелодия, которую музыкант сочинил для Уильяма еще до его рождения. Несмотря на 20-летний опыт написания и продюсирования музыки для артистов со всего мира, этот проект стал для Филиппа особым вызовом. Главной сложностью оказалось добиться правильного произношения на всех языках и записать их так, чтобы звучание получилось плавным и гармоничным. Идея произведения проста и глубока. Через слова «Я люблю тебя» на языках всего мира автор хотел донести до сына мысль о вечной и безусловной любви. В результате необычный подарок не только стал семейной реликвией, но и вошел в историю мировых рекордов.
0: Audio Stories.

0: шпаги звон, как звон бокала. С детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, что такое прах и пух. Бжик, бжик, бжик, хоп! Уноси готовенького, бжик, бжик, бжик. Кто на новенького, кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Бжик, бжик, уноси готовенького, бжик, бжик. Кто на новенького, кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав, поет и обо мне. Бжик, бжик, бжик,
1: уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом, защитить готовься честь. И оружием забытым совершить святую весть. Ну, бжик, бжик, бжик, хоп, уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, хоп, кто на новенького, кто на новенького, кто на новенького.

людьми. Мне померится бы силой, мне померится бы силой. Чёртом, чёрт меня возьми! Джик-джик-джик-пау! Носи готовенького. Джик-джик-джик-пау! Кто на новенького? Кто на новенького? Ну!

0: Аудио сторис.
1: Задумывая город на Неве, Петр I не стремился создать очередную русскую крепость. Его мечтой был достойный соперник Амстердаму, порт с продуманной системой каналов и четкой геометрией пространства. Император настаивал на прямых улицах, лично обозначал их направление с помощью вех и требовал от домовладельцев вести застройку строго вдоль протянутых между вехами нитей. Тех, кто нарушал предписания, ждали серьезные последствия. Построенные здания могли конфисковать, а владельцев оштрафовать. В 1721 году в официальных указах впервые появилось понятие «перспективной улицы» – широкой, прямой и уходящей вдаль сухопутной магистрали. Первые архитекторы усердно воплощали замыслы монарха. Доминико Трезини разработал для Васильевского острова строгую планировку – 3 продольных канала и 62 поперечных канала линии, вдоль которых надлежало возводить дома. Петр I намеревался превратить остров в маленькую Голландию и сделать его центром новой столицы. Французский архитектор Жан-Батист Леблон предложил еще более амбициозный проект. Он вписал территорию Петербурга в правильный эллипс и запланировал сделать Васильевский остров центром, от которого во все стороны расходились бы широкие лучи главных улиц. Однако этот замысел не выдержал проверки реальностью. Каналы на Васильевском острове оказались слишком узкими и заболоченными. В итоге их пришлось засыпать. Судьбоносный поворот в развитии городской планировки произошел в середине 30-х годов XVIII века. После разрушительных пожаров 1736 и 1737 годов, практически уничтоживших деревянную застройку, императрица Анна Иоанновна учредила комиссию о Санкт-Петербургском строении. Архитекторы Петр Еропкин, Михаил Земцов и Иван Коробов взялись за перепланировку. Они сосредоточились на прокладке широких прямых магистралей, которые могли бы препятствовать распространению огня между деревянными домами. Именно тогда возникла знаменитая трехлучевая система от Адмиралтейства. Ее эффективность оказалась настолько высокой, что она сохранялась на протяжении столетий и учитывалась в генеральных планах развития города даже в советский период. Аудио сторис.

0: Маяк. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
1: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендация учителя на каникулы – его второй том,
0: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
1: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
0: Из дневника.
2: 7 мая 1926 года. Серое теплое утро. В сером тепле слышится кукование. На сером фоне неодетых деревьев, как чудо, показывается цветущая верба без листьев. Куст в желто-зеленых цветах, похожий на желтых цыплят, только что из яйца. В стройном тихом бору громко рассыпаются зяблики. На черемухе почки раскрылись, на облоге фиалки. В канаве примулы и в лесу огромная волчья лыка. Я иду в гору между лесами, и так, мне кажется, я поднимаюсь на свой собственный Олимп, приближаюсь к невинным богам, из которых я сам состою. И мне удивительно думать о поэтах, прибегающих для выражения себя к образам старых богов, которых они сами не верят.
0: Михаил Пришвин.

любого спросите в нашем доме. Завидовал Илья хотя бы в детстве? Вам скажут, ей это незнакомо. Это точно, говорю вам честно. Теперь же сама себя боюсь я.

неделю боролась с этим чувством. А вот вчера случайно увидала, как Люська стояла очень грустно, платила деньги за букет фиалок. Зачем же, зачем моя подружка обманывает так меня, скажите? С цветами приходит в общежитие, а ночью плачет, спрятав нос в подушку.

Люське обмана не простила, цветов на всю получку накупила, сказала, что снова встречу завтра с одним пилотом,

0: Audio Stories.
1: Юный американец Макс Александр прославился благодаря выдающемуся дизайнерскому таланту и вошел в мировую историю, установив сразу два рекорда. Он стал самым молодым автором полноценного модного показа и самым юным модельером, представленным на знаменитой неделе моды в Париже. Творческий путь Макса начался невероятно рано, уже в 4 года он увлеченно создавал одежду. Самостоятельно выбирал ткани в магазинах и шил вещи на швейной машинке. В 7 лет он получил первую серьезную возможность заявить о себе. Его самобытную коллекцию продемонстрировали на неделе моды в Денвере, что мгновенно привлекло внимание представителей модной индустрии. Новый этап в карьере Макса наступил в 2026 году. Он представил экологичную коллекцию во дворце Гарнье в Париже. Талант юного кутюрье оценили даже звезды Голливуда. Среди поклонниц его ярких нарядов числятся такие актрисы, как Шерон Стоун и Дебра Мессинг. Аудио Сторис.

0: новости.
1: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Россия гордится героями спецоперации, они на деле доказали преданность Отечеству, заявил Владимир Путин. Президент вручил в Кремле государственные награды учителям героев. Глава государства отметил заслуги педагогов в воспитании духа победы в наших солдат и офицеров.
2: Искренне рад вручить государственные награды педагогам, наставникам, воспитавшим героев нашей страны. Вашими учениками мы по праву гордимся, вся страна ими гордится. Они проявили доблесть, отвагу, мужество при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. И на деле доказали свою преданность долгу и Отечеству. Именно ваш каждодневный труд, честные, доверительные беседы с ребятами сформировали их мировоззрение, их характер, силу духа и волю к победе.
1: Владимир Путин отметил, что у всех детей в России должны быть равные возможности для качественного образования. Президент по видеосвязи принял участие в открытии образовательного комплекса «Точка будущего» в Якутии, который построили на средства предпринимателей. Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил преподавателей с Днем Учителя и заявил, что правительство продолжает создавать условия для того, чтобы школа была пространством возможностей и для учеников, и для учителей.
3: На системной основе формируем современную образовательную среду в рамках национального проекта «Молодежь и дети, семья». Проводим капитальный ремонт детских садов, школ, строим новые. Также последовательно расширяем необходимую инфраструктуру, обновляем материально-техническую базу колледжей, педагогических вузов, общежитий. Создаем также университетские кампусы мирового уровня, наращиваем число передовых инженерных школ, развиваем проект академического лидерства.
1: Мишустин выразил особую признательность наставникам, которые делятся знаниями и опытом с молодым поколением специалистов и ветеранам системы отечественного образования. ВКС России, подразделения беспилотных систем, ракетных войск и артиллерии поразили места хранения БПЛА ВСУ. В порту Южный поражен сухогруз, доставлявший грузы для ВСУ. Ранее в Харьковской области атакована электроподстанция «Кочеток», в Одесской – порт Вилково, задействованные для переброски военных грузов, хранилище ГСМ в порту Черноморск и сухогруз с военным имуществом. В Доброполье штурмовые группы 51-й армии группировки войск «Центр» наступают в южной, центральной и северной частях города, выбивают противника с территории шахты «Добропольская». В течение суток освобождено 51 здание. Всего уничтожено около 500 боевиков, 4 бронемашины, 7 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки «Восток» ликвидировали свыше 250 ВСУшников, сообщил старший офицер пресс-центра Дмитрий Меськов.
4: Подразделения группировки войск «Восток» в ходе активных и решительных действий освободили населенный пункт Самойловка Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике формирований 2 десантно-штурмовых бригад, 2 штурмовых полков и бригада морской пехоты ВСУ в районах Мировки, Тихого, Заливного, Чаплина, Воскресенки, Омельника, Барвиновки, Общего и Никольского. ВСУ потеряли более 255 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 14 автомобилей, орудия полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы.
1: В течение дня перехвачены и уничтожены свыше 300 украинских БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря. Средствами ПВО за сутки сбиты 4 управляемые авиабомбы, реактивный снаряд и свыше 800 беспилотников самолетного типа. Россия обладает необходимыми разведывательными возможностями для отслеживания ситуации вокруг своих рубежей. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию в прессе о том, что Эстония в рамках программы так называемой «активной обороны» перебрасывает войска ближе к границе с Россией.
5: Здесь не должно быть сомнений, что наше Министерство обороны, другие соответствующие службы обладают необходимым разведывательным потенциалом для того, чтобы должным образом отслеживать и оценивать ситуацию вокруг наших границ.
1: Действия российской армии на Украине являются возмездием на удары Киева по объектам мирной экономики России, заявил Песков. Ранее в Минобороны предупредили, что в ответ на угрозы Зеленского будут усилены удары по военным и военно-промышленным объектам в Киеве и других областях Украины. Сухая осень в столичном регионе закончилась, сообщил РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов погоды гидрометцентра Александр Голубев. По его словам, атмосферный фронт будет воздействовать больше на Мурманск, Карелию и Архангельск, а в Москве на этой неделе сильных дождей и заморозков не ожидается. 7 и 8 октября в столичном регионе температура будет существенно выше, чем положено в это время года. В регионах Центрального федерального округа местами небольшие дожди. Новости подробно на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Во вторник днем в Санкт-Петербурге небольшой дождь, плюс 16. В Москве 12 градусов тепла, пасмурно и дождь. Сейчас в российской столице плюс 10. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

0: Audio Stories.
1: Леса занимают треть суши, однако их распределение по планете крайне неравномерно. Например, площадь российских лесов превышает 830 миллионов гектаров. Это сопоставимо с территорией 5 Франций, тогда как в Катаре или Монако лесных массивов нет вовсе. Некоторые лесные территории поражают своими особенностями. Дождевые леса Амазонии ежегодно получают до 12 метров осадков, а в дельте Ганги расположился крупнейший в мире мангровый лес. В умеренном климатическом поясе преобладают смешанные леса. Хвойные деревья выделяют фитонциды – вещества, которые уничтожают бактерии, благодаря чему воздух в сосновых борах приобретает почти стерильную чистоту. Лиственные породы выполняют роль природных насосов. Так один взрослый дуб за лето извлекает из почвы и испаряет до 40 тонн воды, заметно охлаждая окружающую среду. Такие леса местами простираются на тысячи километров, а где-то сохранились лишь небольшими островками среди урбанизированных и сельскохозяйственных ландшафтов. Россия может похвастаться и весьма необычными лесными уголками. В Калининградской области находится знаменитый «Танцующий лес», где стволы сосен причудливо изогнуты, напоминая петли. В Крыму, на территории заказника «Новый свет», у подножия горы Сокол растет можжевельник возрастом 1300 лет. В этих чащах обитает бурый медведь. Взрослый самец может весить до 600 килограммов и за одну ночь преодолевать расстояние в 30 километров в поисках кедровых орехов или ягодных полян. Тропические леса кардинально отличаются от умеренных. Деревья здесь не сбрасывают листву и тесно переплетаются между собой, обвитые лианами толщиной с человеческую руку. Audio Stories.

Доброй ночи. С вами Василий Стрельников. Мы встречаемся каждое воскресенье в 23:07. Иногда все, что у нас есть, это воспоминания и музыка. И, возможно, этого достаточно. Напишите свою историю. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: Шкала ученого Даниэля Габриэля Фаренгейта известна в мире давно и до 1790 года считалась общемировой. По одной из версий, в ее основу легла шкала Рёмера. Система Фаренгейта опирается на три ключевые точки. За 0 градусов была принята температура соляного раствора, смеси льда, воды и хлорида аммония в соотношении 1:1:1. Температура таяния льда соответствовала 32 градусам, а нормальная температура человеческого тела – 96 градусов. Благодаря практичности и точности для своего времени шкала Фаренгейта надолго закрепилась в англоязычных странах. Шкала Цельсия, предложенная шведским ученым Андерсом Цельсием в 1742 году, изначально выглядела иначе, чем сегодня. Ее автор стремился избежать отрицательных значений и потому выбрал в качестве нулевого деления температуру кипения воды. 0 градусов выступал верхним пределом, а 150 градусов – нижним. Согласно этой версии шкалы, лед начинал таять при 100 градусах. Перемены внес коллега Цельсия, шведский естествоиспытатель Карл Линней. Для удобства он изменил систему так, что 0 стал обозначать температуру замерзания воды, а 100 градусов – температуру ее кипения. Именно простота и прямая связь с состояниями воды сделали шкалу чрезвычайно удобной для науки и повседневного использования. На протяжении 18 века из-за вклада Линнея шкалу называли шведской, в следующем столетии 100-градусной и лишь изредка упоминали имя создателя. Окончательное название «Шкала Цельсия» Международный комитет мер и весов утвердил только в 1948 году. После внедрения метрической системы эта шкала стала ее логической частью.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: В повседневной речи картофель привычно называют овощем. Это просто и понятно, и редко кто с этим спорит. Однако с точки зрения ботаники все несколько сложнее. Картофель относится к многолетним травянистым растениям семейства посленовых. В этом же семействе находятся томат, баклажан и перец, так что родственные связи у него вполне очевидные. Распространенное представление о том, что мы едим корень картофеля, ошибочно. На самом деле в пищу употребляют видоизмененный подземный побег, то есть часть стебля. Характерные глазки на поверхности клубня – это почки. Именно из них впоследствии развиваются новые ростки. Иными словами, картофелина служит не для поглощения воды из почвы, а для накопления питательных веществ и вегетативного размножения растения. Вегетативное размножение – удобный механизм. Новое растение, выросшее из части материнского, практически полностью ему идентично. Для сельского хозяйства это большое преимущество. Так можно оперативно размножать нужные сорта, сохраняя их свойства без неожиданных изменений.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: В 2002 году голландские ученые ввели термин «синдром болезни выходных», описав ситуацию, когда люди заболевают сразу после начала отдыха, несмотря на стойкость в течение рабочей недели. Опрос почти 2000 человек показал, около 3% регулярно чувствуют недомогание на выходных или в отпуске. Типичные симптомы – головные боли, усталость, простуда, мышечные боли и тошнота. Чаще они проявляются в первую неделю отдыха, особенно во время длительного отпуска. Причина кроется в уровне кортизола – гормона стресса. В период напряженной работы перед отпуском его выработка повышается и мобилизует защитные силы организма. Но как только человек расслабляется, уровень кортизола резко падает, и иммунная система снижает активность. Ситуация усугубляется сменой режима сна и питания, а также контактом с новыми микробами. Предотвратить синдром можно, если начать готовиться к отдыху заранее. За 2-3 недели до отпуска важно высыпаться, правильно питаться и снизить рабочую нагрузку. Так переход к отдыху будет менее резким.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Улиток начали употреблять в пищу еще в древности. Например, в Риме их собирали в садах представители низших и средних слоев общества. Первое упоминание об улитках во французской кулинарии датируется 1390 годом. Они фигурируют во французской средневековой книге о домохозяйстве. Долгое время этот продукт, как и лягушек, считали странным, но ели. В том числе из-за религиозных ограничений. Католическая церковь относила улиток к категории рыбы, что позволяло употреблять их в пост, включая Великий пост. На протяжении следующих двух столетий в парижских кулинарных книгах улитки появлялись редко. Авторы порой даже извинялись за включение столь сомнительного ингредиента в рецепты. Перелом наступил в XIX веке. В 1814 году, после разгрома Наполеона, русские войска во главе с императором Александром I вошли в Париж. В честь российского монарха французский дипломат Шарль Морис де Толейран-Перегор устроил званый обед, кухни которого заведовал Мари-Антуан Карем из Бургундии. Карем решил удивить гостя и подал необычное блюдо – улиток с чесноком, петрушкой и маслом. Александр I был в восторге, и вскоре улитки вошли в моду среди аристократии, как во Франции, так и в России. Это блюдо закрепило за собой название «Улитки по-бургундски». Audio Stories.

0: Маяк. Имена осени. Октябрь. Нынешние названия осенних месяцев заимствованы русским языком из латыни и происходят от числительных 7, 8, 9. У древних римлян годовой цикл начинался в марте. Октябрь же был восьмым месяцем. С приходом христианства соответствующие названия закрепились и за месяцами в русском языке. Имена осени. Месяц за месяцем. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке.
1: Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам.
0: 17:00 вечера.
1: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».
0: Воспитательный знак.
2: Если учитель во время трехчасового урока не чувствовал ни минуты скуки, он имеет это качество. Качество это есть – любовь. Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец-мать, он будет лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он совершенный учитель.
0: Лев Николаевич Толстой. Писатель, публицист, мыслитель.

0: за то, что бродит тишина, где мы с тобой бродили. Прости меня за все. Прости.
1: Аудиосторис.
2: Жемчуг привлекал людей с глубокой древности. Жители Вавилона добывали его в Персидском заливе, а Клеопатра, по легенде, растворила огромную жемчужину в вине и выпила за здоровье императора Августа. К концу XIX века активный сбор раковин поставил диких устриц на грань исчезновения. Природный жемчуг образуется случайно, когда песчинка или паразит попадает внутрь моллюска, тот начинает обволакивать чужеродный предмет слоями перламутра. Однако лишь в одной из тысяч раковин появляется жемчужина правильной формы. Такая ситуация требовала решения. Прорыв совершили японские специалисты. Зоолог Кокичи Мицукури из Токийского университета выяснил, что можно искусственно инициировать рост жемчужины. Для этого в тело устрицы нужно ввести подходящее ядро, не повредив внутренних органов, а затем вернуть моллюска в море на несколько лет. Его ученик усовершенствовал метод. Он предложил пересаживать в устрицу кусочек живой ткани от устрицы-донора вместе с шариком из раковины. Это позволяло надежно запустить процесс образования жемчуга. Окончательный успех пришел благодаря Кокичи Микимото, сыну торговца лапшой из Симы, который с детства занимался ракушками с перламутром. После 19 лет упорных экспериментов в 1907 году он сумел вырастить круглый жемчуг. Так непредсказуемый каприз природы превратился в налаженное промышленное производство.
1: Аудиосторис.

0: Час ночи в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. В России нельзя допустить разделение общества на интеллектуальную элиту и на людей второго и третьего плана. Об этом в ходе общения по видеосвязи с педагогами-лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов заявил Владимир Путин. Президент назвал подрастающее поколение самым главным, что есть у России.
2: Нам нельзя создать ситуацию, при которой у нас возникнет интеллектуальная элита, которую научили думать, и люди, которые по своему интеллектуальному развитию уходят на какой-то второй, там, третий план. От педагогов, от учителей очень много здесь зависит. Научить человека учиться всю жизнь – это особый вызов для грамотного, современного преподавателя, для учителя в самом широком смысле этого слова.
0: Владимир Путин подчеркнул, что без учителей и наставников невозможны ни технологический суверенитет страны, ни сильная наука, ни развитая экономика и ни богатая культура, ни национальная безопасность. Михаил Мишустин вручил премии правительства в области образования. По словам премьера, формирование современной образовательной среды будет продолжено. Как сказал Мишустин, труд учителя, помимо глубокого знания предмета, требует душевной щедрости и проницательности.
3: По поручению главы государства с этого учебного года в курс обучения студентов вузов математических, естественно-научных и технологических специальностей включили очень важный модуль по педагогике. Таким образом, у молодых людей появится возможность преподавать, ну а также право на повышенную государственную стипендию. Такой подход поможет подготовить инженеров, специалистов в сфере технологий, которые способны передавать свои знания новому поколению. И, конечно, это укрепит серьезный уровень отечественного образования.
0: Глава правительства выразил особую признательность наставникам, которые делятся знаниями и опытом с молодым поколением специалистов и ветеранам системы отечественного образования. Российскими войсками в Харьковской области атакована электроподстанция. В Одесской порт Вилкова задействованы для переброски военных грузов. В порту Черноморск – хранилище ГСМ. Кроме того, нанесено поражение морскому судну южнее Одессы и сухогрузу в порту Южной Одесской области. Бойцы группировки войск «Днепр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районных населенных пунктов Орехов, Преображенко, Кушугум, Григоровка и Запасная Запорожской области. Уничтожены до 40 военнослужащих ВСУ, 16 автомобилей и станция контрбатарейной борьбы. Подразделения группировки войск «Север» ликвидировали около 300 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Василий Межевых.
4: В кольце окружения ведутся бои за освобождение населенных пунктов Варваровка, Николаевка, Лобановка и Резняково Харьковской области. Потери ВСУ в кольце окружения за сутки составили свыше 35 военнослужащих. Боевая бронированная машина, два автомобиля и два наземных робототехнических комплекса. В ходе расширения внешней зоны контроля ведутся боевые действия в районах населенных пунктов Приколотная, Котовка и Анаполе Харьковской области.
0: В течение дня перехвачены и уничтожены свыше 300 украинских БПЛА над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом и Черным морем. Средствами ПВО за сутки сбиты 4 управляемые авиабомбы, реактивный снаряд и свыше 800 беспилотников. Действия российской армии на Украине являются возмездием за удары Киева по объектам мирной экономики России, заявил Дмитрий Песков. Ранее Минобороны предупредили, что в ответ на угрозы Зеленского будут усилены удары по военным и военно-промышленным объектам в Киеве и других областях Украины. Населению Украины винить за это следует только главу киевского режима. Подготовленные на 2027-2029 годы бюджет России устойчив к любым сценариям, заявил министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации. По его словам, проект бюджета предусматривает ресурсы для реализации всех поставленных целей.
5: А доля нефтегазовых доходов не превысит в предстоящей трехлетке 17%. То есть мы говорим о том, что зависимость от конъюнктуры бюджета снижается. Так называемый ненефтегазовый баланс также составит около 5%, что является минимальным уровнем начиная с 2008 года. Дефицит также находится на безопасном уровне, это около 2% ВВП на предстоящие 3 года.
0: Более 6 тысяч человек были задержаны во Франции с начала массовых протестных акций старшеклассников, пишет «Фигаро» со ссылкой на МВД страны. Судебное преследование начато в отношении почти 2 тысяч человек. Старшеклассники во Франции вторую неделю протестуют против перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в сфере образования. Некоторые акции сопровождаются беспорядками. Все новости подробно на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: 6 октября днем в Петербурге небольшой дождь, плюс 16. В Москве 12, тепла, пасмурно и дождь. Сейчас в российской столице плюс 10 градусов. Атмосферное давление в норме 746 миллиметров ртутного столба.

0: Аудиосторис.
1: Москва веками росла естественным путем вокруг Кремля, старинных дорог и оборонительных сооружений. Именно поэтому ее уличная сеть получилась столь извилистой. Улицы и переулки редко выстраиваются в параллельные линии, а вместо этого причудливо петляют, то сужаясь, то расширяясь. Исторически дороги расходились от Кремля, следуя древним торговым маршрутам. Кольцевые магистрали формировались на месте оборонительных укреплений. Сначала здесь возводили валы и крепостные стены, а со временем они превращались в транспортные артерии и условные границы города. Внутри этих колец застройка развивалась стихийно. Множество мелких земельных участков порождало сеть узких тропинок, так называемых проулков, которые постепенно разрастались до статуса переулков. Проезды прокладывались не по плану, а там, где было удобнее пройти. Они огибали владения знати, природные препятствия, вроде ручьев и оврагов, а также границы слобод. Ярким примером такой органичной, неправильной планировки служит Кривоколенный переулок. Он дважды меняет направление под прямым углом и по форме напоминает латинскую букву «С». До 1901 года его официальное название звучало еще выразительнее – «Кривое колено».
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Грибневики – организмы, которые внешне напоминают медуз и оболочников, но выделенные в отдельную систематическую группу, привлекают внимание не только зоологов, но и физиологов. Их главная отличительная черта – гребни из ресничек, которые расположены вдоль желеобразного тела. Когда реснички ритмично вибрируют, возникает эффект, похожий на радугу. Он появляется не из-за люминесценции, а благодаря преломлению света. Особое внимание современной науки сосредоточено на происхождении грибневиков и их роли в эволюционном развитии многоклеточных животных. Известно, что у высших животных на стадии эмбрионального развития формируются три зародышевых листка – эктодерма, эндодерма и мезодерма. При этом у примитивных кишечно-полосных, гидр, медуз, кораллов присутствуют только первые два листка, из которых развиваются кожные покровы, пищеварительный тракт и нервная система. Грибневики занимают промежуточное положение между кишечно-полосными и другими многоклеточными животными. Исследования их эмбрионального развития выявили появление зачатка третьего, мезодермального слоя. У высших животных именно из него развиваются соединительная и мышечная ткани. Они участвуют в формировании мускулатуры, опорно-двигательного аппарата, кровеносной системы. Пока ученым не удалось установить, какие факторы спровоцировали возникновение новых типов клеток у грибневиков. Именно поэтому эти организмы имеют большое значение для изучения эволюции многоклеточных организмов.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Город Самобах покоится на глубине озера Атитлан, водоема, окруженного тремя вулканами. Озеро почитается как священное. Согласно легенде, именно из него вышли первые майя. Археологические находки на глубине 30 метров включают остатки нескольких зданий разной величины и древний храм с сохранившейся парадной лестницей. Ученые относят эти сооружения к 250 году нашей эры, периоду, когда государство майя еще не достигло пика своего расцвета. Среди прочих артефактов обнаружены керамические изделия, алтари, курительницы и резные стелы. Эти находки позволяют предположить, что Самобах служил религиозным центром цивилизации майя. Керамика, оставленная в домах, указывает на то, что жители покинули город в спешке, бросив имущество. Современные исследования опровергают версию о затоплении из-за извержения вулкана. Вероятнее всего, город ушел под воду из-за резкого повышения уровня воды в озере. Причиной могли стать климатические изменения или тектоническая активность. Самобах был открыт археологом и дайвером во время любительского погружения. Название города составлено из фамилии первооткрывателя «Сам» и слова «Абах» в переводе с языка майя «камень». Сегодня Самобах включен в туристический маршрут по ключевым городам майя в Гватемале. Аудио Stories.

Доброй ночи. С вами диктор Стрельников. Каждое воскресенье в 23:07 бессонница. Иногда все, что нам нужно, это чтобы нас просто услышали. Я слушаю. Пишите. Сон @радиомаяк.ру. When I'm

0: Audio Stories.
1: Историки считают, что рецепт теста из муки и воды попал в Италию из Древнего Китая по Великому Шелковому пути. Есть свидетельства раннего распространения пасты. Арабский путешественник XII века Аль-Идриси упоминал блюдо под названием «итрия» – «полоска». Так до сих пор называют спагетти на сицилийском диалекте. А нотариальный акт из архива Генуи от 4 февраля 1279 года подтверждает существование изделия под названием «макаронис». В XIII веке в Венеции тесто замешивали на яйцах и муке из мягких сортов пшеницы, запекая его наподобие лазаньи. Богатые ели пасту со специями, миндальным молоком и сахаром, бедняки – с чесноком, овощами или сыром. Тогда же в Неаполе начали готовить сухую пасту из муки твердых сортов пшеницы и воды. Окрестности города подходили для выращивания зерновых, а климат – для сушки макаронных изделий. Вокруг Неаполя появились фабрики по производству спагетти и пенне. Изначально сушка пасты была трудоемким процессом. Тесто пропускали через цилиндр, получая пряди лапши. Затем натягивали их на палки и выставляли на солнце и ветер. Иногда для ускорения нанимали работников, которые ходили с макаронами и отпугивали животных кнутом. Главной угрозой была непогода. В XVI веке изобрели сушильные аппараты. Это снизило стоимость пасты и уменьшило зависимость от погодных условий. Примерно тогда же в Италию завезли помидоры, хотя их долго опасались употреблять в пищу. Первый рецепт пасты с томатами зафиксировали в 1839 году. А в 1906 году Анджело Витантонио запатентовал первую ручную лапшерезку, заметно облегчив приготовление пасты в домашних условиях.
0: Audio Stories.
2: Comme une pierre que l'on jette quand l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle

0: Studio Stories.
1: Устрицы – продукт с древней историей. Археологические находки свидетельствуют, что их употребляли в пищу еще 12 тысяч лет назад. В Древней Греции моллюсков нередко подавали на пирах, порой дополняя экзотическими специями. В Средневековье жители прибрежных районов собирали устриц во время отлива. К XVIII веку они прочно вошли в повседневное меню. Мелкие устрицы стали популярной закуской в пабах, а крупные шли в рагу. Масштабы потребления поражают. Считается, что в одном только Эдинбурге ежедневно съедали до 100 тысяч устриц. В XIX веке в Лондоне устрицы были удивительно дешевыми. Дюжину свежих моллюсков можно было приобрести дешевле буханки хлеба. Их ели прямо на улицах, а портовые города буквально утопали в грудах раковин. Характерно, что в романе Диккенса «Посмертные записки Пиквикского клуба» один из героев замечает: «Бедность и устрицы всегда идут рука об руку». И для той эпохи это было чистой правдой. В России устрицы приобрели статус деликатеса отчасти благодаря литературе. Например, Чехов в рассказе «Устрицы» сделал моллюсков символом роскоши. При этом долгое время русские аристократы относились к сырым гадам скептически. Лишь к 20 веку устричные ужины в петербургских ресторанах стали признаком изысканного вкуса. Блюда подавали на льду, с лимоном и специальными двузубыми вилками. Однако массовый вылов привел к серьезным последствиям. В 20 веке популяция устриц в Шотландии была признана вымершей, а во Франции власти были вынуждены ввести сезонный запрет на их добычу. Аудио сторис.

0: «Маяк». Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Жизнь прекрасна.
1: Но Вере было мало того, что он рассказал. Она заставляла его еще и еще раз передавать ей в подробностях весь разговор с профессором. Она интересовалась мельчайшими деталями. Какое было выражение лица у профессора? Каким тоном он говорил про свою старость? Что чувствовал при этом сам Коля? И они шли домой так, как будто бы кроме них никого на улице не было, держась за руки и беспрестанно смеясь. Прохожие с недоумением останавливались, чтобы еще раз взглянуть на эту странную парочку. Николай Евграфович никогда с таким аппетитом не обедал, как в этот день. После обеда, когда Вера принесла ему в кабинет стакан чаю, муж и жена вдруг одновременно засмеялись и поглядели друг на друга. «Ты чему?» – спросила Вера. «А ты чему?» «Нет, ты говори первый, а я потом». «Да так, глупости». Вспомнилась вся эта история с сиренью. «А ты?» «Я тоже глупости. И тоже про сирень. Я хотела сказать, что сирень теперь будет навсегда моим любимым цветком».
0: Александр Куприн. «Куст сирени».

0: Audio Stories.
1: Фермеры выращивают личинок устриц акоя в специальных резервуарах с теплой чистой водой, а после оседания на дно переносят их на защищенные морские плоты в подвешенных металлических сетках или пластиковых корзинах. Устрицы растут здесь 2-3 года. За это время их регулярно поднимают из воды, чистят от водорослей и проверяют здоровье, удаляя больных особей. Затем наступает этап нуклеации, ручной операции, которой учатся почти 5 лет. Мастер под лупой вырезает лоскуток мантии, живой ткани, которая вырабатывает перламутр, из устрицы донора. Затем помещает его вместе с полированным шариком из раковины пресноводной мидии внутрь устрицы хозяина. Процесс занимает не больше минуты на одну устрицу. Опытный мастер выполняет сотни таких операций за день. После этого моллюсков снова подвешивают под плоты. Устрица начинает обволакивать чужеродный шарик перламутром примерно по 1 мм в год. Рост жемчуга акоя длится от 2 до 4 лет. Все это время фермеры защищают плантации от хищников, звезд и осьминогов, очищают раковины от ила, борются с ядовитыми водорослями и противостоят угрозам вроде тайфунов, способных разрушить плоты. По истечении срока устрицы вскрывают. Лишь малая часть жемчужин оказывается идеальной, круглой, с чистым блеском и без пятен. Остальные используют для бус второго сорта или в косметическом производстве. Так японцы компенсируют дефицит природного жемчуга за счет кропотливого труда.
0: Audio Stories.

0: 2 часа в Москве.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Владимир Путин в День учителя в ходе встречи с педагогами-лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов назвал их «золотым фондом отечественной школы». По словам президента, победители конкурсов доказали свою преданность тому, чем занимаются.
2: Все вы, дорогие друзья, прошли сложный отбор, доказали свое мастерство, преданность своему делу. Так что без всякого преувеличения сегодня с нами на связи «золотой фонд отечественной школы». И среди вас воспитатели детских садов и учителя младших классов, которые в буквальном смысле слова стоят у истоков формирования личности, мировоззрения совсем юных наших граждан. А также мастера, наставники производственного обучения, которые помогают ребятам осваивать передовые технологии и профессии.
0: Глава государства поддержал идею создания в стране нейросети в сфере образования. Михаил Мишустин, поздравляя учителей, заявил, что правительство продолжает создавать условия для того, чтобы школа была пространством возможностей. По словам премьер-министра, формирование современной образовательной среды будет продолжено.
3: Президент подчеркивал, что именно высокое качество образования – залог того, что наша страна может решать самые сложные задачи, добиваться лидерства в критически значимых сферах, и что нынешние школьники, студенты должны готовы быть отвечать на вызовы времени в условиях технологических изменений, быть среди лучших в глобальной конкуренции. Премия правительства – это знак признания как личного вклада каждого из вас, так и научных организаций, университетов, исследовательских центров, в которых вы трудитесь.
0: Мишустин выразил особую признательность наставникам, которые делятся знаниями и опытом с молодым поколением специалистов. В порту Южный российскими беспилотниками поражен сухогруз, доставлявший грузы для ВСУ. В Харьковской области атакована электроподстанция. В Одесской порт Вилково задействованы для переброски военных грузов. Хранилище ГСМ в порту Черноморск. Кроме того, южнее Одессы нанесено поражение морскому судну, доставлявшему грузы для ВСУ. Минобороны России опубликовала кадры освобождения населенного пункта Самойловка в Запорожской области бойцами группировки войск «Восток». На видео продемонстрирована боевая работа по уничтожению укрытий, пехоты, беспилотников, а также бронетехники противника. Группировка «Восток» продолжает продвижение в глубину обороны ВСУ. Подразделения группировки войск «Север» ликвидировали около 300 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Василий Межевых.
4: В Харьковской области поражены живая сила и техника механизированной, мотопехотной бригад, бригады беспилотных систем и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Слатина, Светличная, Пешотравная, Песочень, Русские Тишки, Белаши, Дергачи и Шестакова Харьковской области. Противник потерял свыше 270 военнослужащих. Танк, боевую бронированную машину, 24 автомобиля, орудия полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы.
0: В течение минувшего дня перехвачены и уничтожены свыше 300 украинских БПЛА. Средствами ПВО за сутки сбиты 4 управляемые авиабомбы, реактивный снаряд и свыше 800 беспилотников самолетного типа. Именно киевский режим пошел на расширение перечня своих целей в мирной российской экономике, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Действия российской армии на Украине представитель Кремля назвал возмездием.
5: Я хотел бы вам напомнить неоднократное заявление президента Путина о том, что это была именно украинская сторона, это был именно киевский режим, которые пошли на расширение перечня целей в мирной экономике Российской Федерации. И то, что сейчас делают наши вооруженные силы, они занимаются возмездием за это. Украина должна и заплатит обязательно цену за эти свои действия.
0: Ранее в Минобороны предупредили, что в ответ на угрозы Зеленского будут усилены удары по военным и военно-промышленным объектам в Киеве и в других областях Украины. Одной из самых дорогих и тяжелых книг в мире, 210-килограммовый «Апокалипсис» Джозефа Форе, похитили из частного музея в коммуне Иссуар в центральной части Франции. Этой ночью убили французское культурное наследие, заявил владелец музея. Более 20 лет назад книга была приобретена на аукционе в Японии за несколько миллионов евро. Обстоятельства преступления не уточняются. Волна тепла возвращается в Москву. Столбики термометров в среду поднимутся до плюс 16. Такая температура существенно выше, чем положено в это время года, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Сохранится преимущественно облачная погода, возможно, какие-то неустойчивые прояснения. Кратковременный дождь, юго-западный ветер 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью 8,11 и днем плюс 11, плюс 14. Атмосферное давление понизится. В среду постепенно распогодится и вообще потеплеет до плюс 13-16 градусов. Ну и примерно такие температурные показатели будут сохраняться до конца недели. Наступившая семидневка в плане температуры будет существенно выше, чем положено в это время года.
0: Погода. В Санкт-Петербурге во вторник днем небольшой дождь, плюс 16. В Москве 12 градусов тепла, пасмурно и дождь. Сейчас в российской столице плюс 10 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Новости на сайте vesti.ru.

0: Audio Stories.
1: Отряд удильщиков – одна из самых узнаваемых групп глубоководных рыб. Благодаря крупным размерам и устрашающему виду эти создания стали своеобразной визитной карточкой океанических глубин. Название отряда связано с особенностью самок. На голове у них есть отросток – своеобразная удочка на длинном стебельке, выполняющая роль светящегося фонарика для привлечения добычи. В этом органе содержится множество желез с биолюминесцентными бактериями. Они находятся в тесных симбиотических отношениях с удильщиками. Самки удильщиков отличаются прожорливостью. Их рацион включает разнообразных рыб и ракообразных. Порой добыча превосходит хищника по размерам. Справиться с ней помогают шиловидные зубы, широкий рот и растягивающийся желудок, который позволяет проглатывать жертву практически любых габаритов. Самцы, напротив, значительно мельче и менее агрессивны. Их основной пищей служит зоопланктон. Размножение удильщиков имеет необычные особенности. При длине самок до 1 метра самцы редко достигают 5 сантиметров. Обладая острым обонянием, самец отыскивает самку в темных глубинах по феромонам. Далее происходит поразительный процесс. Самец прикрепляется зубами к телу самки и постепенно срастается с ней, фактически превращаясь в паразита. Их кровеносные системы объединяются, а большинство органов самца со временем атрофируются. Продолжают функционировать только половые органы, которые обеспечивают оплодотворение самки.
0: Audio Stories.

0: Stories.
1: Есть поверье, что молодильные яблоки все-таки существуют. Правда, речь идет не о фруктах, а о грибе саркосома шаровидна. Согласно легенде, его нужно не есть, а пить. Гриб выглядит как мешочек размером 6-8 сантиметров, наполненный желеобразной жидкостью, которую называют земляным маслом. Из-за формы, которая напоминает котелок с зельем, саркосому также прозвали «ведьминым котелком». Весит она около 100 граммов, хотя встречаются и более крупные экземпляры. Для сравнения, шампиньон обычно весит всего граммов 30. Сбор саркосомы шаровидной связан с добычей той самой желеобразной жидкости. Ее до сих пор применяют в народной медицине. При этом микологи пока не пришли к единому мнению о съедобности гриба. Его относят то к несъедобным, то к условно съедобным видам. Иногда саркосому тушат с картошкой в собственном соку. Получается специфическое блюдо под названием саркосомник. Аудио сторис.

Здравствуй, как живешь, негаданная встреча, как будто вновь к нам молодость вернулась. Дружба, как вино, с годами только крепче. Я знал всегда, что рядом есть твое плечо. Старые друзья бездушья мне обидят, они порой почти легенды. Старые друзья тебя точнее видят, чем все врачи и все рентгены. Старые друзья и совесть, и надежда, и счастье жить не зря же мы с тобой, друзья. Старые друзья, хотя при чем тут старость, ведь мы с тобой и верим, и мечтаем. Сколько по земле шагать еще осталось, об этом мы

вставать мы знаем средства, а даже если чуть редеют шевелюры, зато в груди не гаснет сердце, как летят года, а мы спешим за ними, а мы живем.

даже если чуть редеют шевелюры, зато в груди не гаснет сердце. Как летят года, а мы спешим за ними, а мы живем и

Василий Стрельников. Ночь продолжается. Бессонница каждое воскресенье в 23:07. Есть чувства, которые не помещаются в дневную суету. Они приходят сюда, в тишину. Поделитесь ими и добавьте к ним музыкальную заявку. Email son@radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: Когда ребенка называют вундеркиндом, это часто путают с одаренностью, хотя психологи проводят между ними четкую границу. Одаренные дети развиваются быстрее сверстников, но относительно гармонично, и это не редкость. Они могут проявлять способности в интеллектуальной, творческой, спортивной или социальной сфере. Вундеркинды – экстремальный вариант одаренности. Они демонстрируют сверхраннее и сверхускоренное развитие в узкой области. Например, в 7-10 лет такой ребенок обладает навыками уровня взрослого профессионала. Гениальность отличается от вундеркиндства. Она предполагает создание принципиально нового знания, меняющего целую область, и обычно проявляется в зрелом возрасте по масштабу вклада, а не скорости обучения. Разрыв в развитии у вундеркинда может со временем сгладиться. Сегодня он впереди сверстников, а через несколько лет разница уменьшается. Генетики считают, что гениальность возникает из редкого сочетания множества генов, а не передается по наследству однозначно. Исследования 2006 года показали, у детей с высокими способностями кора головного мозга утолщается и сокращается позже, чем у сверстников. Пик развития у них наступает в 11 лет, а не в 9, особенно в зонах планирования и сложных суждений. К 19 годам различия стираются. Вундеркинд – возрастной статус. После 18-20 лет этот ярлык исчезает. Эффект удивления связан с возрастом. Когда ребенок выполняет взрослые действия, это привлекает внимание. Со временем окружение его догоняет, и он становится просто взрослым среди других взрослых.
0: Audio Stories.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы разберем имена существительные, оканчивающиеся на «ия». Ударение в них часто вызывает затруднения, и не мудрено, ведь все слова на «ия» иностранного происхождения. И вот наш первый пример, вернее, примеры. Ну, потому что в одном и том же слове ошиблись два гостя маяка.
2: Ощутить культуру, питание где-то, гастрономию посмотреть, что-то в этой стране интересное.
3: У нас гастрономия тоже развивается стремительно, как и в других регионах.
1: Не гастрономия, а гастрономия. Ударение в этом слове падает на третий слог. Для удобства запоминания есть однокоренное существительное. Гастроном. Гастроном, гастрономия. Только обратите внимание, гастроном – это не проверочное слово, а просто шпаргалка для запоминания. Если что, ударение однокоренными словами не проверяется. Гастрономию запомнили и переходим к следующему примеру, не менее популярному. Вместе с гостем программы «Все сразу».
4: Полезно уделить время рефлексии духовным практикам.
1: Не рефлексия, а рефлексия. И здесь работает та же схема. Шпаргалка – однокоренное слово «рефлекс». Рефлекс – рефлексия. В обоих случаях ударяем второй слог. Далее разберем пример от гостя программы «Как знать» Александра Федоровича и слушаем, что он сказал.
5: Но вот если женщины обвиняют мужчин в полигамии, то это абсурд, потому что мы одного вида.
1: Полигамия. Неверно. Правильно, полигамия. Ударяем третий слог. И здесь шпаргалкой может быть прилагательное полигамный. Полигамный, полигамия. Возможно, у вас может сложиться впечатление, что во всех словах на «ия» ударный слог тот, который стоит перед этим самым «ия». Но это не так. Все очень индивидуально. И следующий пример, кстати, безошибочный, это доказывает.
6: Это может быть предвестник, да, ОКР, это может быть вариант, который выльется в ожирение или анорексию. Надо смотреть, да.
1: Анорексия. И здесь все правильно. Ударение ставим на предпоследний слог, на «и». Анорексия. Хотя многие ударяют это слово неверно. Итак, запоминаем. Гастрономия, рефлексия, полигамия, но анорексия. На этом выпуск завершаю. Однако продолжить общение мы можем в моем канале в Максе. До свидания, всех люблю. Особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Audio Stories.
1: Затонувший город Порт-Роял не поразил ученых античными дворцами или статуями древних божеств, но обрел иную ценность. Основанный испанцами в XVI веке, он служил важным торговым центром на Карибском море. Позже, перейдя под контроль англичан, город превратился в пиратский Вавилон. Шайки корсаров сделали его пристанищем трактиров и публичных домов, а работорговля здесь процветала. Землетрясение 1692 года практически полностью затопило многотысячный город. Современники сочли это божьей карой за распутство. В 1959 и 1966 годах американские археологи провели экспедиции на месте затонувшего порта. Найденное уже не имело большой материальной ценности, но оказалось крайне важно с исторической точки зрения. Среди артефактов – остатки еды и напитков, листья табака, курительные трубки, аппарат для перегонки рома, исторические документы, карты и серебряные украшения. Эти находки помогли воссоздать картину быта той эпохи. Сегодня большая часть руин Порт-Рояла лежит под водой на глубине до 15 метров. Подводный город включен ЮНЕСКО в список объектов всемирного наследия. Воды вокруг него находятся под охраной, а затонувшие дома и корабли привлекают дайверов и снорклеров. На этом месте действует музейно-выставочный комплекс, объединяющий черты кораблестроительного музея и подводного аквариума с экспозициями местной флоры и фауны. Туристы могут не только познакомиться с историей пиратства и морских традиций, но и увидеть подводные археологические находки. На берегу также оборудованы кафе, магазины и пирс для экскурсионных лодок с прозрачным дном.
0: Audio Stories.
2: Знаете, каким он парнем был, тот, кто тропку звездную открыл.

знаете, каким он парнем был, на руках весь мир его носил. Сын земли и звезд был и прост,

каким он парнем был, как на лед он с клюшкой выходил, как он песни пел, весел был и смел, как азартно жить хотел. Он сказал:

родился над землей. Знаете, каким он парнем был? Нет, не был ведь смерть, он победил. Слышишь дальний гром, видишь, это он.

0: Stories.
1: Во Вьетнаме традиционные шляпы нон имеют конусовидную форму, и у этого есть свои причины. По легенде, когда-то во время многонедельного ливня с неба спустилась богиня в гигантской шляпе из 4 листьев, скрепленных бамбуковыми прутьями. Она защитила людей от дождя, научила выращивать рис и исчезла. В ее честь начали делать похожие головные уборы. Основное назначение шляпы нон – защита от солнца и дождя. Ее скаты работают как зонт, при этом руки остаются свободными. Считается, что первыми такие шляпы надели фермеры на рисовых плантациях около 3000 лет назад. Шляпа изготавливается из пальмовых листьев и бамбуковых прутьев. Из прутьев формируют каркас из колец разного диаметра, а на него укладывают высушенные листья, скрепляя их натуральными нитками или леской. У шляпы есть и другие предполагаемые функции. Например, благодаря прочности конструкции она может защитить от падающих кокосов. Также есть мнение, что шляпа способна уберечь от змей. Пресмыкающаяся может скатиться по поверхности, не попав за шиворот. Кроме того, головной убор можно использовать в качестве емкости. В него удобно складывать фрукты или набирать воду у водоема. Существуют и менее распространенные версии происхождения шляпы. К примеру, полагают, что она визуально увеличивала рост ее носителя, либо использовалась чиновниками для обмена условными знаками. Сегодня есть множество видов шляп нон с разной шириной каймы и высотой конуса. Некоторые украшают рисунками или даже пишут на них стихи, видимые только на просвет.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Настает час, когда следует обратиться к врачу.
1: Язык. Закройте, откройте, закройте, откройте. На что жалуемся?
2: На голову жалуется.
0: Авторский подкаст.
3: Доктор, мне только спросить.
0: Рита Митрофанова решает наболевшие вопросы в эфире шоу «Физики и лирики». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.

0: Audio Stories.
1: В 17-19 веках среди мастеров по изготовлению головных уборов нередко встречались случаи психических расстройств. Распространение этой профессиональной болезни в Европе, в том числе в Великобритании, связано с бегством французских гугенотов в конце 17 века. Среди переселенцев были шляпники, которые привезли с собой традиционный метод обработки войлока с использованием раствора нитрата ртути. Он размягчал материал и делал его более податливым для придания нужной формы. В то время опасность ртути не осознавалась в полной мере. Ее применяли не только в промышленности, но и в медицине. К примеру, ртуть втирали в кожу при лечении сифилиса, а Авраам Линкольн принимал содержащие ее препараты в качестве антидепрессанта. Защитных мер против токсичного воздействия практически не существовало. Шляпники чаще всего трудились в тесных, плохо проветриваемых помещениях, регулярно вдыхая ядовитые пары. Это приводило к отравлению, которое проявлялось дезориентацией, потерей памяти, галлюцинациями и другими психическими нарушениями. В результате средняя продолжительность жизни ремесленников была невелика. К середине XIX века в обиход вошло выражение «безумный, как шляпник». Оно впоследствии вдохновило Льюиса Кэрролла на создание одноименного персонажа в его сказке.
0: Audio Stories.
2: Во французской стороне на

0: в Москве 3 часа.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. В России удалось сохранить преемственность лучших традиций отечественной педагогической школы, заявил Владимир Путин. Общаясь с педагогами, лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов, президент подчеркнул успехи детей, которые не используют искусственный интеллект.
2: Установлено, что, например, по чтению и по математике те ученики, которые использовали искусственный интеллект, показали более скромные знания, чем те, которые не использовали. Если использование искусственного интеллекта сводится к тому только, чтобы ученик, учащийся, нажимал кнопочку для конкретного ответа и сам не включал голову, вот это ведет к вот такому, прямо скажем, неблагоприятному и опасному результату.
0: Президент заявил, что важно не допустить ухудшения образовательного процесса и разделения общества на интеллектуальную элиту и тех, кто к ней не относится. Михаил Мишустин, поздравляя учителей, заявил, что правительство продолжает создавать условия для того, чтобы школа была пространством возможностей. По словам премьер-министра, формирование современной образовательной среды будет продолжено.
3: В этот день мы с особой теплотой и благодарностью вспоминаем людей, которые выбрали своим призванием труд, который требует помимо глубокого знания предмета и душевной щедрости, и тепла, и проницательности, и способности увидеть в ребенке талант, помочь ему поверить в свои силы, взрастить в нем желание учиться, стремиться к новому, принимать первые решения самостоятельно. Все эти навыки остаются с человеком на протяжении всей жизни, и именно они формируют будущее.
0: Мишустин выразил особую признательность наставникам, которые делятся знаниями и опытом с молодым поколением специалистов. В порту Южный российскими беспилотниками поражен сухогруз, доставлявший грузы для ВСУ. Ранее в Харьковской области атакована электроподстанция «Кочеток», в Одесской порт Вилково, задействованный для переброски военных грузов, хранилище ГСМ в порту Черноморск и сухогруз с военным имуществом. Кроме того, южнее Одессы нанесено поражение морскому судну, доставлявшему грузы для ВСУ.